0: Ваня, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
0: город
1: как раз...
0: Мирный, город а жили Мирный. Мы в поселке Чернышевский.
1: Угу. И вот расскажите, как проходило ваше детство, и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
0: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда, и несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину, и у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И, вот, и соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует. Даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются. Да, с одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
0: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне, мои родители, взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча, расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
0: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины, системы комплекса и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность. У нас было очень мало девушек, и, соответственно, большая часть были парни. И когда девушки, когда на 20 парней приходится, грубо говоря, 4 девушки, ты начинаешь обращать внимание и среди них выбирать ту, которая тебе больше нравится. Но свою будущую супругу в тот момент я действительно заметил, мне кажется, с первого взгляда, с первого раза я ее увидел и обратил на нее внимание, потому что молодая, красивая девушка, стройная, симпатичная, интересная, привлекла мое внимание. И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
0: Ну, насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию, то есть ее мама уже была членом церкви, она приняла крещение, она постоянно посещала церковь, то есть участвовала в жизни церкви, уже была не просто прихожанка, была активной прихожанкой, уже активного церковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией, она приглашала меня на какие-то встречи, рассказывала много, приносила Библии читать,
1: а какие-то материалы. А вы как к этому относились? Вам нравилось?
0: Ну, я вам уже сказал, что в детстве я читал детскую версию Библии. Конечно, мне нравилось. Обычно, знаете, вот люди, которые первый раз берут в руку Библию, есть несколько книг, которые мы читаем. Это Экклесиаст, Притчи,

0: И мне действительно нравилось читать вот книги мудрости. То есть интересные советы. А когда ты молодой, когда ты начинаешь какие-то размышлять о чем-то, вот эти все, как сейчас называют, цитаты, или как называют, статусы ВКонтакте. Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: «Экклесиаста». Вам откликалось это очень, да?
0: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там, «100 мудрых мыслей», даже не 100, 1000 мудрых мыслей, такая толстая книга, и в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесено целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости, потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
0: Да, 5 лет мы общались. Пока мы учились вместе в институте, мы тесно общались. Конечно, это общение было связано, ну, как в любых отношениях, с периодами взлета, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друга или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались больше или меньше. Ну, это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала о моей идее и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви. А я в то время не планировал, не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время. И потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
0: Мы встретились, да. Я получил от своей супруги письмо что, по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование в плане, что... Не то, что разочарование, я даже расстроился. Я сказал, не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее, я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль? Любовь к вашей супруге?
0: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь, как бы остаться вместе. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
0: Ну, если честно говорить, вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
0: Расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь

0: начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
1: Знаете, Анна, я всегда, когда разговариваю с своими подчиненными и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент – это честность, второй момент – это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь с своей супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Конечно, это может быть начинается как формально и звучит как формально. Но когда все, что начинается формально, имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. Я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
0: И вот расскажите поподробнее относительно... Ну, вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
1: Да.
0: Но вот момент
1: знаете,
0: один.
1: Знаете, вот я расскажу тогда, хорошо, я понял.
0: Да, пример.
1: Когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал... к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания, по результатам которой я смогу принять крещение. Соответственно, я приехал в Ульяновск. Мы приехали туда, там был пастор в этом городе, работал. Мы приехали как снег на голову к нему. Он настолько был удивлен, но тем не менее он не отказал. Он принял нас, нашел нам место, где провести время. Я спал на лавке в общине. Супругу мою дали небольшую комнатку. То есть мы совместно провели несколько недель, посещая эту евангельскую кампанию, изучая уроки, и по результатам которого стало крещение. И через несколько недель пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить брак. Вот. Это было... пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людей, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию, и для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которую мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них было летчики гражданской авиации, это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. Опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
0: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
1: Была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я вот анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
0: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
1: мы
0: обязательно
1: должны
0: потерять.
1: Во всем ограничиваем себя.
0: Потерять, да. А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены, как семья, появилось двое деток.
1: Трое.
0: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию. Но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: Александр, пора обратиться уже к врачу. Вот расскажите, что вы испытали в тот момент И как уже

0: поэтому подошли.
1: Знаете, это действительно долгая история, и это может быть история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, я начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон, хотел бы пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли, говорили, что пора бы уже что-то сделать. Я думаю, ну, все обойдется. И вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, настал такой период, вот, особенно я помню этот период от момента обнаружения до момента операции, это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице, и я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной, и на какие опыты я могу положиться. Соответственно, я рассказываю, опять же, и говорю, что, допустим, опыт Езекии, который заболел смертельно, и который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет к Господу со слезами, говорит: «Господи, помилуй меня».
0: Да, на грани между жизнью и смертью. Да.
1: Вот этот опыт, он сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент, плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруге, как-то, я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни, что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь его искренне, Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
0: А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
1: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое уйти. То есть, если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим, и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья, или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, что материальное, оно все приходящее, как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. Вот. И все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
0: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку эмоциональную. Это очень важно.
1: Да, эмоциональную и материальную. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт.

0: опыта отношения с людьми. То есть ты видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и в судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
0: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз, до конца лечения, химиотерапии, и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми, очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила: Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазания произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
0: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд. Это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Ну, как бы, с одной стороны, я настолько открылся, но с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь Ему все свои проблемы и просишь Его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
0: Может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина Его. Влияние на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
0: Ну, в первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. То есть ты переоцениваешь ценность. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но, тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой, и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое отношение к жизни уже. Ты понимаешь, что ты можешь жить спокойно и уверенно делать свое дело, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее, оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать. Вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
0: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение к тому, что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности

0: осмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я в детстве, я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали другие свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, построение какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
0: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и, ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент, можно так назвать?
0: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна, с одной стороны, кажется людям большое, но с другой стороны, для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком. Это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда, ну, вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком, словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
0: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
0: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
0: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела у меня. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот этот всю трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему. Кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец? Это такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, и руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
0: Было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, то, я знаю, два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели. Соответственно, вот эти люди, у них вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро и сгорают быстро в этой ситуации.
0: Ну, несколько причин. Первая причина, я сказал, что, ну да, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть, какая цель? Если жить, бороться ради того, что жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежду, что они могут вылечиться.

0: Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыт Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... Ну, я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нет знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора,
0: да.
1: Непоколебимая. Угу. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям? Захотели что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех вот страдающих, страждущих людей?
0: Да, действительно, я, видя проблемы, видя, общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, с советами, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть, но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах, пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас? Или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
0: Я думаю, что это не плод и не отвлечение. Это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли вследствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору. И я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье, которая поддержала меня.
1: Когда вы видите людей, которые в очень сложных ситуациях находятся, жизненных, кто-то также болен, о чем вы в первую очередь с ними разговариваете?
0: Это сложный вопрос. Знаете, я за последние несколько лет, вот я уже 8 лет как излечился, считаю себя здоровым человеком, за последние 8 лет очень много моих друзей умерли, с которыми мы общались, с которыми мы проходили вот этот путь. И тем не менее, люди продолжают болеть и продолжают задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться, то есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоиться. Главное быть спокойным и не паниковать. И вот в этом спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо. Если что-то тебя другое успокоит, главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая нам может быть твоя семья, опять же, то это тебе даст... Надежда даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь и в дальнейшем получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда, послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел?

0: хотел изменить в своей жизни?
1: Ну, со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, вот, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
0: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась вот на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
1: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие, и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
0: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
1: Спасибо.
0: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив –

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Иисус на Нагорной проповеди интересную вещь произносит, говоря о том, что блаженны миротворцы. И вот как раз Евангелие – это та истина, которая для всякого племени колена и языка, о чем как раз и проповедовал Иисус, и проповедовали апостолы. И вот такой опыт мне бы хотелось тоже поделиться. Он тоже случился со мной, когда я служил в армии. А в армии это в одном месте собираются парни совершенно с разных социальных слоев, с разным образованием, с разных национальностей. И мне посчастливилось служить с ребятами из Дагестана, которые исповедовали ислам. И вот то, как миротворчество работает во взаимоотношениях с этими ребятами, это вот очень интересный случай и опыт. Когда я попал уже в действующую часть, там была как раз группа ребят из Дагестана, которые как раз исповедовали ислам. Понятно, что у них были свои принципы, вот, которые, как они признались позднее, многие уже не соблюдали, будучи в армии, потому что обстоятельства этого требовали. Но когда они познакомились со мной, сначала они вели себя достаточно настороженно, потому что я не был таким, как все остальные. У меня были какие-то принципы христианской веры, которые я четко излагал и их исповедовал. Но со временем у них был достаточно глубокий интерес к тому, чтобы узнать чуть больше, что я знаю из Священного Писания. Потому что в исламе существуют две святых книги – это Библия и Коран. Поэтому они относятся к чтению этих книг с уважением. И как раз вот то, что касалось Священного Писания, они знали не так много, и им было интересно. И они как раз приглашали меня к себе для того, чтобы я с ними поделился какими-то библейскими вещами. Им очень нравилось, когда я рассказывал историю про Давида, который победил Голиафа, про Исаака, про Авраама, про Моисея, вот, и про притчи Иисуса, которые Иисус рассказывал.

И они с удовольствием слушали. И что самое интересное, вот когда мы с ними вышли на один диалог, например, по понятиям питания, да, то есть в исламе не едят свинину. Я им тоже говорил, что, ребята, Библия вообще говорит о том, что, да, свинину не нужно есть. И вообще, на самом деле, ислам унаследовал это из Священного Писания, из Ветхого Завета. На что они были очень удивлены. Но когда они увидели, что действительно я сохраняю эти принципы, а они к тому времени, многие из них, к сожалению, упустили это из своего виду, да, и некоторые из них так и признались. Слушай, говорит, мы-то, говорит, пришли сюда, мы буквально там на третий день стали есть все подряд, там, пить, курить, материться. А ты, говорит, уже здесь достаточное количество времени, мы, говорит, не слышим от тебя ни мата. В столовой ты, когда узнаешь, что свинину дают, ничего не ешь, кроме чая. То есть мы, говорит, как-то, ну, стали к тебе присматриваться. А сейчас понимаем, что действительно ты верующий человек, и что тебе можно доверять. И мы настолько с ними дружились, и у нас вот это вот миротворчество, вот это... межконфессиональная дружба, она была настолько тесной, что мы даже не чувствовали разницу в призыве. Они были намного старше призыва. Я буквально там первые полгода служу, и они уже заканчивают свою двухгодовалую службу. Но при этом они даже так по-отечески, по-братски, как старшие братья, заботились обо мне. И когда позже я попал в госпиталь, попал в больницу после операции, они умудрялись приходить ко мне в палату, приносили целыми пакетами фрукты, вот, и угощали меня, говорят, давай там поправляйся, быстрее там все. То есть настолько были хорошие дружеские отношения, что даже разница во взглядах каких-то религиозных, она не чувствовалась. То есть они наоборот говорили, вот мы видим, ты как бы там принципиальный человек, мы уважаем твою принципиальность в плане веры и то, как ты держишься своего исповедания веры. То есть их вот это вот очень сильно ободривало и очень сильно их, так сказать, мотивировало. Поэтому вот это говорит о том, что если Бог работает над сердцами людей, то там никогда не будет месту какому-то разладу, будь то межконфессиональному, межэтническому, межрелигиозному. Почему? Потому что Бог будет смягчать эти вопросы. Всегда будет находиться точки соприкосновения. И Библия учит нас быть миротворцами. Поэтому, когда ты живешь вот этой идеей миротворчества, когда ты живешь идеей того, что вокруг нас многоконфессиональный мир, многополярный, разный, цветной, это помогает понимать других людей, слышать их нужды, понимать их особенности культурные, традиционные, что-то еще. И есть очень много, что на самом деле нас сближает и делает друг другу не просто друзьями, а подчас старше братьями и сестрами. Таков наш Бог, поэтому стоит этому доверять, этому учиться и любить так, как Бог любит каждого из нас.

0: какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья,

0: случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
1: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.
1: Взгляни еще и посмотри.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о огромном спектре интимных отношений. И мы продолжаем с вами беседу, раскрывающую красоту интимной близости, интимных отношений. И помогает нам в этом разобраться психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, пожалуйста, у вас есть удивительная возможность рассказать нам о том, как же нам сделать так, чтобы наши интимные отношения стали красивыми, более полными, более глубокими.
1: В предыдущей нашей передаче мы говорили с вами о первой фазе интимных отношений. Это прелюдии, в которой должно быть наиболее полное удовлетворение полового чувства. Это нежные прикосновения, это созерцание форм тела партнера, использование всех органов чувств. И это должно стать правилом в любовной игре для того, чтобы первая фаза могла органично перейти во вторую фазу. Это фаза повышенного возбуждения. И здесь эта фаза, она не имеет каких-то четких границ. Все зависит, естественно, от физиологии одного и другого. Тоже продолжаются поцелуи ласки супругов. И здесь, естественно, для мужчины так очень широкое поле творческой фантазии. Ни в коем случае не должно быть ничего грубого, ничего насильного. И не должно быть однообразия. Некоторые мужчины, они как-то выбирают себе определенный какой-то набор каких-то там ласк и деятельности, да, и считают, что этого достаточно. Естественно, что это не годится. Мужья в данной, особенно в этой фазе, должны проявлять максимум фантазии, должны понимать, что желательно для их супруги. Должны помнить, что фантазия, воображение, мысленное представление желаемое всегда усиливает взаимную сексуальную реакцию брачных партнеров. И мы знаем, что в книге «Песни песней» очень интересно говорится об этом, говорится именно об этой фазе, о том, что взаимное сближение тел влюбленных идеально для этой фазы. И здесь говорится: «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня», говорит невеста. Это еврейское слово, переведенное здесь как «обнимать», означает «обнимать нежно», «обнимать лаская» или «нежно поглаживать». Вот это как раз что характерно для второй фазы усиления возбуждения. В прошлом считалось, что жена должна как бы укрощать свои естественные желания. Даже было такое понимание, что это как бы признак плохого тона, что скромная женщина должна просто как бревнышко лежать, не проявляя абсолютно никаких действий. Это неправильно. И муж, и жена должны быть раскованы. И надо, чтобы женщина говорила как раз все то, что ей нравится, что ей не нравится. И жена должна сосредоточиться на своих физических ощущениях, поддерживать постоянно контакт с мужем с помощью взглядов, прикосновений, своих прикосновений, своих нежных слов и давать ему знать о степени своего возбуждения. То есть мужчина должен понимать, как возбуждается женщина и на какой стадии возбуждения сейчас находится. Муж должен иметь представление обо всем этом и для того, чтобы и не задержать дальнейшую фазу.
0: Раз хотел спросить, можно как передержал уже, перегорело.

0: и уже не нужно ничего.
1: Да, в том-то и дело. Тут очень нужно быть здесь внимательными. И причина очень многих несчастных браков заключается в том, что либо женщина имитирует и показывает то, чего нет, ну, думая о том, что она хоть сделает этим приятное мужу, и начинает выдавать желаемое за действительность, либо вообще просто молчит, ничего не говорит. И в конце концов это приводит к несчастью. Ни мужчине, ни женщине это не нравится. Ну, важно помнить о том, что, естественно, что у каждой пары это индивидуальные какие-то позы в это время, но важно помнить о том, что если это молодожены, если не рожавшая женщина, то есть некоторые позы, которые вообще неприемлемы, потому что причиняют боль. Если мужчина об этом не знает и не хочет знать об этом, не задумывается, а думает только о своем удовлетворении, как ему удобно, как ему хорошо, то он может напрочь отбить вообще всякое желание женщины вступать в интимную близость. Потому что уже у рожавшей женщины совсем другое даже местоположение как бы ее органов. И все более растянуто, более эластично. А у молодой девушки, не рожавшей, естественно, что более все сжато, мышцы более напряжены. И поэтому, если мужчина неловок и не задумывается о том, что чувствует женщина, то та боль, которую испытывает женщина при первых интимных отношениях, может напрочь на всю жизнь ее лишить вообще всякого удовольствия и вообще желания иметь интимные отношения со своим мужем даже. Важно помнить о том, что определенный должен быть уже ритм на этой фазе. Это тоже нужно чувствовать. Нужно чувствовать, опять-таки, это познается во времени, когда мужчина понимает и старается понять. Это не получается сразу. Но вот именно познавая друг друга, вырабатывается определенный ритм движений, который потом доставляет максимальное удовольствие и мужчине, и женщине, который потом приводит к третьей фазе, это уже оргазму. Опять-таки здесь очень многие женщины делают ошибку, как бы желая угодить мужчине, желая как бы действительно его удовлетворить, как она думает, имитирует оргазм. Это очень неправильно. Лучше разобраться, почему нет оргазма, или продлить вторую фазу для того, чтобы женщина действительно получила тоже оргазм. Нужно помнить еще о том, что не у всех женщин оргазм достигается определенными усилиями. Есть разное строение женских органов, поэтому, опять-таки, это нужно узнавать, исследовать. Мужчина должен быть как исследователь, должен понимать и экспериментировать, и смотреть, где больше женщина возбуждается, от каких частей тела она больше возбуждается, от каких ласк она больше возбуждается, что доставляет ей больше удовольствия. И вот мужчина должен быть очень внимательным, и женщина должна ему в этом помогать.
0: Но здесь поможет вот тот принцип, о котором мы говорили, что каждый должен стараться не себе угождать,
1: совершенно
0: а
1: верно.
0: Угодить своему партнеру. Да? То есть если муж любит свою жену и хочет, чтобы ей было хорошо, желает доставить ей удовольствие, он будет искать решение этой проблемы.
1: Совершенно верно. Если же он эгоистично ищет только своего удовольствия, то он, получив свое удовольствие, достигнув своего оргазма, дальше не будет думать о своей жене, ему будет абсолютно все равно, что с ней происходит. Он просто отвернется к стенке и будет спать. Приведя некоторые женщины даже в бешенство приходят после этого, потому что бывает так, что муж возбуждает, доводит до какой-то определенной точки и не получая удовлетворение, не получая разрядки, не получая вот оргазма. Потому что оргазм – это уже разрядка этого возбуждения. Естественно, что женщина, у нее все напрягается, и психически она раздражена, она возмущена, и она уязвлена в своем женском достоинстве, потому что получается, что муж просто получил то, что он хотел. Он получил свое удовольствие, и больше ему абсолютно на все, как бы, все равно ему. Да? Вот он, ему совершенно абсолютно все равно, что чувствует его жена, как она себя ощущает.
0: Это может даже вызвать у женщины и заболевания.
1: И заболевания, да. И зачастую так оно и бывает, потому что если длительное время женщина возбуждается, но не получает оргазма, то это приводит к женским заболеваниям, достаточно серьезным заболеваниям. Поэтому любящий муж должен обязательно помнить об этом и стремиться в первую очередь достичь гармонии. И самое большое удовольствие мужчина получает тогда, когда не только он один получает удовольствие, а настоящий вот пик удовольствия действительно тогда, когда происходит,
0: мне кажется,
1: гармония.
0: У него даже наступает ощущение, что он мужчина действительно такой, который может доставить

0: удовольствие своей жене.
1: Конечно.
0: А когда, ну, то есть мы говорим, если он не доставляет удовольствия и оргазма своей жене, во-первых, она страдает. Но я так понял, что он же тоже понимает, что он не удовлетворил свою половину и тоже может страдать от этого. Ну, может быть ущемлено его какое-то мужское достоинство.
1: Ну, как показывает практика, что большинство мужчин особенно не страдает по этому поводу. Он получил удовольствие, развернулся и заснул, и все. И его больше абсолютно ничего не волнует, он получил свое удовольствие, но просто мужчины не понимают того, что они не достигают того пика. Все равно, да, они в какой-то мере они получили разрядку, да, вот все. Вот. Они достигли до какого-то вот физиологического удовлетворения. Но всего спектра, всей гаммы этой красоты они не получают, да. Поэтому есть несколько таких моментов, которые стоит учитывать. Мужчины, которые способны увеличивать наслаждение, они продлевают фазу предварительных ласк. Они продлевают фазу вот полового возбуждения. То есть они это делают, они продлевают, они стараются, чтобы женщина чувствовала себя удовлетворенной и делает все возможное со своей стороны. Экспериментируют, пробуют, спрашивают. И в конце концов действительно добиваются очень хороших результатов, потому что оба они получают наивысшее наслаждение. Ну и затем следует четвертая фраза. Да.
0: Ну все, акт состоялся, мужчина получил удовлетворение, и здесь же все, уже ничего делать больше не надо, хочется отвернуться, закрыть глаза и уснуть.
1: Да, мужчине
0: выспаться
1: хочется.
0: И завтра на работу.
1: Да. Мужчине действительно так хочется, но не нужно забывать, что существует еще четвертая фаза, которая очень важна для женщины. Женщина, как мы как-то на одной из передач с вами уже упоминали, что женщина, как электрическая плита, очень медленно зажигается и медленно потом остывает. И женщине очень важно, и, может быть, даже в какой-то мере, можно сказать, что важно, как и прелюдия для женщины, так и очень важна эта четвертая фаза, без которой женщина не сможет почувствовать себя удовлетворенной и уважаемой, если мужчина не продолжает ее ласкать, благодарить ее за доставленное удовольствие, если он не поступает так, чтобы женщина первая уснула в его объятиях. Вот самым наивысшим, можно сказать, пилотажем для мужчины и самой большой наградой – это любимая женщина, которая засыпает в объятиях мужчины. Вот это очень важно. И когда любимая заснула, тогда уже мужчина тоже может заснуть и отдохнуть. И это как бы является самой лучшей кульминацией таких интимных отношений.
0: Ну, мы с вами говорили, что для женщины важны слова. Вот в этой фазе не только нужны там поглаживания какие-то, но и нужно какие-то слова говорить, да?
1: Ну да, нужно благодарить жену, говорить о том, что благодарен жене за то, что вот она такая вот ласковая, тоже внимательная. Говорить о том, что она является действительно благословением, подарком в его жизни. Ну, я думаю, что фантазия мужская, она подскажет, что еще можно говорить. Вот где-то у кого-то есть какие-то ласкательные слова, у кого-то есть что-то там, какие-то, может быть, уменьшительные слова такие ласкательные. Опять-таки, каждая пара, каждая из супруги, они имеют свой какой-то арсенал таких вот вещей, которые эмоционально, психологически, физиологически являются поглаживаниями, которые поддерживают такие вот отношения очень приятные. И опять-таки, все это в процессе жизни, оно все как бы вот именно узнается, все это накапливается, этот арсенал. И если супруги ставят перед собой цель действительно приносить наивысшее удовлетворение друг другу, то они этого добьются, если у них есть это желание. И, как я уже говорила, тогда эти отношения будут идти по нарастающей. То есть не будет какой-то вот уже достигнутого чего-то. То есть каждый раз это будет что-то новое, это будет какое-то обновление, это будет что-то такое, что еще больше сближает супругов друг к другу. Это будет то, что будет их соединять. И вот, действительно они будут родственными душами, потому что интимная близость, она является кульминацией близости душевной и психологической, и

0: вот, родственности какой-то такой. Это когда супруги понимают друг друга, когда они понимают, что радует, что печалит, когда они понимают, каким образом нужно помочь друг другу, где нужно промолчать, где не используются какие-то обидные выражения, где нет этих подколок. Вот действительно, супруги со дня в день, из недели в неделю, они вот кут эту небесную ткань. Вот этих семейных отношений.
1: Вот я просто сейчас сижу и думаю, слушает нас, к примеру, какая-то молодая пара, у которых двое детей. Ну, как известно, есть такой российский извечный вопрос метров квадратных. И у них двое детей, они живут в однокомнатной квартире и думают, а красиво вы рассказываете все о прелюдии, о увеселении этой прелюдии. А что же нам делать с детьми, которые вот рядом с нами всегда? Где нам это все... делать в нашей однокомнатной квартире? Что нам с детьми делать? Вот что бы вы посоветовали этим людям?
0: Дело в том, что когда люди хотят доставить удовольствие друг другу, когда есть желание, когда есть мотивация, то можно горы перевернуть и добиться того, что ты хочешь. Ну, во-первых, начнем с того, что в той же самой однокомнатной квартире, когда дети спят, а дети где-то вот... ну, после часу они достаточно хорошо, крепко спят. Или утром где-то часа, обычно мощная эрекция более мощная, где-то в районе 5-6 утра. Есть ванная комната, которую можно использовать. Можно, опять-таки, это даже не можно, а нужно. Все равно даже в однокомнатной квартире семейное ложе должно быть закрыто какими-то ширмочками. Как-то все равно родительская кровать должна быть отделена. Даже в однокомнатной квартире. Это обязательное условие. И дети не должны видеть отношения родителей. Угу. Если есть такая вот ширмочка, когда дети крепко спят, вполне можно использовать время их крепкого сна. Можно отправить на время детей к бабушке с дедушкой.
1: Если нет бабушки, к знакомым.
0: К знакомым, да? Можно, да. То есть при желании всегда можно... включить свою фантазию, и когда есть определенная мотивация и есть желание, опять-таки, не просто получить свое удовлетворение, это касается мужчины, потому что в этом отношении женщина ведома. Если мужчина думает не только просто о своем удовлетворении и как бы быстренько где-то так как-то вот получить разрядку и получить свой оргазм и не думать совершенно о том, что происходит с его женой, а если он хочет действительно доставить ей удовольствие, то он найдет и время, и место, и приемлемые обстоятельства для того, чтобы доставить максимум удовольствия жене и себе.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, экспериментируйте, старайтесь доставить друг другу наивысшее, наибольшее удовольствие в интимной близости, в интимных отношениях. Не забывайте об этих четырех фазах этой близости или тому, что приводит к близости, и потом к периоду расслабления. Пусть Бог благословит вас в этом начинании. Будьте счастливы, всего доброго.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
3: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание,

мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте! Как формируется темперамент человека? Как он влияет на наше поведение, на нашу личность? И могу ли я изменить свой темперамент, если он мне не нравится? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Евгения Михайловна, вот мы чуть ли не со школьной скамьи знаем о том, что существует 4 типа темперамента. И некоторые даже считают, что есть так называемые хорошие темпераменты, есть плохие темпераменты. Вот мне интересно, я вот, например, об этом узнала действительно в школе, учась. Uh-huh. Это было уже больше 30 лет назад. И мне интересно, за последние годы и даже десятилетия появилось ли что-то новое в информации в теме о темпераменте?
1: Uh-huh. Спасибо за вопрос. Действительно, популярная теория говорит о том, что существует 4 типа темперамента. И для того, чтобы ориентироваться, детям часто преподносят именно вот с такой точки зрения, она более понятна, и мы можем использовать ее в повседневности. Но в научной точке зрения сегодня это гиппократовская теория, которая еще с 5 века до нашей эры была нам предложена. Да? Кстати, вот интересно, если говорить о Гиппократе, то его не интересовал психологический портрет человека. Его больше физиология интересовала. И разрабатывая темпераменты, он думал о физиологических свойствах. Поэтому и вот названия темпераментов, там сангвиник, холерик, меланхолик, да, или флегматик, они соотносится с названиями жидкостей. Да, вот, если говорить, например, сангвиник, то это кровь. Да, если говорить о флегматике, это слизь. Вот. Холерик – это желчь, и меланхолик – черная желчь. И само название темперамент, оно происходит, переводится на наш язык как соотношение. То есть соотношение вот этих вот жидкостей в человеке. Да, и уже впоследствии решили такие, так скажем, психологические портреты, исходя из того, какая превалирует жидкость вот, в человеке, создать вот такой некий портрет. Но сегодня это где-то является состоянием, достоянием не научной психологии, а популярной. И, естественно, достоянием истории. Сегодня больше говорят о биологической составляющей, да, и у темперамента есть определенные характеристики, если так говорить, которые описывают состояние типа нервной системы.
0: Но эти 4 типа также остаются сейчас. То есть это теория...
1: Популярная психология, да. Ага. А вот в научной ими никто не апеллирует тоже.
0: А чем апеллируют? Ну, может быть, это нам и не очень нужно, потому что...
1: Говорят о типе нервной системы, о ее качествах.
0: А,
1: например,
0: просто
1: чувствительность, качество. Например, чувствительность, ага, сензитивность, да, другими словами. Или активность, или гибкость, да, флексибильность, или ригидность, да, статичность нервной системы. Этот особенность человека направлена вовне, экстравертивность, или внутрь себя, да, интровертивность. Вот такие

0: ними оперируют характеристиками, говоря о биологической составляющей. Угу. И часто слово синоним вот этим характеристикам говорят темперамент, да, угу. и говорят о врожденной особенности человека, но не о типе характера. Вот здесь важно разделять, потому что если мы говорим о гиппократовской теории, то часто мы делали соотношение, что это одно и то же. Ну, человек сангвиник, значит, вот он такой, да, он очень активный, добродушный, угу. вот как, да, описывают
1: веселый,
0: это тип, веселый, да, быстро зажигается, угу. очень быстро отходит. То мы понимаем, что на самом деле соотношение вот этих качеств биологических, их композиция может быть очень разнообразна. И в одном человеке мы не можем выделить четыре типа. Даже mm-hmm. Вот когда я училась еще в педагогическом вузе, говорили даже не о четырех, там, а 25, например, mm-hmm. типах. Да. Но сегодня, говорю, в научных, именно психологических кругах вы не услышите слово именно темперамент, как гиппократовская идея, а услышите именно как тип нервной системы и ее характеристики. Угу. Вот это будет синоним.
1: Да, мне интересно, Евгения Михайловна, а вот как-то мы можем ли повлиять на свой темперамент, угу. ну, или на темперамент ребенка, которого, допустим, ожидаем родить? Потому что некоторые говорят, вот еще в утробе, когда он был, она много нервничала, поэтому он такой весь возбудимый ребенок, не может усидеть на месте. Или наоборот, она читала книги, она смотрела в окно на природу, и такой флегматичный, спокойный ребенок. Как-то угу. это вообще связано? Можем ли мы повлиять? Темперамент.
0: Ну, я не встречала прям, mm-hmm. вот знаете, именно научных выкладок, именно мое поведение влияет на темперамент. Да, на какие-то определенные характеристики, я думаю, что взаимосвязь есть, потому что все-таки ребенок, он чей? Он мамин ребенок mm-hmm. и папин. Мама его носит, и, безусловно, он перенимает систему реагирования мамы в том числе. Да. Угу. Вот, дальше мы тоже будем рассуждать и говорить, как формируется. Я бы тут сказала и о характере, потому что мы начали с гиппократовских темпераментов, но больше мы, по сути дела, имеем в виду характер, когда говорим о них. Но, с другой стороны, мы рождаемся, и это более устойчивая характеристика вот именно в понимании сегодняшнего научного сообщества. Наша биологическая составляющая, она менее изменчива, да, степень реагирования нервной системы. Вот. И поэтому сложно сказать, что именно на нее повлияет, хотя вот вы задали замечательный вопрос, как вести себя маме. По-любому, если мама будет как-то мудро относиться к себе и к развитию своего ребенка, это будет благоприятно влиять на него. Uh-huh. Ну, и мне кажется, здесь еще есть такой вопрос, который вы не задали, но он как будто подразумевался, что есть хороший тип реагирования, да. а есть плохой. Да? Я вот да, хочу да. выбрать, чтобы у ребенка был, вот он был сангвиником. Uh-huh. Хотя считается, что из сильных таких типов нервной системы, если применять даже гиппократовские, то это сангвистический и флегматический, потому что uh-huh. они достаточно устойчивые uh-huh. да, и менее подвержены именно своему, ну, собственному контролю, да, быстрое, например, если говорить о сангвинике, идет возбуждение, но и затухание. То есть человек может контролировать свою жизнь, и ему легче с таким типом биологическим, да, когда у него такой тип нервной системы. Но не бывает плохих и хороших темпераментов. Вот их не бывает просто, потому что так же, как не бывает хороших и плохих цвета глаз, да, мы не говорим, хотя такое может быть, и молодежь иногда хочет какие-то линзы себе, чтобы, например, был не серый, а зеленый, но мы понимаем, что это не плохо и не хорошо, это просто данность, с которой мы живем, и она в своем роде прекрасна.
1: Но вот мы для того, чтобы нам упростить наше понимание и, может быть, общение с другими, допустим, оценивая людей, так и говорим, ой, он холерик, холерик, значит, лучше не подходить, он может быть и не в настроении, он сейчас как тебя отправит куда подальше, лучше не связывайся. А этот флегматик, он спокойный, там не будет у тебя с ним конфликтов. И вот это все-таки, я так понимаю, очень упрощенная, если не сказать, модель. Примитивная понимание другого человека. Так?
0: Конечно, 100%. Это определенная модель, которая не учитывает массу других составляющих у этого человека. Возможно, у него есть, если мы даже говорим о холерике,

0: То есть мы уже говорим больше о характере, да, мы знаем этого человека, и мы видим, например, что его биологическая составляющая реактивность повлияла на него, и он не сдержан. Это мы уже говорим не о темпераменте, а о характере. А вот как он сформировался, это другой вопрос, да, что на него влияло. И здесь мы говорим о воспитании, во-первых, теми значимыми взрослыми, которые присутствовали с данным ребенком до какого-то времени. И также говорим о том, как сам человек, что он выбирал, да, развивать или нет, о том опыте, с которым он встречался в своей жизни, это тоже очень влияет.
1: То есть, если человек говорит, я такой просто, это данность, примите меня, я такой вот легко возбудимый, меня легко вывести из себя, так что выбирайте слова, это не говорит о том, что вот это просто темперамент, на который он не может повлиять, а это говорит о том, что это характер, он такой, ну, сформировался, и человек над ним не работал просто, так я поняла?
0: Но он выбирает, действительно, потому что любой человек – это больше, чем его темперамент. И даже больше, чем его характер. Да, мы можем говорить о таких характеристиках человека как личность. Да? И здесь можно, наверное, привести метафору такую, вот с машиной сравнить. Да? Сегодня нам это может быть понятно. У машины есть определенные характеристики, например, объем двигателя, модель или марка автомобиля. Это мы можем сравнить с характером. Да? Тормоза в машине есть, и там механическая или автоматическая коробка передач. Это характер. Но вот куда этот автомобиль будет ехать, если говорить вот о вашем примере, да, почему этот человек там говорит, я ничего не могу сделать, я просто резко отвечаю, вот это мой автомобиль. Но мы же понимаем, так не работает. Да? То есть человек садится в автомобиль, и он его куда-то направляет. Будет ли этот автомобиль останавливаться на пешеходных переходах и пропускать пешехода? С какой скоростью будет ли соблюдать правила дорожного движения на дорогах? Да, с какой скоростью он будет перемещаться? Стиль его вождения? Это зависит от того, кто управляет этим автомобилем. И здесь мы будем говорить о личности. Вот с одинаковым темпераментом могут быть разные характеры. Но с одинаковым характером могут быть разные личности. Личность – это тот смысл, ради чего я живу, куда я двигаюсь, что мной владеет, да, какие ценности, какие смыслы. И вот это мы говорим о личности. Как личность влияет на характер и может сглаживать какие-то черты своего характера. Если этот человек когда-то задумается, а возможно и происходило в его жизни, например, он с кем-то дружил, и он понимал, что, например, его возлюбленной не нравится вот такое резкое отношение, и это может ее напугать. Он, естественно, начинал над собой работать и как-то сдерживаться. И мы понимаем, что его вот эта черта смягчалась его личностью. Да? И так же, как и биологическая составляющая, естественно, влияет на наш характер. Например, дети от природы чувствительные, они очень больше воспринимают, да, и мы можем тут к ним другой тип воспитания нужно применять. Если одному ты сказал, например, каким-то твердым голосом, и для него это нормально, он ну, никак сильно не огорчился, другой может воспринять это как, что это против него, что это какая-то враждебность заплакать, по отношению к нему, заплакать, да, проявление. Поэтому очень важно нам замечать. И интересно, что вот если мы начали с вами с темперамента, биологическая составляющая, она видна уже в детстве. Мне очень нравится описание, которое приводит Юлия Борисовна Гиперейтер в своей книге. Она приводит известного высказывание известного врача Януша Корчика. И называется «100 младенцев». И вот он пишет, хочу прям процитировать. «Я склоняюсь над кроваткой каждого. Вот они, чья жизнь исчисляется неделями или месяцами. Что вначале мне показалось случайностью, повторяется в течение многих дней. Я записываю, выделяя доверчивых, недоверчивых, спокойных, капризных, веселых и мрачных, неуверенных, боязливых и враждебных. Всегда веселый улыбается и до, и после кормления. Разбуди его, сонный сомкнет веки, улыбнется и уснет. Всегда мрачный, с беспокойством встречает тебя, уже готовый заплакать. За 3 недели улыбнулся и только мельком, лишь раз. Осматриваю горло. Живой бурно протестует и лишь досадливо сморщится. Нетерпеливо мотнет головой.

0: уже добродушно улыбается. То есть мы видим вот эти вот особенности, да, нервной системы, они проявляются уже, да, в первые недели жизни, мы можем заметить. И внимательным родителям важно это отслеживать.
1: Ну, если... Да, ну, наверное, я так понимаю, вот если принимать темперамент ребенка, это уже если о наших детях, да, маленьких идет речь, как действительно данность, на которую ни мы повлиять не могли, ни тем более они, здесь просто надо это реально принимать, потому что ребенок еще не может работать над своим темпераментом. Кто-то плаксивый, кто-то очень спокойный, кто-то очень беспокойный и так далее. Конечно, это не только от темперамента зависит, а от каких-то, ну, каких-то других причин. Да, тут важно понимать, вот. Но как бы просто вот принимать. Вот один первый ребенок у меня был спокойный, я забот не знала, он спал по 4 часа подряд. Другой 20 минут, и все, он дальше спать не может. Просто мама должна это принять и любить как того ребенка, так и этого, разных детей.
0: Безусловно, так? Безусловно, да, должна учитывать. Вот. И еще хотелось бы сказать, смотрите, есть такая темперамент, биологическая составляющая, мы, ну, не выбираем. Как мы не выбираем родителей, не выбираем родину и многие другие моменты. Мы родились с этим. И это вот есть и все. Но есть какие-то обстоятельства жизни. Ну, например, у ребенка такой, можно сказать, благоприятный, если так возможно вообще выразиться, да, тип нервной системы, он достаточно... быстро возбуждается, но с умеренной реактивностью. Но и затухание реакции происходит тоже умеренно и в соотношении с возбуждением, да, то есть нет в этом перекоса. Но вот теперь такой ребенок, который направлен на вне, экстравертированность у него да, и присутствует, которым присутствует гибкость. Например, заболел. Ну, это может происходить, и мы вынуждены вести его в больницу, или мы вынуждены лечить его в стационаре, где ему ставят множество уколов, капельниц, где обстоятельства, ну, не такие, чтобы он чувствовал себя спокойно, да, ему причиняют боль.
1: Ну, стресс.
0: То у него, безусловно, вот, как реакция на то, что происходит, выработается определенная настороженность, хотя изначально ее не было.
1: Ну, то есть что-то может поменяться на какое-то время, да?
0: Да, конечно, характер, он не формируется, ну, за какой-то один случай, так скажем. Но если это типологическое воздействие моделей воспитания, взаимодействия со значимыми взрослыми, отношения их, то, безусловно, мы будем наблюдать определенные черты характера.
1: Ага, ну то есть если смотря в какой обстановке, с какими взрослыми людьми он воспитывался.
0: Биологическая составляющая, обстоятельства жизни, значимые взрослые и выбор самого человека.
1: Когда он уже сам повзрослел. Да. Интересно, да. Мы еще обязательно продолжим наш разговор о темпераменте, о том, что же действительно мы можем изменить, если не темперамент, то что мы можем изменить в себе, если нам что-то не нравится? Можем ли мы вообще на других людей как-то повлиять? Можем ли мы их менять или побуждать к этому? И о многом другом, что связано с этой темой. Итак, за этот разговор я вас благодарю, Евгения Михайловна. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду.

0: правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Почему логично не всегда значит правда? И как отличить одно от другого? Можно ли заразиться ошибочным мышлением так же, как вирусом? И как выработать иммунитет? Прежде чем мы разберемся, как именно нас убеждают в неправде, давайте посмотрим на одну реальную историю. Историю, которая началась с безобидного совета, а закончилась госпитализацией. Утро в пригороде Москвы. Приемное отделение больницы доставляет мужчину средних лет с тяжелым отравлением. Он в бреду, пульс нестабилен, почки отказывают. Еще двое суток назад он бодро сортировал травы у себя на даче. В соцсетях он увидел видео. Харизматичный блогер в очках, сидя у камина, рассказывал, как очистить организм от токсинов с помощью настоя на чистотеле. «Это же растение использовали еще наши предки», – уверенно говорил он. В кадре мелькала книга с золотым тиснением, старинные рецепты восточной медицины. Комментарии бурлили. «Пробовал. Стал как заново рожденный. Печень перестала болеть. Логично. Все натурально». Мужчина, вдохновленный, заварил отвар из собранного чистотела и стал пить его каждый день. На третий его увезли на скорой с диагнозом острый токсический гепатит. Когда опасность миновала, врач осторожно спросил: «Почему вы решили, что это безопасно?» Пациент развел руками: «Да все пишут, что помогает. Ну и логично же, трава, а не химия». И вот мы подходим к главной теме. Как красивые, но ошибочные рассуждения, софизмы, маскируются под здравый смысл? И почему от них надо прививаться не хуже, чем от вирусов? Термин «софизм» родился еще в Древней Греции. Софисты умели выигрывать публичные споры не за счет правды, а за счет изящной риторики. Платон назвал их искусство эристикой – словесной игрой ради победы. Сегодня словари определяют софизм как аргумент, который выглядит логичным, но содержит скрытую ошибку. Ошибка может прятаться в ложной связи причин и следствий, в подтасовке фактов или в эмоциональной приманке. Софизм – это как бутерброд с ядом, где хлеб логичный, вкусный, а вот яд скрыт внутри. Он звучит умно, иногда даже благородно, но приводит к ошибочному выводу. Это вроде: раз мой дед курил и дожил до 90, значит, сигареты не вредны. Снаружи здравый смысл, внутри логическая ошибка.

В истории мужчины с чистотелом уже спрятано несколько таких ловушек. Но давайте развернем кадр шире и разберем 8 софизмов, которые чаще всего встречаются в медиа, рекламе, в политике. Мы будем возвращаться к примеру, чтобы увидеть, как именно каждый из них клевал в сознание мужчины. Первый софизм – апелляция к авторитету. Книга с золотым тиснением, голос уверенного блогера, старинные рецепты восточной медицины. Проблема в том, что статус или его видимость не равен достоверности. Автор ролика не имел медицинского образования, но зато создавал впечатление знатока. Это и есть апелляция к авторитету, когда форма важнее содержания. Второй софизм – это апелляция к природе. Чистотел – трава, еще и растет на даче, значит, полезен. Природность часто воспринимают как синоним безопасности. Но я тоже может быть природным. Курария, цикута и все тот же чистотел содержат сильнейшие токсины. Натуральное не значит безвредное, особенно без дозировки и контроля. Третий софизм – апелляция к популярности. Тысячи лайков и комментариев. Мне помогло, проверено. Кажется, раз все говорят, это правда. Но массовое одобрение не заменяет научную проверку. Это классический софизм. Большинство может ошибаться, особенно если движется эмоциями и надеждой, а не фактами. Четвертый софизм – после не значит из-за. Ложная причинно-следственная связь. Пью отвар и стал лучше спать. Такое наблюдение может быть просто совпадением, эффектом плацебо, ну или вообще никак не связано. То, что одно событие следует за другим, не доказывает причинную связь. Именно на этой логической ошибке часто строится вера в народные средства. Пятый софизм – ложная дилемма. В ролике все подавалось резко. Либо ты пьешь химию и травишь печень, либо чистишь ее естественно – травами. Но это подмена картины. Между этими крайностями есть десятки разумных вариантов. Врачебное наблюдение, фитотерапия под контролем, диагностика. В жизни редко бывают только два выбора. Шестой софизм – скользкий путь. Начнешь пить таблетки – сядешь на них на всю жизнь. Лучше сразу чистотелом все выгнать. Звучит знакомо? Это и есть скользкий путь. Преувеличенное предсказание худшего исхода. Но медицина не работает по принципу «одно ведет к катастрофе». Она опирается на дозу, показания и баланс пользы и риска. Седьмой софизм – подмена позиции. Соломенное чучело его называют. Врачи не лечат, они просто зарабатывают, загоняя всех на таблетки. Это типичная карикатура. Никто не утверждает, что официальная медицина безупречна, но ее задачи и методы сложнее. Упрощение до абсурда – это удобный способ победить в споре. Только спор этот идет с вымышленным противником. И вот восьмой софизм. Фармацевтам невыгодно, чтобы вы лечились травами. У них бизнес. Логика не про аргументы, а про мотивации. Вместо разбора доказательств обсуждается личная выгода экспертов. Это софизм – переход на личности. И на мужчину он подействовал. Если им выгодно продавать таблетки, значит, они скрывают, что помогает на самом деле. Вот это были 8 самых популярных софизмов, которые вы теперь знаете. Но даже если вы распознали софизм, логическую ошибку, этого может быть недостаточно. Есть еще один трюк, который усиливает любую ложную мысль. И это повторение. Иллюзорная правдивость, которую создает простое повторение тезиса, докручивает всю эту схему. Австралийские исследователи зафиксировали рост доверия к климатическому скепсису на 17%, если фразу повторить в разных роликах. Алгоритмы лент еще усиливают эффект, подбрасывая похожий контент. И снежный ком катится сам. Итак, как же заподозрить, что вами манипулируют? Вот несколько простых индикаторов. Фраза давит на эмоции, а не приводит данные. Противоположное мнение высмеивается,

а не опровергается. Вас подталкивают к выбору между двумя крайностями? Источник звучит солидно, но его никто не проверял? Если вы нашли хотя бы два признака, остановитесь и проверьте. То, что софизмы, к сожалению, работают, видно не только в

Социологи позже нашли третью опцию – перераспределить субсидии. Но люди уже приняли заведомо жесткое решение и чувствовали себя обманутыми. Ложная дилемма в действии. А хотите проверить себя? Вот утверждение. Если это работает для кого-то, значит, это работает вообще. Звучит убедительно? А теперь задумайтесь, может ли личный опыт быть ошибочным? Может ли эффект возникнуть по другой причине? Помните, единичный случай – это еще не доказательство. Сегодня софизмы живут не только в медицине. Они проникают в рекламу, в блоги, мотивационные курсы, телешоу. Кто-то, да, делает это по неосторожности, а кто-то осознанно, чтобы продавать идеи или товары. И некоторые приемы могут казаться безобидными, вроде уловок в рекламе или эмоциональных видео. Но вот в истории есть примеры, где софизмы становились оружием, причем разрушительным. В 1930-х годах в Германии массово распространялись листовки, где евреев обвиняли во всех экономических бедах. Эти тексты были полны ложных причинно-следственных связей и подмен понятий. Пропаганда работала именно через искаженную логику. Красивую, убедительную, но губительную. Сегодня другие слова, но приемы остались те же. В 1990-х годах одной из самых громких финансовых пирамид в России стала МММ – проект Сергея Мавроди. На экранах телевизоров появлялись бодрые рекламные ролики. «Мы можем многое. Плати и будешь богат. МММ – это серьезно». А в офисах – толпы людей. В газетах – счастливые лица. «Я вложил 10 тысяч, получил 50». Вся страна наблюдала, как в считанные недели миллионы людей, от пенсионеров до студентов, несли в кассы последние сбережения. Какой главный софизм, на котором держалась схема? Если миллионы людей верят, значит, работает. Это была классическая апелляция к большинству. Второй прием – ложная альтернатива. Либо копейки в банке, либо ты участвуешь в деле, которое делает богатыми всех. Ну и, конечно, аргумент к авторитету. Мавроди часто ссылался на якобы сложную финансовую математику, которую просто не все понимают. А те, кто не понимал, чувствовали себя виноватыми. Наверное, я просто не разбираюсь в экономике. Доходы участникам выплачивались не за счет инвестиций, а из вкладов новых людей. И когда приток остановился, система рухнула. Потерпевших насчитывались миллионы, а сам Мавроди попал под следствие. Однако даже после краха проекта часть вкладчиков продолжала защищать его. Он хотя бы давал надежду, в отличие от государства, говорили они. И на этом все не закончилось. В 2010-х МММ возродилась уже в новом цифровом виде, с тем же принципом. Но под лозунгом «МММ-2011 мы строим новую экономику». И снова десятки тысяч поверили. Но почему? Потому что софизмы не устаревают. Они подаются не как агрессия, а как близкий голос, логичное объяснение, теплая альтернатива. По данным Банка России, ежегодно в стране выявляются тысячи финансовых пирамид. Только вдумайтесь, в 2022 году таких схем было около 2000, в 2023 уже почти 3000, а в 2024 более 5500. И это только те, что удалось разоблачить. Да, формы меняются. Сегодня вместо листовок – публикации в блогах, вебинары, инвестиционные чаты. Но суть остается. Обещание простого богатства, упаковка в красивые слова и та же самая логическая ловушка, в которую люди продолжают попадать. Потому что звучит слишком по-человечески, слишком якобы логично, и это особенно опасно. Можно ли выстроить мысленный противовирус от этой угрозы? Психологи предлагают много техник, но все они сходятся на трех шагах. Первый шаг – пауза. Да, звучит просто, но это один из самых мощных инструментов. Когда мы читаем заголовок, слышим спорное мнение или получаем тревожное сообщение, первым реагирует не разум, а эмоции.
В этот момент нас как будто захлестывает волна. Появляется желание тут же поверить, переслать,

согласиться или возмутиться. Но наш мозг устроен так, что для включения рационального мышления ему нужно немного времени, буквально 5-7 секунд. И именно столько, по словам нейрофизиологов, требуется, чтобы эмоциональный отклик чуть ослаб, а логические центры активировались. Это как, знаете, нажать паузу на пульте. Не чтобы ничего не делать, а чтобы дать себе возможность увидеть картину целиком. Просто выдохнуть, посчитать до 7 и уже потом решать, заслуживает ли увиденное доверие или нет. Второй шаг – раскрутка цепочки. Это как потянуть за ниточку и посмотреть, к чему она привязана. Когда вы слышите фразу вроде «ученые доказали», или «90% людей уже выбрали», или «исследование показало», важно не останавливаться на поверхности. Спросите себя, кто именно это сказал. Есть ли конкретное имя, должность, институт, где источник? Это надежное издание, научный журнал или просто аккаунт в соцсети? Откуда цифра? Как проводилось исследование? Сколько людей участвовало? Кто его финансировал? Третий шаг – контратест. Это почти как краш-тест для ваших убеждений. Представьте, что вы хотите купить новую машину. Прежде чем поверить рекламе, вы бы наверняка посмотрели, как она ведет себя при ударе, при скольжении, в экстремальных условиях. То же самое и с вашими мыслями. Контратест – это попытка специально проверить, выдержит ли ваша позиция столкновение с фактами, которые ей противоречат. Выбираете самый неудобный, неприятный для себя факт или вопрос и честно ищете на него ответ. Например, а что, если вакцинация и правда эффективна? А что, если этот политик все же ошибается? А кто выиграет, если я ошибаюсь? Это не значит менять сторону. Это значит проверить прочность своих убеждений. И если они проходят проверку, отлично. А если рассыпаются, значит лучше пересмотреть их сейчас, чем позже попасть в ловушку. Такой подход, по данным экспериментов профессора Джонатана Деннеса, на 23% снижает подверженность логическим ошибкам и манипуляциям. Люди, которые тренировались ставить под сомнение собственные идеи, становились не просто осторожнее, они принимали более точные и осознанные решения. Кстати, этот факт вы тоже можете проверить. Почему важно натренировать рефлекс именно сейчас? Большой обзор 2025 года от Fairfield University называет лавину софизмов воспалением общественного доверия. А вот свежий отчет лингвистов показывает, даже продвинутые GPT-версии нередко повторяют логические ошибки, такие как ложные причины и подмены понятий почти в половине текстов. И машина не отличает правду от подделки, она воспроизводит то, что встречала раньше, и часто копирует ошибку быстрее, чем мы успеваем ее заметить. Итак, когда в следующий раз увидите в ленте фразу «Ученые доказали что?», задайте два простых вопроса. Кто эти ученые и что именно они доказали? Если же услышите «выбор только такой или такой», вспомните мужчину с чистотелом и спросите, а есть ли третий путь? В Библии неоднократно звучит призыв быть мудрыми. Испытывайте все, хорошего держитесь. Апостолы не боялись сомнений, наоборот, учили, что истина не боится проверки. Иисус, искушаемый в пустыне, не принимал слова врага на веру, а отвечал: написано. Критическое мышление – это не скепсис ради скепсиса. Это способность распознавать ложь и держаться за истину. Красивая логика может ослеплять, но истина не боится проверки. Остановите палец над кнопкой «Поделиться». Дайте себе пару вдохов и, возможно, сохраните не только деньги или репутацию, но и чье-то здоровье.

0: «Кто не со мною, тот против меня», – сказал однажды Иисус. Почему быть не с Богом значит идти против Него? Разве это справедливо? И почему нельзя сохранять нейтралитет в духовной жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас приветствовать в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот эта фраза «Кто не со мною, тот против меня». Кому ее вообще сказал Иисус? И при каких обстоятельствах?
1: Прочтем обязательно.
0: Угу.
1: Чтобы не выдумывать... В 12 главе Евангелия от Матфея несколько мест. Начало главы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали, начали срывать колосья и есть. Вот Иисус и ученики. Да? Вопрос, кому? Кто с ним был? Иисус и ученики. Второй текст и чуть позднее, 24 текст, показывает еще одну группу людей. Фарисеи, они реагируют и во втором стихе, и в 24-м мы видим, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Вот. И, наконец, народ. Народ, который окружает все это, тоже видит всю эту ситуацию, действия Иисуса, учеников, фарисеев и народ. Да. Поэтому кому он сказал? Если сказать, что конкретно повернулся и кому-то лично сказал, мы этого не видим. Угу. То есть его окружало большое количество людей. Он произносит эти слова вслух, и они слышимы всем.
0: Угу.
1: Вот. А вопрос, да, в каком контексте, в какой ситуации это прозвучало, вот здесь мы должны, да, в этой истории, между вот этими стихами, увидеть, что произошло. Да, произошло исцеление человека с поврежденной рукой, болезнью руки, да, Господь исцеляет. Произошло вот это действие, когда ученики срывают колосья, фарисеи наблюдали за ним. Да, и вот в этом контексте действия Иисуса – вот, происходит вот эта фраза, звучит эта фраза, кто не со мной, тот против меня.
0: Угу.
1: Вот, но она не вся. 30 стих объединяет его фразу. Это такое, скорее всего, мышление, когда во времена Христа мудрецы так произносили. То есть две фразы, одна другая, они вместе идут.
0: Угу.
1: Да, кто не со мною, тот против меня, да, и дальше мы должны дочитать, и кто не собирает со мною, тот расточает. То есть вот так полностью звучит,
0: угу.
1: Да, прямая речь Христа.
0: Ну вот интересно все-таки более подробно понять историю, которая до этого произошла. Потому что вы говорите, что был исцелен человек. Иисус,
1: да,
0: исцелил человека с поврежденной рукой. Как эта фраза относится сюда, кто не со мной, тот против меня? Вопрос. Дальше вот мы читали, что... А, ну да, вы говорите, что ученики срывали колосья, а фарисеи их осуждали. Почему?
1: Тоже недовольство.
0: И, то есть, да, и там еще много чего происходит, я так понимаю, потому что с 1 по 30 текст очень много событий описано.
1: Угу.
0: И реакции на эти события. И вдруг вот эта фраза...

0: поздно, или из-за этих всех политических интриг не хотят, чтобы он это делал, они теряют власть, в какой-то момент времени говорят, вы не видите, что весь народ идет за ним, надо что-то делать. Они в этой ситуации произносят сначала фразу, как бы ведут такую войну с ним и говорят, о, это он силою Вельзевула делает. Да. И вот тогда Христос, подводя итог, говоря, что я исцелил человека, пригласил ближе к Царству Божьему, угу. дал ему исцеление. Второй момент мы тоже, наверное, обговорим. Он это делает в субботу, угу. когда категорично, категорически да, фарисеи не хотят, чтобы какие-то любые, в том числе исцеления, совершались в субботу. Да. То есть Иисус приближает Царство Божие и говорит, что все эти исцеленные, освобожденные – это плоды для Царства Божия. И вот он говорит, кто со мной не собирает так, как я, с такой же целью и то же, что я, тот против меня, и тот даже не… Там вот видите, как фраза усиливается? Не только против меня, да? Мы потом где-то у Павла уже читаем в Римлянам, да, что Бог примирил во Христе с собой мир. То есть мы враждуем с ним, мир враждует, а здесь во Христе Бог примиряет с собой мир. И вот здесь говорит, кто не со мной, тот против меня. Фактически ведет войну, а вторая половина говорит, кто не собирает, не просто ничего не делает, а не собирает, тот еще и является расточителем. То есть фарисеи, по сути, они вот встают в позицию вражды и расточительства.
1: То есть он обращает все-таки эту фразу к фарисеям прежде всего, да? Что, ну, фарисеи, вы идете против меня.
0: Ну, пусть будет, да.
1: Вы не со мною.
0: Пусть будет целевая.
1: Ну, они прямо явно были против него.
0: Целевая аудитория.
1: Да, и против него, и, наверное...
0: И настраивают народ. Да. Народ колеблется. С одной стороны, чудо очень явное, сверхчеловеческое явление. Да.
1: Ну и, конечно, если это слышат не только фарисеи, но и народ, они тоже как бы мотают на ус, так скажем, себе вот эту фразу, раз они ловят каждую фразу Иисуса, они ходят за ним, он для них авторитет, они тоже могли понимать, что если я не с Иисусом, значит, я против него. И мало того, ну, наверное, получается, что Иисус как бы усиливает эту фразу вот второй частью. То есть не собираешь со мной, значит, расточаешь, разбазариваешь. Разоритель ты.
0: Да. Вот, дополню еще такую вещь, что вот это расточительство, оно здесь граничит. Если вот в контексте всю фразу смотреть, то есть... Фарисеи расхищают. Они не просто расточители, а это воровством можно называться. Это небрежное отношение к тому, что делается для Бога. Угу. То есть они не просто расточители, они воруют. То есть прямо на глазах, как это сказать, нагло, да, заявляют исцеленным, что вы откажитесь от исцеления. Это бесы делают. То есть они расхищают Царство Божие. Это вот момент, где в Евангелиях есть вот это слово, да, что Царство Божие усилием берется, но есть те, которые, значит, ну, в нашем переводе восхищают, да, усилием, но оригинальный текст говорит, что Царство Божие прилагает усилия, чтобы развиваться на земле, но есть те, которые, вот это слово восхищают, оно все-таки в негативном там контексте, крадут.
1: Похищают.
0: Хитят его, да, вот это слово «хитить», восхищают не в смысле восхищаться, восторгаться, а восхищать, красть. Вот это здесь прям реально происходит. Он им заявляет вот всем во всеуслышание, то, что сейчас делают фарисеи, просто пока на словах, они делают попытку разбазарить Царство Божие, отогнать людей, которых Иисус привлек исцелением, да, вот...
1: Ага, ну то есть, да, цель Христа получается, ну еще раз повторяем, это проповедовать Царство Божье среди людей. А кто идет против него, строит козни, считает, что он от дьявола, как фарисеи, да, те, значит, против него.
0: Вот еще что подчеркнем. То есть Христос говорит, ученики тоже слышат, вот, и он подчеркивает, то, что я собираю, это души, это люди. угу. которые нуждаются в поддержке, в помощи, иногда просто в физическом исцелении, угу. да, чтобы опять приблизиться к Богу.

0: То, что я делаю, исцеляю, я собираю. Ученики должны слышать, вы должны делать так же, собирать для Царства Божия. То, что вот эти интриги, которые фарисеями ведутся, они могут там, да, словесами этими ласкательными, мудрыми, логическими увести вас от истинной цели. Вы должны собирать со мной то, что я собираю, и так, как я собираю. Впоследствии мы увидим, что он действительно наделяет их силой, они уйдут и совершат подобные вещи тоже. Да.
1: То есть в контексте вот этой жатвы, да?
0: Да, в контексте.
1: Жатвы для Царства Божьего, взращивание плодов, собирание плодов,
0: собирание,
1: то есть людей, обращенных.
0: Да.
1: Как бы, ну, тут есть, да, еще получается одна группа важная, это ученики Христа. Не просто народ зеваки, ну, мне интересно, сегодня пришел, а завтра у меня дела, я не пришел. А это и ученики, которые именно откликнулись на призыв Христа, они каждое слово его ловят, учатся у него, можно сказать, каждый день, да, и вот они это слышат.
0: Да, да, да. Это наставление ученикам, такое базовое, фундаментальное, то есть чем они будут заниматься, подражая ему, собирать вместе с ним то, что он собирает, и так, как он собирает. Ну и народ, вот еще раз мы обратимся, народ тоже фарисеев беспокоил, они произносят эту фразу, не видите ли, весь народ идет за ним. И они его сначала словами пытаются вывернуть, что он от бесов, а потом буквально записывают его в список на заказ убить.
1: Вот. Ну, на самом деле, вот... Читаешь, когда эти истории многочисленные в Евангелиях о том, как фарисеи не одобряли действия Христа и противодействовали ему. И это удивляет, почему вожди народа, которые должны, ну, духовные вожди, да, которые как раз в первую очередь должны понимать Божье Слово и Божий план и миссию Христа, они не просто не поняли, они ей противодействуют. Но не могут же быть фарисеи, ну просто, я не знаю, средоточием зла, исчадием ада. Но ведь они же тоже люди, у них есть сердце. Почему так ожесточились эти сердца? Почему они так противодействуют Христу? Вот есть ли ответ на этот вопрос?
0: Демонстративно они показывали свою набожность. Угу. Это было видно в одежде, в словах, в ритуалах. Все это было видно. То есть набожность была, даже однажды Иисус скажет, что там праведность, которая у них, ученикам надо превзойти ее. Да. То есть вот они были достаточно внешне показательно набожны, религиозны. Да. Вот. Но вопрос остается в том, что их внутренние устремления и мотивы, чего они желали. И здесь показательно то, что они держались близко к власти, к политической власти. И поэтому в этой фразе «не видите ли, что весь народ идет за ним», то есть речь идет о том, что им было неважно, будут ли люди исцелены, получат ли они освобождение. То есть вот в субботу, почему? Да, суббота же, когда Иисус говорит и исцеляет этого Сухорукова в субботу, вот он демонстрирует, что суббота несет свободу человеку. От страданий, от боли, от физической в том числе, да. Но фарисеи говорят, там есть 6 дней в неделю, вот в них исцеляйтесь, а суббота не для этого. Вот, поэтому они, видно, что внутренне они принадлежат все-таки политической верхушке. То есть они хотят рулить, они хотят влавствовать. И это вот, очевидно, одна из причин, что когда Христос приходит, да, он делает доброе, да, он исцеляет людей, но... Он лишает их власти, правления народа.
1: Современный христианин может быть похож на фарисея? И в каком случае?
0: Я вот вернусь в контекст мысли о жатве, и тогда будет все понятно. Иногда человек, приняв Христа, живя традиционно в той или иной конфессии церковной, христианской, да, он не понимает и может оказаться в числе вот такого фарисейского сообщества, когда он противодействует Христу. То есть вместо того, чтобы его служение, деятельность, общение, что-то там, пожертвование, еще что-то, оно содействовало тому, чтобы собирать и расширять влияние Царства Божия, он занимается именно противодействием. Он выискивает, ну, что где неправильно. Вот сорвали ученики колосья, да? О, неправильно в субботу, да? То есть в современном мире тоже, пусть не

0: про колосие, но тоже человек может прийти и вместо того, ну, на поклонение где-то, да, и вместо того, чтобы слушать, что Дух ему говорит, куда он его напоминает все, что делал Христос, Дух Святой, да, то есть вместе с ним собирать, то есть содействовать о работе в евангельском труде, он начинает вот, вот это неправильно, вот пение громко, вот одежда там, не знаю, короткая, ну и так далее, да, там. То есть, конечно, может, я думаю, что может выразиться в противодействии Христу, когда ты не созидаешь, не собираешь, а занимаешься только выискиванием недочетов. Пусть не критикуешь, но выискиваешь недочеты. И это уже как бы ты отдаляешься от Христа, как бы, ну, не с ним, ты уже не с ним.
1: Ну, или, может быть, вот если в вопросе о власти, ты очень любишь церковную власть. Ну, то есть в церкви же люди занимаются какими-то делами. У кого-то более важные дела, у кого-то менее. И вот ты все время стремишься туда, к власти в церкви, чтобы влиять на прихожан, чтобы их учить, чтобы наставлять, чтобы тебе не противоречили. Ты не любишь, когда тебе задают вопросы, когда другое мнение. Ты вот хочешь, чтобы власть была в церкви, в твоих руках. И как бы ты не приемлешь другую точку зрения, то, может быть, в этом случае ты тоже противодействуешь Христу.
0: Современный мир и люди, приходящие из современного мира, они приносят с собой вот то, о чем вы говорите. Они приносят с собой. Даже когда вот замечаешь, что приходит человек, он хороший человек, умный, образованный, избираем его на служение, допустим, там, диаконское, да, но он привносит с собой вот эту, например, административную нотку. То есть он говорит я сказал, так будет. Вот то, что ты говоришь, да, то есть он не приемлет, то есть он считает, что решается административным путем вопросы, а на самом деле человек должен быть духовным, решать, исходя из духовной, значит, позиции, да, любые вопросы, не командным, да. Так что вот и отсюда тоже фарисейство, пожалуйста, оно может рождаться, то есть я стою на этом, так пусть будет.
1: Ну вот эта фраза «кто не со мной, тот против меня». Есть еще такие ситуации, когда люди, например, ну, не с Богом, просто они не готовы его еще принять. Может быть, сердце не открыто, ну, может быть, просто они не верят. Вот во что-то верят, где-то верят не до конца, не очень верят Библии. Вот можно ли сказать, что если эти люди не с Богом, ну, может, мирские люди, так скажем, то они против него?
0: Сказать все можно. Сказать-то можно, да.
1: Да.
0: Сказать можно. Вот. Но мы сейчас, опираясь на историю вот этой 12 главы, события, которые накала достигает вот в этой фразе, там еще Христос еще больше скажет там о хуле на Святого Духа. То есть вот здесь накал возникнет этой борьбы, вот этой внутренней духовной борьбы, противостояния. Вот. Сказать можно, да, что там человек. Но здесь, еще раз, здесь в присутствии Иисуса находятся абсолютно все люди, принадлежащие израильскому сообществу. Здесь нет неверующих. Фарисеи, ученики, народ, это его окружают люди так или иначе. Они принадлежат обществу израильскому. То есть сегодня человек, который может абсолютно, я не знаю, о какой категории мы говорим, да, то есть он может быть совершенно, ну, атеистичен, глубоко атеистичен, то есть он не приемлет вообще идею Бога. Да. Он просто по определению находится во вражде с Богом. Он не активно, вот, да, как Христос говорит, сейчас он говорит на активные действия, тот против меня. То есть вы со мной не собираете, вы против меня, вы расточители. Здесь же эти люди, они пассивно враждуют с Богом. Они живут по тем стандартам, социальным протоколам, которые им заложило общество. Они просто по определению вот атеистичны. Да. То есть они враждуют, но нет, в них нет активной агрессии, то, которое мы видим в картине вот данной.
1: То есть получается, что бывает и так, что люди мирские враждуют против Бога более мягко, так скажем, чем люди духовные.
0: Да, нет агрессии, да. Нет воинствования. Хотя, ну, атеизм тоже, может быть, воинствующий был, который уничтожал.

0: в свое время. Но сейчас мы видим, да, люди, которые отношения просто не хотят иметь, они не соприкасаются. Они, сегодня у нас вот это плюрализм, когда, ну, ты веришь, будь здоров, да, а я вот так.
1: Я не верю.
0: Да. Вот здесь же вот этот контекст, еще раз, Иисус, он вот этот глагол использует, кто не собирает, это относит нас опять к деятельности, да, к деятельности для Царства Божия, собирать вместе с Ним. И все, которые вокруг сейчас эту фразу, даже если ключевая аудитория фарисеи, все ее слышат, народу нужно сделать выбор, с ним они или на сторону фарисеев, да, вот, а ученикам позиционируется, как следовать за Иисусом и что они должны делать вот, в дальнейшем. То есть они видят этот пример.
1: Можно ли сказать, что если ты, ну, как народ, да, как часть народа вот здесь, да, народ просто, просто ходишь за Иисусом, просто тебе интересны Его чудеса, просто где-то ты вот хлебушка поел с рыбой, да, там умножил Христос однажды хлеб и рыбу, Христос накормил, там Он исцелил кого-то, ты это наблюдаешь, но ты просто зритель, ты просто зритель. Но можно сказать, что ты тоже не собираешь, а расточаешь.
0: Я думаю, если в современный мир смотреть, христианский мир, да, такое явление тоже случается. То есть людям удобно, им нравится быть в церкви, в обществе христиан. Христиане – люди добрые, милосердные, заботливые. Вот. И иногда человеку приятно быть в таком сообществе, но следовать за Христом, как вот Христос показывает, да, быть с Ним, у них нет. Они больше, скажем, с людьми, чем со Христом. То есть принять решение и действовать заодно со Христом, у них, видимо, не хватает смелости, может быть, где-то, да, может быть, еще с оглядкой назад, а что скажут обо мне. И они так вот рядышком с церковью, сообществом, им здесь комфортно, хорошо, хлебушка покушать, там, праздничные столы, мероприятия красивые, послушать пение.
1: Детей привести на занятия.
0: Да. И я не в осуждении говорю. Это, то есть, для человека, говоря словами мудрого Соломона, свое время. То есть тут нельзя его осудить. Да, он следует со стороны, да, он не собирает, вот, но в конечном итоге всему свое время. Вот.
1: И есть ли еще какие-то важные уроки, которые мы можем из этого отрывка извлечь?
0: Я думаю, что Христос очень категоричен в произнося вот эту фразу. Очень категоричен. То есть это, ну, прямо черта проводится. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. Или, как уже мы выше сказали, буквально похищает Царство Божие. Да. То есть на сегодняшний день можно такой урок для себя и вывод сделать, что мы все приближаемся к моменту, когда с неба прозвучит голос, и Христос поднимет мертвых из могил, а живые изменятся, и Христос на облаке появится с неба, и будут восхищены люди, и начнется Царство Божие. То есть, если сегодня не обратить внимания, или вот по каким-то причинам, вот жестко звучащим этим словам, пройти их мимо, не принять, да, проигнорировать, то может статься так, что это будет печальный урок. То есть, ходя рядом, около и не присоединяясь к Христу, не поняв, с какой миссией Он пришел, как главный жнец. И это очевидно, потому что последняя книга Откровения финализирует это. То есть, там главный произносит «Пусти серп твой, ибо жатва созрела». То есть, в этом моменте мы видим, что это такая, хотя и категоричная фраза, но ее нельзя проходить мимо. Надо прислушаться и присоединяться. Какое-то свое умение, дарование пустить на служение, которое будет вместе с Христом собирать для Царства Божия, умножать Царство Божие, расширять территорию. То есть человек, который ходит, которому удобно, комфортно в среде христиан, да, в какой-то момент времени, приходит время, ему надо сделать

0: выбор, да, выбор реализовать свое дарование, таланты на то, чтобы вместе со Христом собирать. Даже бездействие, получается, будет расточительным. Надо талант свой пускать в дело, да, иначе будешь расточителем. Вот. И тогда вот этот урок, что во второе пришествие финальная жатва определит, расточал ты, собирал ты, был с ним или провел даже в пассивном своем бездеянии, значит, расточал все, что мог бы сделать, да, для Царства Божия.
1: Ну, насколько я понимаю, не обязательно совершать какие-то очень великие дела.
0: Совершенно.
1: Все зависит и от способностей человека, от его возможностей, там, семейного положения, его понимания даже каких-то истин. Главное вот в этом направлении служения двигаться, не быть просто потребителем, только потребителем.
0: Аминь.
1: Да, а все-таки трудиться, хоть чем-то жертвовать ради дела Божьего. Если уж ты веришь в Бога.
0: Совершенно верно.
1: Да.
0: Совершенно.
1: Итак, Сергей Валерьевич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
8: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
7: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
8: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
7: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
8: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
7: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
8: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки – компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
7: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: четыре лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают...

0: так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты – очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
2: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
1: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдышняя группа собак.
2: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
1: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
2: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах. И даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
2: Это потому, что они спокойные по характеру. И просто очень умные.
1: А еще они очень преданные.
0: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
2: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно если хозяин отсутствовал, ну, очень долго.
1: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
2: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
1: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
2: Для них это значит быть в своей стае.
1: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
1: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
0: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
1: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
2: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
0: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
1: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
0: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
1: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
2: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
0: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
1: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
2: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
0: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи, даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
1: Когда мы играли и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
0: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
1: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
0: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
1: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.

0: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
1: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
0: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
1: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
0: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на 5. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
1: Точно.
0: Как раз нас ждут.
1: Идите, мои дорогие, пошлите, пошлите, пошлите.
0: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
1: Здесь?
0: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
2: Ника.
0: Ника. А тебя?
2: Матвей.
0: Матвей.
1: Матвей.
0: Матюша.
1: А меня Веселинка.
0: Веселинка.
1: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так...
0: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
1: Разбежим, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
0: Ника, ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
1: Да, я не смогу, профессор Бодрячок.
0: Моя дорогая племянница, конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
2: Нам придется там пить.
0: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
1: Точно.
0: Да?
1: Так.
0: Я приготовил вам стаканчики.
1: Вот, я нашла.
0: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
1: Ух ты.
0: Еще Матвею мы нальем.
1: А она вкусная?
0: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
1: Я очень люблю загадки, а вы?
0: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
1: Мы готовы.
0: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
2: воды.
1: О,
0: правильно,
1: Матвей, молодец,
0: из воды.
1: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
0: Так. Угу. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
2: Бог.
1: Бог.
2: Бог.
1: Бог. Все молодцы.
0: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
1: жить.
2: Жить, точно, жить.
0: Умнички.
1: Ой,
0: вы мои.
1: Молодцы.
0: И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... пьете дома с мамой или просто ты? Вот.
2: Лимонад.
0: Лимонад, а еще что?
1: Я тоже люблю лимонад.
0: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
2: лимонник.
0: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное,
1: Матвей,
0: что-то
1: Матвей,
0: очень
1: Матвей, ты вкусное. Что пьешь дома?
2: А, воду, чай.
0: Ага. Ага.
2: Какао.
0: Так, так, так, так, так, так, так, так, хорошо.
1: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
0: Ай-яй-яй-яй.
1: 2 больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и 2 стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
0: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
1: А чем же тогда?
0: А едой. Да? Да, да.
1: Я же не ела их ложками.
0: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал...

0: создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И Он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И Он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
1: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
0: Нет-нет, Веселинка, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было, как там наше дерево в садике. Пойдемте.
1: Там же жарко. Пойдемте-ка и деревьям совсем-совсем плохо. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
0: Да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие давайте ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
1: Видим. Видишь?
0: Сейчас их все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошлите,
0: давайте-ка.
1: Пошлите.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
2: О, вода, что-то там с вами, да, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
2: Люди состоят из воды?
0: Да.
2: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
2: Ничего себе!
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
2: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил
2: так.
0: Зеркальце.
2: А мне?
0: Зеркальце, ой, пожалуйста. Они открываются.
2: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
2: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
2: Я не знаю,
0: давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
2: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
2: Как это?
0: Да.
2: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
2: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
2: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот, это и главное. Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
2: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
2: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
2: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что, когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду, и мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
2: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей.

0: Давай. Тише. Ника, скажи, откуда появился дождик?
1: Из облака.
0: Из облака?
2: Вот. Из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
2: Матвей, откуда он появился в облаке?
1: От Бога.
0: Ух ты! От Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
2: О! Какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
2: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
2: Вот мы берем.
0: Да, берем.
2: Такой картон синего цвета.
1: А мне?
2: Это будет ваше небо.
1: Я не умею шить, потому что колюсь.
2: А, вот у меня есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
2: А у нас вот это будет небо. Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
1: У меня нет.
2: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
2: Вот смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку.
0: Сюда.
2: Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Да. Вот она отклеивается.
1: Вот смотрите. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Так, так, мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда сейчас, вдевай.
0: Давай, приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так, так, так, так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделаете такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,

0: воскресшего в третий день.
1: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
2: И в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
3: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Когда слышишь те невообразимые цифры, которыми оперируют астрономы, невольно задаешься вопросом, как далеко находится от нашей планеты место пребывания Бога? Давид однажды получил очень убедительный ответ на этот вопрос. Самым сакральным объектом в святилище Ветхого Завета в Израиле был ковчег. В ковчеге находились определенные символы. Манна – это символ Божьей заботы и щедрости. Жезл – символ власти. Скрижали с начертанным на нем законом Божьим – символ Божьего характера, откровения о Божьем характере. Но сам ковчег был символом присутствия Бога среди своего народа. Во времена Давида о ковчеге забыли. Забыли на 30 лет. Но пришел момент, когда Давид вспомнил, что в его новой столице ковчега нет. Этого важного объекта поклонения и знака присутствия Бога. И он хочет, чтобы Бог присутствовал в его городе. И он организовывает процессию, которая позволяло бы доставить этот ковчег с максимальными почестями. Ковчег в это время хранился в доме священников у Аминадава. У священника два ребенка, Озия и Ахия. И с малых лет они привыкли, они выросли с тем, что в их доме находится этот священный предмет. К сожалению, эта привычка сыграла в их жизни особую роль. Давайте посмотрим на странице Священного Писания. История о том, как Давид возил ковчег, записана в 6 главе 2 книги Царств. Мы читаем, что ковчег Завета, в 3 стихе это написано, поставили на новую колесницу и вывезли из дома Аминадава на холме. Сыновья Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахия шел перед ними, перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на музыкальных инструментах, на орудиях. Несут ковчег. Играет музыка. Специально построили новую колесницу. Ничто не предвещает беды. Вдруг колесница наехала на какой-то камушек, накренилась. Оза, который шел рядом, машинально простер руку, дотронулся до ковчега. И в тот же момент мы читаем, написано, Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там, и он умер. Смерть Озы произошла в данном случае, потому что Господь прогневался на то, что Оза позволил себе дотронуться до ковчега. Ковчег должен был переноситься, а потом записано в книге чисел, руками, при помощи шестов. Никто из людей не должен был дотрагиваться. Это священный объект. Но Оза слишком привык относиться обыденно к святому. Мы часто молим в своей жизни Бога, чтобы Он присутствовал в нашей жизни, чтобы Он присутствовал в наших семьях, домах, в церквях. Но мы должны с вами очень серьезно понимать, что Бог присутствует на своих условиях. Не так, как нам кажется правильным или удобным, или красивым. Бог сам определяет правила своего присутствия. Итак, Бог наказал Озу. Давид остановился.

остановился в этом путешествии, и ковчег уже не двигается. Давид берет паузу. В 9 стихе написано, почему Давид делает эту паузу. Он задается вопросом, как войти ко мне,

несколько месяцев другую процессию. Такую же торжественную, но там нет спешки. Там сделано это передвижение не для того, чтобы было комфортно священникам, которые не хотели, может быть, на своих плечах нести этот нелегкий ковчег, но сделано так, как сказал Господь Бог. И эта процессия отличается от предыдущей еще одним важным аспектом. Впереди нее идет Давид в льняном эфоде, это что-то вроде длинной такой рубахи ночной, и не просто идет, а скачет изо всех сил. Можно замереть от страха, увидев эту картину. Но все, Давид, заказывай гроб, потому что Озу за непочтение, как Бог покарал, а ты здесь скачешь в такой торжественный момент. Но Бог ничего не имеет против вот этого танца Давида. Потому что видит его сердце, видит причину, почему Давид так скачет. Давид ликует. Давид не ликовал так и не скакал, когда он победил Голиафа. Когда побеждал армию филистимлян, он тоже не пускался от радости в пляс. Он не прыгает от счастья, когда корону на него возлагают. Но когда Бог видимым образом показывает свое присутствие в его городе, Давид счастлив, Давид радуется. Мы с вами ищем присутствие Бога в своей жизни. Мы ищем присутствие Бога для того, чтобы получить благословение. Мы ждем Его участия в нашей жизни. Но мы должны помнить, что Бог приходит на своих условиях. Если сегодня вы встречаетесь с мертвой церковью или остывшими сердцами, то, может быть, причина в том, что люди хотели диктовать условия Богу, на каких условиях он должен там находиться, в то время, когда Бог давно очертил то, что приемлемо для него в слове его. Исследуйте Священное Писание. Изучайте и знайте закон Божий. То, что Господь дал как священное ограничение, принимайте с радостью, ибо Господь будет присутствовать там, где исполняется Его воля, где уважается Его суверенное право распоряжаться нашими жизнями.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Наша планета Земля кажется не только совершенной, но и уязвимой в сравнении со всем космосом. Оттого мы и задаемся вопросом, как Бог взаимодействует с этой прекрасной голубой планетой и ее природой.
2: Если Бог-создатель существует, какие у него отношения со своим творением?
1: Благодаря красивому дизайну, очевидному в природе, мы можем логически заключить, что мудрость стоящего за ним художника и инженера превосходит все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.
2: В таком случае, если мы считаем автором природы Бога, нужно понимать, кто он и как связан со своим творением.
1: Бог описан в Библии как создатель и хранитель мира, тем не менее, существующий вне его пределов.
2: Существует множество различных идей о Боге или богах. Так, например, пантеисты верят, что Бог и природа неразрывно связаны, представляя одно целое. Деисты полагают, что Бог только привел мир в движение, но больше с ним не взаимодействует. А атеисты утверждают, что Бога, Творца или богов как таковых не существует. Поэтому несуществующий Бог не может иметь никаких отношений с этим миром, а законы природы являются причиной самих себя.
1: Французский биолог Жак Моно описал атеистическую материалистическую точку зрения таким образом. «Человек, наконец, знает, что он один в бесчувственной необъятности Вселенной, из которой он вышел лишь случайно. Ни его судьба, ни его долг не были записаны. Царство вверху

0: или тьма внизу, ему выбирать.
1: Возможно, атеистическая позиция позволяет людям избавиться от необходимости отвечать за свои действия перед Богом, но при этом она подразумевает наличие мира, происхождение которого не поддается объяснению. Таким образом, если объяснение все же найдется, то оно будет заключаться в том, что природа сама создала Вселенную и жизнь. Деизм же полагается на Бога-Создателя, но затем, так же, как и атеизм, приходит к заключению, что природа может создавать жизнь без вмешательства Творца.
0: Деизм и пантеизм привнесли в природу своего рода магию, наделив ее способностью создавать жизнь. Атеизм, в свою очередь, полностью отрицает наличие любой сверхъестественной магии. Отношение к магии, как к причине появления жизни, неприемлем для научного подхода. Но атеистам, тем не менее, приходится сталкиваться с набором еще более сложных эмпирических и философских проблем.
1: Представьте себе попытку найти первопричину происхождения живых существ, без возможности рассматривать вариант вмешательства Бога. А если считать, что не только живые существа были сформированы природными законами, но и сами законы природы были созданы тем же образом, то данные рассуждения приведут к замкнутому кругу.
0: И тут напрашивается вопрос: хотим ли мы на самом деле использовать научные методы, чтобы узнать, кто или что стоит за появлением нашей Вселенной? В конце концов, использование научных методов в поиске исключительно естественных причин для исключительно естественных явлений может привести только к одному возможному выводу.
1: Древний метод строительства с помощью сухой кладки хорошо раскрывает данную проблему. Стены, выложенные таким способом, держатся без связующего раствора исключительно за счет законов гравитации и других природных причин. Тем не менее, происхождение таких стен обусловлено замыслом и действиями каменщиков.
0: Если бы для объяснения происхождения таких строений рассматривались исключительно естественные причины, то люди никогда бы не пришли к выводу, что сухие каменные стены были продуктом целенаправленных усилий строителей. Точно так же, из всех научных предположений, рассматривая исключительно естественные причины, мы приписываем природе свойства, которыми она не обладает.
1: Отказ от натуралистических предубеждений о том, что могло стать причиной появления каменных стен, и допущение возможности существования разумных создателей – единственный способ определить, являются ли эти стены продуктом природных законов или чего-либо вмешательства.
0: Без учета таких возможностей, наука, изучающая каменные стены, станет предвзятой и догматичной. То же самое справедливо и в изучении других явлений в природе.
1: Тем не менее, люди, которые построили каменные стены, тоже являются частью природы. Нам не нужно выходить за рамки законов природы и обращаться к сверхъестественным силам, чтобы разглядеть следы разумной человеческой деятельности.
0: Но если за появлением естественных природных законов стоит некий разум, то он должен превосходить саму природу. Кто же он? Откуда он появился? Каким образом он существует или существовал вне природы?
1: Вера в превосходство Бога над природой несовместима с принципами пантеизма. Аналогично и атеизм сопротивляется идее о существовании сверхъестественных явлений, поскольку это приводит к множеству метафизических вопросов.
0: Кто сотворил Творца? Одно из наиболее распространенных возражений против вывода о том, что природа выглядит спроектированной, потому что на самом деле она создана разумом. Где заканчивается дизайн? Если рассматривать вопросы происхождения, то от науки к метафизике очень короткий путь.
1: Метафизика – это эзотерическая философия, которая в поисках первопричин выходит за пределы физического мира. Способна ли метафизика противостоять эмпирическим наблюдениям?
0: Несмотря на то, что в таком случае теория оценивается выше видимых доказательств, некоторые люди отдают свое предпочтение метафизическим заявлениям.
1: Другие же считают разумным подходить к решению метафизических вопросов не только опираясь на метафизику, но и на эмпирические наблюдения.
0: Вот почему в существовании вечного Бога-Создателя, превосходящего природу, так много смысла. В природе у всего есть свое начало, а каждому началу необходима своя причина. Но Бог, существующий вне природы, может не подчиняться данному принципу. Бог христиан – может быть тем самым метафизическим ответом, объясняющим видимость замысла в природе.
1: Замысел в природе невозможно объяснить без наличия вечного разумного создателя. Ни один из принципов, будь то бесконечная Вселенная, квантовые флуктуации или любой другой принцип, связанный с вечностью, не способен объяснить природу.
0: Бессмысленно искать первопричину появления мира.

0: мира в тех вещах, которые являются его частью. Однако утверждение, что Бог задумал создание мира, не раскрывает то, как Бог проявляет себя и каковы его отношения с творением.
1: Деист утверждал бы, что Бог сотворил мир в далеком прошлом, но теперь отстранен от него. Теистический эволюционист считал бы, что участие Бога невозможно обнаружить эмпирически.
0: Люди, доверяющие Библии, рассматривают ее тексты как документ, описывающий взаимодействие Бога с миром во время его становления и на протяжении всей последующей истории человечества.
1: Существуют ли какие-либо конкретные свидетельства участия Бога в истории мира, помимо понятия о его существовании? А как насчет чудес? Можно ли считать чудеса непосредственным свидетельством Божьего присутствия?
0: Пожалуй, самым фундаментальным и ярким свидетельством взаимодействия Бога и мира можно считать рождение и жизнь Иисуса, как человека. Бог сам стал частью своего творения, которое Он изначально и создал. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
1: Такие близкие отношения между Богом и миром похожи на то, как их описали бы пантеисты. Однако, даже став частью созданной им природы и сравнявшись с ней, он сохраняет свое превосходство.
0: Для упрощения и более наглядного понимания всей картины взаимодействие Бога с миром можно свести к четырем главным принципам. Во-первых, Бог проявляет себя в мире напрямую, главным образом, как его первопричина, подобно каменщику, выкладывающему каменную стену. Во-вторых, он проявляет себя и косвенно, подобно молотку в руках строителя, для достижения своих целей. В-третьих, Бог действует постоянно, связывая все природные законы между собой. И в-четвертых, он также действует с разной периодичностью. Помимо этого, все четыре типа взаимодействия также зависят друг от друга.
1: Таким образом, Бог проявляет себя в постоянной прямой деятельности, периодической прямой деятельности, постоянной косвенной деятельности и периодической косвенной деятельности. Что же на самом деле все это означает?
0: Разница между Богом, действующим непосредственно как первопричина в природе, и Богом, действующим косвенно, может быть проиллюстрирована с помощью игры в боулинг.
1: Если мы ударим кегли ногой, то они упадут из-за нашего прямого вмешательства.
0: Но если мы используем шар для боулинга, то они будут сбиты непосредственно шаром. И хотя инициатор в обоих случаях остается одним и тем же, падение кегли в первом примере будет вызвано прямым вмешательством, а во втором – косвенным.
1: Ранее мы также обозначили, что Бог может действовать постоянно или периодически. Например, существование всей Вселенной Он поддерживает постоянно.
0: Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Бог столь надежен и последователен в прямом поддержании жизни нашей Вселенной, что мы признаем закономерности в Его действиях как существующие законы.
1: Получается, что Он ответственен за все, что так или иначе происходит в мире?
0: Не совсем. Бог связывает атомы, из которых мы состоим, но Он оставляет за нами право совершать выбор. Например, связь атомов в обуви также поддерживается Богом, но Он, тем не менее, не решает за нас, какие туфли надеть на прогулку.
1: Законы природы, такие как гравитация, а также ядерные, электромагнитные и другие фундаментальные силы, это наблюдаемые закономерности, благодаря которым работает вся Вселенная.
0: К этим законам также относят значение физических постоянных, таких как масса элементарных частиц, скорость света, постоянная Планка и так далее.
1: Удивительное, но общее число природных законов, по которым работает наша Вселенная, невелико.
0: Ученые изучают законы природы для того, чтобы предсказывать, что произойдет в тех или иных обстоятельствах. Таким образом, научная практика фактически основана на постоянстве прямых действий Бога по отношению к миру. И если по какой-то причине он прекратит действовать столь последовательным образом, Вселенная погрузится в хаос или вовсе перестанет существовать.
1: Помимо постоянного участия, Бог также может проявлять себя с разной периодичностью. Если люди время от времени могут по собственному желанию проявлять доброту и делать подарки, то же свойственно и Богу.

0: Периодическое непосредственное вмешательство Бога может восприниматься людьми как проявление сверхъестественного чуда.
1: Чудо – это явление, которое невозможно предсказать с помощью выявления закономерностей и которое не может произойти без чьего-либо целенаправленного вмешательства.
0: Сверхъестественные явления, как правило, не противоречат общепринятым законам природы. Однако в некоторых случаях возможны исключения. Так, например, даже если Бог и сотворил мир с помощью большого взрыва, нам неизвестны законы, которые были при этом задействованы. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что Богу приходилось нарушать законы физики, превращая воду в вино, воскрешая мертвых или усмиряя шторм.
1: Сложно анализировать подобные сверхъестественные явления с научной точки зрения, поскольку, несмотря на то, что мы можем наблюдать само чудо, мы не знаем, как именно Бог творит чудеса.
0: Третий способ взаимодействия, который был упомянут ранее, это постоянная косвенная деятельность Бога.
1: Например, погода подчиняется общим законам физики.
0: Однако Богу вовсе не обязательно напрямую манипулировать конкретными погодными явлениями. Зачастую он вызывает определенную погоду косвенным образом.
1: Погодные явления можно сравнить с запрограммированными машинами, которые последовательно работают согласно своей программе без постоянного внешнего руководства. Погода демонстрирует частное проявление общих природных законов.
0: Помимо этого, Бог может действовать косвенными методами с разной периодичностью. Ярким примером этого служит то, как Он отвечает на наши молитвы. Например, рассмотрим семью, испытывающую нужду. И вот однажды, доверившись в молитве Богу, она может обнаружить посылку на пороге своего дома. Любой человек, ощутивший желание помочь этой семье, мог принести ее. Следовательно, такие люди становятся косвенными исполнителями Божьей воли. В Библии также встречаются определенные чудеса и проявления периодической косвенной деятельности Бога.
1: В их число входит ветер, направивший стайки перепелок в еврейский стан в пустыне, шершни, прогнавшие врагов Израиля, и монетка во рту рыбы, пойманной Петром, благодаря которой он смог оплатить налог на храм.
0: Однако в каждом случае, так или иначе, любое косвенное действие Бога было инициировано непосредственно Его прямой волей. Это Он направил ветер и шершни. Это Он сделал так, чтобы монетка оказалась во рту рыбы. Конечно, мы не знаем точно, в какой именно момент были запущены эти цепочки событий, но непосредственное вмешательство Бога ярко в них выражено. Следовательно, чудеса могут включать как прямое, так и косвенное божественное вмешательство.
1: Наука не обладает возможностью прогнозировать возникновение чудес, однако постфактум способна анализировать последовательность причинно-следственных связей, предшествовавших данному событию. Однако догматически, отрицая даже возможность существования Бога, ученые не хотят рассматривать чудеса как настоящее явление.
0: Мы уже упомянули ранее, что некоторые люди отрицают возможность божественного вмешательства в процесс творения по метафизическим причинам. Другие также добавляют, что для божественного Творца нет смысла создавать столь несовершенную вселенную, как нашу. Еще до Рождества Христова Лукреций утверждал, что не для нас и отнюдь не божественной волею создан весь существующий мир. Столь много в нем всяких пороков.
1: В современную эпоху Стивен Джей Гулд выразил такую же точку зрения другими словами.
0: Несовершенство позволяет эволюции одержать победу над божественным творением.
1: О каких именно несовершенствах идет речь?
0: Гулд находил природное несовершенство в наличии шестого пальца у гигантских панд. Несмотря на то, что пандам вполне удобно использовать его, чтобы удерживать бамбук, по своей сути он является видоизмененным отростком запястья, а не отдельным пальцем. К тому же он отличается по структуре от человеческого большого пальца. Гулд утверждает, что такая специфическая форма свидетельствует о мутации и вынужденной адаптации к окружающей среде, и что это совсем не похоже на умышленное божественное решение.
1: Однако, когда мы сами выбираем, что в природе сконструировано правильно, а что нет, то каким-то образом упускаем из виду первоначальный план Творца. Что если Бог хотел добавить разнообразие формы больших пальцев? Почему мы решаем, что такая структура пальца менее практичная по сравнению с человеческой, когда все может быть совсем наоборот?
0: Нельзя полагать, что несовершенство того или иного дизайна свидетельствует об отсутствии замысла. На деле стоит задать следующие вопросы. Какой замысел был у Создателя? И насколько хорошо этот замысел был реализован? Христиане отчетливо видят в природе благие замыслы Бога, как и свидетельство Его доброты и любви, проявленные в жизни Иисуса Христа. Полагаясь на это, они приходят не только

0: к выводу, что Бог благ, но и что грех принес за собой ужасающие последствия для всего творения.
1: А как насчет боли в спине? Или того факта, что многим приходится удалять зубы мудрости? Казалось бы, все это приносит сплошные неудобства.
0: Неудивительно, что наличие тех или иных вещей, которые не способны нормально выполнять свою функцию, столь проблематично. Тем не менее, если мост рушится из-за того, что он пришел в негодность, имел изъяны в конструкции или был перегружен, вряд ли это было намерением его проектировщика. Христиане верят, что мы все живем в мире, омраченном грехом, в котором даже удивительная анатомия человеческого тела страдает от изъянов. Некогда совершенный мир, созданный Богом, теперь не идеален, и потому все в нем страдают. Апостол Павел писал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего».
1: В данном случае грех кажется достаточно разумным объяснением несовершенства в природе. Но как насчет совершенных вещей, которые идеально устроены для того, чтобы убивать или приводить к пагубным последствиям?
0: Например, клыки ядовитых гадюк. Длинные полые иглы, прикрепленные к ядовитым железам, которые могут сокращаться, проталкивая яд под кожу жертвы.
1: К тому же, клыки гадюк складываются в полости верхней челюсти, чтобы они не сломались и не мешали при других обстоятельствах, а также чтобы змея случайно не укусила саму себя. Такую сбалансированную систему сложно отнести к чему-то иному, кроме как к орудию, созданному специально для введения яда в других созданий.
0: Проблема такого типа вызывает массу вопросов, но уже не об отсутствии или наличии создателя, а о его характере. Вот почему так важно воспринимать Библию в целом, не вырывая отрывки из контекста и истолковывая их по собственному желанию.
1: Библия ясно дает понять, что Бог – творец всего сущего. Апостол Иоанн писал:
0: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратите внимание, что Библия также говорит, что наш мир не просто страдает от греха, он был проклят. Все то, что кажется жестоким и смертоносным, от змей и паразитов до колючих растений, является результатом Божьего проклятия после грехопадения Адама и Евы. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою».
1: Тут может показаться, что Бог проявляет жестокость.
0: Библия раскрывает Бога вовсе не похожего на добродушного дедушку, вознаграждающего и добрых, и злых. Бог не только милостив, но и справедлив. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Многие люди начинают бояться Бога, который вершит над ними суд. Другие же, наоборот, пытаются игнорировать его. Но в Священном Писании есть еще один персонаж, существование которого может объяснить наличие несовершенства и зла в мире. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
1: Библия предупреждает нас о том, что сатана продолжает действовать на этой земле. Поэтому некоторые считают, что это он искажает изначальные творения Бога, чтобы совершать зло, которое мы наблюдаем в мире. На самом деле, эта точка зрения зависит от того, как много творческой силы мы приписываем дьяволу.
0: Даже наше понимание добра и зла во многом зависит от наших представлений о Боге. Без Бога добро и зло – всего лишь объективная реальность. Мир таков, каков он есть. Добрый Бог и то, как его воспринимают христиане, само по себе не объясняет наличие зла в природе. Неважно, считаем ли мы, что зло появилось в результате Божьего проклятия или действий дьявола, Библия четко демонстрирует нам систему, в которой может существовать как добрый Бог, так и зло.
1: Давайте несколько сменим тему о дьяволе, проклятиях и удручающих последствиях греха и обсудим взаимоотношения Бога и созданного им мира. И тут у нас могут возникнуть два вопроса. как

0: возникли Вселенная и разнообразие ее обитателей, и какую роль в настоящее время играет Бог в этом мире.
1: В то время как Бог проявляет себя через постоянную прямую, периодическую прямую, постоянную косвенную и периодическую косвенную деятельности, сам мир и непосредственно жизнь были созданы именно периодической прямой деятельностью. При изучении проявлений Бога важно уметь различать аспекты рождения и деятельности.
0: Рождение – это единичное событие или сингулярность, точка в пространстве и времени, в то время как деятельность – длительный процесс. Если вы имеете представление об одном понятии, то это еще не означает, что вы разбираетесь в другом.
1: Рассмотрим этот принцип на примере автомобиля. Хороший механик понимает принципы работы автомобиля и умеет поддерживать технику в исправном состоянии и, при необходимости, ремонтировать ее. Может показаться, что в этой области механику известно все. Но он, вероятно, не имеет детального представления о том, как этот автомобиль создавался.
0: Возможно, он даже никогда не бывал на автомобильных заводах. А если и бывал, то вряд ли имел представление о финансовых схемах, необходимых для покрытия затрат на проектирование техники, руководстве для координации контрактов с поставщиками запчастей или инженерных принципах, применяемых в программировании роботов-сварщиков.
1: Поэтому мы с некоторой недоверчивостью относились бы к механику, утверждающему, что он в совершенстве знает все основы и этапы производства любого автомобиля.
0: Ученые также являются своего рода механиками. Они могут наблюдать множество физических процессов внутри Вселенной, но никто из них не видел ее рождения.
1: Те природные законы, которые мы ежедневно наблюдаем и изучаем посредством экспериментальной науки, к сожалению, могут так и не раскрыть секрет зарождения жизни. И об этом свидетельствует множество примеров. Вот почему полезно рассматривать момент рождения и деятельность природных законов как разные категории.
0: Момент рождения Вселенной, по сути, является единичным событием. А науке, в свою очередь, особенно трудно изучать единичные события, будь то появление Вселенной или сверхъестественное чудо.
1: Факт некоего события, происходящего однократно и считающегося чудом, не противоречит законам природы. Наука, возможно, не в состоянии объяснить чудеса, но это не означает, что они не происходят. Этот вопрос скорее может возникнуть из-за нашей недостаточной способности распознать вмешательство Бога-Творца, чем из-за непонимания физических процессов.
0: Сингулярность и возникновение жизни не представляют угрозы для научной практики. Их наличие становится проблематичным только в том случае, если мы принимаем философию, согласно которой Бог ограничен и не может проявлять себя через сингулярность.
1: Наука сосредотачивает внимание на наблюдениях, создании теорий и гипотез, которые можно проверить на практике.
0: В связи с тем, что данные относительно происхождения жизни и Вселенной доступны через наше чувственное восприятие, научный подход может помочь в изучении сверхъестественных событий, включая процесс творения.
1: О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни.
0: Вера в библейскую историю происхождения мира не отменяет значимость науки. Все создания и весь окружающий нас мир, который мы видим, представляют собой проявление одного уникального события.
1: Креационист будет подходить ко всей экспериментальной науке практически таким же образом, что и любой другой ученый, за одним важным отличием. Ученые-христиане не исключают существование сверхъестественных сил во Вселенной.
0: В то время, когда некоторые ученые сталкиваются с трудностями в объяснении различных явлений, верующие, изучающие Библию, видят в этом проявление божественного плана.

0: далеко восток от запада. Так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Фёдор Иванович Тютчев. Обращаясь к русским классикам, мы можем обратить внимание, что они довольно-таки много писали о своей любимой земле, о России, посвящая этой стране много стихов и произведений о красоте природы и просто признаваясь в любви к своей родине. Но в то же время нужно заметить, что многие из них писали и о любви мужчин и женщин. Вспоминая произведение Фёдора Ивановича Тютчева, можно вспомнить ситуацию из его жизни, когда, уже будучи в зрелом возрасте, будучи вдовцом, он встретил девушку, которая когда-то была его возлюбленной. Но теперь это была уже солидная дама, баронесса Крюденер. В юные годы ее звали Амалия Лерхенфельд. Увидев ее,

в его душе и сердце что-то встрепенулось, и он написал, посвятил ей это стихотворение, произведение, которое завуалировал названием К.Б. Крюденер Баронесси. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло, как поздней осени порою. Бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты, как после вековой разлуки. Гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже у вас очарование, и та же в душе моей любовь». Нужно заметить, что русские поэты подчеркивали и обращались к теме любви не только в ее розовом представлении, как сегодня, к сожалению, представляют современные писатели и воспевающие в песнях любовь. Они подчеркивали и трагизм любви, и все, что связано с трудностями отношений. В частности, в жизни Федора Ивановича Тютчева были неблагоприятные страницы его жизни, когда он разрушил жизнь и поломал судьбу одной девушки. И она трагично закончила свою жизнь. Узнав об этом, он написал произведение, в котором, по сути, обращается ко всем мужчинам, которые непостоянством своей любви разбивают женские сердца. На самом деле, в этом стихотворении Тютчев обращался к самому себе. Он как бы говорил о том, что же мы творим с настоящей любовью. И вот как оно звучит. «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей! Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея. Куда ланит, девались розы, улыбка уст и блеск очей, все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания. В ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа, нахлынув, в грязь топтала все, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. А вот обращаясь к Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, к русскому поэту, который писал о любви немного странно, как мне кажется, очень жестко отзываясь о ней, у него несколько произведений. Я, читая их, начал задаваться вопросом, почему именно такой отклик о любви. Как выяснилось, в его судьбе они были, он и Зинаида Гиппиус, женаты более полвека. Среди поэтов это была одна из самых крепких супружеских пар. Творческий союз. Союз между мужчиной и женщиной. Но, как оказалось, не все так было хорошо в их жизни. И подозрение, и недоверие, и ревность. Но все же в его произведении о любви –

он отзывается немного жестко. Посмотрите, что пишет Мережковский на эту тему. «С усилием тяжким и бесплодным я цепь любви хочу разбить. О, если б вновь мне быть свободным! О, если б мог я не любить! Душа полна стыда и страха, влачится в прахе и крови. Очисти душу мне от праха, избавь, о Боже, от любви! Ужель невыносима жалость? Напрасно Бога я молю, все безнадежнее усталость, все бесконечнее люблю. И нет свободы, нет прощения, мы все рабами рождены, мы все на смерть и на мучения, и на любовь обречены». Но все же хотелось бы заметить, что не так много и не так объемно русские поэты открывают подлинную сущность любви. Хотелось бы, чтобы они больше обращали внимание на то, как открыта любовь, настоящая любовь в Священном Писании, в Слове Божьем. Да, конечно, русские поэты много обращались к словам Библии, но все же суть и дух этой любви раскрыта не до конца. Ведь настоящая любовь, она готова взять на себя ответственность. Она готова быть жертвенной. Она готова закрыть собой. Она готова терпеть. Она готова прощать. Обращаясь к русским классикам, конечно же, мы можем очень многое для себя подчеркнуть. В их жизни было много и взлетов, и падений, ошибок, и даже глупостей. Но Священное Писание, Слово Божие, достойно тому, чтобы мы учились у этой прекрасной священной книги подлинной мудрости и настоящей божественной любви.

0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Есть такая русская пословица: «По платью встречает, по уму провожает». В рассказе Николая Сергеевича Лескова «Однодум» автор вкладывает ее в уста городничего Рыжова. Дело в том, что Рыжов носил костюм, не соответствующий его положению, за что и получил нарекание, чтобы поменял костюм и не позорил своего края перед губернатором. На это Рыжов ответил: «Дело ведь не в платье, а в рассудке и в совести. По платью встречают, по уму провожают». Иначе говоря, может ли платье или костюм изменить совесть или рассудок?

Кто из вас смотрел фильм «Пятый элемент»? Никто не увлекается фантастикой? Или я бесконечно устарел? Или время поменялось? Но в наше время это была крутая фантастика. Я бы даже назвал отчасти научная. Суть в том, что нужно было найти пятый элемент, вообще все пять элементов, соединить их вместе и спасти мир. Четыре элемента — это были четыре стихии — земля, ветер, огонь и вода. А пятый элемент, который все это объединял, была любовь. Как бы из любви все, любовь объединяет.

0: все. Поэтому наш текст тоже говорит о пяти элементах, которые, по идее, объединяют любовь. Кто из вас мог бы снова прочитать этот текст? Да, пожалуйста.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кроткость, долготерпение.
0: Да, мы сейчас будем говорить обо втором элементе одежды. У нас в синодальном переводе оно как бы написано «благость». Или можно еще перевести «доброта». Новый Завет был написан на греческом языке. И данное слово на греческом звучит так – «христотета». Ну, просто для информации. А переводится оно «добро», «честность», «порядочность». То есть вот так это слово можно перевести. В нашем случае как его перевели?
2: Благость.
0: Благость, да. То есть синодальные переводчики перевели его как благость. Но вот означает она вот как бы эти черты характера человека. Данное слово в Библии встречается 24 раза. Вот именно это греческое слово в греческом переводе Септуагинта. Из 24 раз 8 раз в Новом Завете. Просто представьте, даже в Библии добрых, порядочных, честных людей крайне мало. Мы сейчас будем говорить об этом, о том, чего крайне мало, но в то же самое время нам надо это качество характера как-то надеть на себя, приобрести. Давайте начнем с такого момента. Вот скажите мне, если человек на себя наденет доброту, ну, предположим, такая есть возможность, ты взял, надел на себя доброту, станет он добрым?
3: Нужно не надевать на себя доброту, а совершать добрые поступки. То есть, если ты только будешь казаться добрым, это никак не поможет. Нужно именно внутри себя развивать доброту и проявлять ее к другим людям.
0: Да-да-да, это понятно. Но я как бы чуть-чуть другое. Понятно, что если доброта, ты ее делаешь. Но если человек надел на себя доброту, то есть делает какие-то добрые поступки, он станет добрым?
3: Конечно.
0: Задам вопрос по-другому. Я думаю, вы его тоже слышали. А если мы на волка наденем шкуру овцы, станет волк овцой?
4: Нет.
0: Вот тут нет, да? То есть, смотрите, как интересно. Действительно, в психологии, как я слышал, есть такой момент. Если человек начнет что-то делать, то это станет частью его характера. Ну и как бы есть специальные практики, чтобы все это случилось. Но если мы вот так гипотетически взвешиваем, надеть доброту, то, ну, наверное, человек станет добрым. А если мы на волка наденем шкуру овцы, ну, волк не изменится, да? То есть мы сейчас как бы рассуждаем. Вернемся к волку и к этой иллюстрации. Но если никак нельзя изменить, то есть волка нельзя сделать овцой, и по аналогии, значит, если человек надел одежду доброты, он, по идее, тоже не может стать добрым человеком, то как же человеку стать добрым, честным и порядочным? Есть ли какой-нибудь способ? Риторический вопрос. Если бы такой способ был, а пытается его найти, у нас бы, наверное, было бы очень много порядочных, честных, добрых людей. Согласны? Но, как я вам сказал, даже в Библии слово-то встречается крайне редко. То есть оно используется крайне редко. Поэтому давайте следующую иллюстрацию, которая нам поможет. Это я пока уберу. Нам еще это пригодится. Я, конечно, не художник, но постараюсь нарисовать кое-что. Пока я рисую, расскажу. У нас будет небольшой урок или погружение в биологию и химию. Ну, совершенно небольшой, не пугайтесь. Это просто будет иллюстрация. Я скажу пару там слов каких-то заумных, но мы не будем погружаться в эту тему, потому что у нас не урок. Урок не биологии, не химии, нам это не надо, поэтому даже если где-то оговорю, сделаю ошибку, не судите строго, это будет служить просто для иллюстрации. Итак, у нас с вами наступила весна. Значит, на деревьях скоро появится что?
5: Листья.
0: Листья, совершенно верно. И каким цветом они появятся, каким цветом они будут?
2: Зеленые.
0: Зеленые. Давайте зарисуем один листик. Зеленый. Летом практически все деревья в зеленой листве, кроме мертвых, верно? А что же будет происходить осенью с листьями деревьев?

0: Они будут желтеть, потом краснеть и отпадать.
1: Да. Поэтому мы второй лист зарисуем чуть-чуть оранжевым и чуть-чуть желтым. Получается, это у нас лето, это у нас осень. Да? Опять, это просто иллюстрация, и об этом поговорим. Зеленый лист, то есть зеленый цвет листа,

0: Это такое вещество, красящее вещество всех растений и листьев, и он нужен для того, чтобы происходил фотосинтез. А благодаря фотосинтезу образуются строительные материалы, как сахар, крахмал, белок, ну, из чего состоит растение, собственно говоря, любое. Для нас пока важно, зеленый цвет происходит благодаря хлорофиллу. Но сам хлорофилл появляется, когда есть солнечный свет и тепло. Много солнечного света и тепла, лист зеленый. Если мы растение, по крайней мере, когда я учился в школе, там был такой эксперимент, опыт, что нужно было поставить какое-то растение дома в шкаф, чтобы оно постояло там неделю, и посмотреть, как изменится цвет листа. Я делал такой эксперимент. Действительно, зеленого цвета стало меньше. Много солнечного света, тепла, лист зеленый. Когда солнечного света и тепла становится меньше, лист желтеет или краснеет и отмирает. Это благодаря каротиноидам. Это желтые, оранжевые пигменты. И из-за этого они окрашивают лист в различные цвета. И лист, в конце концов, отмирает и отпадает. Листья не могут жить без хлорофилла. Опять, мало солнца и тепла, мало хлорофилла, поэтому нет строительных материалов, нет питания, лист умирает. А теперь послушайте самое главное, внимательно, зачем все это я показал. С самого начала жизни листа, как только он появился, в нем есть и хлорофилл, и каротиноиды. С самого начала есть оба. Но благодаря солнечному свету и теплу хлорофилла много, и каротиноиды ничего не могут сделать. Как только становится мало солнечного света и тепла, хлорофилла меньше, каротиноидов больше. И из-за этого лист начинает умирать. Это понятно? Да? Подведем небольшой итог. Много солнечного света, что будет?
1: Зеленый.
0: Зеленый. Мало солнечного света и тепла, что происходит с листиком?
2: Желтеет, краснеет.
0: Желтеет, краснеет, отмирает, отпадает, умирает. Все, иллюстрация готова. Теперь подведем итог. С самого начала, как мы читаем в Священном Писании, Бог создал человека добрым. В нем не было порчи, в нем не было зла, в нем не было ничего плохого. Он был добрым и зеленым. Но когда люди согрешили, в человеческой душе или в человеческой жизни появились каротиноиды зла. И теперь мы с вами как бы рождаемся и появляемся на свет сразу с двумя пигментами. С хорошими, добрыми – хлорофилл, и злыми, с порчей, с грешными – каротиноиды. Вот так мы теперь рождаемся, вот так мы появляемся. И если в жизни человека Бога много, он старается жить по-божьи и поступать по-божьи, он как бы зеленый, здоровый листик, его душа зеленая, зеленеет и живет. А если в жизни человека мало Бога, и он как бы не старается жить по-божьи, в нем эта жизнь умирает, и он начинает желтеть от курева, краснеть от алкоголя, скукоживаться от наркотиков. В любом случае, в конце концов, душа человека, дух человека умирает. Вы с этим согласны? Если много в жизни человека Бога, это все-таки добрые, хорошие люди. А если в жизни человека Бога мало, значит, чаще всего это люди злые, эгоисты, тщеславные. Вы с этим согласны? Ну как бы да, вроде бы мы так и считаем. Было бы странно видеть верующих людей, злых, жадных, эгоистичных, тщеславных. Как-то мы не ожидаем от этого. И даже если мы встречаем подобных людей, возникает критика в их сторону. А как это так? Вы верите в Бога и так поступаете. На одной из тем мы говорили про священника, который прошел мимо пострадавшего человека. Это же удивительно. Религиозный человек, верующий в Бога, милосердия не оказал. Хорошо, идемте дальше. Но в Евангелии описан интересный случай про Иуду Искариота. Он был учеником Иисуса Христа, правильно? Пошел за ним. Более того, на нем была одежда апостольства. Он совершал чудеса и знамения. Он ходил с Иисусом, он был с Иисусом, он видел силу Божию, он слышал мудрость Божью. В его жизни Бога было много. Он постоянно был со Христом. Однако он совершил очень гнусный поступок. Какой?
2: Предательство.
0: Предал. Он предал Христа. В его сердце не только был хлорофилл, то есть не только был Бог,

0: Но в его сердце оказался и какое-то зло. И это зло привело к тому, что он предал Христа. Смотрите, несмотря на то, что он был с Богом, и в его жизни было много Бога, его душа все равно умерла. Но ведь Христа предал не только Иуда, там ведь еще кое-кто предал Христа. Помните?
1: Петр.
0: Еще? Так чем же отличается предательство Петра от предательства Иуды? Получается, значит, и в сердце Петра тоже было какое-то зло.
2: Петр искупил свою вину.
0: Чем?
2: Попросил прощения.
0: Но если мы почитаем внимательно Евангелие, Иуда тоже попросил прощения. Так и написано. Он покаялся, и настоящее покаяние приводит к тому, что человек возмещает причиненный ущерб. То есть, получив деньги, он деньги вернул обратно. Вот. То есть, как бы, действительно человек покаялся.
3: В то время же тогда Иуда предал Иисуса Христа один раз, а Петр же он три раза отрекся от него. Это получается, он три раза предал его?
0: Ну, можно и так сказать. Хотя у Иуды тоже путь предательства, он был такой, ну, достаточно длинный. Тут договорился, там договорился, тут пришел. К тому же Иуда предал Христа очень подло. Написано «целование». По крайней мере, Петр этого не совершал. Но это опять иллюстрация. Это просто иллюстрация, чтобы мы поняли одну вещь. Мы только что сказали, ну как бы пришли к этому логическому выводу. Если в жизни человека будет много Бога, по идее, это должно его исправить. Но евангельская история показывает, что на самом деле не произошло изменение это, несмотря на то, что в жизни человека было много. У пророка Иеремии есть такой текст. Человек верующий, глубоко верующий, он пророк. И он говорит, может ли барс поменять пятна свои? Как бы нет. Может ли ефиоплянин поменять кожу свою? Нет. То есть если мы возьмем барса, да, и на него наденем шкуру овцы, он овцой-то ведь не станет. И если мы возьмем ефиоплянина и покрасим его в белый цвет, это не изменит, он все равно внутри-то останется ефиоплянином. Получается, то, что внутри, даже если мы это чем-то скроем снаружи, не может меня поменять. И вот подошли к самому главному, самому интересному. Проблема находится внутри нас. И решение этой проблемы описывает царь Давид. Он тоже не знал, что в его сердце есть зло. Но в какой-то момент он совершил предательство, прелюбодеяние и убийство. И вот в этот момент его сердце открылось, и он интересно молится. Он говорит такие слова. «Сердце чистое, сотвори во мне Боже». Вот этот элемент одежды, христос это, добро, честность, порядочность, оказывается, можно надеть на себя только изнутри, когда это таким станет сердце, таким будет сердце. Вернемся к Иуде и к Петру, чтобы понять, как это все работает. Петр знал, что он предаст Христа?
3: Он не знал и поверить в это не мог.
0: Он не знал. И когда ему Христос не один раз говорит, что «Петр, ты меня предашь», вначале общие были фразы Христа, а потом он конкретно сказал, Петр говорит, «Да ни в жизнь такого не будет. Если и все, то только не я». Но когда подобный же вопрос задал Иисус Иуде, Иуда что ответил? Он говорит, «Один из вас предаст меня». И каждый ученик сказал, «Не я ли, Господи?» И Иуда тоже сказал, «Не я ли?» Но в этот момент он уже получил деньги за предательство. То есть он уже получил деньги. Он уже знал, он уже положил в сердце предательство предать Христа. То есть Иуда уже знал, что он предает Христа, но на нем была одежда доброты, как бы надета на него. А Петр этого не знал. Но Иисус говорит, Петр, в твоем сердце есть не только хлорофилл, добро, в твоем сердце есть порча, каротиноиды. Я говорю тебе об этом. Петр говорит, не может быть. Но вот обстоятельство вскрыло его сердце, и Петр увидел, что оказывается его сердце подлое, трусливое, предательское. Вот в чем дело-то. Он этого не знал, но Христос или обстоятельства вскрыли это сердце. И поэтому я думаю, что Петр молился как Давид. Господи, я понял, что самое главное, чтобы внутри я изменился, чтобы внутри я был добрым, честным, порядочным. И когда это будет внутри меня, тогда, естественно, это будет и снаружи

0: В Священном Писании есть такой текст, что из сердца источники жизни. То есть каково сердце, такая будет и жизнь. Если сердце Иуды было подленькое, жадненькое, предательское, рано или поздно это проявилось. Вот, мы прям видим. У Петра тоже это было, но он об этом не знал. А когда узнал, он сказал: «Господи, какой ужас! Оказывается, у меня такое сердце! Я прошу, поменяй это сердце, чтобы оно стало другим!» Да, опять скажу, что современная психология, по крайней мере, то, что я видел, читал, считает, что если человек будет совершать добрые поступки, это повлияет на его поведение. Ну, и некоторые люди так делают, это же, согласитесь, выгодно. Если ты будешь поступать по-доброму, по-честному, порядочно, с тобой будут строить отношения. Ты будешь как бы человеком, с которым хочется строить отношения. Это выгодно, правильно? Иногда это можно как бы на себя надеть, в этом ходить, но совершенно не желать. И ты можешь прийти домой и уже не вести себя добро, честно, порядочно по отношению к супруге, по отношению к детям. Или можно с начальником вести себя так, а с подчиненными вести себя по-другому. То есть тут есть такой момент очень важный. Возвращаясь к уже известному нашему персонажу Рыжова. В этой книге «Однодум» он как бы такой человек, который так жил. Он всегда жил по-честному. И когда он стал городничим, он не поменял одежду, потому что считал, что это не обязательно. Ведь и так достаточно того, что он делает, его поступков, его дел. То есть губернатор, как человек уважаемый, мудрый, назначенный царем, бесспорно поймет по его поступкам и делам, что он человек честный и порядочный. Закончу наш разговор такой притчей. Однажды пожилой вождь, передавая бразды правления молодому вождю, сказал: «В душе каждого человека живет два волка. Один черный, другой белый. И эти волки постоянно ведут борьбу друг с другом. Запомни это, молодой вождь». Тот кивнул головой, как знак того, что он услышал, и собрался уходить. Но при выходе обернулся и сказал: «Скажи, старый вождь, а какой из этих двух волков победит?» Старый вождь сказал: «Тот, которого ты будешь кормить». Поэтому желаю вам в том, чтобы кормить добро, честность и порядочность. И тогда это победит все остальное. Хлорофилл победит каротиноиды. Ну а если кормить каротиноиды, тогда они победят хлорофилл. Если у вас есть вопросы, можете их задать.
1: Я считала, что человек добрый, но увидела, что он поступил не по-доброму. Он добрый или злой? Он притворялся до этого?
0: Да, бывает так иногда. Я понимаю вопрос, что вроде бы ты видишь и считаешь этого человека добрым. Ну, а вдруг увидишь такой поступок, который, как бы наоборот. Тут одно из двух. Или я имел ложное представление об этом человеке, то есть его нарисовал себе добреньким, а на самом деле, скорее всего, может быть и не так. А бывает другая причина. Мы действительно не можем всегда делать добрые поступки. Поэтому все-таки я бы посмотрел как бы в перспективе. То есть человек добрый, в его жизни все равно будет больше добра, правильно? Хотя иногда он может сделать какой-то необдуманный злой поступок. А у человека злого все равно больше будет зла. Спасибо за вопрос.
2: Как можно понять, какой человек перед нами? То есть он может быть в так называемой овечьей шкуре, а может быть правда добрым?
0: Эта проблема есть, была и будет. Очень бы хотелось, чтобы у человека прям было написано, что он порядочный и добрый. Но как мы узнали из темы, даже если он будет весь в такой броне порядочности и доброты, как Иуда, не факт, что внутри. Христос дал такой ответ: по плодам их узнаете их. И возвращаясь к вопросу, который был до этого, каких все-таки поступках будет больше? Потому что да, человек может сделать раз поступок добрый, два поступок добрый, но это может быть просто, масочка. На самом деле он не такой. И обычно, как я посмотрел по жизни, уже опыт жизни есть, критические ситуации показывают, какой человек на самом деле. Петр и Иуда в самом начале, когда пошли за Христом, и не думали о предательстве. Они были пленены

0: Христом. То есть им нравилось его добро, его честность, его порядочность. Может, даже внутри они желали быть такими и не знали, что у них есть в сердце. Но критическая ситуация вскрыла сердце обоих. И один решил как бы, ну, поступить по-своему, а другой тоже решил поступить по-своему. Каждый сделал выбор. Один закончил жизнь самоубийством, а другой решил: «Господи, если ты меня не изменишь, ничего не получится». Поэтому только по поступкам. Другого пути, способа нет. Спасибо. Да? Есть еще?
1: Нужно ли делать добро тем, кто его не заслуживает?
0: Так, хочется обратно спросить, а как ты думаешь?
1: Ну, человек не заслуживает добра, если он делает плохое.
0: Не, я понимаю. Вот смотри. Предположим, с моей точки зрения, ты не заслуживаешь добра. Но ты как человек, что бы хотел получать, все-таки зло или добро?
1: Добро, конечно.
0: Добро. Но ты, с моей точки зрения, не заслуживаешь добра. Я для тебя добра не делаю. Но ты внутренне все равно ожидаешь добра. Поэтому как бы вопрос подразумевает, ну что делать? Так все равно добро делать-то. Ведь, ну, я, по крайней мере, так считаю. Добро порождает добро. Доверие порождает доверие. Как и зло рождает зло. Поэтому да, я могу считать, что этот человек недостоин добра. А какой у меня есть выбор? Сделать зло или не сделать вообще никакого добра? Пройти мимо, как прошел священник и левит, мимо пострадавшего. Это приходит, ну, как бы с опытом жизни. Как бы человек для себя делает определенную установку. Я буду делать добро для всех. А в твоем случае пока, скорее всего, так есть некая философия. Так все-таки всем делать или тем, от кого можно что-то получить. На сегодняшний день, я считаю, надо делать добро всем. Но не всегда так получается, скажу честно. Спасибо.
1: А если человек не изменится?
0: А, я делаю добро ради того, чтобы человек изменился, да, то есть есть некая корысть, некая это самое, чтобы получить какую-то прибыль с этого отношения. Нет, так не работает. Добро, оно само по себе альтруистично, то есть ты отдаешь без желания получить обратно. В этом уникальность Бога. Бог всегда дающий, всегда. Вот, сейчас, может быть, я немного отвлекусь. Языческая система поклонения состоит в том, что Богу надо что-то дать, его задобрить, чтобы от него чего-то получить. Вот в этом состоит язычество. И всякий человек, который обращается к Богу в желании как-то его заговорить, там, заболтать, там, получить что-то, в его голове язычество. А библейский Бог или Бог, как себя открыл в Иисусе Христе, это тот, кто постоянно дает. Это как родник, он постоянно дает, он постоянно благословляет. Его не нужно в этом упрашивать, его не нужно об этом просить. Потому что он такой, постоянно дающий, постоянно благословляющий, постоянно любящий, милосердный и добрый. Вот. И человек, который хочет быть похожим на Бога, он и просит как раз вот такой источник в сердце, чтобы у меня в сердце был такой же источник добра, порядочности и честности. Поэтому она альтруистична, то есть без всякой выгоды делаешь добро, не ожидая, что обратно чего-то вернется.
1: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо за вопрос.
2: Как быть добрым, если вокруг очень много зла?
3: У меня такой же вопрос.
0: Рано или поздно мы к этому подходим, потому что такое ощущение, знаете, это как будто цветок вырос в середине помойки. То есть ты один красивый такой, а все вокруг некрасивые, я единственный добрый. Заметьте, в самом этом моменте есть такой посыл, как бы только я добрый-то, а все остальные вокруг меня какие-то все злые, недобрые. Но спроси другого человека, он, скорее всего, точно так же думает. Даже сейчас у вас, у обоих возник один и тот же вопрос. Получается, ты говоришь, ну если все злые, я один добрый, ты злая. А ты задаешь такой же вопрос. Но если все злые, я только добрый, что делать? Видите? То есть немного есть такое представление, что, ну, много зла. Может быть и так. Но я предлагаю сделать по-другому. Давайте сделаем много добра. Ведь если станет много добра, значит, станет меньше зла. Помойка превратится в клумбу. Там будет много цветов. И мы даже забудем, что под этими цветами лежит. Да?
2: Доброта, несомненно, важная черта характера, но есть выражение «не делай добра, не получишь зла». Так все-таки, как добро может порождать зло?
0: Я не думаю, что добро может порождать зло. Как я сказал, если мы возьмем изначальный источник добра – Бог –

0: Из него исходит только доброта, и в ней мы никогда и нигде не найдем ни кусочек зла, только добро. И вот это добро изливается на всех сотворенных существ. Но читая Священное Писание, мы видим, что некоторые из сотворенных существ, некоторые ангелы, решили восстать против Бога и сделать зло. Не добро породило зло, но зло решило как бы напасть на добро. То есть произошло восстание, произошла война. Если бы мы знали, почему и как это происходит, то, наверное, мы бы поняли суть вселенской борьбы, вот великой борьбы между добром и злом. Ответа на сегодняшний день нет, кроме одного. Бог дал свободу. То есть на его доброту есть две реакции. Или я принимаю и поступаю по-доброму, или я не принимаю и поступаю по-злому. Это выбор человека. Но порождает не доброта. Порождает это сам человек, который хочет, ну, как бы среагировать на этот поступок. А причина, почему он так делает, никто не знает. Надо конкретную ситуацию брать, но даже если ты ее возьмешь, то часто человек говорит такие слова: «А я не знаю, почему так сделал». Как будто он безответственный, невзрослый человек. Поэтому сложно ответить на этот вопрос. Я бы сказал: «Я не знаю, кроме одного. Все-таки ты сделал выбор на добро поступить по злому. И это уже плохо».
1: Хорошо, спасибо.
0: Ну, так, немного размыто, но...
2: Как учиться быть добрым, но и чтобы люди этим не пользовались?
0: Подобный вопрос, как бы так сделать добро, чтобы обратно вернулось добро. А нет такого способа. Вернемся. Хотели бы, чтобы у нас, вокруг нас были такие люди, да? Ну, хотелось бы, чтобы такие были люди. Но тогда же мы будем ими пользоваться, ведь так ведь? Их порядочностью, их честностью, их добротой. Надо просто делать, просто так жить, для себя решить. Я буду таким человеком. Других способов я не знаю. Есть еще вопрос?
3: Среди учеников Иисуса даже некоторые из них предали Его. Так вот, почему даже когда в человеке много Бога, как у учеников Иисуса, он все равно сильно подвластен злу?
0: Вот именно это я и хотел показать в своей теме. Когда мы с вами согласились, что если много Бога в жизни человека, или как много света и тепла в жизни растения, да, вроде бы мы ожидаем, что должно быть какое-то добро, естественным образом, при том истекающее. Оказывается, нет. То есть возьмем эту историю с ефиоплянином. Если он покрасится в белую краску, внутренность его не изменится. Поэтому как бы твой вопрос из этой же части. Если бы это было бы легко и просто, то у нас бы было бы много таких людей. Это не легко и просто. И вы тоже сказали об этом. Потому что таких людей стараются использовать. А хотелось бы, чтобы мы просто так жили. Но, к сожалению, этого не происходит. Но я вернусь к тому, что уже говорил. Давайте сделаем так, чтобы таких людей было больше. Жизнь станет лучше. Если мы говорим в контексте борьбы между добром и злом, чем больше будет добрых людей, тем меньше станет зла. Не надо сдаваться, не надо покоряться злу, не надо опускать руки. Потому что если это сделать, то не только станет больше зла, но и мы умрем как люди. Что все-таки человеческое наше надо взращивать. Человеком не рождаются, как говорят люди, человеком становятся. Но не благодаря труду, а благодаря поступкам.
3: Ну, вроде бы вот ученики Бога, да? У них, по сути, в их сердце должна быть большая вера в Него. Но даже вот некоторые из них, двое, они все-таки были сильно подвластны злу. То есть даже они...
0: Ну, эта история и показывает проблему греха. Опять я уже сказал. Если Бог породил весь мир, и Он есть добро, и весь мир добрый, то как в этом мире появилось зло? Это теодицея, то есть проблема возникновения зла. Они говорят уже не просто века, а тысячелетия, то есть пытаются найти ответ на этот вопрос. Ответа нет. Это называется тайна греха, Библия называет. Это тайна. Как бы непонятно, как в голове у человека доброго может возникнуть какая-то злая мысль. Но она возникла. Самое это печальное в том, что возникнув, человек не только об этом подумал, или вот ангел, или демоны, а решил так сделать, то есть пошел дальше мысли, дальше поступков. И опять возвращаясь к этой истории, она лишь показывает, как бы я бы ответил так, смотрите, чем доказывать, что палка крива, лучше поставь рядом прямую палку,

Когда всем очевидно будет, какая палка кривая, какая прямая. Я могу ошибаться, но то ли Платон, то ли Сократ это сказал. Вот. Только благодаря Богу можно понять, что такое зло. И вот как раз в жизни Иуды и Петра было много Бога, и благодаря этому вскрылась вот эта маленькая червотчина, маленькая порча. Только один согласился с этим, понял и сказал: «Измени». А другой, как бы признав это, не пошел к Богу, чтобы он его исправил. И его это окончательно съело изнутри. Помните, мы говорили о листиках? Каротиноиды стало больше, и умер листок. Вот. Поэтому это опять этот вопрос, на который сегодня нет ответа. Есть только направление, как говорят у самурая, путь. Вот путь вот этот. Еще есть вопросы? Давайте подведем итог. Тема достаточно сложная. Ну, как бы я для себя считаю, что это очень сложная тема. Почему? Ну, хорошо бы, если были бы такие люди. И способ, который я сегодня вам рассказал, он есть. Я прошу, чтобы Бог изменил мою сущность. Ну, скажем, мою душу, мое сердце. Как угодно это можно назвать. Но чтобы это интегрировалось внутрь меня. Когда это будет внутри меня, тогда это будет естественно. Я бы сравнил это с семечком. То есть, Господи, посади в мою душу семечко добра. И научи за ним ухаживать, взращивать, чтобы у него появились плоды. Плоды добра, плоды честности, плоды порядочности. Вот так бы я бы закончил нашу сегодняшнюю тему. Благодарю вас за внимание.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Думая о себе, мы очень часто оцениваем себя достаточно высоко. А как же все на самом деле? Мы читаем вместе с вами Евангелие о человеке, который в списках учеников Иисуса всегда находится под номером номер один. Он отличается от всех своей решительностью. Именно он ходил по воде. Именно он неоднократно получает от Духа Святого свидетельство о том, что Иисус никто иной, как Сын Божий. И вот именно он в беседе с Иисусом слышит слова, которые потрясают его, и, я думаю, не только его. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 34, Иисус обращается к Симону Петру и говорит ему следующее. «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Неужели такое может быть? Тот, кто всегда первый, тот, кто всегда самый инициативный, тот, кто движим Духом Святым, тот, кто обещает Иисусу, что не соблазнится о Нем, никогда не отречется от Него, не оставит Его, неужели именно Он

всего лишь за одну ночь трижды от Него отречется. Мы с вами достаточно часто думаем о себе неплохо. И даже не то, что неплохо, а очень хорошо. Даем себе высокую оценку в своей жизни, считаем себя благочестивыми людьми, считаем, что люди, окружающие нас, совершают больше зла, чем мы. Очень часто люди по отношению к себе употребляют такие фразы. «Я никому ничего плохого не сделал, я человек достойный спасения, почему бы Богу не дать мне вечную жизнь?» Да, возможно, мы с вами достаточно зрелые, духовные люди, и, может быть, даже мы с вами превосходим тех, кто нас окружает. Но в этом кроется некая опасность. Очень часто, давая себе высокую оценку, мы, возможно, занижаем тех, кто окружает нас, или, может быть, даже проявляем к ним, по отношению к ним, некую грубость, некую такую даже жестокость, можно сказать, давая им не просто низкую оценку, а даже где-то критикуя их или считая их недостойными спасения, или же недостойными того, чтобы быть возле нас, находиться вместе с нами в одном обществе. Однако и Иисусу были известны такие мысли, подобные состояния. И не только к Петру, но позже ко всей церкви Иисус Христос обратится к лаодикийцам, к церкви последнего времени, к верующим, которые будут жить в конце всех времен. И обращаясь к ним, Он скажет, что «Я знаю твои дела, ты не холоден, ты не горяч, ты тот, который достаточно высокого мнения о себе, ты думаешь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды». Да, на самом деле мы с вами, как верующие люди, считаем, что мы с вами самодостаточны как в духовной жизни, так и как христиане себя реализуем достаточно неплохо в этой жизни. Но Иисус обращается к Петру, и обращается не только к нему, но и ко всем, и говорит, что «А вот так ли на самом деле? В эту ночь произойдет то, к чему ты не готов». Вы знаете, очень часто, будучи студентом, не буду таить, что даже несмотря на то, что старался учиться и учился неплохо, очень часто какие-то темы, какой-то объем заданий все-таки оставался на последнюю ночь. Как говорят студенты, готовятся к экзаменам, как правило, в последнюю ночь. И вот кажется всегда, что в эту последнюю ночь можно все успеть, все одолеть. И очень часто студенты идут на экзамен с такой вот ложной уверенностью, что у них все получится, что они все знают. Но на следующий день, взяв в руки тестовое задание, они с глубокой тоскою, с разочарованием понимают, что недостаточно готовы к тому, чтобы успешно сдать экзамен. Это разочарование еще преодолимо, можно пересдать. Но в духовной жизни не всегда так происходит. Случай Петра – это тоже один из, скажем так, одна из историй с позитивным финалом. Но нам очень важно сегодня услышать и увидеть, что Господь желает донести до каждого из нас, чтобы не оказаться в очень плачевной ситуации. Что Иисус хотел сказать Петру и всем нам? Один из первых тезисов, который я отмечаю себе, и я его так и заглавил: очень опасно ходить по краю пропасти. Как нам понять, что мы находимся в безопасности? Для того, чтобы идти по этому жизненному пути и идти уверенно, не оказаться где-то вот на краю пропасти и не упасть, христианин должен быть очень внимателен к своей духовной жизни и не обманывать самого себя. Вы знаете, сегодня люди, особенно молодые люди, очень любят рисковать. И мы в наших отношениях с грехом очень часто достаточно

достаточно вступаем на опасные территории. Достаточно часто мы рискуем вместе с вами. И вот наш век, этот век экстрима, очень часто молодые люди, они готовы пойти на риск. Меня это очень часто пугает, особенно когда я общаюсь со своими детьми, и они мне заявляют о том, что они хотели бы там с парашюта прыгнуть, или что они хотели бы там какую-то пропасть. Там сейчас есть самые разные развлечения для молодежи. И я как-то вот гулял по одному парку и смотрю, там молодые люди готовы оплатить $60 для того, чтобы их сбросили с пропасти. Конечно, со страховкой, специальная веревка, подвязка, все там предусмотрено. Но молодые люди платят деньги для того, чтобы испытать эти чувства. Я спрашиваю человека, который все это там организовывает, а скажите, пожалуйста, как вот если что-то пошло не по вашему плану, если оборвалась эта веревка, что дальше? Ну что может быть дальше? Дальше, конечно же, смерть. Но молодые люди об этом не думают. И каждый убежден в том, что с ним ничего опасного не произойдет. Мы, как люди верующие, как люди, которые находятся в этих исканиях жизни, в поисках смысла, в поисках счастья, в поисках Бога, должны быть очень внимательны, потому что дьявол предлагает очень опасную модель. Буквально с самого начала, подойдя к Адаму и к Еве, он предложил путь для них. И он им сказал, что, познав зло, они смогут стать как боги. Нарушив Божье повеление, они смогут перейти на следующий уровень познания этого мира. И вы знаете, на самом деле, сегодня люди, живущие в этом мире, очень часто пользуются именно этой моделью. Что это значит? В чем состоит эта уловка? Что человек может узнать нечто большее, получить доступ к большему, получить доступ к сверхъестественному и даже познать Бога, или, как дьявол сказал, что вы станете как боги, используя не Божью модель послушания, а используя модель познания зла. Бог предлагал познать добро. Бог предлагал не касаться зла. Дьявол предлагает прикоснуться ко злу для того, чтобы узнать нечто большее. И вот сегодня очень многие люди, они этим путем идут. Они вступают на опасную территорию, думая, что они находятся в безопасности, не понимая, что их жизнь в опасности. Так молодые люди, очень часто находясь на территории нечестивых, как мы читаем в первом псалме, о том, что человек, чье сердце прилепилось к Богу, который любит Божий закон, он никогда не будет сообщаться с нечестивыми. Но многие люди считают, что находясь в плохой компании, они могут оставаться хорошими людьми. Очень многие люди считают, что они сегодня могут развлекаться, находиться в местах, где пропагандируется безнравственность, а завтра быть в церкви и поклоняться Богу. Очень часто мы с вами думаем, что слушая музыку самую разную, не христианскую и даже, может быть, с какими-то элементами сатанизма, мы можем познать Бога и быть духовными людьми. Многие люди думают, что можно читать все, что угодно, и оставаться духовным человеком. У некоторых так получается, думают люди. Они вот вчера были там, а сегодня они в церкви. Познание Бога через грех невозможно. Бог не испытал грех. У него нет опыта греха. Но он знает, что такое грех. И потому сказал, смертью умрешь, человек, если прикоснешься к нему. И поэтому Иисус Христос обращается к Петру и говорит ему, Петр, ты должен знать, что даже находясь возле меня, даже проживая эти годы вместе со мною, ты должен бодрствовать, ты должен быть очень внимателен к своей жизни. Ты не должен позволять дьяволу приближаться к тебе. Не ходи по краю пропасти, потому что во мгновение, не почувствовав, как это происходит, ты падешь, и ты отречешься от меня. Еще один очень важный элемент мы находим здесь, в этом повествовании.
Мы с вами, проживая наш

духовную жизнь. Конечно, в нашей жизни бывают испытания и искушения, и очень часто нам приходится выбирать в пользу Бога, отказываясь от каких-то земных благ. И очень часто мы с вами боимся. Я неоднократно встречал людей, с которыми беседовал, и которым предлагал следовать библейским принципам. Я слышал от них такие слова: «А как я буду жить? Как я выживу? Если я все буду соблюдать, если я во всем буду делать так, как Бог меня учит, как я смогу выжить в этом мире?» Вы знаете, что дьявол – это автор очень искусных, ложных сценариев. Как у него это получается сделать? Вы знаете, что когда мы читаем с вами вместе книгу Иова, здесь мы встречаем не только с вами слова Бога Иову, но мы встречаем здесь в этой книге с вами очень интересные слова, сказанные дьяволом. Вот послушайте, что он сказал Богу. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Интересно, дьявол знает, что человеку свойственно бояться. Наверное, поэтому в Библии более 300 раз сказано «не бойся». Бог обращается к человеку и говорит ему: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе одолеть все жизненные невзгоды». Но дьявол знает, что мы боимся с вами. И дьявол знал, что и Петр боится. И каждый раз, когда в ту ночь к нему подходили люди и говорили, что и ты один из них, и ты был с ним, каждый раз он боялся за свою жизнь. Каждый раз он боялся, что ему причинят зло. И дьявол говорит: кожа за кожу, но за жизнь свою человек все отдаст. И поэтому этот искусный сценарист пишет сценарии, внушая нам, что если мы с вами последуем за Богом, наша жизнь станет невыносимой. Невозможно соблюдать все то, что Господь от нас ожидает. И, конечно же, Петр в ту ночь очень сильно боялся за свою жизнь. Но в этом евангельском повествовании мне очень нравится несколько эпизодов, которые мы встречаем с вами. Что в момент, когда евангелист Лука отмечает, кстати, очень внимательно этот эпизод описывает, что после всех отречений, когда Иисус посмотрел на Петра, и когда Петр увидел этот взгляд Иисуса, в его сознании все поменялось. На самом деле мы с вами забываем о том, что наша жизнь в опасности, даже если мы с вами каждый день читаем Священное Писание. На самом деле мы забываем с вами о том, что Бог вместе с нами, и нам нужно больше доверять Ему. В Евангелии мы неоднократно читаем с вами, что Иисус говорит: кто сбережет свою душу, тот потеряет ее. В книге Притчи, 29 глава и 25 стих, мы читаем с вами, что страх перед человеком – это ловушка. Мы забываем с вами об этом. И именно поэтому Иисус приглашает нас быть очень внимательными. Но в этом евангельском описании, когда мы читаем с вами о том, что Иисус посмотрел на Петра, лично для меня, я нахожу для себя здесь один очень важный урок. Что хотел Иисус этим сказать? Каждый раз, когда мы с вами отрываем свой взгляд от Бога, мы в опасности. И вы знаете, другой евангелист Марк, он описывает, какими словами завершается по своей сути все отречения Петра. Последнее, что он скажет: «Я не знаю сего человека». Да, на самом деле, если мы с вами не взираем на Иисуса, если наше внимание не сосредоточено всегда на Господе, то наступит в нашей жизни такой момент,

когда мы с вами скажем: «Я не знаю сего человека». Апостол Павел напоминает нам, что изменение и преобразование человека происходит не тогда, когда он имеет высокую самооценку или он очень сильно уверен в своих духовных силах, и когда он убежден в том, что он верующий человек, и какой-то опыт веры многолетний является гарантией того, что он никогда не падет. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он пишет в 3 главе и в стихе 18, отвечая на вопрос: а что же может нам помочь с вами остаться верными Богу во все времена? И он заявляет следующее: «Мы же, как открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Не наша самоуверенность, а именно вот этот важный элемент, когда мы взираем на Христа, когда мы взираем от славы в славу, когда мы видим славу Божью, когда мы видим всегда перед собой нашего Господа. Именно Он является гарантией нашего спасения. Когда Иисус посмотрел на Петра, он понял, что он пал. И когда Петр посмотрел в лицо Иисуса, он увидел эту божественную любовь. И Павел продолжает, и в послании к Римлянам, глава 10, стих 17, мы читаем, как он также продолжает и говорит нам, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Наша вера возрастает тогда, когда мы продолжаем слышать Слово Божие. Другими словами, не наша самоуверенность, а наше постоянное сосредоточие на Боге является этим гарантом нашей безопасности духовной. Я хотел бы завершить это обращение к вам словами, которые мы встречаем с вами здесь же, в послании к Римлянам, 16 глава, в 19 стихе. Мы раскрываем для себя этот Божий план о каждом человеке. Что Бог желает? Павел пишет: «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Мы читаем этот стих в других комментариях, и эта фраза «просты на зло» достаточно ярко объясняется, переведена доступнее, чтобы вы были невинны в отношении зла, чтобы зло не нашлось в вас, чтобы оно не коснулось вас. Именно таким был Божий план изначально. Не прикасайтесь, чтобы вы не познали зло. Давайте будем следовать этой Божьей модели. Не будем рисковать, идя на сделки с грехом или с дьяволом. Давайте не будем рисковать, перестав доверять Богу. Не будем бояться за нашу кожу, за нашу жизнь. Не будем следовать этим ложным сценариям дьявола, что если ты пойдешь Божьим путем, то ты не сможешь жить. Твоя жизнь обречена на провал. Господь обращается к каждому из нас, как и Петру когда-то. Что Он хочет нам сказать? Поют ли сегодня петухи? Для Петра они пели трижды в ту ночь. А что сегодня? Мы читаем с вами Евангелие, мы читаем с вами признаки пришествия Иисуса. Мы каждый день слышим с вами во всем происходящем на этой земле. Новости и другие источники информации помогают нам чуть глубже осознать, что мы живем в последнее время. И, возможно, и в твоей жизни уже этот голос звучит. Будь очень внимателен, ты теряешь связь с Богом. Посмотри на Иисуса. В Его взгляде все написано, все можно прочитать. И помни, что именно на Него взглянув, ты начинаешь обратный путь, возвращаешься к Нему, чтобы никогда от Него не отказаться.

Я приветствую вас, дорогие друзья. В нашем поиске Бога мы часто сталкиваемся с двумя проявлениями. С одной стороны, человек, который верит в Бога, должен соответствовать этому званию, должен выглядеть так, как верующий человек, должен думать так, как верующий человек, говорить. А с другой стороны, мы знаем, что спасение невозможно по делам, спасение только по вере в Бога. Сегодня я вместе с вами хотел бы поразмышлять о вере. На очень известном и интересном примере, примере Никодима. Это был достаточно известный, уважаемый и богатый человек. Он был член Синедриона. В Израиле это высший духовный совет. Сразу понятно, что в этот высший духовный совет не мог попасть человек, который хоть как-то был запятнан. Естественно, у него вся жизнь, все дела, все слова были на очень высоком уровне. Он был учитель. Он был тот, кто мог быть примером в Израиле. Но и этот человек услышал

проповедь Иисуса. Она поразила его. Он знал Слово Божье, он изучал пророчества, и его проповедь коснулась глубоко. До этого приходил Иоанн Креститель. Его проникновенные проповеди тоже затрагивали его. Но он не мог с ним в чем-то согласиться. Когда он встретился с Иисусом, когда услышал его проповеди, когда услышал то, что делает он, его особо поразило его действие, которое он сделал по отношению очищения храма. Это было то, что поразило многих, потому что у многих болела душа за то, что творилось в храме. К сожалению, так складывалась жизнь, так складывались все отношения, что, используя храм как популярное место, многие менялы, торговцы, все, кто был связан хоть с какой-то наживой, они там обрели место. И, по сути, используя имя храма, они делали для себя состояние, совершенно не обращая внимания ни на религиозность, ни на возрождение, ни на саму суть храма. Никодим, слушая проповедь Иисуса, захотел больше узнать, кто он. Ему многое было непонятно, и он решил с ним встретиться. Он был очень мудр, и потому рассуждал в себе так. Я не могу встретиться с ним днем, потому что как на это посмотрят все? И когда он об этом думал, то ему наверняка пришла мысль такого характера, так как он был все-таки фарисей. Я не пойду к нему днем, чтобы кто-то видел, а пойду ночью, потому что если меня увидят днем, то многие последуют моему примеру. Желая сохранить веру в чистоте, он пошел к Иисусу ночью. Его никто не видел. Он знал, где Иисус проводит ночи, и пришел туда. Он очень уважал Иисуса, но что-то стояло преградой между ним и Иисусом. Никодим поприветствовал Иисуса, но почувствовал себя очень робко перед ним. Его слова выдают его настроение. Он пришел поспорить с ним, но вначале он выказал ему свое уважение. Выказал ему свое почитание словами: «Мы знаем, что ты учитель от Бога». Иисус как Бог, как обладающий наивысшей мудростью, он услышал и увидел, о чем спрашивает его Никодим. Что он хочет? Для чего он пришел? Он знал цель и сущность его прихода. Он приветствует его, а Иисус говорит ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не наследует Царства Божьего». Смотрите, что происходит. Никодим приветствует его, говорит ему слова уважения, а Иисус, как бы переходя из одной темы в другую, он ему отвечает на его глубинный вопрос: «Тебе должно родиться свыше». Для Никодима это не были слова какие-то новые. В Иудее, в Израиле была традиция, если язычник приходил и принимал иудаизм, верил в Бога, то его называли рожденным.
Это тот был человек, который...

который вновь родился. Духовный смысл этих слов был понятен, но его задело другое. Обычно люди с Никодимом говорили в уважительном тоне, как бы немного ниже становились его. А здесь Иисус сразу ему начал говорить то, что волновало его сердце. Он вначале с этим не согласился, но что-то

она заключалась в том, что он не признавал свою греховность. Он в глубине души подразумевал, что спасение, которое принадлежало Израилю, он автоматически должен был спастись. Потому что по всем канонам, которые нужно было исполнять внешне, он идеально поступал. Никто не мог его упрекнуть в чем-то, где бы он нарушил что-то или неправильно поступил, никто не мог упрекнуть. И когда, беседуя с учителем, с Иисусом, у него возникла проблема. Он не мог признать свою греховность. Он был глубоко верующий человек, как он считал. Он исключительно внешне выглядел самую высокую оценку можно было поставить этому. Но внутри что-то говорило ему, что когда он находился с Иисусом, он недостоин спасения. Иисус открыл ему то, о чем он давно думал. Иисус сказал: «Тебе должно родиться свыше». Иными словами, он ему сказал такие слова: «Ты не столько нуждаешься в каких-то новых теоретических познаниях, сколько ты нуждаешься в перерождении. Ты не столько нуждаешься в чем-то новом, сколько ты нуждаешься в изменении сердца. И пока у тебя что-то не поменяется внутри, ты не можешь сравнивать небесное и земное. Ты не можешь оценить то, что я говорю. То есть моя беседа с тобой о власти, о чудесах, она не будет спасительной для тебя». Насколько Никодим не был задет этим, но тем не менее, обладая мудростью, и мы знаем о том, что часто этот человек в Синедрионе спасал Иисуса. Спасал тем, что предлагал не просто какой-то фанатичный путь, который все предлагали, а предлагал подумать, взвесить, предложить Богу участвовать в этом. И мы знаем, что когда Иисус беседовал с ним в ту ночь, семя глубоко упало у него на сердце. Но на протяжении, пока Иисус был на земле, оно не давало всходов. Оно дало всход только после того, когда Иисус был вознесен на кресте. Никодим, когда слушал Иисуса, он задал ему вопрос, который был немножко таким с поддевкой. Он говорит: «А как может человек родиться, будучи стар?» Но Иисус не стал поддерживать этот спор. Он предложил ему вновь такие слова: «Истинно, истинно говорю тебе, тебе должно родиться свыше». И когда Никодим вновь услышал эти слова, когда Никодим вновь прочувствовал интонацию Иисуса, он только тогда задал вопрос: «А как это может быть?» Иисус сказал ему ответ: «Вспомни, как Моисей в пустыне вознес медного змея. Вспомни ту историю, когда медный змей был вознесен, и каждый, кто с верою мог посмотреть на этого змея, исцелялся. В Израиле Бог допустил, когда они шли из Египта по пустыне, из-за их ропота, неверия, допустил, что змеи стали нападать на них. И удивительное спасение было. Он сказал Моисею сделать медного змея, поставить на шест, и каждый, кто с верой посмотрел бы на змея, мог бы исцелиться. Парадокс. Бог всегда для нас делает то, что непонятно нам. Как это может быть?

Бог всегда действует таким образом не по логике человека. Здесь кусает змея, и ты должен на змею неживую посмотреть и получить исцеление. Но там есть замечательные слова. Каждый, кто с верой мог взглянуть, получал исцеление. Две стороны поклонения Богу, они постоянно вокруг нас. С одной стороны, нам очень легко жить делами. Мы сделали дело, доброе дело, и мы верим в это дело, и у нас настроение поднимается, потому что мы соответствуем. С другой стороны, спасение по вере подразумевает какой-то труд, время, затраты, и непонятно, что будет дальше. Невозможно получить спасение исполнением закона, но с другой стороны, одна вера тоже не может спасти. Вера – это как бы рука, которая хватается за божественные обетования. Вера – это то, чем мы можем Господу позволить работать над нашим сердцем. Просто одна вера, она не спасает. Спасает ее участие, как посредничество между нами и Богом. С другой стороны, вера показывает, что происходит в сердце. Вера показывает, происходят ли изменения в нашей жизни. И наше поведение, наше внешнее проявление показывает, что может происходить в сердце. Чему учит нас эта история? О чем нам она напоминает? Эта история приглашает нас родиться свыше. Без рождения свыше, без преобразования сердца мы не сможем оценить божественное приглашение к нам. Без изменения сердца мы не сможем полностью сказать Господи: «Да, я Твой». Без рождения свыше мы не можем сказать: «Господи, я недостоин». Если Бог не коснется нашего сердца, то все Его спасение, все Его приглашения, вся Его благодать, они не смогут убедить нас, что мы греховны. Без этой нужды внутренней, без понимания того, что я недостоин спасения, Господи, но уповаю на Твою милость, без этого человек не может спастись. Когда Никодим пришел к Учителю, к Иисусу, он желал получить ответы на свои глубокие вопросы. Он желал спасения, потому что искренне верил в Бога, и Бог еще его помиловал, даровал ему мудрость. Придя к Учителю, он нашел ответ. Ответ на свои важные жизненные вопросы. Дорогой слушатель, если ты придешь к Иисусу, пусть ты придешь ночью или ты придешь днем, Господь ответит на твои глубокие вопросы. Возможно, это будет не по твоей схеме. Никодима тоже удивляло не сам факт рождения свыше, а метод, который предложил Иисус ему. Поверь, что Господь сможет ответить на твои вопросы. Он заинтересован в том, чтобы спасти тебя, чтобы подарить тебе Царство Небесное. Поверь Ему. Поверь, приди к Нему ночью, расскажи Ему все, что есть на душе твоей. Расскажи Ему, что ты можешь

что ты хотел бы сделать, что ты можешь делать. И пусть Он своей благодатью коснется твоего сердца. Будь благословен.

0: и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его».
1: Елей – оливковое масло, которое в библейские времена считалось одним из главнейших продуктов. Елей употреблялся для множества целей – как составная часть пищи, как косметическое средство, как горючее для светильников и как лекарство. Кроме того, елей использовался в жертвоприношениях, а также в обрядах посвящения царей и священников. Елей символизирует в Библии радость и процветание. В 22-м, 44-м и в 91-м псалмах Божье благоволение сравнивается с умощением головы свежим елеем.
0: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне».

0: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальное отношение за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Ну, мне кажется, что проституция, в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег. Мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал. Это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
3: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает

0: Вот того, нет, чего человек хочет.
1: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
0: Это, ну, это со стороны женщины, так, а со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
2: Своих влечений, плоских
0: потребностей.
1: А, ну, со стороны мужчины, да, конечно, потому что он потребитель.
3: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина, да, занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
2: Или она ищет любовь.
3: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна. Угу. И для нее смена партнеров вот такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу заручаться.
1: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
2: Знаете,
1: а вот здесь вот что начинается, да? То
2: я
1: есть вспоминаю. Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
2: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения – это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки – это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
4: Искажает образ женщины проституция. У меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание в Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти, видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда, но мне здесь недалеко. Ну, я еду, и она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Андрей, называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос: а вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
3: Был шокирован.
4: Был шокирован, да. И я так про себя помолился, думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщине. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, и нет проблем с этим. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Она говорит, ну вот у меня, я живу в деревне, у меня маленькие дети, мужа нет, вот надо как-то зарабатывать, работать негде.
1: Ну вот, да, причина.
4: Вот, и я ей пожелал тогда, говорю, есть Господь, который вас любит, и, пожалуйста, не занимайтесь этим. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем, о здоровье.
3: Наверное, все пасторы, кто оказывались в таких ситуациях, говорили те же слова. Потому что вы говорите, и мне очень знакомо это.
4: Да.
3: Когда девушка точно так же подходила и предлагала свои услуги. Вы знаете, я ее спросил, дитя, я вот так к ней обратился, дитя, что тебя побудило это делать? Она мне ответила, как и вам, что мне нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми...

0: вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
1: Так. Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, и поехала дальше. Да. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
0: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге «Бытие» 38 главе. Прочитаем, да?
2: Да.
0: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства, да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его, и уведомили Фамарь, говоря, вот свекор твой идет Фомну, стричь скот свой. И сняла она себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге Фомну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог. И как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину?
2: Ну, так сказать,
0: сделать такой шаг.
2: Да.
1: Кажется, как будто несправедливость
2: здесь,
1: по отношению ее.
2: Но здесь не деньги, правильно?
0: Она представила себя как
2: проститутка.
0: Блудница. Да. И, в общем-то, все способствовало.
3: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, да. Потому что она рассуждала таким образом. Если мне обещали, что, значит...
1: Что я не останусь одна.
3: Да, я не останусь одна, меня не бросят. А тут вот, мне солгали. А что делать?
0: А можно ли для достижения справедливости
1: идти на такой грех?
0: Идти на такие же делать шаги?
1: Конечно же, нет.
2: Конечно, нет. Конечно, нет. Нельзя таким способом, как сказать...
1: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
0: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
2: Давайте посмотрим.
3: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
2: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
1: И он ее как-то узнал.
3: Да.
2: Но он ее узнал по одежде. Она же закрыла лицо свое, то есть она была одета. Вот, давайте вот это вот скажите, то есть отношение вот к этому какое? Продолжите.
3: Вот этот момент, когда Иуда, скажем так, совершает вот это блудодеяние, он в этот момент находится вдали от Бога.

0: вдали от Творца, вдали от братьев. И поэтому Бог негативно к этому относится. Но здесь ответственность лежит как раз-таки на мужчине. Mm. В данном случае ответственен за вот это искажение божественного установления лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
1: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фомаре, сколько в Иуде, и даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
2: Да. Да. Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога вот, за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, да, 19, 29 и 21.7.
0: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом».
2: И Левит 21.7.
3: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
2: То есть вот как Бог, да, относится, понятно, к проституции? И какие наказания от Бога вот предполагаются?
1: Но в данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах и той же книге Левит, в общем понятие блуд — это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
0: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
2: И
0: вот
2: проститутка, она называется блудницей.
0: Да,
2: вот.
0: Да. И в Библии это четко тоже позиция прорисована о том, что ну, человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, да, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает подобное поведение, потому что оно является искажением. Касательно того, ну, что, какие еще, скажем так, санкции, да, применяются по отношению к таким... к таким людям, ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин, и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискнут сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
2: Хорошо, а... отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами.
1: Вы знаете, есть такая поговорка: если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию.
2: Но это
1: она,
2: да.
1: Она
3: причем
1: имеет,
3: древняя профессия.
1: Она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женатые, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни болезни,
0: искали бы себе жену,
1: то в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что вина того, что это в обществе есть, вина лежит на мужчинах.
0: Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях язычников,
2: да, в котором
0: проституция, особенно храмовая,
2: да.
0: Особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет

0: женщину для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом. И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать.
1: Эпидемия.
0: И до тех пор, пока сын первосвященника не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы,
2: ситуация, тогда нравы были совершенно другими, но это, в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
3: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога – это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
4: Да,
3: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
4: Я не понимаю.
2: Знаете, однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь. Никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
4: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
0: ну, конечно.
4: Он где начал и где он закончил? То есть он, и там понятно, что ходил в блудницы и занимался
2: случай
4: этим.
2: Случай с Самсоном, это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
4: Его,
2: он
4: да,
2: был
4: его
2: одарен
4: Бог
2: колоссальной
4: избрал.
2: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
4: Божье призвание.
2: Другими словами, да. У него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
4: Да.
2: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
4: да,
2: он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
1: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
4: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда
1: избрал
4: вот может сказать,
1: путь.
4: Да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
2: Ну, в слове
4: это
2: хотим.
4: Точно не понимают.
2: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
4: Ну да.
2: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
1: законные
2: своей
1: рамки.
2: Собственной да, семьи?
4: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова. Или здоров, это нормально, хоти и делай.
2: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
4: Ну, я не знаю. Я считаю, что да, но они так не считают.
0: Здоров еще как, потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
4: нет, он думает только о себе.
0: Он думает о ее оргазме?
4: Конечно,
0: я вас умоляю, да. Конечно, нет. Он думает о своем, о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
4: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
0: Он заплатил за что?
4: Ну, как за что?
0: Спустить пар?
4: Ну, конечно,
0: но
4: за что.
0: Но это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения.
4: Ну,
0: я еще раз хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина.

0: сексуальный эгоист, вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
1: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать, значит, женщин для сексуального удовлетворения – это не попытка достичь любви, потому что
2: конечно,
1: любви
2: такая, здесь конечно, вообще
1: просто
3: абсолютно да. нет. Да.
1: И вот здесь кроется как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение – это есть любовь.
2: Это любовь и счастье.
1: Счастье.
2: Только.
1: Но
2: вот
1: использовать
2: вот.
1: Услуги проститутки – это… прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
0: Верно. Знаете, это мне вот напомнило, ну вот хочу пример такой привести. Это все равно, что подойти к, ну, к такому большим воротам, да, красивым таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться. Вот как красиво ворота вообще сделаны. Так здорово, мне так нравится. Вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция – это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
1: И еще хотел бы, знаете, что сказать, вот… Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
2: Да.
1: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава, и 1 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Посмотрите, автор как бы возвращает нас туда, к бытие, где Бог придумал это, и показывает, что когда человек, мужчина, и неважно, женщина, совокупляется с другим человеком, он даже не понимает,
2: да.
1: что сейчас происходит.
3: С кем он
1: это
3: соединяется,
1: не просто,
3: да?
1: Это не просто половой акт. А происходит вот это таинство, которое Бог предусмотрел только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одной.
3: Знаете, мы сейчас хорошо, вот так вот, да, мы так вот так ситуацию да. нагнетаем, что все да, это так плохо.
2: Давайте я спрошу.
3: А я вот...
2: Ключевой вопрос, ну говорите.
3: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, да, которые, ну вот этим девушкам,
2: да,
3: женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
2: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
4: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
2: Угу.
4: То есть, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
2: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот...
0: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали подобные
2: вот,
0: женщины.
2: То Мария есть,
0: Магдалина
2: да,
0: была
2: вот я про нее бы хотела, да.
0: И ее случай – это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
2: Да,
0: но с другой стороны, он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и
2: да,
0: притаскивают
2: и
0: для
2: что?
0: Того, чтобы убить.
3: И
2: закон Моисея. Его они спрашивают.
0: Христос
2: да, они
0: очень
2: его.
0: Красиво там отвечает. Он задает вопрос, а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начиная от старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
1: Можно момент один? Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное в том,

0: Которая, да. Эта женщина является прабабушкой самого Христа. Она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, посмотрите, отношение Бога. Он готов прощать, он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
1: Согласен полностью с одной стороны. С другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной. Да? И он говорит, иди и впредь не греши. А перед этим он говорит, никто не осудил тебя? Она отвечает, нет, Господи. И я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что, знаешь, ну, случилось у тебя так в жизни. Бедная ты моя. Он сказал, иди и впредь не греши. Поэтому Бог любит грешника.
0: В этом выражена его позиция.
1: Но грех, он не терпит грех.
2: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним. Вдруг он в чем-то согрешает. И неверующим людям, людям из мира проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Вот. А что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному. У нас различное образование. Мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения, можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться,

0: очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры. Вот, допустим, мы можем открыть послание к Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел, пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Но вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это не культурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом. Да? Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви, они каждый трудились для Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что что так возмутило или что так огорчило апостола Павла? Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог в дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного, ни обрезанного. Все, вот все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей, он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да.
0: Но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.
1: Ага, искренними. Ну вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми. А бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
0: Все верно, все верно. Ну, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость, какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но

Размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. Поэтому, говоря о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас.

0: допустим, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царство» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом. Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа. То есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди. Они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида. Что... И знаете, когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения. Я должен был пойти в новую школу. И я пришел в новую школу. Меня там не знали. Я пришел из сельской местности в столичную школу. Требования другие. Оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам, какие были. Там меня уважали, принимали, любили. Ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она органически, она просто у ней вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это, ну, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается. Руки опускаются. И учитель, вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает. То есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7-м классе. Тогда 10 лет учились в среднем образовании. Сокращая рассказ, скажу, что школу я заканчивал, эту школу, с хорошими и отличными оценками по алгебре и геометрии. Был один из, ну, это нескромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил. Допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну... Ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда, я скажу открыто, в молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то, в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть, и быть верующим человеком, но не в церкви. Там можно молиться,

0: учиться читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице и все остальное. И вот один проповедник с этим не согласился, тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. Угу. Он приехал, чтобы ну, как-то что-то сделать, когда он услышал, чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. Приходят братья, один брат из церкви говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной, а это был скромный брат, он такой, знаете, тихий, он никогда ни на кого не кричал, не ругался, таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду, нет, все, не надо, не трогайте меня, все, я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. А он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом, ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь: не лезьте в мою жизнь. Он: ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную. Все. Вылазь, я сейчас спущусь, тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит: нет, идем прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано: любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. Mm-hmm. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Mm-hmm. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит, как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Mm-hmm. Он что-то допускает. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу, и это может послужить действительно к моему спасению. Угу. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то, и другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог, да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал: ну, не хочет, простите, Ваня, выходить к вам на разговор.
0: Туда ему и дорогу.
1: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор это был важный и судьбоносный.
0: Да, да.
1: Вот,
0: я
1: да.
0: Я вернулся в церковь,
1: да,
0: после этого разговора.
1: Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
0: Да, совершенно верно, допустимо. И, между прочим, когда мы, для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея, она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается: горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины. Иногда Иисус прибегал, ну, к таким, ну, как бы нелестным выражениям. Конечно, он, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать, конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать.

0: вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7 глава, стих 12, Господь учил. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Очень важный принцип, ну просто краеугольный камень. То есть, когда ты вот, ну, полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что как бы вот, ну, мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой... Поставь себя на его место. Поставь. Вот в моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека. К сожалению. То есть я вот живу, я вроде верующий человек, пастор. Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Ну, я вот живу в таком вот, в своей... грубо говоря, ауре, да, в таком вот восприятии. Все правильно. Господь видит мою упрямость, видит мою закрытость. И не пытается мне там что-то вдолбить, простите, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю... чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение. То есть,
1: сцепить немножко.
0: И то мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе, апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто, как ты хотел бы, чтобы с тобой... Ну вот, поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все, мне достаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбит, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть я, ну, у меня были факты, что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое. Все было в арсенале моем. Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был. Вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно, у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто

0: то мне помощь.
1: Угу.
0: И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, ну можешь, Ваня, ну пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось. Ну, я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, подвел в этом. И вот слава Богу, что тогда как бы вот, ну, Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, ну, думая Духа Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня. И в то же время так просто. И в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил так, знаете, ну, продерзить, дерзнуть. И я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, а, ты еще сомневаешься, ты еще глумишься над чувством любви. Хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утрирую. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым и быть позитивным, потому что Бог наш – любовь.
1: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански, там… с добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду. Например, мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем. Или будем носить в себе обиду и ничего не скажем. Но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке. И о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.
0: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить местом Писания из первого послания Петра, второй главы. Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. Вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

истинным совершенством является любовь. Любовь. Что это? Вот как бы вы ответили на вопрос, что такое любовь? Ну, можно почитать, что об этом пишут толкователи. Так толковый словарь «Далее» говорит, что любовь – это сильное чувство, чувство привязанности, начинающееся от склонности и доходящее до страсти, а также сильное желание, предпочтение кого-либо или чего-либо. По воле часто безрассудно. Кроме того, любовь включает в себя сердечную привязанность, вожделение и расположенность к чему-либо. Вот так в одном месте написано. Хорошо, толковый словарь Ожегова говорит, что любовь – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство и тому подобное. Вот глядя на эти толкования, можно увидеть, что в самом деле то, что представлено как любовь, действительно возникает между двумя личностями противоположного пола. Ну, а еще мы любим маму, папу, или бабушку, или дедушку. А можно любить домашнее животное, кошку, например. В самом деле, похоже на то, что любовь – это какая-то, правда, привязанность. Только хочется добавить привязанность, которая по-разному выражается в нашей жизни в зависимости от объекта. Вот тут у любви есть своя философия. Но если мы, например, любим какую-то мебель, то мы будем протирать ее тряпочкой, беречь ее от пыли. Если это какое-нибудь животное, то мы будем заботиться о нем, кормить, купать, ну и тому подобное. Как-то однажды я прочитал такое размышление о любви. Например, человек часто говорит, что любит рыбу. Но на самом деле он любит не рыбу, а себя. Человек любит есть рыбу. Для него это вкусно, приятно. Если бы человек любил рыбу, то он бы поставил где-нибудь на подоконнике большой аквариум, запустил

Пустил бы туда живую рыбу, менял бы периодически воду, кормил бы ее и всячески бы о ней заботился. Ну, как-то так. Так, если объектом любви является парень или девушка, это вообще отдельная тема. Про эту любовь складывают стихи, песни, о ней много говорят, и обычно мы сразу понимаем, о чем идет речь. Но что можно сказать о любви Бога к человеку, и исходя из этого, о любви вообще как таковой? Вот о той самой, о которой, по словам апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 13 главе написано. Помните как? Что любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. А тут философия любви принимает совсем другой оттенок. О нем пишет апостол Иоанн в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В каком смысле отдал? А на смерть отдал, на смерть за грешных людей. Да, так возлюбил Бог мир. Посмотрите на Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Накануне голгофских страданий в невыразимой агонии он просит Бога Отца, чтобы миновала его чаша сия. Евангелист Матфей пишет в 26 главе. Потом, как там написано, потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот она, любовь. Иисус понес на себе грех мира. И наш с вами грех в том числе. Да, это так. Иисус в Гефсиманском саду пребывал в такой агонии, что кровавый пот капал с его чела. Но вот как можно понять вот эту любовь? Что чувствовал Господь, если Он просил, чтобы миновала Его чаша сия? Какая чаша? Под чашей подразумевается смертная казнь на кресте. И мы видим, что все естество Иисуса Христа воспротивилось этому. Но Он, тем не менее, добавляет, не как я хочу, но как ты. Вот она, Божья любовь. Вот как она выражается по отношению к человеку. Библия говорит, что сам Бог и есть любовь. А значит, когда я размышляю о любви, я размышляю о Боге. И вот тут я начинаю понимать, что приведенные выше определения, ну, зачитанные из толковых словарей Даля и Ожегова, они довольно поверхностно передают значение любви, которое описано в Библии. Истинным совершенством является любовь. Но вообще древние греки делили любовь на семь частей. Эрос, филия, сторге, агапе,

людус, мания и прагма. Но я заметил, что в Библии в некоторых, ну, некоторые из этих слов используются лишь как синонимы, не более. Вот почему-то считают, что к Богу применима любовь агапы. Я бы не торопился так утверждать. Дело в том, что Библия повествует о любви, но при этом ее авторы не используют греческую философию, а только эти термины, означающие любовь, как синонимы и не более того. Ну, иначе как выразить мысли о любви на греческом языке, если в греческом языке наличествуют вот лишь эти слова? А значит, подробно описывать эти греческие термины нет смысла. Ну, мне просто не хватит на это времени, чтобы объяснять, что это такое. Да и незачем это делать. Нам ведь важно не то, что греческая философия говорит о любви. Нам интересно, что о ней говорит Библия и сам автор любви, Господь Бог. А эта задача непростая, и я сам по себе боюсь что-то неправильно сказать о любви. Да. И, наверное, я не решился бы об этом говорить, если бы не одно обстоятельство. О любви говорит апостол Павел. И я решил переложить на него всю ответственность за точность высказывания об этом непростом предмете. В своем первом послании к Коринфянам он дает совет вдовам не выходить замуж повторно и при этом добавляет так: «По моему совету одумаю, и я имею Духа Божия». Апостол Павел, великий апостол Павел, водимый Духом Божьим, вот этот человек оставил нам свое заключение о том, что такое любовь. Давайте прочитаем в его послании к Колоссянам в 3 главе, что он там об этом говорит. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Вот так. Вдохновенный, вдохновленный Богом, Павел пишет о том, что есть в человеке нечто, что делает его совершенным в глазах Божьих. И Павел перечисляет некоторые из этих качеств. Ну, наверняка этих качеств больше. Но давайте прочитаем о тех, которые перечисляет апостол Павел в том же послании к Колоссянам. Он пишет: «Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Итак, он пишет, чтобы мы облеклись, то есть оделись в нечто. Во что? Вот он перечисляет, во что нужно одеться. Итак, это милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Вот пять качеств. Начнем с милосердия. Милосердие. Что такое милосердие? Мне понравилось, как об этом пишет социологический словарь. Вот он говорит: милосердие – это деятельное сострадание и конкретно выраженная доброта по отношению к нуждающимся, обездоленным. Одна из даровных свыше добродетелей во всех мировых религиях, способствующая преодолению греховности и открывающая путь к личному спасению. Вот как-то так сказано. Но чтобы мы как-то почувствовали, что такое милосердие, хочется обратиться все-таки к какому-то реальному примеру. Например, к притче о милосердии.

милосердном самарянине. Эта притча записана в Евангелии от Луки, в 10 главе вы можете ее найти. Лука повествует о том, что к Иисусу Христу с коварным вопросом, испытывая его, подошел один учитель закона и спросил о том, а что это в законе Божьем является главным? Иисус ответил просто: в законе что написано? Как читаешь? И еще добавлю, учишь ведь, законники учили закону Божьему, так и есть, ну, то есть учили, как соблюдать этот закон. И в результате беседы Иисуса Христа с этим законоучителем выяснилось, что в законе самое главное – любить. Смысл вот этого самого закона в этом и заключается – любить Бога и ближнего, как самого себя. Причем любить-то не просто, а всем сердцем, всем разумением. Ага, смотрите, что говорили. Мы же говорим о любви, и нам интересна же именно эта тема о любви. Что же скажет о любви сам Иисус Христос? Мы видим, что любовь не может быть сама по себе, ей нужен объект любви. Любить надо кого-то. Так кого? А вот это и был тот самый главный вопрос. Кого? А в те времена евреи очень не любили тех, кого называли самарянами. Считали их, ну, чем-то вроде еретиков, отступников от истинной веры. Итак, выясняя, кто для человека в данной ситуации ближний, Иисус Христос и рассказал вот эту притчу о том, как... Ну, впрочем, давайте прочтем ее в Евангелии от Луки, в 10 главе. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если что и сдержишь более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам? Ну, он сказал, оказавший ему милость, так бы я и все сказали. А тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Следующая важная черта – это кротость. Вот что о кротости написано в словаре Ожегова. Это свойство характера, заключающееся в доброжелательном отношении к окружающим, уступчивости им. Какие синонимы слова «кротость»? Беззлобие, покорность, мягкость, добродушие, добросердечие, незлобливость. И в качестве примера, опять же, можно привести Иисуса Христа. Да, впрочем, у него, конечно, все можно увидеть одежды совершенства. Он же автор, он создатель этого совершенства. О себе он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим,
ибо иго мое благо,

и бремя мое легко». Это записал евангелист Матфей в 11 главе. И вот, живя на земле среди грешных людей, он был камнем преткновения для власти имеющих религиозных лидеров того времени. Они в стремлении очернить его и оболгать его всячески пытались сделать так, чтобы он приткнулся о какие-нибудь учения и законы, взятые из Писания, но исповедуемые в преломлении их понимания. Иисуса Христа пытались обвинить в пренебрежении тем, что называется преданием старцев. Но и не только. Не кажется ли вам, что пытаться испытывать того, кто создал этот мир и все законы, которые этим миром управляют, вообще смешно? Он тот, кто мог взять верх в любом богословском споре. Но у него был лишь один весомый аргумент на все претензии. Он не приписывал себе славу великого богослова, целителя, чудотворца, хотя был всем этим. Он говорил, что все, что он делает, является исполнением воли пославшего его небесного Отца. Иисус этим заявлял, что он не искал своей славы, навязывая свою волю. Он исполнял волю Отца. Он укротил себя под его власть. Следующая составляющая совершенства какая? Долготерпение. Долготерпение – это способность терпеливо переносить разного рода невзгоды, трудности, напасти, болезни, лишения, ну и тому подобного, без потери внутреннего мира. Но обычно это качество необходимо в стремлении что-то изменить к лучшему. Вот мы перечислили 5 этих самых совершенств, 5 одежд совершенства, как это можно сказать по апостолу Павлу. Так что же такое любовь? А вот апостол Павел предписывает нам одеться вот в эти одежды. Давайте теперь оденемся в них. Вот, допустим, я одену рубаху милосердия. Затем поверх нее надену еще благость. Что ж мне будет теплее, если я, кроме этого, надену еще и смиренно мудрее? Но и этого мало. Надо еще примерить кафтан кротости, и, пожалуй, еще сверху нужно накинуть накидку долготерпения. Вот теперь точно не замерзну. Так вот, что ж такое любовь? А вот теперь, когда вот это все я на себя надел, нужно вот все это взять и объединить в одно. Как это сделать? А нужно взять пояс, которым я подпоясываюсь, и объединяю все это в одно. Вот этот пояс, который все это объединяет, а вот это и есть любовь, как пишет апостол Павел, совокупность совершенства. И что же у нас получилось? А получилась некая приправа, которая делает блюдо вкусным. Ну, допустим, сварил я борщ, запустил туда все, что надо, в кастрюлю, картофель, капусту, пассерованные овощи. И вот вроде бы все правильно сделал, но что-то не хватает. И вот беру я приправу чудодейственную, добавляю ее, и, о чудо, борщ становится вкусным. Вот любовь – это приправа к жизни, делающая ее другой. Стоит ее применить, как вдруг все меняется. Хитрый становится умным, фанатизм превращается в веру, высокомерие превращается в честь. Насильник становится человеком, мудро применяя.

меняющим власть, которой его наделили. Тот, кто раньше был неуступчив и слыл тем, про которого говорят, что к нему, ну, как-то, говорит, на казень к нему не подъедешь, вдруг становится тем, о котором говорят, как о человеке, на самом деле знающем, почему и как он поступает. Критикан становится тем, кто руководствуется правдой, а не ложью. Жадный становится мудро распоряжающимся своими ресурсами. Двуличный становится воспитанным, раздражительный тем, кто спокойно выполняет свои обязанности. Лицемер становится приветливым, жестокий становится справедливым, бесцеремонный – ответственным. В мире, в котором мы живем, конечно же, это редкость. Но у Бога в церкви так должно быть. Апостолы называли церковь телом, в котором верующий – это то, из чего это тело состоит. И апостол Павел, говоря о любви, добавляет: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Истинным совершенством является любовь.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Мы обычные люди, живем в обычном мире. Как нам научиться думать о духовном и жить духовной жизнью в единении с Богом? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы изучаем с вами Евангелие от Иоанна, и у нас уже с вами 6 глава. Давайте, наверное, прочитаем в синодальном переводе. Сегодня мы читаем с 22 по 59 текст. Прошу вас, прочитайте, пожалуйста.
1: На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. Итак, сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь».

0: жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: «Я шел с небес»?» И Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывают во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
1: Вот если мы возвращаемся, да, к началу этого отрывка, мы видим здесь, что, да, и вспоминаем, если предыдущий, да, отрывок, который мы читали в предыдущей программе, да, Иисус накормил бесплатно 5000 человек, ну, кроме женщин и детей. И на другой день народ пешком побежал за ним аж на другой берег озера. Вот почему народ, что народ так заставляет стремиться за Богом? Это чудеса или какой-то уже осмысленный подход? Вот можно ли как-то посмотреть на это, узнать это?
0: Видите, здесь интересная ситуация. Мы сегодня изучаем всего лишь отрывок главы, да? И эта глава началась у нас в прошлый раз. И это одно цельное повествование. Если до этого мы видим, что Иисус физически насыщает людей, и от физического он переходит к духовному, как раз-таки мы вот в сегодняшнем будем говорить о духовной пище, да, размышлять, что Господь нам об этом говорит. Это как в истории с самарянкой, когда Иисус от реальной жажды переходит к жажде духовной. И то есть таким же образом Иисус действует и здесь. Только если там это было все в рамках одного диалога, то здесь это уже у нас в рамках нескольких дней. И мы видим о том, что народ был накормлен, народ хотел воцарить Иисуса. Иисус, зная, что внутри их сердец, оставляет их, учеников отправляет, то есть всех, кто мог сообщаться, он разъединяет и уходит. И, естественно, народ, как мы говорили в прошлый раз, сначала в нем увидел того самого Мессию-воителя, и они на него возлагали надежды. Но тут они успевают разочароваться, так как он не берет на себя ту власть, которую ему хотели дать. Он ее избегает. И мы с вами видим о том, что в принципе, то, что здесь происходит, это тоже очень знаменательно было для народа израильского. Мы с вами говорили о том, что это было преддверие Пасхи. Мы знаем из исторических сведений о том, что народ израильский связывал манну небесную с Пасхой. Хотя вроде бы ничего общего, как может показаться, но исходя из того, что народ израильский вышел из Египта и совершил Пасху в первый месяц, 15 числа. А манна пошла во второй месяц, 15 числа, начала с неба падать. То они все равно проводят эту взаимосвязь. Каким образом? Те, кто не мог совершить Пасху 15.01, так скажем, да, то они должны были

совершить ее 15.02. Ну, то есть на это могло сказываться то, что человек в пути, человек болеет и не имеет права совершать ее, да, то есть ритуальная нечистота. И вот, вот эта запасная дата приходилась как раз-таки на 15.02. И получается, что когда весь Израиль совершил Пасху, именно тогда и начинает падать манна небесная. И когда народ израильский приходит к земле обетованной,

0: вот эти две вещи, манну, Пасху, и они верили, что Мессия, подобный Моисею, должен прийти как раз-таки на Пасху, и с его приходом вновь должна начать падать манна небесная.
1: Манна небесная, да.
0: И когда Иисус начинает кормить людей хлебом, да, но они явно были свидетелями этого чуда, угу. то они начинают видеть в нем Мессию, именно поэтому они хотят его воцарить. Угу. И Иисус этого не дает. Угу. Он уходит. У них происходит некоторое разочарование. Но, тем не менее, они следуют за ним дальше. Но, как нам показывает сам евангелист, они все-таки следуют за чудесами. Они хотят еще больших чудес, и, как мы это увидим дальше, они требуют от него подтверждения того, что ты Мессия, чудо, да? Он говорит, хлеб, шедший с небес. Они говорят, докажи, что ты Мессия, соверши знамение. А он говорит, ну я и есть то самое знамение. Угу. Я есть тот хлеб, а вы просите чего-то большего. И то есть, если бы они уверовали во Христа, то они бы получили то самое заверение о том, что он есть Мессия. Угу. И как мы увидим дальше, здесь будет подниматься как раз-таки в речи Иисуса к ним вопрос веры.
1: Вот здесь такой интересный момент, почему все-таки людям нужны были тогда чудеса. Мы же сейчас, если мы переходим, да, на наш век, у нас нет каких-то таких явных чудес, да, понятно, что у многих людей как бы в жизни совершаются чудеса, вот, какие-то своего какого-то рода, да, своего понимания, но тогда людям нужно было какое-то знамение. Почему? У них не было нужды во Христе или что? Они же были больные, хромые, косые, ну вот если мы читаем из предыдущего отрывка. Почему так им это было важно, чтобы вот у них там манна с небес падала, да, вот что здесь важно?
0: Хорошо, Мария, давайте представим, что вы завтра утром просыпаетесь, собираетесь на работу, и вдруг стук в двери к вам заходит, ну не заходит, да, а пришел человек, который говорит, я пророк, и у меня есть пророчество для тебя. Какова ваша реакция?
1: За вас искренне рады, но мне на работу пора.
0: Неужели у вас нет нужды в Боге, во Христе?
1: Так у меня же есть Бог, я же в Него верю. Зачем мне какой-то там пророк? Я знаю, что то просто так пророк не придет. Это все за лжеучитель какой-то.
0: Вы не верите о том, что Бог будет посылать пророков? Сказано в Писании о том, что будут пророчествовать и старцы, и молодые.
1: В это я верю, но что человек придет ко мне рано утром, то есть, видите, каким-то там
0: у вас есть
1: посылом.
0: Собственное мнение, как это должно быть, собственное предубеждение уже.
1: Да, у меня, тем более, у меня есть как бы, так скажем, источник, вот, ну то есть как бы зачем мне посредник.
0: Но при этом же Писание не отменяет дар пророчества, будем честны.
1: Ну, да, конечно.
0: Или
1: но
0: вы, как Моисей,
1: реже.
0: Общаетесь с Богом каждый
1: через
0: день,
1: горящий куст.
0: Так скажем, лицом к лицу, да? Ну, понятное дело, что речь идет о тесном взаимоотношении, где его слышите, он вам отвечает, вы ему, да? Такой диалог, как у нас с вами сейчас. Мы понимаем, что Бог и в наше время действует через пророков. Но первое, что вы захотите сделать, вы ему скажете, а ты докажи, что ты не лжепророк,
1: да,
0: о том, что ты действительно от Бога. Понимаете? У вас же есть нужда? Есть. Но вы почему-то сразу не верите человеку сходу, что он действительно тот самый. То же самое происходит и у народа Израилева. Потому что, в принципе, если мы будем смотреть более трезво на всю ситуацию, мы, да, с позиции христианства современного говорим, вот, иудеи не приняли Христа, вот, как они могли, это же было явно. Но когда они все это проживали, они не имели Евангелий, они не имели посланий, да, и многого другого. То есть мы сейчас уже смотрим намного шире, панорамно, и можем делать, знаете, как бывает, вот вы сначала как-то сделали, а потом спустя время обдумывали, рассматривали и поняли, что совершенно иначе все выглядело. Мы вот имеем эту возможность посмотреть на ту историю. Древний Израиль не умаляет того, что они не приняли Христа, я не пытаюсь их защитить.
1: Так.
0: Но сама суть заключается в том, что у них уже были проблемы, как мы говорили, с тем, что язычество входит в их религию. И они пытались защитить свою чистоту веры, они пытались защитить

0: свой народ. И, как мы говорим, пришел Иоанн Креститель, который собирает толпы вокруг себя. Они идут и, естественно, задают вопрос, на каком праве ты это делаешь? То есть здесь, знаете, вопрос же не стоит, ты нам платишь, не платишь, там, мы тебя ставили, не ставили, а вопрос стоит, на каком праве? Божественное ли это право? Действительно ли ты от Бога? То есть они как аудит некоторые, который проверяет. И когда приходит Иисус, то к нему те же требования, как и ко всем другим, потому что в то время было достаточно лжемессий, которые погубили очень много иудеев. Да. И одним из таких, да, как нам известно, все благодаря одному из таких лжемессий закончил существование сам храм в 70-х годах. И таким вот образом мы видим о том, что здесь народ, с одной стороны, он делает правильные действия, он просит знамения. Но проблема в том, что Иисус уже дает им эти знамения, но они не видят и не слышат этого. О том, что они требуют еще и еще. И как Христос сказал, помните, Он говорит, вы идете за Мною, потому что Я вас хлебом накормил.
1: Да,
0: и, вот... То есть им вот хочется просто вот это, чтобы были одни благословения рядом, и все. Но они не пытаются углубиться в суть куда-то,
1: зрить в корень. Да. Вот здесь такой вопрос. Он в стихах, да, 30-х говорит, «Я есть хлеб жизни». Вот понятно, что речь не об обычной пище, понятно, что речь о Христе. Но если вот им постоянно нужны были какие-то знамения, он здесь говорит достаточно, как я понимаю, духовную такую вещь, очень такую глубокомысленную. Вот как нам сейчас понять, во-первых, вот эту фразу, да, а во-вторых, да, почему вот он им так открывается, да, почему он им такое говорит, если про духовный такой как бы хлеб?
0: Ну, видите, как бы Иисус чуть раньше им говорит о том, что вы должны печься в первую очередь не о земном, а о духовном, не о материальном, а о духовном. То есть он переносит их взор. Эта проблема была тогда, и эта проблема очень явно есть сейчас, когда мы вроде бы верующие, но мы всю свою жизнь кладем на то, чтобы обеспечить семью, будущность своей семьи, своих детей, но при этом мы забываем инвестировать в отношения с Богом и свою вечную жизнь. И вот здесь как раз-таки Иисус говорит о том, что, ну вот если мы с вами читаем, да, в 27-м тексте Он здесь говорит нам о том, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. То есть старайтесь, это говорит, прикладывайте усилия. Да? И это очень важный урок для нас о том, что мы должны быть верными управляющими. То есть Писание, оно несет образ управителя на каждом верующем человеке. То, что мы должны мудро распоряжаться тем, что имеем. Время, финансы и все, что есть. И вот как раз-таки здесь вопрос того, что мы должны понимать приоритет духовного над физическим. Мы должны понимать о том, что Иисус не порицает труд и благополучие семьи, заботу об этом, но Он порицает, когда это мешает служению, когда это мешает личным отношениям с Ним, когда все уходит только туда, как будто у человека нет духовных нужд. А его самая большая нужда – это в Господе. И вот когда мы говорим, почему Иисус так предстает, «Я есть им хлеб жизни», то Он сравнивает нужду физическую с нуждой духовной. Он говорит, вот как вы нуждаетесь ежедневно в хлебе, то также вы нуждаетесь и во Мне. И Я есть тот, кто может утолить вашу жажду, ваш голод. Мы с вами можем увидеть, что Иисус вот эти фразы, да, начиная с 35 текста, начинает говорить уже в первом лице единственного числа. То есть, к примеру, 33 текст, он говорит, тот, который сходит с небес, дает жизнь миру. Потом он говорит в 35 тексте, «Я хлеб жизни». Потом он в 41-м, «Я хлеб жизни, который сходит с небес». Потом в 48-м, «Я хлеб жизни». В 51-м, «Я хлеб жизни, который сходит с небес». И в 58-м, «Хлеб, который сходит с небес, дает жизнь миру». То есть мы видим здесь четкую структуру, и Христос уже прямо им говорит о том, кем Он является. Он говорит прямо им о

0: о том, что только во мне вы можете найти утоление своей жажды. И я есть тот, кого вы ожидаете. Вы ожидаете пищу физическую, а надо ожидать духовную, потому что именно я тот хлеб с небес. И он это им много раз показывает. И мы здесь как бы и видим, да, о том, что очень важно не просто смотреть на чудеса, как мы говорили, чудеса могут ослепить нас и не показать Божьего откровения. Потому что как раз-таки здесь народ ослеплен чудесами и не видит подлинного откровения о том, кем является Иисус.
1: Ну, то есть получается, что там вот он говорит, да, говорит в стихах, что он хлеб жизни. Сейчас вы сказали, если мы проводим параллельно наше время, да, что управлять своим временем, да, быть таким управленцем, наверное, своей жизни. Но а где же здесь тогда Христос? Как мы можем сейчас вот именно взращивать духовный, так скажем, хлеб, да, и питаться духовным хлебом для нашей веры?
0: Но видите, мы не можем взращивать хлеб, потому что хлебом является Иисус.
1: Так.
0: И что мы можем делать, так это пребывать в Нем. Наша вера должна быть действенной. То есть мы здесь опять же находим о том, что Христос говорит, верующий не будет алкать. Да? Угу. Давайте вот прочтем. Это, по-моему, 35-й текст. Иисус же сказал им, «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И вот верующий, мы опять возвращаемся к этой теме, Христос не один раз об этом говорит уже, да, о том, что продолжающий верить, не однажды поверивший, а тот, который каждый день приходит ко Христу, тот, который каждый день имеет с Ним личные взаимоотношения, тот, который обращается к Нему, тот, который изучает Его Слово к себе, потому что вот, Господь уже очень многое дал для нас, и мы порой приходим и говорим, ну я же молюсь, мне Бог ответит. Но возникает вопрос, если Бог уже дал нам много ответов, почему Он должен на все нам отвечать, если Он уже дал? А мы не хотим потрудиться и заглянуть в то, что Он уже нам сказал. Понимаете? То есть здесь тоже не должно быть какого-то перекоса. Я молюсь, и этого достаточно. Молитва – это наше к Богу обращение. Слово Божье – это Божье обращение к нам. И вот это тот самый диалог нашего общения. И вот если мы действительно каждый день приходим к Господу, то Он дает обетование, что тот, кто приходит с верою к Нему, не будет алкать, не будет жаждать, потому что Господь его будет каждый день насыщать.
1: И вот здесь тоже такой момент. Вы говорили в самом начале о том, что ученики, да, они приходят, и люди как бы они вот ждут каких-то знамений, чудес. Но мы видим, что в 41-м, да, стихе ученики начинают возмущаться и спорить между собой. Вроде бы, ну вот все уже способствует к принятию слов Христа. Что им мешает? Почему они начинают, почему у них возникает вот этот спор?
0: Ну, видите, мы читаем о том, что возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я есть им хлеб, шедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отец и мать мы знаем? Как же, говорит Он, я шел с небес. То есть их опять возмущает Его притязание на божественность.
1: То есть их все, так скажем, ведет к тому, чтобы они Его распяли, да, как я понимаю, ну, в дальнейшем.
0: Ну, вот, мы с вами увидим как раз-таки с 50-го текста, с 51 по 59, когда эта агрессия действительно начинает все больше выливаться у народа. И в следующей программе мы с вами уже будем говорить о реакции народа и учеников на всю эту беседу.
1: Вот здесь последний, наверное, такой вопрос. Если мы также читаем вот тексты, да, последние, одни из последних, да, видим фразу «в последний день». Это ведь не о распятии идет речь, да? О каком вот здесь воскресении в последний день говорит вообще Иисус?
0: Но мы уже с вами говорили о том, что Христос говорил о том, что «Я есть им воскресение и жизнь», да? О том, что будет первое воскресение и второе воскресение. Мы с вами это обсуждали в прошлых программах. И как раз-таки речь идет о втором пришествии Иисуса Христа. То есть последний день – это день Божьего суда, так назовем.

0: его пришествие. Но здесь есть очень важный момент, который мы не можем не обратить внимания с 51 по 59 текстах, где Христос уже начинает не просто говорить «я есть хлеб», а он говорит «только тот, кто ест мою плоть, только тот, кто пьет мою кровь, может иметь жизнь». И эти слова, они потрясли слушателей Иисуса, потому что он говорил о каннибализме. Они понимали все в буквальном смысле.
1: Ну, вообще, да.
0: Но он не говорил в буквальном смысле, потому что если бы они вспомнили, почему было запрещено есть им кровь, в пищу употреблять, да, то они бы поняли, о чем Иисус говорит, о каких близких отношениях он говорит. Потому что сказано, кровь нельзя употреблять было им в пищу, потому что в ней жизнь. И когда Иисус говорит, вам нужно употреблять мою кровь, он говорит, я должен быть подателем жизни для вас. И вот мы должны быть настолько близки с вами, насколько кровь близка к вам. Ну, то есть вот по венам, жилам течет, да? То есть вот как съесть и проглотить, то эта пища становится частью нас. И вот Иисус дает вот этот максимально глубокий пример. И опять же, это отсылка к вечере Господней, да?
1: Так.
0: И... здесь мы понимаем, как один христианский автор пишет, «Вкушать плоть и пить кровь Христа означает принять Его как личного Спасителя, верить, что Он простил наши грехи и что мы являемся совершенными в Нем». То есть Его жизнью мы живем, Его кровью мы можем жить, потому что Его кровь была заплачена за нас, Его кровь была пролита за наши грехи. И поэтому Он говорит, «Моею кровью ее вы должны пить и плоть мою есть». Ну, мы понимаем, что это не в прямом смысле. И на вечере мы не говорим, что это есть плоть Христа, что это кровь Его в буквальном смысле, а это символ Его крови и это символ Его плоти. Да? И также Христос опять же говорит «ядущий», что подразумевает постоянное действие. То есть не один раз, а что подразумевается, что как верующий, постоянно находящийся в этом процессе. И, естественно, здесь есть важная фраза «пребывает во мне». Вот кто пьет кровь и ест плоть, он пребывает во мне. А что это такое есть плоть, да? Что такое вот пить кровь?
1: Да,
0: вот эти вот моменты. И Иоанн в своем послании первом, в 3:24 как раз-таки открывает, что такое пребывать во Христе, тоже интересно. Он говорит о том, что человек, соблюдающий заповеди Божии, пребывает в нем. То есть мы должны понимать о том, что когда мы говорим о плоти и крови Иисуса Христа, это не означает, что достаточно просто принимать вечерю. Но важна искренняя вера, исходя из которой в нашей жизни следствием являются дела соблюдения Божьей заповеди, того, что для Бога является любить Его.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните, Господь ждет от нас живой веры, личных отношений с Ним изо дня в день. Тот, кто приходит с верой ко Христу, не будет алкать и жаждать вовек.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов

вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: искусственный интеллект, новейшие технологии, то ли это будущее, которое планирует для нас Бог? От Бога ли технический прогресс? Улучшат ли технологии жизнь человека и особенно духовную сторону этой жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Михаил, вот, собственно, ну, наверное, лет 20 примерно последних теме искусственного интеллекта в разном виде уделяется все больше и больше внимания. Ну, может быть, лет 20 назад было достаточно много скепсиса в этом. В том плане, что только появлялись какие-то языковые модели, только появлялись какие-то...
1: графические, да.
0: Да, графические там возможности, еще что-то. Анализ развивался, нейросети. Ну, по-моему, даже еще не говорили о нейросетях, а просто, ну, какие-то на начальном
1: этапе. Да, предшествующие были понятия.
0: Да. В общем-то, я помню еще ситуацию, когда лет 40 назад мы ожидали, что вот технологии вычислительных машин и так далее разовьются настолько, что можно будет говорить о некоем интеллекте, о некоем разуме. Угу. Вот, о некоем разуме в машине. Вот. И тогда это все, да, в общем, и раньше говорили. То есть, если вспомнить фантастов разных, там, Айзека Азимова особенно, там, и так далее. Ну, то есть, тех людей, которые это еще предвосхищали. Кто-то в это безоговорочно верил, что вот наступит момент и...
1: Золотой эры, когда...
0: Да. И, в общем-то, машины станут умнее людей, они будут людям во всем помогать, будут им служить и так далее. В общем-то, мы видим, что в чем-то это уже осуществилось, уже сейчас, угу, при нас. То есть самообучающаяся система, нейросети, языковые модели, которые также самообучающиеся. Это, в общем-то, в ряде областей, ну, сегодня уже незаменимый помощник. Угу. Ну, заменимый, но очень дорого,
1: да,
0: заменить. Вот. Но, ну, в общем-то, к вопросу первоначальному. Но такое ли будущее нам Бог приготовил?
1: Ну, вообще, стоит, скорее всего, начинать этот разговор о техническом прогрессе с того, что в человеке, в принципе, заложено генетически, да, изначально Богом стремление к творчеству, то есть к, угу, творению, да. И нам всем абсолютно хочется что-то сотворить, да, не в том смысле сотворить что-то

0: тем ужасное, да, сотворить что-то полезное и доброе. И само понятие творчества – это выражение, да, внутреннего мира на холсте, бумаге, да, там раньше это были музыкальные произведения, архитектура, да, там, и все остальное. Но в то время это были современные средства самовыражения. Да. Еще раньше строили какие-то величественные храмы, да, и по мрамору, на мраморе выполняли очень такие интересные графические изображения, которые даже сегодняшние современники думают, а как это было сделано, при помощи чего. Вот. Но, а современное общество, современный мир, он тоже выражает свое творчество в попытке как-то выразиться, да, как-то улучшить мир, да, как-то улучшить какие-то сферы своего бытия, что-то усовершенствовать, добавить гармонии, да, высвободить время для чего-то важного и главного. Да. И вот это стремление, оно присуще человеческой натуре. С одной стороны, ничего в этом плохого нет. Угу. Проблемы начинаются тогда, когда с поправкой на греховную человеческую природу подобные средства начинают использоваться не во благо, а во вред. Да?
1: Я бы даже сказал, вот вы такую фразу сказали, чтобы высвободить время для чего-то главного.
0: Да.
1: Время высвобождается, а расходуется оно, как правило, на что-то.
0: Ну вот в этом-то как раз и парадокс. Главное. Да, вот в этом парадокс вообще человечества. Мы высвобождаем время для чего-то главного, как нам кажется. Угу. Вот мы там стиральную машину изобрели, мы изобрели водопровод, да, такой вот горячей холодной воды, мы создали телевидение, мы летаем в космос, да, спутниковая связь и так далее и тому подобное. Для чего это все? Для того, чтобы высвободить время, ну, одно из, да, высвободить время для чего-то важного. По сути своей понимаем мы, что в основном все это служит коммерческой заинтересованности, да, заработать на этом можно. Но, в принципе, мы покупаем стиральную машину не для того, чтобы на ней заработать, мы покупаем стиральную машину для того, чтобы высвободить как раз время. Да. Время для, как я говорю, чего-то важного. Но вот проблема как раз в том, а что важное для человека? То есть время он высвобождает для чего? Для того, чтобы больше находиться со своими детьми, да, как-то с ними проводить время, общаться, я не знаю, учиться чему-то, выражать какое-то творчество, больше путешествовать. Mm-hmm. То есть для чего? И, к сожалению, зачастую можно наблюдать следующую картину, что человек, используя особенности технического прогресса в своем бытовом применении, по крайней мере, он высвобождает время для удовольствий. Для того, чтобы посмотреть очередной сериал, полистать соцсети, да, то есть как бы, и как выясняется, вот то, ради чего как бы идеологически время высвобождалось, оно почему-то не реализовывается.
1: Даже не сказать, чтобы для удовольствий, потому что, ну, общаясь в социальных сетях, далеко не всегда мы испытываем там какое-то удовольствие от этого. То есть общение в соцсетях, ну, оно на самом деле тоже просто общение какое-то. При этом там куча негатива точно так же, как и при живом общении, а может быть даже больше.
0: Ну, видите, в связке с искусственным интеллектом, опять же, человек, что может сотворить человек как творение? Естественно, только по образу и подобию своему. Обратите внимание, в основном мы пытаемся привязать искусственный интеллект как человек, как к человеке, да, к человекоподобному. То есть мы создаем помощников домой, там, каких-то роботов, каких-то, да, гуманоидов и так далее и тому подобное. И следующее желание наше – это наделить его искусственным интеллектом, саморазвивающимся, который в конечном итоге будет помощником и для человека, и общаться вместе с, ну, с ним, да. То есть, в принципе, человек пытается создать для себя оптимальную такую универсальную игрушку, которая будет максимально удобна для него во всех сферах жизни, да?
1: Есть такое наблюдение, что наиболее эффективны и правильны те вещи, которые построены по принципу осуществления функций. Угу. То есть не по принципу подобия. Ну, то есть мы хотим видеть, ну, условно, собеседника, такого же, как я, и так далее. Но реально есть какая-то функция, И вот когда строят объект по

0: функцию, тогда он работает. Угу. А когда строит объект просто по некоторому сходству, то получает вообще часто не пойми чего.
1: Ну, технический прогресс обычно всегда используется в трех направлениях. Первое – это заработок. Второе – это защита, безопасность. Угу. И третье – это удовольствие.
0: Вот. Ну да, чтобы раз я заработал,
1: могу расслабиться. Вот. И да, еще перепадает где-то там сферам медицины, там еще что-то, но в основном все равно человек замыкает свои, можно так сказать, достижения на вот этих трех понятиях. И проблема как раз начинается тогда, когда человек начинает использовать это не в добро, а во зло. И человеческая природа, к сожалению, она такова, что самое хорошее, что попадает в руки человеку, он может испортить. Угу. И поэтому и человечество переживает это постоянно, из поколения в поколение, каждый век. Что-то, что мы получаем в руки как средство, которое должно бы расширить наши способности, возможности угу. и улучшить качество жизни. Да, но качество жизни перепадает не так много. Зачастую это уходит именно в какую-то порочную вещь. И то же самое можно сказать и про современные тенденции искусственного интеллекта, когда люди сегодня уже возводят искусственный интеллект в ранг творца. То есть есть уже люди, которые поклоняются искусственному интеллекту как божеству. То есть человек умудряется превратить в идола абсолютно все. И из этого возникает масса проблем. Это зависимость определенная, это какие-то проблемы межличностного отношения, потому что когда человек замыкается на техническом прогрессе, он перестает общаться зачастую с живыми людьми, что мы, в принципе, сегодня наблюдаем. Да, у нас есть персональный компьютер у каждого в кармане, но мы настолько иногда замыкаемся в этом, что мы не представляем себе жизни без интернета, без смартфона своего любимого, да, без каких-то удовольствий, которые это нам дает. И человек перестает общаться с окружающим миром, он замыкается в этом.
0: Так, а может, и не надо уже?
1: У него есть хорошие друзья в интернете, которых он видеть не видывал, как говорится, и вживую не общался, но он с ними там. Он с живыми людьми не может коммуницировать. Угу. И как раз вот это не является ли это проблемой сегодня? Является. Я больше могу сказать о том, что ни один искусственный интеллект, ни один технический прогресс так и не сможет решить проблему человечества, самую основную, самую болезненную проблему человечества. Это смерть. И Священное Писание ясно говорит, что решение этой проблемы только в Боге.
0: Ну, может, получится перенести нашу личность.
1: Да, ты можешь перенести личность в цифровую. Сегодня существуют фантастические фильмы, сериалы на эту тему, но это... Я больше чем уверен, что именно вот эту категорию заменить никто не сможет. То есть никто... Мы можем перенести себя в какое-то пространство жизни на сервере, но это не живой человек. Это не то, что предлагает Бог. А Бог как раз предлагает новое начало в Царстве Божьем, в новом человеческом обличии, в новом теле. Это выше, чем и любой технический прогресс и искусственный интеллект. Это уровень, который здесь на Земле человек достичь абсолютно невозможно. То есть как ни крути. Как мы не можем столетиями победить смерть, так мы не можем перейти эту границу. Поэтому здесь искусственный интеллект может написать молитву, но он никогда не сможет произнести ее силой Духа Святого. Просто это невозможно.
0: Ну, почему? Почему? Может быть, Дух Святой будет работать с искусственным интеллектом?
1: С искусственным интеллектом, да, но не вместо искусственного. То есть, как бы, мы понимаем, что человек – это в первую очередь образ и подобие Божие. Это образ и подобие Творца. Но опять же, и все, что мы можем для себя, это мы можем только породить подобное себе, но никак не подобное Творцу. Творение не может создать себе Творца, как бы мы ни пытались. И все наши попытки в плане нарисовать Бога, да, сделать и в виде истукана и так далее и тому подобное, это все настолько ущербно, потому что Бог говорит: ребята, я вообще-то не такой, каким вы себе меня представляете. И эта проблема в том, что вы ограничены. Мы с вами живем как в аквариуме за толстым стеклом. И, к сожалению, наш интеллект рыбий, ну, никак не схож с тем хозяином, с тем человеком, который этот аквариум содержит.
0: Все так. Не схож, но, как сказать, дополнительные инструменты познания.

0: которые человек открывает, они, в принципе, могли бы способствовать лучшему пониманию каких-то вещей.
1: Ну да, мы сегодня можем, благодаря как раз вот искусственному интеллекту, техническому прогрессу, графическим каким-то вещам, которые дает этот искусственный интеллект, мы можем сегодня на основании текста Священного Писания визуализировать библейских персонажей, какие-то события из Библии. Мы можем сегодня визуализировать очень сложные процессы в нас самих, когда мы сегодня можем посмотреть, как работает радужка глаза, мы можем заглянуть в сердце, мы можем посмотреть, как устроена ушная раковина, да, то есть мы можем это при помощи искусственного интеллекта показать эту красоту. Но опять же, когда мы это показываем, когда мы это создаем, кому слава? Искусственному интеллекту, человеку или Богу, который сотворил нас по своему образу и подобию? И вот эта вот духовная сфера, которая обязательно присутствует в наших реалиях, ну, ее невозможно воссоздать при помощи ноликов и единичек. Ну, просто невозможно, как бы мы ни пытались. И человек сегодня, когда он пытается заменить живое общение с Богом общением с искусственным интеллектом, когда человек сегодня пытается заменить общение с живым человеком с каким-нибудь роботом, да, каким бы ты его ни наделил искусственным интеллектом, это не живой организм. Он остается неживым, у него нет самого главного, у него нет духа. Да, он может обладать какими-то эмоциями, он может чувствовать контакты, сегодня уже это делают, но он не обладает духом жизни. Вот тем, что на самом деле дает только Бог. И в этом как раз вот ограниченность этого искусственного интеллекта. Еще раз повторюсь, искусственный интеллект никогда не сможет заменить силу Божьего Духа, изменяющего человеческое сердце. Никогда. Только Бог способен изменить человека изнутри, своей силой Духа Святого. Другого просто не существует.
0: Ну, как-то подытожить. Технический прогресс. Это хорошо или плохо?
1: Это и да, и нет. Все зависит от того, для чего его использовать.
0: Угу. Технический прогресс не может заменить духовное возрастание.
1: Угу. Духа заменить не может. Исходящего от Бога это невозможно.
0: Но в то же время может быть использован для...
1: Как помощник, чтобы раскрыть помощник. Секреты нашего бытия, угу. Чтобы раскрыть способности и возможности Бога, явленные в нас, то есть вот особенности организма там и все и так далее и тому подобное. Вот это да. Здесь мы можем посмотреть, увидеть, заглянуть то, во что раньше мы это не могли, не имели возможности.
0: Угу.
1: Но опять же, это для чего? Смотря для чего. Если его дать славу Богу, аллилуйя. Если это для того, чтобы прославить только себя, как человека, ну, опять это новый виток проблем.
0: Ну и, собственно, очевидно, что технологии действительно высвобождают нам время.
1: Да.
0: Которое можно использовать.
1: Опять же,
0: туда или
1: для
0: сюда.
1: Чего?
0: К сожалению, чаще всего используем мы
1: да.
0: не туда. Понятно. Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, у нас есть время, которое мы можем использовать. Использовать для развлечений, использовать впустую или использовать для общения с нашим Творцом. Всего доброго. До свидания.

Что для тебя, всесильный Бог, вся жизнь моя, лишь слабый вздох? Властитель тьмы и вечных снов, ты свет звезде, ты дух ветров, а я лишь жалкий раб оков. О, царь, мой плач — удел рабов. Что для тебя мой слабый стон, что ты, оставив царский трон, сошел с небес во тьму веков, меня избавить от

таков. Что для тебя моя печаль? Или моя радость? Ад или рай? Что ты, омыв меня от зла, мне подарил небесный край? Ничтожен мой недолгий век, но я счастливый человек. Иду смиренно за тобой, святою узкою тропой. Что без тебя, Отец мой, Бог, вся жизнь моя, лишь слабый вздох. Мне без твоих пронзенных ног не отыскать святых дорог.

Потом Иисус сказал ученикам Своим: «Вот почему я говорю вам, не тревожьтесь о повседневной жизни вашей, что будете вы есть и будет ли у вас одежда для тела. Ведь жизнь – это больше, чем пища, и тело не больше ли, чем одежда? Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут. У них нет ни хранилищ, ни житниц. Бог их питает. Насколько же вы дороже для Бога, чем птицы? И кто из вас при всем своем беспокойстве может продлить свою жизнь хотя бы на час? Если вы даже малого сделать не можете, так зачем же беспокоиться об остальном? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся они, не придут. Но я говорю вам, даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них.

Если даже траву на поле, которая сегодня есть, а завтра сгорит в огне, Бог так одевает, то тем более Он позаботится о вас, маловеры. Так пусть же заботы о том, что вам есть и что пить, не поглощают вас и не беспокоят. Ибо этим заняты все помыслы язычников, людей мира сего. А ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите же Царство Его, и все остальное вам также будет дано.

Тема моей проповеди сегодня – таинство смирения. И мы поговорим об одном из служений причастия нашей церкви – таинство смирения. Почему именно таинство и почему именно смирение? Два вопроса, на которые я отвечу и попробую разъяснить. Во-первых, почему именно таинство? Ну, вы знаете, что все-таки богословствует наша церковь на английском языке, потому что очень много богословов именно западных. И используют они английский язык в написании своих исследований и работ, исследовательских работах, и в том числе официальные документы все, они на английском языке. Так вот, в английском языке используется слово ordinance, то есть постановление, основное значение, но второе значение этого слова – таинство и обряд. Таинство или обряд. И вот именно там очень часто в англоязычной литературе используется вот именно такое выражение – либо обряд смирения, либо, если перевести, то таинство – смирение. Я больше назвал так в контексте нашей именно культуры таинства, хотя понятно, что не совсем это в том смысле таинства, о котором мы можем найти, например, в богословии православной церкви или католической церкви. Но, тем не менее, все равно это то служение или тот обряд, который действительно что-то несет в себе, какой-то определенный смысл. И нам нужно в этом смысл вникнуть и в нем разобраться. Я позволю себе прочитать вероучение нашей церкви снова. Называется оно «Основание веры 16. О вечере Господне». И давайте послушаем, как оно звучит. «Вечере Господне» – это участие в принятии символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священного действия Христос присутствует среди своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его. Участвуя в обряде, мы с радостью возвещаем смерть Господа, пока Он не придет снова. Подготовка к вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание грехов. Служение омовения ног установлено великим учителем, как знак обновления и очищения, и как выражение готовности служить друг другу в христоподобном смирении, содействуя соединению в любви наших сердец. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. И в прошлый раз, когда я проповедовал на эту тему, я как раз и говорил о том, что вечеря нашей церкви открытая. Она подразумевает, что любой человек, любого вероисповедания, имеется в виду христианин, может принять участие в нашем обряде. То есть мы не проводим его только чисто для наших членов церкви. Но, как вы видите, в причастии нашей церкви существует два служения. Первое служение – это ногоомовение, и второе – это принятие символов тела и крови Иисуса Христа. И вот ногоомовение – это как раз тот момент, о котором я хотел поговорить.

поговорить с вами и поразмышлять. Поскольку именно здесь возникает много-много таких моментов и нюансов, которые, к сожалению, мы где-то упускаем, возможно, не понимаем чего-то. И если посмотреть действительно о тенденции, которые происходят в современном обществе, то мы видим, что теряется смысл ногоомовения. И часто верующие люди, особенно молодежь, не участвуют в ногоомовении, то есть избегает именно этот обряд. И это понятно, почему они его избегают, я даже понимаю, представляю, почему, поскольку происходит так, что очень часто верующие люди немножечко переусердствуют в соблюдении каких-то правил. Знаете, да, верующие люди бывают ревнители благочестия, они очень сильно хотят установить какое-то обряд, вот чтобы все выполняли его и вот следят за этим, бдят, и иногда вот так, знаете, ну, перегибает палочку-то немножечко, да, поднадавливают и часто используют такие слова, как «ты должен», «ты обязан» и тому подобное, и так далее. И вот когда ты все время чувствуешь, что тебя заставляет что-то делать, скажите, пожалуйста, русскую поговорку «насильно мил не будешь», видите? Поэтому вот эта вот милость, милота, она уходит, и люди уже не хотят вообще ничего делать, потому что их все время к чему-то принуждает. А вот то, что мы делаем охотно, оно всегда нас окрыляет и поднимает. Так вот, мне бы хотелось, чтобы мы немножечко переосмыслили омовение ног с тем, чтобы мы увидели не сторону обязаловки, которую мы обязаны выполнить, а чтобы мы немножечко прониклись тем духом Иисуса Христа. И если мы почувствуем в этом нужду, мы бы могли бы в этом действительно принимать участие и переживать. Что интересно, дословно на английском языке, когда идет описание нашего вероучения, там используется слово «experience», то есть вечеря Господня является переживанием. И причем слово используется, второе слово очень интересное, «community», то есть, ну, кто знает английский, что это слово? Причастие. Это experience, переживание чего? Или опыт. Да, опыт переживания чего? Причастности Христу. Мы причащаемся к самому Христу, когда мы участвуем в вечере. И мы переживаем с вами что-то. Когда Христос присутствует посреди нас, мы здесь переживаем. Мы не просто формально выполняем что? Наш долг. Я обязан выполнить этот обряд, чтобы получить прощение грехов. Я должен это сделать. Слушайте, это вообще не то. Вот не надо так подходить вообще к обряду. Лучше вообще в нем действительно не участвовать. Но нам нужно осмыслить глубоко то, что делает Христос для нас и ради нас. И к чему он нас подводит. Итак, конечно же, когда мы с вами читаем о ногоомовении, то мы находим это упоминание о ногоомовении, как вы знаете, где? В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, да? Вы хорошо знаете этот рассказ, но, тем не менее, я позволю себе несколько текстов прочитать. Итак, с 3 стиха, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 3 стиха. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус ответил ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус отвечал ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ну, понятно, что речь идет там об Иуде-предателе, да? То есть это намек на это. Итак, вот она, эта сцена, потрясающая сцена, о том, что Иисус, Рави, Равин, Учитель, Господь, омывает ноги своим ученикам. Откуда вообще появилось это ногоомовение? Почему вдруг ноги омывать? Зачем это нужно было?

делать, непонятно, да? Давайте попробуем выяснить. Прежде чем понять, откуда вообще взялось вот это вот понятие таинства именно смирения, да, или обряд смирения, то нужен именно очень большой контекст. И здесь я очень вас прошу сейчас. Вы знаете, что происходит с верующими людьми? Вот верующие люди больше всех создают предрассудков. Вот понимаете? Вот больше всех верующие люди предрассудков создают. Почему так?

рассудков и стереотипов создается. Вот если я так наблюдаю вообще и размышляю над обществом, которое происходит, то я вижу одну деталь. Казалось бы, сейчас мы живем в век информации. Ее добыть легко. Вы представляете, в 90-е годы попробуй найди какую-то книгу. Ты в библиотеку должен пойти, да еще этой книги в библиотеке нет. Она, например, только на английском языке. Это где ты ее найдешь на английском языке книгу в 90-е годы? Вот где? Вы понимаете, только если какого-то родственника или знакомого, который живет за рубежом, может тебе что-то прислать. А сейчас век информации. Полно всего в интернете, на Ютубе полно всего. Забиваешь только одно слово, тебе столько всяких видеороликов и лекций, и размышлений будет. И, казалось бы, предрассудком должен быть наступить что? Конец! Век информации, век просвещения, век интернета. Пожалуйста, предрассудки должны уйти. Их еще больше стало. Почему? Потому что горе-эксперты появились. Каждый себя мнит экспертом. Правда ведь? Экспертом в военном деле, экспертом в коронавирусной инфекции, экспертом в какой области? И в богословии в том числе. И люди, не заканчивавшие ни академии, не учились в семинарии, начинают думать, что они теперь все возомнили, что они все знают. Вот они эксперты, начинают ролики записывать, писать в интернете всякую, простите меня, ерунду. И когда вот этой ерунды просто в интернете полно, то где ты ее найдешь теперь, эту вот нормальную, адекватную информацию? Вы понимаете, к чему? И вот поэтому интернет, к сожалению, породил еще больше предрассудков, потому что они стали тиражироваться, они тиражируются. И вот сейчас, когда мы пытаемся читать текст, нам нужно от предрассудков немножечко отойти и помолиться и сказать: «Господи, просвети меня Духом Твоим Святым, ум мой, и дай, чтобы вот эти вот все рамки, они рухнули, чтобы мы Тебя увидели и узрели». Итак, откуда вообще появляется вот эта идея смирения, что много омовений – это какое-то смирение? Кто смиряется, перед кем, почему и так далее? Давайте попробуем более издалека начнем. Вообще, нужно сказать, что в Ветхом Завете очень часто встречается такой ритуал, как омовение ног. Очень часто. Мы не будем все тексты читать, но, например, посмотрим книгу «Бытие», 18 главу, с 3 по 5 стих. Когда три незнакомца, путника, приходят к Аврааму, да, помните их, неких личностей, Авраам, увидев их, говорит и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом, а я принесу хлеба, и подкрепите сердца ваши, потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Вот мы видим с вами первое упоминание о омовении ног в Ветхом Завете, когда Авраам проявляет знаки чего? Гостеприимства. Это культура Востока – принять гостя. А поскольку это была жара, и люди ходили в сандалях, то, вы понимаете, и люди не ездили на машинах, на крутых тачках, да, и так далее, и на самокатах тоже не ездили по пустыне. Они шли пешком в основном, в сандалях. И попробуйте вы пройтись по пустынной дороге десятки километров, потому что люди шли от селения к селению, старались успеть. Так что будет у вас с ногами? Там ужас, там будут такие слои пыли. И вам, естественно, чтобы лечь в постель, нужны ноги омыть. Вот, и люди омывали. Если мы посмотрим на Бытие, 19 глава, 2 стих, Лот тоже встречает двух ангелов, которые к нему приходят, и что он им говорит? «И сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умоете ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой“». Тоже мы видим с вами, что делает Лот? Тоже предлагает помыть ноги. Если смотрим далее, 24 главу, стих 32, то это же делает и Лаван, родственник Авраама, когда он посылает своего слугу за невесткой своему сыну. Да? И что он говорит? «И вошел человек, Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги и ему, и людям, которые были с ним». То есть вот мы видим, что происходит. То же самое, да? Если посмотрим на книгу Судей, 19 главу, стих 21, та же самая картина, когда левит со своей
с женой, которой он поссорился, возвращает ее, и идут они путешествовать по дороге, они заходят в

в Гиву-Вениаминову уже под ночь, и их встречает там человек, который приглашает их в гости, и ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Поэтому, если к вам придет гость с дороги, например, он откуда-то приехал издалека, вы с ним договорились, что вы его к себе в дом приглашаете, он у вас поживет, вы ему предложите помыться, скажите, пожалуйста, душек, полотенце приготовить, постельку чистую, так ведь? Это нормально, даже у нас правило гостеприимства, душ, а если люди к вам приходят в гости, они в этом городе, и хотят, и вы им устроили хорошую такую трапезу, что вы предлагаете перед едой? Руки помыть. Понимаете, то есть это как бы часть нашей культуры. Это естественно, на Востоке естественно было предложить воду, чтобы гость мог помыть ноги и накормить его, да? Естественно для нас человеку с дороги предложить душ, естественно для нас предложить человеку помыть руки, дадим ему чистенькое полотенце специально для него. Поэтому это нормально, это знак гостеприимства. И на Востоке это было так принято. А есть один момент очень интересный. Это в первой книге Царств, 25 главе, стихе 41, где упоминается Авигея. Помните, чем она прославилась? Да, у нее был муж не очень такой. Навал его звали. Как говорится, какое имя, такой и хозяин. К сожалению, он очень нехорошо обошелся с Давидом. Но Авигея, она проявила мудрость, послала всю необходимую провизию Давиду. И он увидел, насколько мудра эта женщина. И решил, когда уже Навал умер, естественно, смертью, если я не ошибаюсь, что он берет ее в жены, посылает слуг за ней, чтобы ее взять. И посмотрите, что она говорит в ответ на то, когда узнает, что царь Давид собирается ее взять в жены себе. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Обратите внимание, она готова стать служанкою, чтобы что делать? Омывать ноги. Очень интересный здесь момент, который показывает другую немножечко идею. Это не только вопрос гостеприимства, но и какой вопрос? Какая суть? Это вопрос служения. То есть она покоряется воле своего царя и господина, и она готова даже, потому что такую милость к ней проявил царь. Представляете, царь берет в жены. Это же помазанник Божий. Он же прям чуть ли не с Богом общается, и он берет ее в жены. То есть для восточной культуры это такое сознание очень серьезное, то есть разрыв. И она готова служить. То есть здесь элемент ногоомовения уже рассматривается как служение. Да, это и гостеприимство, но здесь другое. Она готова служить, то есть готова даже мыть ноги рабам самого царя. И когда мы уже смотрим Новый Завет, то в Новом Завете немного упоминается про ногоомовение, но тем не менее тоже это есть. Например, когда апостол Павел говорит о том, какие должны быть в церкви вдовицы. Вы знали о том, что в ранней христианской церкви были вдовицы, которые были на содержании у церкви. И их особо выбирали, и там были критерии вдовиц. То есть какую вдовицу выбрать так, чтобы ее поддержать и ей помочь, и какие критерии. Когда мы читаем первое послание к Тимофею, 5 главу, то мы видим с вами в 5 главе, в 10 стихе, даже выше, если мы почитаем описание, Павел говорит о критериях вдовицы. Послушайте, очень интересно. Вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Умывала ноги кому? Святым. Принимала странников и умывала ноги святым. И мы видим с вами здесь вдовица, одно из качеств ее – омывать ноги. То есть она служит, она исполняет некое служение и проявляет не только знак гостеприимства, но и как знак служения. И когда мы видим этот фон, этот контекст, то что мы видим теперь? Что когда ученики приходят на тайную вечерю, помните, они спрашивают: «Учитель, где ты велишь нам приготовить Пасху?» И Христос дает им знак, найдете человека, который пойдете за ним, и он скажет, где он приготовил это место. Они не находятся в своем доме, а, скорее всего, я так говорю, кто-то из учеников Иисуса
последователей, точнее Христа, мог

ему этот дом предоставить, где он мог есть со своими учениками Пасху. Так вот, когда они туда, там собираются, ну, так получается, что в этом доме не оказывается кого? Слуги. Откуда вообще появляется слуга? В доме это у богатых. И очень важный момент, это нет уже в Библии, но это межзаветный период, формируется греко-римская культура, в которой тоже есть раб, который омывает ноги своему хозяину. То есть он приходит с дороги, с какой-то поездки, и раб что делает? Ноги своему хозяину омывает. И это было принято в греко-римской культуре. Это можно многие источники почитать и посмотреть. Это действительно на самом деле так. И вот нужно понимать, что греко-римская культура, она очень сильно повлияла на эту концепцию, что именно господин, не господин моет ноги, а именно господин умоет. И даже если приходят какие-то гости, то господин дает раба, который знатным своим гостям дает повеление ноги омыть. Так вот, когда ученики оказываются в доме, а им нужно совершить трапезу, а согласно культуре, что нужно сделать перед трапезой? У нас помыть руки, а так там что? Помыть ноги, потому что пока ты моешь ноги, ты и руки помыл заодно, видите? Два дела одновременно, так что все нормально. Вот. Так вот, у меня к вам вопрос. Почему на этом ужине они не помыли ноги? Понимаете? И когда мы видим с вами, в каком состоянии находятся ученики Иисуса Христа, а об этом говорят фактически все синоптические евангелисты, все три, Марк, Матфей и Лука, что делают между собой ученики, скажите, пожалуйста? Выясняют отношения, кто из них больше. Да, я круче всех, смотри, какие у меня бицепсы. Только от одной моей мышцы тебя уже в страх и ужас бросает. Все, они начинают выяснять, кто из них круче. Понимаете, у кого пальцы веером, ну, такие уже, знаете, все, ты давай кого... Вообще ты младший, самый младший, ты давай старшим повинуйся, и тому подобное. И началось. И вот, вот ученики Иисуса выясняют между собой, кто из них больше. А тут еще Иисус во время ужина скажет, один из вас меня предаст. Ну, все! Кто это? И что интересно, если следовать подлиннику греческому тексту, то они говорят не в смысле «кто», или у нас в синодальном тексте переводится как «не я ли?», на самом деле эта фраза произойдет, «ведь не я же Господь, так ведь? Но я же тебя точно не предам, Иисус, ну, мы же с тобой ходили 3,5 года, ели, пили, ну, слушай, я тебя точно не предам, вот тебе крест, да?» и так далее. Вот, нет, и вот в этом состоянии, когда ученики разобщены, когда они друг с другом спорят, что делает Иисус. И вот это как раз евангелист Иоанн и хочет показать. Он встает. Встает, кстати, с вечери. Не в смысле после вечери. Мне, кстати, одна из сестричек наших спрашивала, почему именно омовение перед причастием. Да? Вот эта фраза «с вечери» дословно означает «с ужина встал». То есть ужин идет, но он встает, потому что во время ужина-то ничего чем занимается. Спорит. Он встает, наливает в таз воду и начинает мыть ноги ученикам. Доходит до Петра, и Петр начинает: «Господи!» Почему Петр так реагирует? «Господи, не умоешь моих ног!» Почему так? Слушайте, да потому что кто ноги должен был омыть Иисусу? Простите меня, кто? Равви! Учитель! Вспомните 7 глава Евангелия от Луки, когда Иисуса приглашает в дом Симона, фарисея. Дал ли он Иисусу омыть ноги? Помните, что говорит Христос? Ты даже мне воды не дал омыть ноги. А вот эта женщина, которая пришла, сейчас плачет, она своими слезами омывает мне ноги. Вы понимаете, Симон проявляет пренебрежение ко Христу, а Мария проявляет вот эту любовь. И очень важный момент, и это делает Христос, да, вот Он это умывает. На самом-то деле, вы вдумайтесь, Христос действительно раввин, учитель, перед которым склонялись, который великие дела творит, Он начинает мыть. Слушайте, это! А если мы еще и понимаем, кто Он, ведь это же Господь, Сам Творец Вселенной. И здесь нам как раз и вспоминается очень известный текст, который мы читаем в Новом Завете.

Это гимн смирения. Вспомните, это послание к филиппийцам, 2 глава, гимн смирения. Это потрясающий раннехристианский гимн, который цитирует апостол Павел. Давайте вспомним его. Давайте вспомним, это очень важно. С 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, хотя на самом деле это не совсем чувствование, там используется греческое слово, которое означает мысли. У вас должны быть те же самые мысли, думать так же, как и кто? Как и у Христа Иисуса». А какие были мысли у Христа Иисуса? Читаем. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Лучше перевести так. «Не сочел за воровство быть равным Богу». Вот такой как бы оборот речи. То есть в данном случае, наоборот, Павел хочет показать, что он, будучи Богом, равным Богу. Да? И теперь дальше читаем. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот он кто, равный Богу. Это нам надо склоняться перед Богом. Вы понимаете, представьте, вам Господь ноги будет мыть, Бог. Вот вы вообще-то немножко так это поразмышляете. Какая у вас будет реакция? Господи, это ты что? Да ни в коем случае, не надо. Лучше я. Правда? Нет. Но это делает Христос. И Он им действительно преподает вот этот такой урок, очень важный и очень глубокий, суть которого, я уже об этом говорил, и если вы подзабыли мою проповедь, она называлась «Новая заповедь, про которую все забыли». Так вот, суть этого ногоомовения – это именно показать любовь. Они друг с другом выясняют отношения, они спорят, и Христос хочет показать, что у них нет любви. У них нет даже вот этого чувства послужить. Понимаете? Послужить. Друг другу просто послужить. Проявить вот это, уступить в этом споре и сказать: «Слушай, Саш, харе, хватит вообще, ну остановись. Чего ты вообще? Ну остановись. Все, не я, да я». «Я такой! Я! Да я могу! Я...» И вот оно начинается. И вот мы с вами тоже, кстати, похожи на этих учеников, правда? Выяснять отношения, показать наше «я», что мы какие крутые, да что мы из себя значим. И иногда приукрасить, конечно же, эти опыты хождения с Богом, правда ведь? И показать, что вот как-то свой немножечко себя в глазах других людей. Это мы умеем. А Христос показывает немножко другой путь. Он показывает путь любви. И вот в этом отношении наша церковь, и вообще христианская церковь, она восприняла ногоомовение именно как именно смирение в этом плане, вот в этом широком контексте, понимаете, да? Хотя мы читаем, когда Евангелие от Иоанна 13 главу, то мы видим, что контекст всей 13 главы – это любовь, я об этом говорил в проповеди, да? Кстати, послушайте ее еще раз перед причастием. Прямо вот еще раз послушайте, это очень важно, чтобы мы немножко настроились на суть и понимание вещей. А здесь Христос учит своих учеников, что в Его общине, в общине Иисуса не может быть разногласий, не может быть превосходства, не может быть «я круче», «я сильнее», «я мудрее», «я святее», «я праведнее», «я духовнее», «я посвященнее» и тому подобное. Это вообще даже думать об этом не смей. Вот что тебе определяет Бог – любовь. И в любви есть это важное качество, умение еще и что? Послужить и смириться. Если вы не видите этого, то смотрите, я хочу вам показать послание Колоссянам. Это очень важно. Концепция апостола Павла довольно-таки простая. Если мы посмотрим Колоссянам, послание Колоссянам, 3 главу, и мы прочитаем с вами стихи с 12 по 14, вы увидите, что апостол Павел здесь пишет. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Во что? Нужно облечься. Вот это слово «облечься». Одеть одежду. Одеть одежду. Во что нужно одеться, говорит апостол Павел? Во что? В милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас –

как и вы. Посмотрите, потрясающие вещи. Подражание идет Христу. Дальше. Более же всего облекитесь во что? Во что облекитесь больше всего, оденьтесь? В любовь, которая что? Которая есть совокупность совершенств. Дословно Павел говорит, над всем любовь, над всем. Вот эти все качества, которые Павел перечислил, и долготерпение, смиренномудрие, и кротость, и так далее, и милосердие. Над всем что стоит? Любовь, она выше всего. И именно потому, что Христос нас возлюбил, и поэтому Он ради этого и пошел за нас на крест. Вот Он чего оставляет. Оставляет это все ради нас. Ищет нас там, где мы быть не должны по Божьему замыслу и предназначению. Понимаете? А мы там оказались по своей глупости. Он нас оттуда там находит. Из этих глубинах ада и преисподней греха оттуда нас выводит. Освобождает нас. И где Он нас сажает? Скажите, вспоминайте послание к Ефесянам, 2 главу. Где Он нас посадил? И посадил на небесах рядом с Ним. Понимаете? Вот куда Он находит нас, грешниках, там внизу, и поднимает их нас вместе с собой. Это очень важно, что делает Христос. И в этом, именно в этом контексте и нужно понимать именно это смирение. Но в первую очередь качество, которое важно нам приобрести, это действительно любовь. Потому что когда ты любишь, тебе легко и смириться. Когда ты любишь, тебе легко и служить. Тебе легко это сделать, если есть в твоем сердце любовь. Поэтому любовь – это суть твоей христианской жизни. И именно для этого Бог тебя и выбрал, чтобы ты мог исполнить две простые заповеди – любить Бога и кого? И любить ближнего. Вот они две заповеди – вертикальная и горизонтальная в этом отношении. Это твое предназначение. Люби. И поэтому Христос показал такой простой пример, а потом и говорит, вы видели, что я вам вообще сделал? Вы вообще поняли, что я сделал? Если я Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу. И Он показывает это. Конечно, здесь не просто только обряд. Здесь гораздо больше то качество, которое нам необходимо с вами приобрести. И вот в заключение я хотел бы рассказать одну историю об одной нашей адвентистской церкви. Я просто читал одну новость и случайно наткнулся о том, что вот на этот проект. Это церковь, адвентистская церковь. Честно, уже забыл, в каком городе. Но это где-то на Западе. Они осуществляли социальный проект. То есть их община решила служить обществу. Но они выбрали служить обществу, знаете кому? Они решили служить людям, то есть бомжам, бедным, нищим, бездомным, то есть люди, которые оказались вот в таком положении, и они им стали служить. Это они решили. Их никто к этому не принуждал. Они просто захотели служить. И они осуществляли очень такую огромную работу социальную в этом плане, чтобы этих людей собрать, найти, привести. И вот они решили организовать один такой проект благотворительный. И решили организовать его в доме молитвы, то есть в своем храме. И вот что они сделали. Перед тем, как этих людей вообще накормить, они пришли, и они расставили стульчики, налили воды в тазики и расставили. И вначале эти люди не понимали, когда они туда заходили, они сажали их и хотели сказать, мы хотим вам показать Божью любовь. И омывали ноги этим людям. А потом уже кормили их. И я когда это прочитал, я немножко был в таком, да, трудно, да, ведь? Согласитесь? Это очень такой яркий такой диссонанс. Но это именно община, которая почувствовала побуждение. Они хотели так проявить любовь Божию. И они стали это делать. Я не говорю о том, что теперь давайте мы тоже. Мы иногда так, знаете, любим что-то, давайте то. Нет, они готовы к этому шагу были. Так вот, я хочу сказать, что когда мы с вами омываем ноги, братья и сестры, мы учимся. Слышите? Мы учимся. Не просто смиряться. Мы учимся служить и учимся любить.

другого. И это очень трудно. И я это прекрасно понимаю. Поэтому вот такой шаг перед причастием, многоомовение, оно действительно некая такая проверка и испытание наше, понимаете? Нашего сердца, нашего настроения. Чтобы теперь, когда мы увидели свою глубину нашего сердца и где находится наше «я», могли прийти на причастие и сказать: «Господь, вот я какой, прости меня и прими». Готова ли наша церковь идти дальше, чем просто омывать ноги друг другу? Это очень важно. Пока надо научиться ноги друг другу омывать, но поймите, Бог будет призывать нас больше к большему. Когда мы закрываемся только на себе, замыкаемся на себе, наше многоомовение превращается, знаете, во что? Не в experience, то есть переживание и опыт. Оно переживается в ритуал просто, где мы уже формально моем ноги друг другу. Почему? Потому что мы уже привыкли. А любви, братья и сестры, нужен простор. Ей нужна свобода. Она требует действия, то есть чего-то большего, всегда жертвенного, всегда готового что-то отдать. Пусть нам Господь поможет эту неделю провести с вами в размышлении над нашим духовным состоянием. Просто давайте попробуем читать. Можете прочитать Евангелие от Иоанна, 13 главу. Попробуйте. Всю неделю читайте просто только Евангелие от Иоанна, 13 глава. И задавайте себе три вопроса. Хорошо? Это будет наша такая медитация христианская, в хорошем смысле слова, от латинского «meditatio» – размышление. Это будет такое молитвенное размышление. Что нужно делать? Неделю читаем Евангелие от Иоанна, 13 главу, и задаем себе три вопроса. Первый. Каким я вижу Господа в этом тексте? Второе. Каким я вижу себя в этом тексте? И третье, что Господь повелевает мне сделать прямо сейчас? Или к чему Он меня побуждает? Готовы? Попробуем? Возьмите хотя бы на себя вот это маленькое обязательство. Сможете справиться? Каждый день читаем 13 главу Евангелия Тарна. Можете какую-то другую выбрать. Это я не хочу вас заставить. Но размышляем на три вопроса. Каким Господь открывается мне? Каким я вижу Господа здесь, да, каким я вижу себя в этом тексте, и к чему Господь меня побуждает. Если мы это с вами сделаем и пройдем этот такой путь, то вы увидите потрясающую вещь. Что-то Бог вам откроет и покажет. И у вас будет готовое сердце к тому, чтобы здесь, в следующую субботу, участвовать и именно переживать и быть сопричастниками Христу Иисусу и тому, что Он для нас делает. Помолимся Господу. Дорогой наш Господь, мы не можем во всем уподобиться Тебе и стать как Ты. Но Ты приглашаешь нас к тому, чтобы мы следовали за Тобой. И если мы остаемся с Тобой, если мы проведем это время и нашу жизнь в общении с Тобой, то Ты незаметно даже, может быть, для нас смягчишь наше сердце, преобразишь нашу душу, освободишь наше мышление от предрассудков и оков. Возможно, нам что-то в этом переживании будет трудным и непростым, но это будет живое, настоящее переживание, когда мы услышим Тебя и Твой зов и призыв. Пусть мы, Господи, проведем это время, эту неделю в общении с Тобой. Коснись нас, обнови нашу жизнь, даруй нам смирение, даруй нам служение и даруй нам больше любви. Аминь.

не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались? Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.
0: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
2: Его сотворил Бог.
0: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
0: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
2: И носороги.
1: И носороги.
2: И жирафы.
1: И жирафы.
0: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
2: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
0: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
0: человек.
2: Человек.
8: Точно, человек.
2: Человека тоже создал Бог.
0: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами.

0: морскими и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, дорогие ребята. Посмотрите. Вы знаете, мне нравится одна поговорка: для кого труд в радость, для того и жизнь счастье. Я хочу вам сказать со всей ответственностью, что я счастливый человек. Надеюсь, что и вы тоже. Вот. Сейчас еще немножечко доделаю, и будет готово.
5: А эти бедняги там контрольную пишут.
6: Да, вот бы так каждый день. Вместо школы в кино ходить.
5: И мороженое килограммами есть.
6: Шоколадное.
5: Чем еще займемся?
6: Пошли к дяде Фанасию.
5: Нельзя. Но он же сразу догадается. Ты чего?
6: Не может быть.
5: Ты чего? Директриса! Кажется, она идет сюда.
6: Прячемся скорее.
5: Ну, тут даже спрятаться негде. Иди сюда.
6: Под лавочку?
7: Скорее, Глазкова, скорее. Может, и не заметит.
6: Подумайся.
7: Сама двигайся.
8: Добрый день, Афанасий Филиппович.
4: А, Светлана Васильевна, здравствуйте.
8: На булочке мне сменится?
4: Давайте это посмотрим. Как? Ну, дело несложное.
8: Когда можно будет забрать?
4: Думаю, что через час будут готовы.
8: Очень хорошо. Тогда я у вас и пакетик оставлю.
4: Да, да, да, конечно.
8: Хорошо. Так, не забыть записать. Через час. Так, через час. Забрать туфли. Хорошо, еще не успеть забрать счет. Это мне сделать.
5: Пронесло. Что с ними будем делать? Кажется, придется идти к дяде Афанасию. Хорошо, что она нас не увидела.
6: Да еще под лавочкой. Волков, Глазкова, это было очень безответственно, очень безответственно, очень безответственно.
5: Кем вы вырастете? Лентяями и неучами.
6: Что вы стоите, как пеньки с глазами? А марш в школу! И завтра без родителей, чтобы не приходили.
5: Какая нынче молодежь пошла? Очень безответственная, очень безответственная. Ладно, пошли, что ли, к дяде Афанасию.
6: Пусть он их починит.
5: И ей на дно сама даст.
4: А, Светлана Васильевна, прошу вас, туфельки готовы.
8: Ой, спасибо вам огромное, огромное спасибо. Афанасий Филиппович, я у вас очки не оставляла. Ничего не могу делать, ни писать, ни читать, ни с документами работать.
4: Нет, очки ваши я не видел. Но зато я знаю, кто их нашел.
8: Правда?
4: Да.
8: Кто?
4: Уля Глазкова и Олег Волков. По-моему, они в вашей школе учатся.
8: Знаю, знаю. А вы случайно не знаете, где я могу найти?
4: А вам не нужно их искать, они здесь.
8: Правда?
4: Вот они.
5: Здравствуйте, Светлана Васильевна.
8: Здравствуйте.
4: Бегите, бегите скорее.
8: Ребят, как вы меня выручили? Какая для меня это радость? А где вы их нашли-то?
5: А, вот здесь, под лавочкой.
8: Под лавочкой?
5: Да.
8: Под какой лавочкой? Час назад вы должны быть в планетарии.
6: Планетарий?
5: У нас же контрольная.
8: Я ничего не знаю про контрольную. Все шестые классы пошли в планетарии.
9: Уроки

0: отменили.
1: Отменили?
0: Так, так, так. Гуляем, значит. Это же безответственно. Безответственно. Это очень безответственно. Вы что, смотрите, как пеньки с глазами? Вы знаете, какое будущее бывает у лентяев и неучей?
2: Никакого.
0: Вот именно, что за молодежь пошла. Ну ладно, вы меня сегодня выручили, просите. Что смогу, то сделаю.
1: Не вызывайте, пожалуйста, в школу родителей.
0: Ну хорошо. Афанасий Филиппович, спасибо вам еще раз. До свидания.
3: Всего доброго.
0: Смотрите у меня. До завтра.
4: До свидания.
3: Ну что, супчики, голубчики, заходите ко мне в мастерскую.
4: Вот так вот уроки прогуливать.
1: Если бы не эти очки, неделю бы гулять не выпустили.
3: Вот, вот, вот. Намотали на ус урок. Запомните, негодное дело до добра никогда не доведет. Хорошо еще, что ваша директор, Светлана Васильевна, такая благодарная женщина. Я вообще надо признать, что вы легко отделались.
1: Я даже растерялся, когда она об этом спросила.
4: Угу. Надо было попросить еще раз по нетаре сходить.
1: Или пятерку по физике. Сразу за четверть.
3: Или чтоб перемена была полчаса.
4: Это было бы здорово.
3: Но директор школы это что? Она человек. Что она может? Вот я знаю такого человека, к которому с таким предложением обратился сам Бог.
4: Бог?
3: Да. Всевышний Бог, который может абсолютно все.
1: Что? Так и сказал? Проси, чего хочешь?
3: Так и сказал, проси, чего хочешь. Правда, это был не совсем обычный человек. Это был молодой царь Соломон, государь целого народа. Да. Слыхали о таком?
4: Нет.
3: Вы не слыхали?
1: И что же он попросил?
3: Это целая история.
1: Расскажите,
4: расскажите.
3: С удовольствием. В далекие библейские времена жил молодой царь Соломон. Однажды во сне ему явился Господь и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон ответил: «Я еще молод, неопытен. Ну, даруй же рабу твоему мудрости, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, потому что трудно управлять многочисленным народом твоим». И понравился Господу ответ Соломона. Бог сказал: «За то, что ты просил мудрости и не просил себе долгой жизни, богатства душ врагов твоих, я сделаю, как ты просишь. И чего ты не просил, даю тебе богатство и славу. И не будет равного тебе среди всех царей мира. И если будешь верен мне, то ты будешь долго жить». И вот пришли к Соломону две женщины. И сказала одна царю: «О, господин мой, я с этой женщиной живу в одном доме, и в одно время мы родили детей, и сын этой женщины умер ночью, и она встала ночью и подменила его. Мне положила своего мертвого, а моего живого забрала себе и не хочет отдавать. Нет, мой сын живой, а твой мертвый», – отвечала другая. И стали спорить они перед царем. Тогда Соломон сказал: «Подайте мне меч». «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». Одна сказала: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе! Рубите!» Другая женщина говорила:

0: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка и не убивайте его!» И по словам этих женщин, Соломон понял, чей это был сын, и сказал: «Не убивайте дитя, а отдайте этой женщине, она его мать». И удивились присутствующие тому, как мудро разрешил этот спор молодой царь. Вот такая вот история. Как видите, Соломон попросил у Бога не только того, что принесет пользу ему самому, но он хотел добра целому государству. Он хотел, чтобы его народ полюбил Бога. И вскоре все узнали о мудрости великого Соломона и о Боге, который все это ему дал.
1: С такой головой, наверное, хорошо жилось.
2: Ага.
0: Первое время – да, но потом произошло нечто такое, чего никто от Соломона не ждал.
2: Что?
0: К сожалению, это другая история, и я не могу ее рассказать сейчас. Я обязательно расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться, дорогие ребята. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. И запомните, что негодное дело никогда до доброго не доведет.
1: Это точно.
2: Да.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
1: Пока. Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, друзья! Мы рады нашей новой встрече с вами. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Давайте немножечко вспомним о том, что у нас было до этого. Павел Жуков, музыкант, композитор, молодежный пастор, разбирал такие важные темы, как отношения между парнем и девушкой, а также мы говорили об азарте и адреналине в современном мире. Мария Вачева, психолог, профессиональный семейный консультант, затрагивала такие важные темы, как интимные отношения, а также сексуальное воспитание, и мы говорили о нашем теле, о татуировках, о пластике и о красоте. Вадим Кочкарев, священнослужитель, музыкант и певец, а также молодежный наставник, раскрывал нам такие важные темы, как истинное призвание. А также мы разбирали важные темы, которые сегодня волнуют семью. Это одна семья, две религии, а также конфликты поколений. Также мы говорили о том, что такое истинное счастье. Сегодня у нас наш новый спикер. Профессиональный бизнес-коуч, бизнес-практик, а также коуч предпринимателей и управленцев, и также директор по корпоративному управлению. Руслан Ларин. Встречайте. Руслан.
1: Привет, Вадим. Здравствуйте все, здравствуйте, телезрители.
0: Руслан, у нас в анонсах заявлено, что ты коуч и профессиональный бизнес-тренер, а также, что ты можешь видеть людей насквозь. Это так?
1: Ну, ты меня льстишь, конечно.
0: Расскажи немножечко, о чем мы будем сегодня говорить?
1: Ну, коль ты сказал про видеть насквозь, значит, будем учиться, как же, в общем-то, увидеть друг друга насквозь. Но если серьезно, конечно, мы поговорим на эту тему навыки влияния. Мы будем учиться находить подход к каждому человеку.
0: Спасибо. Я призываю вас быть активными. Вы можете поднимать руки, оставлять какие-то свои комментарии. Обязательно берите микрофон. Всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать сообщения в чате, вы можете писать комментарии к записи к видео. Пожалуйста, не будьте равнодушными, будьте активными, задавайте свои вопросы, и в конце программы мы обязательно на них ответим. Я передаю вам слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, друзья, у нас с вами прям очень-очень мало времени. Тема действительно интереснейшая. Навыки влияния – та тема, которая интересует, ну, практически каждого. И наверняка вы пришли, потому что тема действительно для вас тоже интересна. После нашего, ну, такого, да, шоу-тренинга сегодня вечером вы точно станете намного влиятельнее. Я уверен, вы и так, в общем-то, хороши. Но те знания и тот навык, который мы отработаем с вами, он действительно поможет вам во всех сферах вашей жизни. В личных отношениях, на работе, в учебе, где бы вы ни были, вы сможете это все применять. Вообще, когда вы слышите

0: Кстати, про влияние, да, когда вы слышите про тему, там, навыки влияния, вот первое, что вам в голову приходит, о чем вы начинаете сразу же думать? Какие первые мысли возникают у вас? Влияние на людей.
1: Приходит на ум манипуляции.
0: Вот прям ждал это, потому что очень часто, когда спрашиваю про влияние, зачастую мне отвечают, что, ну, это же, наверное, то же самое, что манипуляции. Так вот, давайте в самом начале нашего с вами на такого мини-тренинга, да, поставим точку и разберемся все-таки, что такое влияние, что такое манипуляция. Для меня это как белое и черное. Манипуляция, это, знаете, вот из той области, когда на что-то надавить, да, например, на совесть, на вину человека. Да, в общем-то, заставить человека принять какое-то решение можно по-разному. Да хоть пистолет у виска поставить, да, и можно его заставить принять какое-то решение, да. Так вот, для меня это приблизительно то же самое, что манипуляция. Когда человек не хочет, но из-за того, что давит на какие-то нюансы его жизни, он принимает то или иное решение. Об этом мы говорить не будем. Для меня вот это такая некая черная сторона, да. А влияние, то, о чем мы будем говорить, как найти подход к каждому человеку, тот, который человеку приятно. Смотрите, наверняка среди вас есть такие, которым комфортно достаточно общаться по телефону, там, в WhatsApp переписываться, и не очень комфортно там, с глазу на глаз какие-то вопросы решать. Есть противоположность этим людям, когда наоборот, вот, там, переписываться долго, общаться, не видя человека, не очень комфортно. Ему намного проще встретиться с человеком с глазу на глаз, там, перетерли, приняли решение, поехали дальше. И вот эти разные, в общем-то, люди, да, по-разному принимают решения, и к этим людям нужно по-разному подходить, если мы хотим что-то от них добиться. И вот мы сегодня будем с вами искать эти пути к каждому человеку. Знаете, есть такое правило, правило коммуникации. Это очень известное правило коммуникации. Звучит таким образом. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Да? И это очень близко о том, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Мы будем искать, как же люди хотят, чтобы с ними поступали, для того, чтобы можно было к ним достучаться, для того, чтобы они свою точку зрения поменяли, для того, чтобы они не закрывались. Мы хотим прийти к ним с какой-то идеей, хотим продвинуть что-то им, да, а они, ну, не хотят нас слушать, не воспринимают нас. Значит, мы что-то не так делаем. И вот сегодня вы точно научитесь, как делать вот это правильное, чтобы к ним достучаться. Значит, с чего все начиналось? Немного теории, и потом перейдем к практике. Еще в 20-х годах прошлого века, параллельно с известными психологами, которые сегодня изучаются в университетах, работал не менее известный психолог в узких кругах Уильям Морстон. Часто произношу это имя, и многие не знают этого имени, потому что, ну, действительно, его, например, не изучают в университетах, как Юнга там, да. А Уильям Морстон, почему мы взяли его наработки и сегодня действительно используются в бизнесе его подходы? Потому что они очень практичные. И мы сегодня будем разбирать теорию влияния и подходы к людям на основании его исследований, те, которые он делал еще в 20-х годах прошлого столетия. Он изучал психологию нормальных людей. Тогда психологи занимались в основном различными отклонениями, а он занимался не отклонениями, а взаимоотношениями нормальных людей. Он хотел понять, почему один умеет повлиять на одного человека, а другой не может повлиять на одного человека. И он начал наблюдать за моделью поведения этих людей. И если наблюдать за людьми, можно сделать очень много интересных выводов. Оказывается, внешнее проявление поведенческое, да, может нам говорить о чем-то. Ну, согласитесь, что есть люди, которые очень быстрые, например, они там, не знаю, быстро ходят, да, и посмотришь, они там быстро ходят, они очень быстро решения принимают, они быстро говорят, а есть люди и внешне они более медленные, но они более, там, не знаю, качественно делают свою работу, сидят, более медленно там, над этим думают. То есть мы можем внешне наблюдать что-то, что, в общем-то, у них и внутри происходит.

И вот Уильям Морсон, исследуя их, пришел к определенным выводам, и я хочу этими выводами с вами поделиться сегодня. Первый, самый основополагающий вывод, который он сделал, это, ну знаете, так, аксиома сегодняшнего нашего тренинг-шоу такого, да,

0: такое. Ты вроде бы, там, не знаю, вот такой, а он там совершенно другой. И ты не можешь с ним общий язык найти. Так вот, если он тебя напрягает, и ты не можешь с ним общий язык найти, это не значит, что он какой-то неправильный. Это значит всего лишь одно. Он другой. И это наша задача — найти к нему путь, да? Достучаться до него, чтобы повлиять на него. Когда он, Уильям Морстон, наблюдал за поведением людей, на что он обратил внимание? Первый момент, на что он обратил внимание, что люди по-разному относятся к тому, что происходит в окружающей среде. Есть одни люди, у которых очень много сил влиять на окружающую среду, им что-то не нравится, они даже приходят в коллектив, они только пришли в коллектив, им уже там, не знаю, что-то не нравится в коллективе, они хотят поменять, внести какие-то свои идеи, расшевелить коллектив. В общем, это люди, которых Уильям Морстон отнес вот к той стороне, где написано «больше сил», желание и стремление постоянно что-то менять. Вот есть такие люди. Им постоянно надо что-нибудь переделать. И если посмотреть на их противоположность, да, мы посмотрим, это люди, у которых меньше сил по отношению к нашему первому типажу. Это люди, которые, я их называю лично, люди, которые более гармоничны, что ли. Они любят подстроиться под окружающую среду. Они не хотят ее менять. Она им нравится такая, какая она есть. Им комфортно быть вот в той среде, которая есть. Не хотелось бы ее менять. Вот некая такая противоположность. Дальше. Он посмотрел еще глубже на людей и увидел, что есть разное мнение об окружающей среде. Есть люди, которые считают окружающую среду конкурентной. Знаете, люди, которые считают, что надо там локтями подвигать для того, чтобы достичь результата, не знаю, карьеру нужно сделать, для этого нужно шевелиться лучше, иногда нужно через кого-то там переступить, быть более агрессивным и так далее. То есть люди, которые воспринимают окружающую среду как некую конкурентную окружающую среду. Есть противоположность этих людей. Это люди, которые воспринимают окружающую среду как такую, знаете, добрую, доброжелательную. Люди, которые придумали фразу «улыбнись миру, и мир улыбнется тебе в ответ». Да? Скажите, чья точка зрения правильная и чья точка зрения неправильная?
1: Все точки зрения правильные, могут по-своему.
0: Однозначно, все точки зрения правильные по-своему. Мы с вами сказали «нет». Неправильных, да, есть просто другие. Они так воспринимают. И нужно понять, что они так воспринимают окружающую среду. Если мы хотим достучаться к ним, мы должны понимать, что так они воспринимают. И если посмотреть на нашу вот эту вот, значит, геометрию, да, мы уже увидим с вами определенное пересечение, и мы будем говорить сегодня о четырех определенных квадрантах. В этих квадрантах, в этих пересечениях появляются некие типы личности. И мы сегодня с вами поговорим об этих ярких типах личности. Многие из вас найдут себя там, в том или ином квадранте. Кто-то увидит себя там в одном, во втором, в нескольких из них. И потом мы с вами поймем, как же находить подход к этим людям. Итак, поехали. Наш первый типаж, который находится на стороне, у него много сил, он хочет менять окружающую среду, и к окружающей среде он относится еще с осторожностью, да? То есть для него окружающая среда – это некая конкурирующая среда, в которой нужно локтями поработать. Этих людей называют доминирующими, от английского слова dominant, доминирующий типаж, типаж, для которого, ну, самый главный стимул, что бы он ни делал, для него главное побеждать. Понимаете, вот пробки для него, все, это пробки мешают, он будет ехать там обгонять, значит, всех подряд, ему нужно побеждать всех, он будет стоять на светофоре, рядом с ним кто-то будет стоять, он ему будет уже сигналить, типа, ну что, давай, кто кого обгонит. Вот, для него постоянно в учебе нужно с кем-то соревноваться, на работе нужно с кем-то соревноваться, ему важно постоянно побеждать, он чувствует классно, да, себя классно вот в этом состоянии, но он очень боится поражения. И для него, ну, это вообще смерти подобно, что называется. Даже если он там, не знаю, папа играет в шашки со своим ребенком, ребенку там, он маленький, еще только в шашки научился играть, ребенок там весь плачет, папа, поддайся мне. Нет, папа ему не поддастся, какие поддавашки, я тебе все равно побеждаю. И он будет играть.

0: пока не победит. Пусть тут и зайдется слезами. Ну так, утрируя. Я специально буду вам эту модель, каждую модель поведения немножко утрировать, преувеличивать для того, чтобы нарисовать некого, ну такой типаж определенный. Конечно же, в жизни не все так ярко может быть, да, мы все умеем там натянуть на себя маску вежливости, вести себя так, как нам нужно и так далее, но вот эта вот поведенческая модель, почему я ее рисую такой яркой, для того, чтобы вы в целом ее понимали, какое проявление этой модели, хорошо? Ну, это те люди, которые вот они пришел, увидел, победил. Да, я там специально написал, в стрессе они немного агрессивны. Это не значит, что они при этом там кого-то ненавидят, если они там орут и так далее. Просто они в стрессе, поэтому они повышают голос и кажутся агрессивными. Ну, вот. Если говорить про дело, они всегда сфокусированы на результате. Это бизнес, это работа, это учеба. Для них главное результат. Результат. Как думаете, где такие люди встречаются? Чаще всего, где мы можем их встречать? В каких профессиях?
1: Адвокат.
0: Адвокат? Ну, хорошо, да, там тоже, в общем-то, результат. Военные?
1: Финансисты.
0: Финансисты могут, спортсмены. Там, где нужен результат. Среди врачей встречаются? Встречаются, хирург отрезал, выбросил. Набросаю вам некое описание этих людей для того, чтобы вы больше картинку себе понимали, кто эти люди. Они очень быстро принимают решения. Они вообще отличаются от всех тем, что они быстро принимают решения. Они любят изменения. Они очень часто генерят изменения. И если вдруг происходит какой-то застой, как они считают, не знаю, там в команде, среди друзей, как-то что-то как-то грустно, скучно, они будут провоцировать. Они даже могут прийти в новый коллектив и что-то как-то тухло, все так спокойно, неинтересно. И они будут провоцировать на какие-то разговоры, на более активные. Не потому, что они хотят, значит, каких-то столкновений. Они просто хотят больше энергии, как они говорят. Вот. Кстати, они всегда говорят то, что думают. И даже если они считают, что балбес, и говорят тебе, ты балбес, при всем при этом ты, может быть, расстроился, обиделся, вообще там 3 дня в подушку, значит, рыдаешь, а он даже не помнит, что он так сказал. Но он просто в этот момент подумал, что ты балбес, он тебе сказал, но при всем при этом очень уважает тебя и считает вообще там хорошим своим другом. Вот, а мы можем на него обидеться. То есть, ну, эти люди достаточно такие громогласные, слышные, часто их там слышно, когда они могут и в общественном транспорте громко поговорить по телефону. Вот, иногда могут казаться грубоватыми, там, общаются по телефону, тут тебе не договорили до конца, все, пока, и положили трубку, ты думаешь, как же так, и вроде не договорили, уже трубку положил. Вот, очень рисковые, да, ребята, соревновательные, легко берут на себя полномочия, даже если вы не даете им эти полномочия, они все равно на себя их берут, они переступают через эти полномочия, вы вроде не договаривались об этом, а он сам принял решение, ну, то есть вот они такие. Ну, и то, что могут провоцировать конфликт, это вы уже тоже догадались. Поехали дальше. Следующий наш типаж, у него тоже много сил, да, он там же находится, у него много сил менять, но он живет в дружелюбной среде. Если наш первый типаж доминирующий был человек, который, в общем-то, среди конкурентов считает, что вокруг конкуренты, то этот типаж уже живет в дружелюбной среде, улыбнись, и они тебе улыбнутся в ответ. Он живет вот такой, сказочник. Для него его стимул – это признание. Ой, как он любит признание. В связи с этим он любит, в общем-то, чтобы его признавали, да, очень много внимания уделять своему внешнему виду, такой типаж, да. Если вдруг его не заметили, он впадает в стресс. А в стрессе он какой, там написано, навязчивый. Что это значит? Пришел сегодня, значит, вечеринка была, надел, значит, модный костюм, значит, новые кроссовки, ходил там, а Света не заметила. Да что ж такое-то? Он пойдет к Коле, и будет своему этому другу Коле выносить весь вечер мозг. Ты прикинь, я же новый, значит, все там, все дела купил, а Света даже комплимент не сделала. И он будет тебе, значит, весь вечер навязчиво плакаться в жилетку. Потому что для него стресс, это, конечно, когда его не замечают, не признают, у него, знаете, теряется энергия, у него сил больше нет. Поэтому он навязчивый. Конечно, человек такой. Шоу must go on, да, для него должно вот шоу всегда продолжаться. Фокус для него всегда люди. И самое главное, не просто люди, а он в центре людей. Вы знаете, я звезда, да, вот. Это вот про этого человека. Он любит быть в центре внимания. Ну, тоже немножко о них, об этих людях. Вообще, это люди очень творческие. Они вот любят все сказочное, красивое, чтобы, знаете, вот даже делая что-то, да, ты ему поручаешь сделать презентацию. И вот наполнение презентации — это скукотища. А вот когда там, знаете, вот выскакивает вот здесь, вот в PowerPoint вылетело вот так, а вот здесь исчезло и мигало, вот это для него будет главное, да, то есть он сфокусируется на красоте, не на вот наполнении, да, то есть творческие люди, обаятельные, харизматичные, у них есть всегда аккаунты во всех соцсетях, они общаются со всеми на свете, у них такое количество друзей, кажется, когда он успевает с ними знакомиться, общаться. А он успевает. Как-то он умудряется, ему всего этого мало. Они очень доверчивые, кстати, легко вступают в контакт, классно рассказывают анекдоты, ну, любят повеселиться, любят, чтобы, в общем-то, привлечь к себе внимание, поэтому все это они умеют. Если говорить о таких нюансах, как там непунктуальность, невнимательность к деталям, да, это такая вторая сторона медали, что называется, но это у них есть. Ну, то, что они творческие, я вам уже сказал. Если говорить о внешности этих людей, давайте вот эти два типажа, да, два типажа, которые много сил повлиять на окружающую среду, поменять ее. Если говорить про первый типаж, доминирующий, вот какую внешность, да, вот как мы, если бы мы только встретились с человеком, нам нужно определить, он еще, в общем-то, и ничего не заговорил с нами, мы можем обратить внимание на какие-то признаки по одежде. Какие цвета такие люди выбирают? Да? Первый наш типаж, доминирующий. Вот какие цвета они предпочитают в одежде, как думаете? Строгие цвета, что имеете в виду? Темный, да? Да вот черный прям его. Красный и белый – это тоже его. Да, вот цвета таких людей – доминирующих людей, да, там красный цвет крови, белый цвет уверенности, там черный цвет доминирования, ну, то есть вот эти вот цвета. И если говорить про этот типаж, про типаж влиятельного человека, какие цвета он предполагает в одежде и предпочитает, как думаете? Это более яркие цвета. Вот помимо цветов ярких, он любит комбинировать. Это вообще самые модники. Они любят комбинировать, придумать, что хотите. Вот все фенечки они придумали. Вот. Там какие-то... Вот все, что какие-то отличительные признаки в одежде, это все они придумали. Если говорить, там, не знаю, автомобили. Тюнинг автомобилей тоже они придумали. Если доминирующие люди любят автомобиль такой, знаете, чтобы он ехал по дороге, и все так разбегались, какой-то такой серьезный автомобиль, то вот люди инфлюенсер, влияющие, это люди, которые любят, не знаю, там яркий автомобиль, стразы, блестит все, вот чтобы было очень эффектно. Поехали дальше. Наш следующий типаж. Мы перемещаемся по дружелюбной среде, да, это типаж, который живет в дружелюбной среде. Он очень любит окружающий мир, и он не собирается его менять. Он считает, что и так все классно, все очень гармонично. Да? То есть он в дружелюбной среде, но сил и желаний менять этот мир у него и целей таких нет. Я его еще называю гармонизатор. Вот если наш первый типаж, вот этот доминирующий, он вбежит, значит, там, не знаю, в нашу команду, там, не знаю, в класс и скажет: ребята, давайте на выходных там, на шашлык. Значит, следующий наш типаж влиятельный скажет: классная идея, поддерживаю, точно, на шашлык. Вот этот типаж, это тот, который: так, кто идет, сейчас всех запишем, соберем, значит, там, поскольку 50 копеек, да, значит, чтобы всем все хватило, помидорков надо купить, огурцов тоже, вот. То есть этот человек, я его называю еще такой гармонизатор и командный игрок. Он любит, что, почему он стабилизирующий? Он любит стабилизировать коллектив, отношения. Как только он видит, что наша Света и Коля где-то там поссорились, он подойдет к Свете и скажет: Свет, ты знаешь, Коля так вообще хорошо тебе отзывается. что-то так переживает, что там как-то у вас нехорошо все, а он прям реально переживает. Пойдет потом к Оле, то же самое скажет про Свету, и все будет пытаться, значит, их объединить, подружить. Он

практически убирает все конфликты. Вот поэтому он такой стабилизирующий. Но его стимул – предсказуемость. Он хочет понимать, что и зачем последует. То есть это люди, которые очень педантичны. Они любят, знаете, так все, что было запланировано, чтобы было понятно, что завтра, что послезавтра. Если они едут в путешествие, значит, им нужно, чтобы четко по списку прописать, какие вещи им нужно взять. Вот, потом они все проверят, взяли или нет. Они, в общем-то, и в работе точно так же делают. Иногда они могут показаться немного медлительными из-за этого. Но вот эта их педантичность, отношение достаточно так вот детально все сделать, позволяет им делать это очень качественно. Ну, хоть и не очень быстро. Не очень любят перемены. В том смысле, что если вы придете и скажете: «О, ребята, а завтра все будет по-другому», то вот эти люди больше всего напрягутся. Что значит по-другому? Ведь все было и так хорошо. То есть к таким людям не нужно подходить со стороны, что типа давайте все разрушим до основания и построим по-новому. Эти люди будут первыми, кто будет против такого подхода. В стрессе они соглашаются, но они очень часто говорят: да-да-да, мы согласны, только лишь потому, что не хотят конфликт. Но внутри себя они в реальности не согласились. Для них самое главное в бизнесе, в делах – это люди. Да? То есть они сфокусированы на людях, чтобы люди не пострадали. Это вот о них. Они очень дружелюбны, они дипломатичны, они, значит, находят подход к каждому, они очень чувствуют, знаете, как я их называю еще эмпатами, потому что они чувствуют ваше настроение. Они, если видят с утра у вас там плохое настроение, они тут же подойдут и будут очень внимательно, значит, выслушивать вас, что у вас там произошло, поговорить с вами захотят, и делают это очень искренне. Если наш предыдущий типаж, который тоже в дружелюбной среде, наш влияющий типаж, для него, знаете, как поговорить с кем-то, это на уровне: давай лучше я тебе расскажу. Вот у него поговорить — это значит самому рассказать. То этот типаж стабилизирующий, он больше слушает, чем говорит. Он хочет услышать все о тебе. Да, вот у них есть такое, они обидчивы, потому что они же всегда с открытым сердцем. Они действительно готовы тебе открыться, не боятся этого. Если их обидеть, они чувствуют фальшь, вот, и они могут обижаться из-за этого. Планомерные, задают много уточняющих вопросов. Почему? Потому что они хотят разобраться в деталях. Да? То есть я вам сказал, они вот такие скрупулезные достаточно. Предпочитают говорить только тогда, когда полностью уверены. То есть ты их будешь, там, не знаю, спрашивать, они будут молчать, если вдруг у них есть сомнения. Потому что они не хотят выглядеть человеком, который там не понимает, не знает. А вдруг он что-то не знает и, знаете как, чтобы никого не обидеть, это вот все про них. Командный, дипломатичный, это я вам все рассказал. И наш последний, четвертый типаж в наших квадрантах, да, это добросовестный типаж. Я его еще иногда называю такой аналитик. Он действительно добросовестный, потому что, наверное, вот такого перфекциониста поискать еще потрудиться нужно, что называется. Он аналитик, он предпочитает анализировать информацию. Прежде чем, знаете как, один раз отрезать, вот он 7 раз отмеряет. Это про этих людей. Для его стимул быть правым. У него много сил, мало сил менять окружающую среду. Видим, да? Немного сил менять окружающую среду. Да еще и вокруг все конкуренты. То есть вот, знаете, среди конкурентов жить, ну, это в его восприятии, да, да еще и нет, это, там, не знаю, харизмы переубедить всех. Поэтому он, что называется, берет умом. Он лучше очень хорошо подготовиться. И для него очень важно быть правым. Подготовиться, если вдруг его, там, не знаю, вот он вышел с каким-то докладом, рассказал, не убедил. У него есть еще про запас еще 3 дополнительных слайда, которые он покажет для того, чтобы убедить. То есть это человек, который настолько глубоко прорабатывает тему для того, чтобы все-таки оказаться и быть правым. Боится сделать ошибку и в стрессе уход. Что значит уход?
Если мы хотим от

него что-то, да, мы пытаемся там добиться от него что-то, и для него это стрессовая ситуация, то он закрывается, он может сказать, дайте мне, мне нужно время подумать и так далее. Не нужно такого человека добиваться, чтобы он тут же принял решение. Вот для него это стрессовая ситуация. Пусть уйдет, что называется, пусть подумает, обдумает. Чаще всего после обдумывания они возвращаются с принятием решения. Фокус в бизнесе на результате. Для него тоже важен результат. То есть видите, да, есть люди, которые у нас фокусируются на людях, да, а есть люди, которые фокусируются на результате. Разный фокус внимания. И вот это все нужно использовать в том числе для того, чтобы понять, как повлиять на того или иного человека. Сейчас мы будем говорить с вами о том, как на них влиять. Вот. Давайте еще о некоторых внешних признаках этих людей поговорим. Если мы с вами про два наших первых типажа проговорили, про какие-то там внешние цвета в одежде, давайте про нашего S, предыдущего человека, который у нас стабилизирующий. Как думаете, какие цвета в одежде этот человек предполагает? Вот такой гармонизатор, командный, пастельные тона, спокойные, да, зеленые, коричневые. Это, кстати, вот такие натуральные тона. Даже если они выбирают какие-либо украшения, эти люди чаще всего выбирают из натурального камня, дерева, что-то такое вот комфортно натуральное. Да? Эти люди какие тона в одежде предполагают, предпочитают? Как думаете? Аналитики, перфекционисты. Не совсем синие-белые их цвета. Эти люди не хотят быть заметными. Давайте немножко о них вам чуть больше расскажу. Эти люди, я их еще и называю иногда такие, человек в футляре, человек более закрытый. Он не хотел бы, чтобы на него обращали внимание. Если первые два типажа у нас такие активные, харизматичные, влиятельные, когда они приходят и когда они здороваются, вот этот доминирующий типаж, как он здоровается обычно? Он так заходит, здоровается, так достаточно, может, даже надменно. Вот эти позы рукопожатия, когда там человек пытается доминировать, вот, да, даже и не со всеми здоровается. То следующий наш типаж, влиятельный типаж, он вообще придумал вот эти все обнимашки, целовашки, значит, там ударяшки. Вот, то есть вот эти все тактильные контакты. Доброжелательный типаж, он здоровается достаточно доброжелательно. Вот как ты с ним здороваешься, так и он. Ты идешь к нему, там, не знаю, обниматься, он к тебе идет обниматься. Ты, в общем-то, не протягиваешь ему руку, и он спокоен. То вот этот типаж, закрытый типаж, да, он вообще придет на рабочее место, или там, не знаю, в класс, чтобы его и не замечали. Это самое комфортное для него состояние. Тихо прошел. Сел и сидит на месте, и ему хорошо, комфортно. Эмоционально закрытые люди всегда очень тщательно ко всему готовятся. Они такие системные. На качестве работы делают акцент. Об этом я вам сказал. Да, перфекционисты они, перестраховщики, анализируют, они структурируют. Нельзя сказать, что на рабочем месте у них порядок. У них может быть беспорядок на рабочем месте, но в голове у них полная структура. Серые кардиналы, да, можно про них-то сказать, малообщительные, ну, это вот, это о них. Поехали дальше. Теперь посмотрим, как к тому или иному типажу можно находить подход. Вы, когда вот слушали об этих людях, появлялись какие-нибудь мысли, что вот у меня там знакомый вот к этому относится, а второй там знакомый к такому, да, вот появляются мысли. Еще появляются мысли о себе. Чаще всего думаешь, что я везде есть, и там есть, и здесь, и вот это у меня есть всего понемножку. Но я вам скажу так. Чаще всего проявление нашей вот модели поведения, чаще всего она где-то в двух квадрантах, в двух буквах. Да? Например, у вас может быть там, от доминирующего и от влияющего. Да? Там, часть такого может быть ну, приблизительно одинаковая. Ну, либо наоборот, там, от стабилизирующего и от нашего последнего добросовестного, так хочется мне его назвать, аналитиком всегда, потому что вот есть такой образ аналитика. То есть чаще всего вот в двух буквах.

буквах смешение происходит. Итак, как же к этим людям подходить? Подходить нужно к каждому человеку по-разному. То, с чего я с самого начала начинал. Мы только что говорили в общем, кратко, конечно же. У нас нет возможности там, с вами 8 часов заниматься этой темой. Мы очень быстро и бегло пробежались с вами, увидели эти 4 типажа человека. И каждый из них хотел бы, чтобы с ними по-разному общались. Потому что они сами разные. Они все отличаются, согласитесь, да? Они, ну, мало в чем похожи друг на друга. И если говорить про наш первый типаж, доминирующий типаж, если мы идем к ним, общаться с ними, и мы хотим достучаться, и мы хотим, чтобы они нас услышали. Так вот, запомните, с ними мы говорим только конкретно и по делу. Не нужно мыслью по древу расходиться. Конкретика. Помним, на чем они сфокусированы? В бизнесе, да? В делах. На результате. Они даже не на людях сфокусированы. Им важен результат. Какой результат будет? Если мы пришли к ним, мы хотим от них что-то добиться, мы говорим о результате. Фокусируемся на результате. Наше поведение открытое, прагматичное. Эти люди сами по себе достаточно сильные, доминирующие. Точно так же мы должны себя вести с ними. Как только мы начинаем перед ними заискивать, бояться их, если они нас, помните, да, там, назвали балбесом, и мы тут расстроились из-за этого, мы вообще не должны на это, что называется, реагировать. Потому что это все может быть там, на уровне юмора его и так далее. Как только мы где-то, ну, как я говорю иногда, переживаем, заискиваем перед такими людьми, все, мы проиграли. С ними всегда нужно быть открытым, уверенным в себе, и тогда они нас услышат. Ответ на стресс. Помните, какие они в стрессе, да? Они такие агрессивные достаточно. Но вот мы должны быть достаточно твердыми в общении с ними, с такими людьми. Они агрессивные, а мы спокойные, продолжаем свою линию. И тогда они нас услышат. Возможно, не сегодня. Возможно, сегодня вам покажется, ваш разговор был ни о чем. Вы не договорились. Но завтра вы поймете, что он согласился с этим. Или она согласилась с этим. Почему? Потому что они уважают людей, которые уверены в своей точке зрения, хотят ее донести, и даже если сегодня они не согласились, то завтра приняли ее. Избегаем двумысленностей, ну, каких-то там, не знаю, моментов процесса, как мы будем это делать, пошаговости. Вот этого всего с такими людьми не нужно. Им нужно конкретно сроки, кто отвечает, что делаем, да, ну вот. Как-то так мы должны с ними говорить для того, чтобы достучаться до таких людей. Поехали дальше. Наши влияющие люди, как к ним? Ну, они у нас творческие люди, да? Точно так же мы должны с ними общаться. Наши фразы должны быть неформальными, легкими, простыми, не усложнять, не нужно, ну, вот по максимуму избегать, знаете, там, не знаю, каких-то точных цифр, 18,48, вот это вот не про них. Они вот в общем, да, они хотели бы легкости в общении. Фокусируемся, конечно же, на чем? На их самих. Вы можете им прям сказать: слушай, если это дело выгорит, ну ты прикинь, ты будешь какая звезда вообще. Ну все, он ваш. То есть, если вы поймете, где его собственная заинтересованность, для этого человека это самое главное в этом проекте. Поэтому, чтобы достучаться к нему, нужно показать его роль вот в этом деле, который вы хотите с ним обсуждать. Поведение открытое, ну, как я и сказал, общительное, да, он такой, вы такие же. Ответ на стресс. Помню, какой он в стрессе? Что там у нас пошел на цветы, Коли? Навязчивый, да? Что мы с вами должны сделать? Да похвалите его, поднимите ему самооценку, потому что он продолжит быть навязчивым. Если вы сможете поднять его самооценку, да сказать: да слушай, да ты вообще красава, да посмотри на себя. Все, у него включается мозг, он начинает быть живым, активным дальше, и все хорошо. Избегаем с этим человеком. Вот, ну, конечно, там статистика, детали, цифры – это не о нем. Помните, да, это человек более творческий. Поехали дальше. Наш стабилизирующий тип фразы.
мягкие, точно так же, как и жесты, да? С таким человеком, вот знаете, вот эти там рубящие жесты, вот это все с ним не пройдет. С ним мягко общаемся, точно так же и жесты мягкие. Фокусируемся на чем? На процессе. Вот это

0: этому человеку, чуть не сказал этому людю, очень важен процесс. Что, зачем? Последовательность. Если предыдущие хотели бы сразу увидеть картинку, результат целиком, то для этого что, зачем? А дальше что? А к чему это приведет? Для него это важно. Поведение наше спокойное, дружелюбное. Ответ на стресс. Помним, какой он в стрессе? Что он делает? Соглашается. Он очень соглашается со всем. Так вот, мы же понимаем, ну, видно, когда человек соглашается, он принял эту точку зрения, или он соглашается, лишь бы нам было хорошо. Ну, это заметно, да, по человеку обычно. И поэтому, если вы видите, что человек не очень-то согласился, хотя говорит, что согласен, да, можно с ним спокойно поговорить и задать ему вопрос, что я, Катя, все-таки вижу, ты не очень согласна со мной. Вот. Может, что-то тебя все-таки тревожит. То есть мы продолжаем спокойно с человеком говорить. И человек открывается и говорит нам, с таким человеком нужно так. Избегаем с ним непоследовательности, да, помним, для него важен вот этот пошаговый план действий определенный, да, там конфликтности, вот этого всего надо избегать с ним. Последний наш типаж, добросовестный, фразы, но он же у нас очень логичный, аналитичный. Вот мы должны все, если мы к нему идем общаться, мы должны быть подготовленными. Это вообще самое главное. Если у вас есть там аналитика, информация, цифры, все, вы победите в общении с таким человеком. Фокусируемся на плане достижения результата. То есть у вас есть четкий план. Вы исследовали, вы знаете, и вы знаете, как достичь этого результата. Поведение закрытое. Вот ему не нужно, знаете, там ходить, значит, я это сделаю, все получится, ты что, да все хорошо. Ему вот эти эмоции точно не нужны. Вот твои циферки написаны, все четко продумано, план действий есть, вот это отлично. А поведение спокойное. Давайте ему время подумать, да, потому что он может уходить. Помним, да, не догоняем его, не говорим, да нет, нам нужно сегодня, прими решение, сейчас же мы на шашлык должны идти. Вот это не надо за ним бежать, ему надо подумать, такому человеку. Избегаем нелогичности, ну, отсутствия подготовки. Это очень важно. Это кратко мы с вами прошлись, ну, что называется, за 40 минут целую с вами такую вот толстую книжку. Конечно же, знаете как, это некая интрига вот в эту сферу для того, чтобы вы в нее более глубоко посмотрели, поизучали. Благо, сегодня есть очень много информации, но как только вы глубже поймете, с кем вы взаимодействуете, вы поймете, как с ними взаимодействовать, вы точно станете очень влиятельными, авторитетными людьми. Спасибо вам за ваше участие и до новых встреч! Мой, кстати, Инстаграм, подписывайтесь. Если будут вопросы, всегда готов на них ответить.
1: Руслан, спасибо за эту тему. Я сидел, слушал, я себя уже нашел в этих квадратиках.
0: Во всех?
1: Ну, не во всех, но как бы частично, наверное, в двух основных.
0: А, хорошо, потому что ну, так прям часто люди находят себя во всех. И говорят, как же мне быть и умным, и красивым?
1: У нас пришли вопросы за время нашей программы. Я хочу, прежде чем мы перейдем к вопросам, если у вас какие-то вопросы есть, вы можете подготовиться, поднимайте руки, задавайте, не стесняйтесь. Итак, первый вопрос. Работаю с доминирующим руководителем. Я, так как я очень мягкий и спокойный человек, мне очень трудно работать под его руководством. Что мне делать? Терпеть?
0: Ну, смотрите, мы говорим с вами о модели влияния. И мы говорим о модели поведения человека. Что значит терпеть? Мы же сейчас не говорим о ценностях человека, потому что доминирующий типаж — это не значит тот, который там постоянно на всех орет, гнобит и так далее. Это уже говорит о ценностях человека. Если человек с плохими ценностями, человек, который угнетает другого, не знаю, там, оскорбляет его, это не обязательно будет доминирующий. Он может быть любым типажом, но он будет там оскорблять. Вот. Доминирующий тот, который вот ярко вот так проявляет себя. Но он может быть очень интересной личностью, он может обладать классным, интересным опытом, который вот этому человеку стоит учиться у него. Вот. А с точки зрения терпеть, терпеть вообще не надо никогда. Мы на работе проводим очень много времени. И если всю жизнь там терпеть, то

0: терпелка точно закончится когда-то. Я бы не советовал терпеть. Первое, что нужно сделать, нужно поговорить с таким руководителем. Иногда, ну, например, этот человек действительно мягкий, а тот человек доминирующий, и он с нормальными ценностями, да, но он просто действительно вот быстрее подгоняет и так далее. А этот человек не успевает, и он чувствует, что он постоянно в напряжении. Стоит поговорить с ним, прийти и сказать там «Николай», или там, если они по имени-отчеству, «Николай Александрович, мне с вами очень интересно работать, но я хочу откровенно с вами поговорить». И сказать этому человеку, мы только что говорили, с ними открытое, прагматичное общение должно быть. Чем более открытым мы им говорим, тем более этот человек, доминирующий типаж, больше вас уважает. Потому что они как раз-таки не уважают людей, которые вот такие тихони, боятся, там за спиной что-то там обсуждают, боятся ко мне прийти сказать. Да лучше пришел бы, все высказал, и я его буду за это уважать. Вот так думает доминирующий типаж.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то? Комментарии?
2: Спасибо. У меня такой вопрос. А что все-таки делать, если не получается определить вот... А какой твой собеседник? Потому что такие разные бывают люди. А сегодня у него энергия бурлит, завтра он весь замкнулся, ушел в себя, и ты действительно не можешь понять, а все-таки о какой категории и как с ним работать.
0: Нужно с ним говорить так, какой он сегодня. Потому что действительно иногда в человеке могут быть совершенно противоположные, ну, скажем, это типы. Иногда так бывает. То есть, казалось бы, вот этот доминирующий тип и типаж вот этот вот сугубо аналитичный, закрытый, они какие-то противоположности. Но очень часто они могут быть в одном человеке. И то, что мы называем там смена настроения, это может быть очень похоже на эту ситуацию. И если сегодня этот человек весь сконцентрирован, не знаю, он очень аналитичен, он очень логичен, и он вот так себя ведет, то и мы точно так же должны с ним вести себя. А если он сегодня пришел, рубаха, парень, весь такой разговорчивый, то и мы должны вот подойти через этот типаж, и тогда он услышит нас.
1: Спасибо большое.
3: У меня такой вопрос. То есть, получается, мы должны подстраиваться под настроение человека, но как же наше собственное настроение? Угу.
0: Хороший вопрос, спасибо большое. Здесь момент такой. Если нам нужно на него повлиять, если не нужно... Ну и пусть он со своим настроением будет, да? А нам же нужно на него повлиять. Мы же хотим, чтобы он все-таки пошел с нами на шашлык. Ну, так образно говоря. Поэтому, когда мы хотим достучаться в сердце человека, в разум человека, мы должны зайти через тот канал, который он сможет нас, через который мы сможем, в общем, зайти к нему. Только в этих целях. Иначе, ну да, ну вот мы вот и разошлись.
1: Есть немножко похожий вопрос. Часто говорят, что ты должен иметь четкую позицию в том или ином вопросе. И это плохо, когда ты поддаешься чужому влиянию.
0: Смотря какое влияние. Если это хорошее влияние, то почему бы не поддаваться под это хорошее влияние? Если это негативное, отрицательное влияние, которое подавляет нас, которое, не знаю, там, настроение нам портит, опустошает нас энергетически... Конечно, такому влиянию не нужно поддаваться, и нужно менять такое окружение по максимуму.
1: Ну вот следующий вытекающий вопрос. Как отличить влияние от манипуляции?
0: Попытался на него немного в самом начале отвечать. Манипуляция – это когда мы делаем все-таки не по своей воле. То есть мы бы не хотели так делать. Но на нас давят через какие-то вот эти, да, там, ниточки. Давят нам на нашу совесть, на нашу вину, на нашу ответственность. Да ты должен. И тогда мы делаем, мы чувствуем, что мы не хотим это делать. Вот это манипуляция. А когда мы хотим это делать, и человек пришел, рассказал мне, я загорелся. Супер, классная идея, давай делать. Он на меня повлиял, но я вообще об этом не думаю, что он попытался сейчас на меня повлиять. Он вообще ходил на тренинг, учился влиять, но он просто правильно пришел, правильно донес. Я загорелся, хочу это делать. Ну и супер, мы вдвоем делаем дальше. Это положительное влияние.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть? Вы можете пока подготовиться, давайте перейдем к следующему вопросу. Так, случается так в моей практике, что попадаются на пути профессионалы, которые все мои доводы разбивают в пух и прах. Хотя иногда они не совсем правы. Это честно? И как с ними разговаривать?
0: Нам нужно становиться точно такими же профессионалами для того, чтобы разбивать их доводы. Смотрите,

0: мои доводы разбивают в пух и прах. Значит, эти люди подготовились, у них есть что-то ответить вам. Значит, вы не очень хорошо подготовились. Если вы знаете, да, вы идете, не знаю, на встречу с каким-то сообществом людей очень профессиональных, и вы предполагаете, что они разбираются в этой теме очень хорошо. А вы на что надеетесь? На авось, на харизму, на то, что я этому улыбнусь и все получится? Подготовьтесь более глубоко. Предположите, какие вопросы могут быть от таких людей. Заготовьте еще больше информации. Даже если вам кажется достаточно, пусть она останется дополнительной, и не воспользуйтесь ею. Но с такими людьми нужно действительно чуть больше подготовки. Не надеяться на экспромт.
1: Спасибо большое. Обо всем, что ты сейчас говорил, это поможет только в деловых отношениях?
0: Нет. Это поможет не только в деловых отношениях, это поможет точно так же в отношениях с самыми близкими людьми, потому что очень часто мы хотим повлиять, не знаю, там, на нашу маму, на нашу жену, на нашего парня, девушку и так далее. Мы хотим достучаться к ним, а у них может быть типаж характера не такой, как у нас, модель поведения другая, а мы пытаемся ведь чаще всего как влиять на человека. Как мы чувствуем себя, так мы пытаемся, да? Вот если нам кажется, что если я там буду, значит, вот так вот активно, громко, значит, убедительно говорить, я точно докажу. А человек не воспринимает такую речь, там, не знаю. Для него нужно спокойно сесть, разложить, написать, может быть. Он по-другому воспринимает информацию. А мы используем тот метод, который нам близок. И все, вот он провал. Поэтому это можно использовать в личных отношениях, в рабочих отношениях, в переговорах, не знаю, в учебе, с друзьями, где хотите.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала какие-нибудь есть? Давайте тогда зачитаем последний вопрос с Ютуба. Можно ли использовать юмор, чтобы находить подход к людям?
0: Нужно. Вообще юмор такая опасная штука, надо уметь юморить, да. В первую очередь я бы рекомендовал все-таки самоирония. Когда человек умеет поюморить над собой, когда у него есть самоирония, тогда ему очень легко общаться с другими людьми.
1: Еще один вопрос добежал. А может человек быть и доминирующим, и стабилизирующим одновременно?
0: Может.
1: Есть какие-то примеры?
0: Да, конечно. На самом деле, ну, можно массу разных примеров называть. Вот то, о чем вы говорите сейчас, полная противоположность, да, доминирующий, стабилизирующий, точно так же влияющий и наш добросовестный. Это полные противоположности. У меня у самого были знакомые личные, лично мои знакомые, которые вот у них эти два, казалось бы, разных типа личности, они нормально уживаются. То, о чем мы вот говорили, там, не знаю, поменялось настроение у человека.
1: Если вопросов из зала больше нет, тогда спасибо, Руслан. Это были все вопросы на сегодня.
0: Упс, зацепился. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Тот лайфхак, который используют сегодня все коучи, бизнес-тренеры, тренеры – это золотое правило, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Используют сейчас, но был написан он в Библии уже давно. В Библии есть и множество других лайфхаков, поэтому дайте Богу действовать в вашей жизни. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те трудности и проблемы – это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Дайте Ему действовать в вашей жизни. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.

0: атеистом, агностиком или верующим. Но как человеку найти Бога? Где надо искать Его? Что говорит нам Бог о самом себе? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, филолог и священнослужитель. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Олег. Рады вас вновь видеть.
1: Взаимно, как всегда.
0: Тема наша сегодня звучит как «Три круга божественного откровения». Некоторые богословы неоднократно высказывали мысль, что 18-й псалом на самом деле это не один, а два псалма, которые были неудачно объединены. Так ли это на самом деле?
1: Ну, знаете, как с псалмами действительно есть некоторые сложности. Потому что, например, в одних Библиях у нас 150 псалмов, в других 151, 152. То есть некоторые псалмы объединяются, некоторые разъединяются. Да? Греческая традиция не соответствует еврейской традиции после определенного псалма. Поэтому такие вещи наблюдаются в псалмах. Но когда мы говорим о 18-м псалме, то это один цельный, прекрасный текст. Например, Клайв Стейплс Льюис, известнейший христианский апологет, преподаватель, знаток литературы, он считал, что 18-й псалом один из самых прекраснейших, даже не один из самых, а самый прекраснейший псалом во всей книге Псалтыри. Поэтому нет, это единый цельный псалом. И вот здесь, знаете, как, чтобы это увидеть, нам хорошо научиться смотреть на тексты с высоты птичьего полета. То есть видеть их чуть-чуть в отдалении. Помните такое знаменитое высказывание у Сергея Александровича Есенина есть? «Лицом к лицу лица не увидать». Да? То есть некоторое расстояние нужно для того, чтобы посмотреть вот так вот, ну, мы называем это с высоты птичьего полета. Как бы, как карту сверху. Угу. Вот. Давайте это попробуем сделать. Но, давайте вот иллюстрацию вам. Есть такой замечательный город на севере Беларуси, называется Новополоцк. Он один из самых молодых городов Беларуси. Он был построен в результате всесоюзной стройки. Съехались и давай строить.
0: Город.
1: Да, и город.
0: Предприятие там, да?
1: Предприятие, город. Ну, да, два градообразующих предприятия, конечно. И вот если вы ходите, ездите по Новополоцку, вы никогда в жизни не увидите, как он смотрится сверху. А сверху...
0: Почему?
1: Вы не будете знать, на что это похоже. А если вы посмотрите сверху, то в замысле, изначальном замысле строителей дома были устроены так на улице Молодежной, по-моему, между Молодежной и Калинина, что дома образовали СССР.
0: Да.
1: Но Союз пал и осталось недостроено. И поэтому СССР есть, а третье С нету. Но если вы ходите, вот с эти дома, эти выходы, ну, не видно. Это нужно посмотреть сверху. И тогда вы увидите замысел строителей социализма. СССР. Вот. Точно так же и с псалмом. Чтобы понять, что он говорит нам, нужно понять, как это устроено, как это сделано. И 18-й псалом не исключение, а как раз-таки очень важный пример. Давайте откроем и прочтем этот небольшой, замечательный, яркий, жемчужину поэзии Давида. Начальнику хора, псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничего не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек.

0: Суды Господни истинно все праведны, а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали над мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вот если вы посмотрите, вы не литературовед, вы не филолог. Вы это постоянно мне говорите, как будто я не знаю, что вы смеетесь надо мной. Но, прочитав Псалом, я думаю, что любой человек, внимательно прочитавший Псалом, увидит там так называемые швы. Увидит, что этот Псалом можно разделить как бы на строфы. Вот вы прочитали и увидели?
1: Ну, бросается что-то в глаза.
0: Да, где? Да. Где? И что бросается вам в глаза? Вы читаете, читаете, читаете, читаете. Что вам бросается?
1: Ну, вот сначала нам псалмопевец повествует о творении, так о небесах, он это поэтически все это описывает.
0: Ну, неважно, шов.
1: Шов, переход, вот восьмой текст, закон Господа. О, то есть вот этот
0: чудесно,
1: переход, зачем?
0: Чудесно.
1: Вот я когда-то его читал тоже.
0: Между седьмым и восьмым текстом есть как бы пауза, да? Да. Тематика несколько меняется. Угу. Так, замечательно. А есть еще или нету?
1: Да.
0: Есть. Так, где?
1: Описание вот идет закона Господа. Так, то есть вот что и как.
0: Так.
1: А затем? Так. А затем,
0: где,
1: затем?
0: Где, затем, зачем, зачем?
1: Двенадцатый текст я, наверное, бы выделил, потому что раб. То есть есть творение, закон и человек, раб.
0: Текст. Да. Это уже как бы другой.
1: Да.
0: Нет. Рядышком, горячо, но не то. Потому что раб охраняется ими. Чем ими? Повелениями, закон, откровение, страх, суды. Они, страх, суды, повеления, ими. Страх, суды, закон, повеления. Нет. Но шовчик рядышком в следующем тексте. 13. Между 12-м. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. Вот здесь меняется. Но вы были близки. В принципе, да, может дать вам время, вы бы разобрались. Видите? Что мы видим? Мы видим, как первое. Это псалом об откровении Бога. Бог рассказывает о себе. Как он рассказывает о себе? Смотрите. Первый куплет, первая строфа, это, я назвал его космический уровень откровения, вселенский уровень откровения, доступный всегда, в любое время, всем, всему человечеству, так? Все видят небеса, все видят звезды, все видят каждый день солнце, по крайней мере, его свет, даже если само солнце не видно. Это вселенский уровень откровения, космический. Космос в древнегреческом – это вот наш мир. Дальше. Когда мы читаем с восьмого текста, мы видим закон, откровение, повеление, заповедь, страх, суды. Где это? Кому это дано? Где мы об этом читаем? И здесь мы видим, я назвал это этносоциальный уровень откровения.
1: То есть, еще раз повторить, Александр?
0: Этносоциальный уровень. Да. То есть, если перед этим речь шла о доступности этого уровня Божьего откровения для всего человечества, то дальше говорится об откровении, которое дано Израилю, которое записано в книге. В первую очередь,
1: национальный,
0: в Торе.
1: Да?
0: Да, этносоциальный. Угу. Этносоциальный. Израиль. А дальше, с 13 по 15, я назвал этот уровень экзистенциальным. Здесь речь уже идет о человеке отдельно взятом. И это легко увидеть. Смотрите, здесь меняется, происходит смена режима повествования. Если в первом и втором уровнях речь идет, повествуется в третьем лице, потому что закон – это он, они, да, день – это он, солнце – оно, видите, единственное число третьего лица, то, когда мы видим 13 от тайных моих, от умышленных удержи раба твоего, меня, да будут слова уст моих, первое лицо. Смена режима повествования происходит. Да? Таким образом, вселенский уровень откровения для всего человечества доступный, космический. Да? Потом этносоциальный для Израиля, избранного народа Божьего, тогда в Ветхом

0: назовите, сегодня это церковь. И потом личный.
1: Экзистенциональный, это есть личный.
0: Это
1: да?
0: есть личный. Таким образом, общее откровение, частное откровение и прикосновение Божие к сердцу отдельно взятого человека.
1: Поэтому было такое мнение, что он вот так вот сшит.
0: Да, это человек... плохо понимающий композицию.
1: Но вы поговорили с этим человеком уже?
0: Да, я, конечно, я позвонил ему, я ему оборвал все телефонные линии, дозваниваю.

0: не переоцениваете ли вообще вы его? Что дает нам понимание структуры вот этого текста и устройства?
1: Конечно, композиция играет ключевое значение. Фактически, если вы не понимаете композицию и пытаетесь читать, вы в лучшем случае какую-нибудь половину смыслов только вынесете оттуда. Ну, композиция, форма очень важна. Форма – это 50% смысла. Ну, я утрирую вот так вот, да, грубо говоря. Да, потому что содержание, есть у нас форма, есть у нас содержание, и в комплексе их понимание создает текст. Конечно. Ну, давайте мы посмотрим, как Давид поверяет гармонию алгебры. Один текст. Я хотел несколько, но я понимаю, что мы с вами не успеем. Вот смотрите, давай. Второй текст только возьмем. Кажется, что тут такого? Второй текст. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Ну, смотрите. Прежде всего, обратим внимание на то, что это эти две параллельные мысли, они одинаковые мысли. «Небеса проповедуют славу Божию». Потом то же самое, но другими словами. «О делах его вещает твердь». То же самое. Вы можете соотносить. Но этот маленький стих устроен по принципу хиазма. Смотрите. Небеса, а что на другом конце? Небеса, а на другом конце? Твердь. Угу. Проповедует, а на другом конце? Вещает. Славу Божию о делах рук его. А, Б, С, С, Б, А. Небеса, твердь, проповедует, вещает о делах рук его. Славу Божию. Раз. Раз. Дальше.
0: Если бы так условно нарисовать, да?
1: Да, да, да, да. Дальше. Это выстроено очень алгебраически точно. Артикль и существительное, ну, хашамаим.
0: Это вы в тексте
1: да,
0: оригинала?
1: Да, да, да, смотрите, в тексте оригинала. Хашамаим.
0: Небеса.
1: Артикль плюс существительное. Месаферит. Глагол. Дальше. Кевот эль. Существительное, существительное.
0: Проповедует славу.
1: Умаасе ядаин. Союз, существительное, существительное. Магид, глагол, харакия. Артикль, существительное. Посмотрим с точки зрения морфологии. Смотрите, артикль, существительное, глагол, существительное, существительное. Союз, существительное, существительное, глагол, существительное, артикль. Все.
0: Да, да, морфологично, обязательно, чтобы они вот это все расписали, разрисовали.
1: По количеству слов. Одно слово, одно слово, одно слово, одно слово, два слова, два слова. Одно слово. Одно слово. Понимаете, как? И здесь 1-1, 1-1, 2-2.
0: Вот зря вы один. Не взяли
1: теперь
0: с тобой доску.
1: Ядро 2-2-4, 1-1, 1-1-4. Знаете, как я это? Я вот охарактеризовал даже эту особенность Давида. Не просто внутрифразовое равновесие, внутри этого хиазма, а, например, квантитативная лексическая масса ядра равна квантитативной массе его периферии. В этом тексте просто...
0: Замечательно, Александр! Вот, вот все и на этом...
1: А теперь... А это а, ведь
0: Александр, а вы могли бы, на самом деле, я немножко утрирую, но чуть-чуть бы вот... Ну понятнее.
1: Да. Хиазм увидели.
0: Вот
1: это
0: последнее, то, что вы
1: зачитали. Да. Выстроено, увидели. Дальше каждая часть хиазма соотносится квантитативно, по количественному слов. Не только морфологически, то, что мы с вами рассматривали, а и квантитативно. Квантитативно, по количеству слов. 1-1, А-А-1-1, Б-Б-1-1,
0: С-2-2.
1: И С-С как ядро, центр хиазма, в общей массе 4 слова соответствуют периферии 1-1, 1-1, 4-4. Понимаете?
0: И, а в целом
1: какая просодия у этого текста?
0: Но все-таки зря
1: какая
0: была бы
1: лексика
0: была.
1: У этого текста? Вот смотрите, я вам прочитаю просто цитату Якобсона. Он пишет так, когда вот выстраивает человек, автор, поэт, все это, он пишет так. Глубинный параллелизм неизбежно задействуют все уровни языка. Фонологические, просодические, отличительные черты, морфологические, синтаксические категории формы, лексические единицы, семантические классы, сходясь и расходясь, приобретают самостоятельное поэтическое значение. Так вот, когда Давид это строит, он это делает шикарно, какой стороны не посмотри, на какой козе не подъедь. И так каждый текст.
0: И
1: каждый текст в отдельности.
0: Лингвистическое.
1: Это называется поверка алгеброй гармонии. В литературоведении такое устоялось.
0: Замечательное
1: поэтическое словосочетание. И вот и отдельно взятый текст. И текст с текстом.

0: И все вместе внутри композиции строф, и строфы в отдельности. И все это имеет значение, понимаете? Как-то здорово сделано. Могу больше говорить, но просто загружусь.
1: Александр, ну а есть ли еще какие-то свидетельства в пользу того, что вот этот псалом является цельным, таким поэтическим произведением?
0: Конечно. Значит, проблема когда возникает? Якобы это разные рядышком поставленные псалмы. Ну не так это, не так. Ну не видит человек, не разумеет, и поэтому выносит свои поспешные решения. Смотрите, давайте посчитаем, сколько свидетелей у нас во второй части псалма. Вот там, где описывается этносоциальный уровень, где свидетельство имеет избранный Божий народ. Сколько у нас этих свидетелей? Закон.
1: Закон.
0: Откровение.
1: Откровение.
0: Повеление.
1: Повеление.
0: Заповедь.
1: Заповедь.
0: Страх.
1: Страх.
0: Суды.
1: Суды.
0: Все. Они, вожделение золота, ими. Охраняется. Сколько?
1: Шесть.
0: Шесть. Как-то неправильно.
1: Семь должно быть.
0: Должно быть семь, конечно. Вы же видели, как он математически выстраивает. Морфологически выстраивает. Просодически выстраивает. Фонетически выстраивает. Литература как бы использует тропы различные. Поэтому шесть нет. Чего-то не хватает.
1: Да,
0: а где седьмой свидетель?
1: Слуга, может быть.
0: Слуга — это тот, кому свидетельствует. Да, да, слуга — это...
1: Где небеса?
0: А, замечательно! Да? Книга творения. Первый свидетель — это общее. Вот он, книга творения. А дальше суды, закон и того. Сколько их выступает?
1: Семь
0: выступает. Что это значит? Это значит, что первая и вторая часть взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Или, ну какое вам еще нужно свидетельство? Или, смотрите, почему такой акцент происходит на солнце? А солнце он здесь, ох, здесь Давид заговаривает с Моисеем. И даже где-то это поспаривает
1: почему?
0: С ним. Это интересно, это можно подсчитать и доказать. Это очень любопытно. Сейчас, ну давайте, взаимосвязь, чтобы увидеть, да,
1: хорошо,
0: частей. Смотрите, смотрите. Значит, солнце, оно что делает? Как оно описывается, солнце? Его главная функция какая? Значит, ну давайте прочитаем. Он поставил в них жилище солнца, оно выходит, как жених из брачного чертога своего, и радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, ничто не укрыто от теплоты его. Солнце светит. Так? Вот здесь это не видно в этом переводе, к сожалению. Не видно. Ничто не укрыто от света его.
1: Но вы можете
0: света его.
1: Своими словами,
0: да, не видно это.
1: Нет?
0: В еврейском это одно слово. А дальше, смотрите, заповедь Господа светла просвещает очи. Фактически, лексическое здесь, здесь очень много лексических связей. Те слова, которые используются в первой строфе псалма, используются и во второй строфе псалма. И они связываются. Но та функция, которую в общем откровении выполняет солнце, Шемеш. Заповедь выполняет в частном откровении, в книге, в Торе. Понимаете? Заповедь уподобляется солнцу, которое просвещает. И он связывает эти лексические ниточки очень, очень красиво, очень тонко. Все, он гениальный поэт. Поэтому здесь масса свидетельств взаимосвязи частей. Почему мы говорим, что это цельное произведение? А не разные, как сляпанные шты, ляпи, как говорят в Беларуси.
1: Может, не только так белорусы говорят.
0: Наверное.
1: Ну хорошо, Александр, видите, может быть, конечно, не уловили мы и все термины, что вот озвучили. Но, по крайней мере, замысел вот здесь заметен Божий, его вдохновение мощное, действительно уникальное и, ну вот, воодушевляющее. Вот это весь сам текст,
0: конечно,
1: который вот
0: конечно.
1: Представили. Но а что вас удивляет, Александр, и в Боге, и в этом псалме, и чем они вас в первую очередь так притягательны?
0: Может быть, чуть-чуть еще о псалме, а потом о своих личных впечатлениях.
1: Да? Да.
0: Меня, конечно, очень удивляет то, насколько это продумано на совершенно разных уровнях. Насколько все это сложено, продуманно, связано, зацеплено. Вот, например, смотрите, а еще удивляет, как Моисей, Давид здесь разговаривает с Моисеем. Вот, например, смотрите, мы с вами знаем, что Псалтырь и Тора соотносятся, Пятикнижие и Псалтырь. Пятикнижие сколько книг, вы скажете, как вы думаете?
1: 5 книг.
0: Правильно.
1: Хотя в иудейской традиции говорят, что 6. Еще туда добавляя...
0: Это не пятикнижие. Тора пятикнижие.
1: Но, нет,
0: Тора,
1: конечно.
0: В иудейской традиции Иов не относится. Он

0: относится к Писанию.
1: Он относится, но есть такая точка зрения, что было написано Моисеем. Александр, есть такая точка зрения?
0: Что в Пятикнижие заходит Иов?
1: Нет, туда оно
0: не входит. Вот, нет такой, все вы сами сказали, вы сами сказали, я все слышал. Вы сказали, нет. Вот. Авторство нас в данном случае не интересует. Смотрите, и он беседует. А сколько книг в Псалтыре?
1: Книг в Псалтыре?
0: Да, книг в Псалтыре. Сколько в Тегелим?
1: Тегелим это Сефер Тегелим, это одна единая книга, сколько которая подразумевает книг? Псалмы.
0: Пятикнижие тоже одна единая книга. Сколько псалмов?
1: А, да, кстати, есть...
0: О, да, да, вы что, да, сколько, да, да, сколько состоит? Конкретно состоит. Открываете, и там сколько книг?
1: Три, наверное, если не ошибаюсь.
0: Ошибаетесь.
1: Ошибаюсь,
0: ошибаетесь, да, конечно.
1: Ну, напомните мне.
0: Пять.
1: Пять?
0: Пять.
1: Вот,
0: книг.
1: Точно. Она идентична Пятикнижию.
0: О, смотрите, значит, мы уже первое видим. Псалтирь – это как бы Тора Писаний. Тора Кетубим. Зацепились. Так, смотрите. А первая книга Пятикнижия какая?
1: Баришит, Бара.
0: Бытие.
1: Бытие.
0: А 18-й псалом, как вы думаете, в какую книгу псалмов входит из этих пяти?
1: В первую.
0: Конечно.
1: В первую.
0: О, зацепились, зацепились. Хорошо. Уже увидели эту связь. Слово «твердь» встречается во всем Ветхом Завете всего лишь 17 раз. Из них 9, как вы думаете, в какой книге?
1: Бытие.
0: Из них 9, которые в Бытие. 9, как вы думаете, в какой главе?
1: 9 в Бытие имею на виду?
0: 9 в Бытие и 9 в одной главе Бытия. Как вы думаете?
1: Первая глава.
0: Замечательно, в первой. Хорошо. А знаете, сколько раз слово «твердь» и «небеса» встречаются в пространстве одного текста? Всего 17 раз.
1: Сколько раз?
0: Да. Эти два слова встречаются в одном тексте.
1: Я знаю, Александр, вместе. Что вы знаете.
0: Я знаю. 5 раз.
1: 5 раз?
0: Первый случай. 18-й псалом.
1: Угу.
0: Небеса проповедуют славу Божию, и делах его рук вещает твердь. А 4 других случая в первой главе Бытия. Давайте откроем.
1: То есть такие параллели у нас получаются.
0: Конечно.
1: Мощно
0: конечно.
1: Переплетены,
0: да,
1: между собой.
0: Безусловно. Первая глава. Смотрите, 8 текст. Более того, все эти 4 текста из 5, где встречаются два этих слова вместо, все они в первой главе Бытия, и все они в одном дне творения. 4. 8 текст. А, один не в четвертом получается. Один не в четвертом, да. И назвал Бог твердь небом. Ну, твердь неба, да?
1: Да.
0: 14, 15, 17. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений и времен и дней и годов. Тверди небесной, да? Тверди небесной, пожалуйста. Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так, ну, буквально надо переводить не существительное, прилагательное, а на тверди неба, чего? Существительное, существительное. И 17. И поставил их Бог на тверди неба, чтобы светить на землю, и так далее. Видите? Видим взаимосвязи, как тянется, тянется,
1: конечно,
0: тянется, тянется. Теперь, смотрите, а как Моисей называет это дело? Что это Бог сотворил?
1: Небеса.
0: Ну, на небе что светит?
1: Светило, светило большое и маленькое.
0: А Давид говорит солнце.
1: Солнце.
0: А почему Моисей не скажет солнце и луна?
1: Ну, я могу себе представить, потому что...
0: Потому что боится, да. Шемеш, шама,
1: божество,
0: шемеш,
1: да.
0: Божество солнца. А Давид не боится. А почему не боится? Да потому что это все сотворил Бог. Это не сам по себе Бог отдельный какой-то, а все это из рук Божьих. Итак, смотрите. Значит, мы видим, как этот псалом показывает 3 уровня откровения. Откуда человек может узнать от Бога? Первое. Всем доступен космический уровень, всему человечеству. Небеса, день, ночь, звезды, солнце, луна. Вижу, вижу, Господи, ты сотворил этот мир. Второй уровень – это книга. Божья, богословенная книга. Мы сегодня называем ее Библией. Третий уровень – оно не работает. Все это не работает, если Господь не коснется вашего сердца, вашего сознания. Раз, два, три, красиво. А метафоры мы не берем, а эпитеты мы не говорим. Мы просто посмотрели кусочек маленькой структуры. Что меня впечатляет? Меня Давид впечатляет. Вы понимаете? Давид впечатляет. Давид сильный мужчина или нет?
1: Конечно.
0: Конечно. Догнал медведя льва, накостылял им обоим и... Помните,
1: Боже,
0: овцу отрывает.
1: Давиду, да.
0: Сильный мужчина. Давид красивый мужчина?
1: Конечно.
0: Красивый мужчина. Давид умный мужчина?
1: Ну,
0: умный мужчина. Давид умеет, Давид поэт, Давид умеет чувствовать?
1: Конечно.
0: Давид поэт. Давид музыкант. Давид занимает высокое положение и при этом может пасти овец. Вот когда я смотрю на Божий замысел, я вижу, насколько это идеально сделано.

0: Это не значит, что ну, все должно быть так. Но к чему Бог прикасается, прилагает свои силы, насколько это весьма хорошо. И чем больше я в это вникаю, ну, как человек, к примеру, литературовед, или как богослов, я просто ну, и нельзя лучше сделать, и не может быть лучше. И это меня поражает в Боге. Вот эта вот красота идеала, которую осуществляет Бог, это удивительно.
1: Слава Богу. Слава Богу. Александр, спасибо вам. Пусть не только 18-й псалом вас вдохновляет так, пусть каждый текст Священного Писания будет окрылением для вас, вдохновением для вас и вашего окружения, и вашим служением. Будем ждать вас с удовольствием вновь на наших встречах. Александр, всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами на нашей программе «Загадки древних рукописей». Наш Создатель подарил две величайших книги, которые доступны для человека. Первая книга – это творение, которое мы можем лицезреть и обозревать, и постигать окружающую нас природу. А вторая книга – это Священное Писание, которое также доступно для нас при нашем внимательном и прилежном чтении. Пусть Господь благословит вас в жизни, открывая для себя удивительный замысел Божий и в чтении Священного Писания открывая для себя любящего Спасителя Иисуса. Вдохновения вам, всего наилучшего и до новых встреч!

0: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя», — говорит Господь твой Избавитель.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядке, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится.

Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Круляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто Ему доверяли. Если Он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение. Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтверждены,

0: сердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет. И рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте, а предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Все есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто, только магия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи, и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы. В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов, Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей. Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Твое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То, что есть спасение во Христе, это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано, «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет, «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидениям и не делайте предсказаний по естественным движениям тела. Ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будь

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аня.
0: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
1: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое. А если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
0: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да? Вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
1: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты. Uh-huh. Советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама – это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать. И, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались. Mm-hmm. И вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
0: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
1: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
0: Mm-hmm. То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
1: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, mm-hmm. или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
0: Угу. А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
1: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Бога

0: заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, сильные, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее. Либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
0: До 4 лет я очень сильно заикалась. В силу определенных причин с заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, и я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот
0: да.
1: Все? Потрясающе.
0: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
0: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так, я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем, жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие стороны. О, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет. Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала.

0: может быть, какую-то духовную силу, а не просто «я выше всех прыгаю, я буду вот такая». Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит, подожди.
1: Немножко всему свое время.
0: Да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
0: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу практически никак.

0: Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Mm-hmm. Меня всегда удивляло, как Давид, царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, ты научаешь мои руки брани. Ты моя сила, ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет. Я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
0: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении. Держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
0: Мягкая. Как женщины так говорят. Мы, говорят, пушистые внутри. Но, опять-таки, обстоятельства заставляют. Заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже муху убить, да? у нас однажды на даче из-под

0: крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. В голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
0: Да, такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки, надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня... Но жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, ну нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Угу. Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги, ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Uh-huh. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим, поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
0: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать, вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
0: Да.
1: Получается так?
0: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
0: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь. Или только что огонь с неба, Господь через него. Или еще какое-то чудо. И тут вдруг, извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И

0: Слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
0: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Вы знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
0: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, но потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет, можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства, да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой, достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру, вот она такая, все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы?
0: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги. Он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других в своем окружении, те, которые... как мы говорим, слабенький. Но, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны отечественной.

0: кто сильнее. Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять, нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты. И женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают, они выплескивают себя. А другой говорит, ты знаешь, а я вот так поступила, попробуй так. Я и на работе, вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце, ну, там другие процессы будут, простите, гнилостные. Открывайтесь людям, не бойтесь. Кто-то не поймет, но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная, мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, вот я один в поле воин.
1: Mm-hmm. Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник в АДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает, когда человек привыкает получать помощь. Мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет,

0: тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь. Это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот... Мы так были воспитаны. Нас руководили слова «должен», «обязан», «можешь», «не можешь», «научим». То есть вот это, чтобы человеку... Бывает безвыходная ситуация, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, вы такое, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу проведение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога: Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят: знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю: Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство, осознание того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде. Господи, великие чудные дела Твои, Господи, они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот это вот... Это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила: Наташ, не говори много о своих негативных опытах. Uh-huh. Говори о позитивных. Я говорю: ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, им нужно почерпнуть. Говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах. Ну, точнее, скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться, ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это вот

0: Опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что у меня иногда бывает, я прихожу к Богу, я ему говорю эмоционально, иногда я с ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужен момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташ, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит. Я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдоты, он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит – видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет. Потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу жизни полегче, может.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путям, да, которые нам нужно пройти.
1: Которые именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке. Та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы... Вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым... можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой. Каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после вашего

0: слов «аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
1: Спасибо вам большое.
0: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем, и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные. Аудиоверсии естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе. Оно до сих пор у нас атеистическое. И не читает, и не слушает никакого Слова Божия. И только какие-то потрясения всего общества заставляют людей обратиться к истокам. Ну что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясения? Видимо, они и будут.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

порой очень тяжело понять, чего от тебя хочет Бог. Но у Бога есть маркеры, которые Он расставляет в течение жизни, и если ты как бы наблюдателен, ты смотришь за этими маркерами и придерживаешься, как, знаете, в навигаторе той дороги, которую Он тебе предлагает, иногда бывает это очень лучший путь. Так вот, у меня есть в жизни несколько моментов, когда я стоял перед выбором определиться для себя, чем заниматься в жизни, какую профессию сделать основной для себя, да, чему посвятить свою жизнь, чтобы был результат. И, вы знаете, с детства я мечтал стать лесником или егерем, потому что мне очень нравилась природа. Как в старших классах, мне очень нравилась биология, анатомия, и я мечтал стать врачом. Но не сложилось ни в первом, ни во втором случае. По разным обстоятельствам, в каких-то родители переживали, что ты не тем занимаешься, займись другим. В каких-то случаях просто обстоятельства и возможности финансовые не позволяли пойти учиться туда, куда ты хочешь. Это было сопряжено с определенными сложностями. Но сегодня я понимаю, что это был

некий Божий план, который раскрывался постепенно для того, чтобы я мог для себя определиться и понять, а в чем действительно на самом деле твое призвание. И когда я работал на заводе, мне достаточно нравилось там познавать новую какую-то науку для себя, какую-то новую профессию. И начальник цеха, в котором я работал, он достаточно уважаемый, такой пожилой уже предпенсионного возраста человек, опытный, мудрый в жизни. Он смотрел на меня и говорил: слушай, давай ты пойдешь учиться дальше, я похлопочу, чтобы от предприятия тебя сделали, ты будешь хорошим мастером, хорошим дальнейшим начальником цеха, ты как бы, ну, ты послужишь на благо завода, предприятия, то есть так как бы, ну, все будет классно, давай, ну, тебе сулит хороший карьерный рост и зарплаты, и всего остального. Но параллельно в тот момент я чувствовал, что Бог призывает меня немножко к другой деятельности. Параллельно я, изучая Священное Писание, хотел посвятить себя, свою жизнь служению Богу, проповеди Евангелия, к тому, чтобы действительно в разных уголках нашей страны свидетельствовать о Божьей силе, научиться проповедовать Слово таким образом, чтобы это было интересно слушающим. И на тот момент я проходил курсы, которые были в областном городе, где как раз углубленное изучение Священного Писания и то, как научиться выражать мысли и проповедовать Слово Божие. И самое интересное, на заводе начальник не препятствовал этому. Я мог получать 2 отпуска полномасштабных в году по 30 дней для того, чтобы ездить на эти курсы, для того, чтобы больше знать Священное Писание. 1 месяц, как положено, на предприятие отпуск, да, другой месяц я брал без оплаты, но тоже начальник без проблем просто-напросто позволял мне на целый месяц отлучаться для того, чтобы заниматься, можно так сказать, ростом в духовном. И параллельно он, с одной стороны, предлагал мне светскую карьеру, с другой стороны, я понимал, что я хочу чем-то служить для Бога в большей степени. Еще раньше, чуть до этого, когда, будучи верующим человеком, находясь в армии, но командир части незадолго до моего дембеля обращался ко мне и говорил: слушай, ты не хочешь остаться по контракту? Ну, ты как бы ответственный, нужный человек, как бы на тебя можно положиться, не пьешь, не куришь, положительный такой, да? Давай мы тебя здесь оставим, ты вот, я тебе тут, как говорится, сделаю тебя своим замом, будешь тут вот, и все, я тебе закончишь офицерскую школу там, в общем, мы тебе там подтянем и звание, и все остальное. В общем, уговаривал как мог, но я в тот момент сказал: не-не, я все-таки больше хочу предоставить себя более широкому служению, и вообще домой хочу. Вот. И действительно, Бог как-то усматривает эти моменты, когда нет-нет, но вставая перед этим выбором, каким идти путем, я в какой-то момент стал даже сомневаться, думаю, а каким путем идти вообще действительно, что хочет от меня Бог? Может, действительно мне нужно стать достойным начальником и хлопотать о том, чтобы завод, предприятие, на котором работает не 1000 людей, как-то посодействовать к тому, чтобы этот завод процветал и все остальное. Ну, был такой вот у меня младенческий максимализм. Но Бог предоставил и приготовил что-то другое. Я это стал понимать, когда молился об этом, чтобы Господь усмотрел в дальнейшем, что мне делать, как жить и чем заниматься. В один из дней мне просто совершенно неожиданно от человека, которого я даже не ожидал, пришло предложение о том, чтобы я стал пастором. Он говорит: а что, если ты займешься служением Богу в качестве священнослужителя? Я такой: где я священнослужитель и где я? Молодой, толком не имеющий богословского образования, какой из меня священнослужитель? То есть мне еще расти и расти, учиться и учиться. Но, скорее всего, Бог уже в тот момент видел что-то доброе в моем сердце в этом направлении. И поэтому он мне дал несколько дней подумать. Говорит: вот тебе несколько дней подумать, помолись. Если ты скажешь «да», мы тогда начнем процесс. И я вот эти 3 дня

несколько дней у меня были днями молитвы, борьбы с самим собой, каким путем идти, что выбрать, где от меня больше пользы будет и ближнему, и Богу. А в конечном итоге служение перевесило свою чашу весов. Я пришел и сказал: да, я согласен, давайте попробую. Но он сразу предупредил. А то, что ты понимаешь, что если ты встаешь на путь служения Богу, то это путь в одну сторону. Вот, потому что это не простой, это тернистый, это ухабистый, это эмоционально тяжелый, физически где-то будет иногда непростой, но путь, который будет благословенным. И я согласился. И в итоге потом я поступил в академию заокскую, заочно стал учиться. И по мере служения уже в церкви, сначала я поехал просто как миссионер для того, чтобы в новом месте помогать организовывать и укреплять веру небольшой группы верующих, чтобы их численность превысить уже до организации полноценной церкви. Но вот этот момент говорит о том, что когда ты с молитвой вверяешь себя в руки Бога, это еще раз подтвердило в моей жизни, что Бог способен все усматривать наперед. И когда я приступил к служению, я увидел, что действительно Господь руководит моей жизнью, Он указывает мне этот путь. И через те опыты, которые в дальнейшем у меня были в отношениях и с людьми, и с разными, в разных ситуациях, в разных случаях, это показывало то, что действительно Бог избрал меня быть священнослужителем, быть человеком, который указывает людям путь к Царству Божьему, человеком, который рассказывает об Иисусе Христе, который умер за грехи, который открывает Царство Божие, открывает небо. И действительно, нет, сегодня я отлично понимаю, что лично в моей жизни от меня больше пользы бы как раз и принесло бы Евангелие, проповедь именно Слова Его, но не работа на какой-то профессии. И что исцелять человеческие сердца от греха, указывая на Иисуса Христа, это скорее всего, порой в моей личной жизни даже и больше играет роль, нежели если бы я стал врачом и исцелял человеческие тела. Вот. Но ясно одно. Доверие Богу, молитва к Нему, упование на Него – это то, что действительно самое лучшее и самое важное. И стоит только, уповая на Бога, полностью положиться на Него, всю жизнь Он будет рядом для того, чтобы вести, поддерживать, укреплять, благословлять, помогать, решать очень сложные подчас вопросы, но действовать со своей силой и мудростью для того, чтобы Его весть, Его Слово, Его любовь, она творила чудеса в этом мире, обращая сердца людей от тьмы к свету.

Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответы на вопрос: Иисус Христос, кто Он? Как Он представлен в Слове Божьем? Сегодня речь пойдет о одной из важнейших его характеристик, которая называется следующим образом – Агнец Божий. Христос назван в Священном Писании Агнцем Божьим. В одном из залов Третьяковской галереи в Москве выставлена очень большая картина, пожалуй, это самая крупное полотно в этом музее, картина Иванова, известного русского художника. Называется она «Явление Христа народу» или «Явление Мессии». В основу этой картины положен сюжет,

из Евангелия от Иоанна, 1 главы. Я прочитаю эти слова, чтобы нам понять, о чем здесь идет речь. Первая глава Евангелия от Иоанна, 29 текст. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Здесь, в этом эпизоде, представлена картина крещения, которое осуществляет Иоанн по прозвищу Креститель. И толпы людей приходят к нему на берег Иордана, принимают крещение после того, как они исповедались в своих грехах. И вот появляется необычный человек, идет Иисус Христос, и когда Иоанн Креститель видит его, он заявляет следующее: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Естественно, у нас возникает вопрос: а что это значит, Христос – Агнец Божий? Слово «агнец» – это старое слово, старославянское слово, означает «ягненок». И применительно к Сыну Божию, к тому, кто есть Бог, вот такая характеристика, безусловно, она озадачивает. Почему? Сын Божий, тот, кто является Творцом Вселенной, кто является ее законодателем, почему он представлен так необычно в Слове Божьем? Представлен как ягненок, Агнец Божий. Конечно же, когда мы пытаемся осмыслить значение этого образа Агнца Божьего применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, мы сразу же должны иметь в виду ту систему жертв, которая была предложена изначально в истории спасения, и которая красной нитью, буквально красной нитью, проходит через все книги Священного Писания. То есть Агнец – это указание на жертвенное животное. Почему? Почему возникла потребность в жертве? И почему Божий план спасения человека от греха подразумевает жертву? По сути дела, это не что иное, как Божий ответ на проблему греха. Грех – категория крайне негативная, и вот негативный характер этого феномена, феномена греха, он в частности определяется тем, что грех ведет к смерти. Апостол Павел в своем послании к римлянам в 6 главе, в 23 тексте говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Но более корректный перевод этого текста выглядит следующим образом. «Грех смертью платит». То есть Павел не хочет сказать вот этими словами, что смерть – это как бы наказание, наказание Божие за грех человеческий. Нет. Смерть – это следствие, это как вот результат греха. Но мы ни в коем случае не рассматриваем это как вот некое отмщение со стороны Бога в адрес согрешившего человечества. Поэтому перевод этого текста, современный перевод, более корректный. «Грех смертью платит». То есть грех неизбежно ведет к смерти. Так вот, спасение от зла, греха и смерти, оно выражено в Священном Писании очень емким, очень глубоким в богословском плане, в богословском смысле понятием, известным как заместительная жертва. Что это такое? Божий план искупления или Божий план спасения от греха и смерти мы рассматриваем

на фоне вот той системы, культовой системы древнего израильского народа, в основу которой был положен как раз-таки институт жертвоприношений. Эти жертвы, они указывали на искупление. И для передачи искупительного значения жертвы в Ветхом Завете использовалось слово «кафар» и его многочисленные производные, которые в буквальном смысле означали «покрывать». «Покрывать». Почему именно вот это слово используется в культовой системе израильского народа для того, чтобы передать саму суть искупительного процесса? Почему кафар и почему покрывать? Вот с этой идеей мы впервые сталкиваемся в Едемском саду, сразу после трагедии грехопадения, когда наши прародители, впав в грех и нарушив самое первое Божье повеление, данное им, вдруг обнаружили, что они наги. Они впервые почувствовали стыд. Они стали бояться Бога и чураться друг друга. И чтобы как-то избавиться вот от этих чувств, они прячутся от Бога, и они закрывают свою наготу фиговыми листьями. И вот в этот момент, когда первые люди почувствовали себя, по сути дела, в отрыве от Бога, как источника жизни, они заметили те страшные перемены, которые произошли в их жизни, в их сознании. И когда будущее предстало перед ними уже в каких-то мрачных тонах, вот в этот момент Господь являет свой план искупления, план спасения. Каким образом? Он покрывает наших согрешивших прародителей кожаными одеждами. То есть одеждами, которые были сделаны из шкур животных. И вот этот эпизод, библейский эпизод из книги «Бытие» с кожаными одеяниями, в которые Бог облачает согрешивших Адама и Еву, он как раз-таки и свидетельствует о том, что ради спасения согрешившего человека пролилась кровь невинного животного, кровь жертвенного животного. Система жертвоприношений была хорошо знакома уже первым людям на земле и в первой семье. Вот мы сталкиваемся с этой практикой приношения жертвы. Первые дети наших прародителей, Каин и Авель, знали о практике жертвоприношений, и они приносили жертвы. И мы читаем о том, как по-разному Господь воспринял жертвы двух братьев. Жертва Каина, она была бескровной. Каин приносит пред лице Божие плоды своих усилий, своих трудов, своих рук, то, что он вырастил, да. А Авель приносит Богу жертву кровную. Он приносит жертву Агнца. И жертва Авеля, она оказывается более благоприятной, она принимается Богом. И Авель, принося кровную жертву, демонстрирует как бы тем самым правильное понимание пути спасения, который связан с пролитием крови. Заместительная жертва положена в основание всей ветхозаветной системы богопоклонения, но, что интересно, ни один из древних авторов

чьи книги вошли в канон Священного Писания Ветхого Завета, не пытается объяснить, почему. Почему именно вот такая система складывается в истории спасения? Почему необходима жертва? Почему нельзя решать проблему зла, проблему

какой-то свет на эти вопросы, в частности, текст из 17 главы книги Левит. Это 11 текст из 17 главы книги Левит. Вот что мы здесь читаем. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Слово, еврейское слово «нефеш», оно очень многозначно, и, в частности, основное значение этого слова – это жизнь. Жизнь тела в крови. И я назначил ее вам, то есть вот кровь, назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, очищать ваши жизни, ибо кровь сия душу очищает. Известный евангелический автор, богослов Джон Стотт, представитель англиканской богословской традиции, в своей книге «Крест Христов», очень известная книга, она переведена и на русский язык, он отмечает, что в этом тексте заложены, по крайней мере, три элемента, три важных элемента, которые подчеркивают значение жертвенной крови. Во-первых, кровь символизирует собою жизнь. Пролитие крови означает как бы утрату жизни, прекращение жизни. Душа – тело в крови. Жизнь в крови заключается. И когда проливается чья-то кровь, теряется жизнь, исчезает жизнь. Это первый элемент, на который обращает внимание упомянутый мною автор. Второй важный элемент – кровь совершает очищение. Пролитие крови совершает очищение или искупление. «Кровь сия душу очищает», читаем мы в этом тексте еще раз. И третий важный момент. Кровь назначена для искупления или ради искупления самим Богом. Еще раз обращаю внимание на вот эти слова из 11 текста. «Я, — говорит Господь, — назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Я назначил». И вот здесь нам очень важно провести различие между практикой жертвоприношения, которая предложена была Богом своему избранному народу, и языческим жертвоприношением. Не секрет, что практика жертвоприношений – это универсальная практика, практически присущая всем религиозным системам на Земле. Практически во всех религиях присутствует вот этот элемент, элемент жертвы, элемент жертвоприношения. Но существует огромнейшая разница между практикой жертвоприношений, установленной Богом, и о которой мы читаем в Священном Писании, и практикой жертвоприношений, которая имела место у многих языческих народов, представителей других каких-то религий. В чем основное отличие? Основное отличие в том, что в системе жертвоприношений, сложившейся в языческих культовых практиках, присутствовала убежденность в том, что жертва нужна Богу. Человек должен чем-то пожертвовать, что-то от себя оторвать, очень-очень важное, и отдать это Богу, и тем самым расположить как бы Бога на свою сторону, умилостивить разгневанное божество. Вот для этого нужны жертвы. И чем больше жертв, тем больше шансов на то, что ты расположишь разгневанное божество к себе, и это божество проявит по отношению к тебе милость.
Вот такое представление о жертве, оно совершенно не свойственно

той практике жертвоприношений, которая формируется в среде избранного Божьего народа и о которой мы читаем в Священном Писании. Здесь, в Слове Божьем, красной нитью проходит идея, что Богу жертвы со стороны людей не нужны. И не человек жертвует чем-то, что-то отдает от себя, лишает себя чего-то, чтобы угодить Богу и расположить его на свою сторону, а Бог жертвует ради человека. Богу жертвы не нужны. Жертва нужна человеку, который оказался в состоянии безвыходности, в состоянии греховной тупиковости. У него нет выхода из этой вот печальной закономерности возмездия за грех, смерть есть. И это Бог идет на жертву ради человека, ради того, чтобы спасти его. Вот это различие крайне важно иметь в виду, когда мы пытаемся осмыслить значение заместительной жертвы в Священном Писании. В Новом Завете тема заместительной жертвы, пожалуй, главное и объединяющее понятие, которое используется для описания самого смысла, самой сути земной жизни и служения Господа и Иисуса Христа. Мы еще раз возвращаемся к этим словам Иоанна Крестителя, который в самом начале служения Иисуса Христа сказал, заявил во всеуслышание: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Тем самым он как бы дал понять, что именно Иисус Христос и есть тот, кто становится вот этой жертвой кровной, проливающей кровь свою ради других, ради спасения других людей. Сам Иисус Христос рассматривал свою жизнь и смерть как очевидное исполнение пророчества, пророчества древнего пророчества о страдающем рабе, рабе, который жертвует своей жизнью. В Евангелии от Луки, в 22 главе, в 37 тексте, мы читаем как раз-таки вот об этом, когда Иисус Христос, говоря о своей спасительной миссии, цитирует древнего пророка: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному». И что конкретно? «И к злодеям причтен». И дальше Христос продолжает: «Ибо то, что о мне, приходит к концу». И вот, смотрите, мы возвращаемся к книге пророка Исаии для того, чтобы убедиться в том, что действительно из этой древней книги, в частности, из 53 главы, вот Иисус Христос как раз-таки и цитирует вот эти слова. 53 глава книги пророка Исаии и текст 12. «Посему я дам ему честь между великими, сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». То есть жизнь отдал свою. «И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Иисус Христос отдает свою жизнь за нас. То есть именно Он, Сын Божий, становится вот той искупительной жертвой, которая дает человеку, грешнику, обреченному на смерть, выход из этой безвыходной, казалось бы, тупиковой ситуации, ситуации неизбежности смерти. Своею жертвой, своею смертью Он открывает грешному человечеству путь к жизни, путь к спасению. Тема заместительной жертвы, она очень ярко выражена и

в посланиях апостола Павла, во многих его посланиях. И мы можем прочитать вот буквально несколько текстов для того, чтобы в этом убедиться. Первое послание к Коринфской церкви, 5 глава, 7 текст. Здесь Павел, вот, вспоминая о выходе народа своего из египетского рабства, увязывает искупительную жертву Иисуса Христа с пасхальным агнцем. С пасхальным агнцем. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас», говорит апостол Павел. То есть вот тот пасхальный агнец, благодаря которому и произошло вот это великое избавление, освобождение из Египта, благодаря жертве которого народ Божий оказался свободным, вот этот образ используется апостолом Павлом применительно к Сыну Божию, к Иисусу Христу. Он наш пасхальный агнец, Он заклан за нас. Да. Ну и еще один текст из 5 главы послания к римлянам, это текст 9, здесь тоже подчеркивается та же самая мысль. Бог, 8 и 9 тексты, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Конечно же, вот такой путь спасения, который предлагается в Священном Писании, он смущает очень многих людей. Почему? Да потому что мы здесь, в Божьем плане спасения, сталкиваемся с вопиющей несправедливостью. В чем эта несправедливость? А эта несправедливость в том, что страдает, умирает совершенно невинный, тот, кто безгрешен, кто чист и непорочен. И он страдает и умирает за вину других. Это в высшей степени несправедливо. Мы, если сталкиваемся здесь на земле с судом, который, скажем, оправдывает преступника и отпускает его на свободу, или наоборот, с судом, который выносит приговор невинному совершенно человеку, вот эта практика, она просто, ну, приводит нас в состояние возмущения. Вот, все наше естество бунтует против такой несправедливости. И вдруг мы сталкиваемся с примерно такой же несправедливостью, когда узнаем о том, как Бог решает проблему греха и как Он спасает человека. Человек, который повинен во грехах своих, человек, который оскорбил Божье достоинство, который отвернулся от Бога, повернулся к Нему спиной, пошел своим собственным путем, этот человек и должен был бы понести справедливое Божье наказание на себе, но вместо него страдает и умирает, и несет наказание совершенно невинный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Друзья, конечно же, мы, сталкиваясь вот с такой несправедливостью, понимаем, что может быть, и можно было бы поступить по справедливости с нами, но если бы Бог поступил с нами по справедливости, то тогда никаких шансов, никакой надежды на спасение у нас бы не было. И поэтому я бесконечно благодарен Богу за то спасение, которое Он предлагает мне в Сыне Своем, Иисусе Христе, который представлен в Божьем Слове как Агнец Божий, как Агнец закланный. Именно благодаря тому, что Он взял на Себя мою вину, и Он понес на Себе мое наказание, я обретаю надежду на спасение, надежду на жизнь. И мне не нужно ломать голову и пытаться

искать ответы на вопрос, насколько это справедливо или несправедливо. Вместо этого я просто в смирении падаю на колени и благодарю Бога за то спасение, которое Он подарил мне и каждому из вас в Сыне Своем, Иисусе Христе, Агнце закланом.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Сотворить. Создать сверхъестественным способом то, чего прежде не было. Бог создал все, что существует. Согласно первой главе книги «Бытие», творение мира заняло 6 буквальных дней. В первый день Бог сотворил свет, во второй – небесный свод. В третий день Бог создал сушу, моря и растительный мир. В четвертый – небесные светила. В пятый день, по Божьему слову, появились рыбы, пресмыкающиеся и птицы. В шестой день Бог сотворил животных и первых людей – Адама и Еву. Каждый камень, каждое дерево и каждое живое существо свидетельствуют о Боге-Творце. В результате грехопадения творение Божье утратило свой первоначальный облик. Но Христос возвращает творению былую славу. Верующих во Христа Священное Писание называет новыми творениями, созданными во Христе Иисусе на добрые дела. Согласно пророческим книгам Исаии и Откровения, Бог сотворит новое небо и новую землю, полные радости, процветания, мира и праведности.
0: «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“.

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем серию наших бесед, посвященных основам социального учения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Сегодня мы говорим о свободе совести. И у нас в студии руководитель отдела общественных связей Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Гончаров Олег Юрьевич. Олег Юрьевич, давайте мы обратимся вначале к одной цитате, да, здесь в разделе о свободе совести сказано так, что в основе адвентистской миссии лежит твердое убеждение, что свобода совести должна быть гарантирована всем людям. Давайте мы вначале разъясним эти понятия, что значит свобода совести и каким образом можно ее гарантировать.
1: Да, свобода совести – это дар Божий. Мы считаем, что это, наверное, самый большой дар человеку, который Господь дал. Свобода совести оплачена кровью самого Творца. Что имеется в виду? Вот смотрите, когда Бог создал человека, Адама и Еву, Он предоставил им возможность выбора между добром и злом. Вот это дерево познания добра и зла, о котором говорит нам Священное Писание на первых страницах книги Бытия, да, вот эта история с грехопадением, третья глава, это символ определенный, символ свободы человеческого выбора, свободы человеческой воли. То есть человек был создан свободным выбрать послушание Богу или не послушаться.

Божьей воле и Божьим законам. И именно с этого начинается история, в общем-то, нашего человеческого сообщества, история грехопадения. Человек сделал этот выбор не в пользу Бога, но это был выбор. И для того, чтобы спасти человека, отступившего от Бога, Священное Писание говорит, что за грех наказание – смерть. Так установил Бог. И с самого Эдемского сада жена говорит змею, если мы вкусим запретного плода, то есть если мы ослушаемся Бога, да, мы смертью умрем, потому что наказание за грех – смерть, это понимали Адам и Ева, и потом грядущие поколения. Это записано сегодня в Священном Писании. Так вот, когда человек согрешил, он должен был умереть. Но Бог предусмотрел план по спасению человека, ну или лучше сказать, замысел был у него такой. Еще, наверное, прежде, чем он сотворил человека, этот замысел родился у него, что вместо грешника он сам придет и пострадает за человеческие грехи. И так и произошло. То есть вот Иисус Христос – это Бог, который сам пришел для того, чтобы понести на себе наказание за человеческий грех. Таким образом, мы видим, что свобода выбора или свобода совести в соответствии со Священным Писанием оплачена ценой самого Творца. То есть это понятие имеет самую наивысшую ценность во всей Вселенной. Свобода выбора, свобода совести. Поэтому церковь христиан-адвентистов седьмого дня считает очень важной задачей защищать свободу совести, свободу выбора. Но вот здесь я хотел бы отметить одну очень важную такую деталь. Что церковь сегодня понимает под свободой выбора или свободой совести? К сожалению, многие современные секулярные сообщества в этом мире сегодня понимают под этим термином, ну, свободы человеческого выбора или совести, возможность человека делать все, что ему заблагорассудится. Они, ну, как бы мы знаем эти примеры в этих сообществах или в этих странах, значит, говорят так, ну, раз человек свободен, значит, он может создавать, например, однополые браки. Это его право выбора. Или менять свой пол. Он же свободен. Вот. Или совершать самоубийство. Или принимать наркотики. То есть вот такое понятие свободы церковь не приемлет. Потому что в соответствии с учением Иисуса Христа это не является свободой. А это является формами рабства. Рабства греха, которым Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Там сказано, что Сын Человеческий пришел освободить людей от рабства греха. Вот. Люди являются сегодня, к сожалению, без Христа рабами греха. И им кажется, что они свободны делать со своим телом все, что им заблагорассудится, но на самом деле это формы рабства. Грех руководит сегодня людьми. И церковь, конечно же, ну, против такого понимания свободы. Еще и потому, что такое понимание свободы приводит общество к саморазрушению. Ну, представьте, если в обществе все будут создавать однополые браки, тогда общество разрушится. Естественным образом не будет продолжения поколений. Ну, это один из примеров. Или там все начнут наркотики принимать. Общество вымрет, да, в результате как бы этой страшной болезни греха. Поэтому церковь понимает под свободой сегодня свободу выбора Христа своим Господом. Вот это очень важно. То есть каждый человек на этой земле должен иметь возможность или свободу избрать Христа своим Господом. Может быть, человек и не выберет Христа, но такая возможность должна быть у каждого человека на земле. И вот эту свободу церковь защищает, адвентистская церковь защищает во всем мире и отстаивает во всем мире, ну, конечно, используя законные для этого методы или способы.

0: Да, вот, наверное, что касается защиты, ну, вот в книге упоминается, известно, что Адвентистская церковь является активным участником, так называемой, ну, раньше у вас в книге здесь упоминается международная, сейчас это Российская ассоциация религиозной свободы, да, РАРС. Расскажите подробнее о
1: Международная
0: этой
1: ассоциация защиты религиозной свободы, а у нас это Российская ассоциация защиты религиозной свободы. Но я хотел бы сказать, что Международная ассоциация защиты религиозной свободы – это старейшая в мире правозащитная организация. Она была создана в 1893 году, вдумайтесь, да? 1893 год, то есть больше 130 лет назад, по инициативе как раз именно Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Руководителей тогда Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Сначала она была создана на территории Соединенных Штатов Америки, а потом эта организация распространила свою деятельность практически на все страны мира. И создана она была именно вот с той целью, которую я уже сказал перед этим. С целью того, чтобы каждый человек на земле имел возможность выбрать Христа, имел возможность сделать свой религиозный выбор, да? То есть эта ассоциация защищает именно религиозный выбор человека. То есть Марс не защищает свободу создания однополых браков или там изменения пола, или свободу эвтаназии, самоубийства, или там принятия наркотиков. Марс защищает религиозную свободу, то есть свободу религиозного выбора.
0: То есть возможность выбрать принадлежать той или иной конфессии.
1: Да, сделать свой религиозный, нравственный выбор. Конечно, мы надеемся, что этот выбор будет в пользу Христа, но это свобода человека. Вот. И Марс имеет разные формы своей деятельности в самых разных странах. Например, на территории Соединенных Штатов Америки Марс – это больше адвентистская организация, где адвентисты, ну, финансируют эту организацию, проводят мероприятия, являются самыми активными участниками. Но речь идет о финансировании. Вот. Ну и, конечно, в этом случае Адвентистская церковь задает, как говорится, повестку дня, да, для работы этой организации. Я принимал участие в различных мероприятиях Марса, Международной ассоциации защиты религиозной свободы.
0: А в России? Да?
1: А в России и в некоторых европейских странах Марс – это ассоциация национальная. Вот у нас она называется Российская ассоциация защиты религиозной свободы. Это общественная организация, которая финансируется за счет ее учредителей. Вот, или за счет получения грантов государственных или там, от общественных организаций. Вот, идет финансирование этой деятельности. Но в данном случае, вот, какое отличие? Это как бы организационные, конечно, моменты от Марса, РАРСа. РАРС, учредителем РАРСа является не только Адвентистская церковь, а является и православная церковь, мусульманские организации, буддийские, иудейские, то есть фактически протестантские организации. Фактически учредителем РАРСа являются все крупные традиционные для России религиозные объединения. И естественно, что в этом случае наравне с ними вносим какие-то вопросы свои в повестку работы этой организации РАРС и рассматриваем самые разные вопросы, защищая права как православных, так и протестантов, там, католиков, да, буддистов, иудеев, то есть всех конфессий. То есть это вот особенность РАРСа, да, то есть в России эта ассоциация учреждена самыми разными религиозными объединениями. И мы получаем гранты, государственные гранты на вот эту деятельность по защите религиозной свободы. Это прежде всего мониторинг ситуации с религиозной свободой как в России, так и в мире. Для чего это нужно? Ну, в России понятно, да, мы выявляем какие-то случаи нарушения религиозной свободы здесь, в нашей стране, и мы на них реагируем. Самые разные могут быть случаи по отношению к тем или иным конфессиям. Вот. Мы тогда реагируем, то есть обращаемся к соответствующим органам власти, чтобы они оказали религиозным организациям соответствующую помощь. Вот. А если мы в мире, для чего в мире мы проводим?

0: мониторинг, для того, чтобы понять, как обстоит ситуация с религиозной свободой в мире и что мы можем взять хорошего из международной практики по защите религиозной свободы, или наоборот, на что нам нужно обратить внимание, что есть плохого, чтобы у нас это не было в нашей стране. То есть мы проводим такой мониторинг международный.
1: Вот касательно свободы, вот я читаю, здесь есть такие слова, что церковь, если государственная власть принимает законы, которые существенным образом ограничивают права и свободы личности, то христианам следует, написано, с помощью мирных средств защищать свои религиозные права и бороться с их ограничениями. Вот можно здесь пояснить, то есть как, что есть в арсенале вот этих мирных тех средств, которым мы считаем себя вправе пользоваться, и, может быть, какие есть те формы противостояния, которые мы считаем неприемлемыми, даже вот в вопросах.
0: Да, церковь, ну, я начну с последнего, да, для церкви неприемлемы какие-либо формы насильственного свержения или противления действующей власти.
1: Даже если
0: эта власть производит насилие по отношению к самой церкви, вот, то мы в ответ не должны проявлять каких-либо насильственных действий. То есть мы не должны принимать участие в политических митингах, шествиях, демонстрациях против действующей власти направленной. Даже если эти шествия, митинги и демонстрации кажутся, ну, там, справедливые или проходят под какими-то, может быть, кажущимися нам справедливыми лозунгами, мы этого не должны делать, потому что мы люди верующие. И мы, как написано в Священном Писании, знаем о том, что всякая власть существует от Бога. А раз так, то мы будем Бога просить, чтобы Он воздействовал на правителей земных, и чтобы они изменили свои решения, если они противоречат Божьим заповедям или там вызывают какое-то насилие. Мы обращаемся к Богу, чтобы Бог это сделал, а не мы, потому что мы верующие. Так учит нас Священное Писание, так учит нас сам Христос. Христос никогда не противился власти, несмотря на то, что эта земная власть, по сути, прибила его к Голгофскому кресту. Наоборот, мы находим пример, когда его руки и ноги прибивают представители этой власти, римляне, да? А он молится за них, молится за этого офицера, который стоит около креста, и он произносит такие слова: «Не вмени им греха их, потому что они не знают то, что творят». То есть вот пример того, как мы должны поступать, если власть что-то проявляет несправедливое. Ну, а теперь вторая часть вот ваша. Что нам делать, да, какие существуют законы?
1: Какие есть законные методы, да?
0: Ну, самый первый законный метод – это участие членов церкви в выборах. То есть мы выбираем тех правителей, которые вот, по нашему представлению будут все-таки соответствовать тем представлениям, которые есть в Священном Писании у Бога. Да? Выборы. Если какой-то правитель начинает что-то делать не так, да, и нарушает законы там или вот проявляет насилие, лишает свободы. Вот мы сейчас говорим о свободе совести, нарушает свободу совести, мы пойдем на выборы и постараемся проголосовать за другого правителя. Вот. Это, конечно, личная ответственность каждого члена церкви. А если говорить о церкви как организации, то существует в России, во всяком случае, различные площадки взаимодействия с государством. Совет при президенте Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества и делам религиозных объединений, комиссия при правительстве, которая по вопросам религиозных объединений. Это может быть Общественная палата Российской Федерации. И представители церкви могут приходить на эти площадки и выступать там с предложениями, может быть, с требованиями, если это речь идет о каких-то вот, незаконных действиях власти, призывать к исполнению законодательства. То есть вот реагировать на те нарушения свободы совести, которые возможны в обществе, как со стороны общества, так и со стороны чиновников, то есть исполнительной там власти. Да? Есть судебные органы и судебная система. Церковь вправе нанимать юристов,

0: и в судах отстаивать свои права, значит, свое законное право. Вот у нас сейчас немало дел, связанных с правом на альтернативную службу, конституционным правом на альтернативную службу. И вот наши юристы в судах выступают, защищают верующих, чтобы чиновники это право соблюдали. Ну, как пример. Вот вам пример законных действий.
1: Когда мы говорим о защите свободы совести, подразумеваем ли мы, что этим правом обладают также и те, ну, скажем так, чьи религиозные взгляды мы считаем не вполне соответствующими Библии? Другими словами, каково отношение, по-другому можно сформулировать, каково отношение Адвентистской церкви к представителям других конфессий? Да, и, может быть,
0: ну, в отношении, наверное, вопрос в отношении религиозной свободы, да?
1: Да.
0: Потому что, я думаю, взаимоотношения с другими конфессиями – это отдельная тема для отдельной передачи, а сейчас мы говорим, наверное, больше о религиозной свободе. Но, естественно, что каждый из зрителей, да, и мы с вами прекрасно понимаем, что все, кто не являются адвентистами из верующих, они не соответствуют нашим представлениям, да, то есть нашим представлениям о том, чему учит Библия, соответствует только адвентизм. Иначе мы не были бы тогда в нашей церкви, правда? То есть, и так, в общем-то, в любой конфессии. То есть человек, какой бы он конфессии ни принадлежал, он принадлежит к этой конфессии только потому, что он считает, что это единственная правильная конфессия, правильно учит взаимоотношениям с Богом там, или с каким-то верховным существом, да, если там речь идет о нехристианских конфессиях. Вот, и каждый считает себя правым в этом отношении. Вот поэтому и свобода религиозная, она принадлежит не только адвентистам, она принадлежит всем. Вот, если будут ущемляться права какой-либо религиозной группы людей, то в конечном итоге дело дойдет до того, что и наши права будут ущемлены. То есть религиозная свобода, либо она для всех существует, либо она ни для кого не будет существовать. Религиозная свобода не должна быть избирательной. Особенно по принципу правильности или неправильности той или иной конфессии. Ну, если вот в нашей стране большинство принадлежат к Русской Православной Церкви. Если так они начнут судить, вот все, кто не принадлежит к Православной Церкви, им надо запретить, да, как бы, ну, там, проповедовать или вести религиозную деятельность, то, ну, о какой свободе мы будем говорить? То есть мы уже эта свобода обусловлена там большинством верующих, к примеру, да. Вот. Ну, и если смотреть правде в глаза, то вот как раз Русская Православная Церковь, она защищает религиозную свободу, пожалуй, больше, чем другие конфессии в нашей стране. Русская Православная Церковь активно принимает участие на площадке Российской ассоциации защиты религиозной свободы. Я, например, свидетель тому, что представители Русской Православной Церкви защищают религиозную свободу не только для себя, но и для всех на различных площадках, там, начиная вот от президентского совета и заканчивая, наверное, общественной палатой, они выступают, в том числе и защищают и наше право протестантов. Я просто этому свидетель. Поэтому я так и утверждаю. Конечно, в среде каждой конфессии, в том числе и у адвентистов, есть разные люди, которые по-разному могут понимать, иметь разные взгляды. Но я сейчас говорю о руководстве церкви.
1: Официальной позиции.
0: Вот. Об официальной позиции, совершенно верно, об официальной позиции. Какие бы у нас ни были религиозные взгляды, мы должны понимать, что религиозная свобода – это дар всем людям. Всем людям. И хочется нам того или не хочется, правильно это или неправильно, но этим даром должны воспользоваться все люди. И, опять же, вот надо посмотреть глазами Бога. Если человек выбрал какую-то неправильную, с нашей точки зрения, религии, да, вот, то мы не должны проявлять насилие по отношению к таким людям. Ведь сам Бог его не проявил, правда? Вот смотрите, когда Адам и Ева, с чего мы начали разговор, сделали свой выбор не в пользу Бога, он же их не убил, он же их не ограничил там как-то, да, вот насильственным образом. Вот. Он продолжал их любить. Вот,

0: Чему учит нас Священное Писание? Если кто-то делает свой выбор не в пользу, скажем, учения нашей церкви, мы все равно будем продолжать любить таких людей, как любит нас Господь, если мы неправильно избираем какую-то неправильную. Да, и признавать право, да, выбора, да. И поэтому Адвентистская церковь настроена на самые добрые взаимоотношения со всеми верующими. Но тут есть, конечно, момент, исключение. Если какая-либо религиозная группа начинает нарушать права человека, его свобода сама, вот, если деятельность какой-либо религиозной группы подрывает здоровье человека или угрожает жизни человеку, мы говорим сейчас о сектах, которые нас часто сектой называют, да, несправедливо. Говорит, вот адвентисты, сектанты. Это несправедливо. Но ведь в мире-то существуют и сектанты, в прямом смысле этого слова. То есть те, которые, ну, религиозные фанатики, мы их называем, да, по причине своих каких-то псевдорелигиозных убеждений призывают там к терроризму, убивать людей, например. Террористы же есть религиозные. Вот таких людей, конечно, государство должно ограничивать. И, конечно, мы не можем защищать таких людей, их права, потому что их права угрожают жизни человека. Вот. И законы государства и общества должны препятствовать деятельности вот таких вот, ну, я бы назвал не религиозных, а псевдорелигиозных групп, потому что настоящая религия, она не будет учить злу, насилию, убийству. Вот. А это, скорее всего, псевдорелигиозные группы, какие-то сектанты или фанатики. Вот. Мы, конечно, таких поддерживать не будем.
1: Понятно. Еще одна цитата меня заинтересовала. Здесь есть подраздел у нас, называется он «Толерантность». И написано здесь следующее, что адвентисты убеждены, что воспитание толерантности в современном обществе является делом первостепенной важности. Вот с учетом того, какое значение приобрело слово «толерантность», может, в последнее время, могли бы вы вот прокомментировать это? Что здесь имеется в виду?
0: А, к сожалению, вот за последние годы слово «толерантность», во всяком случае, в российском обществе, приобрело уже как бы негативный такой оттенок, характер. Это слово стало пониматься как терпимость к каким-то аморальным, безнравственным поступкам людей со стороны общества, да, вот, со стороны отдельных людей. И здесь, конечно же, Адвентистская церковь в определенном смысле тоже не может с, ну, терпением или толерантностью относиться к аморальным, безнравственным поступкам, угрожающим жизни обществу и людей. Мы вынуждены давать оценку, во всяком случае, да, этим поступкам, и мы не можем мириться с ними. Если речь идет о ну, каких-то там вещах, таких как любодеяние, блуд, там, однополые связи, да, вот, или там наркотики, мы не можем с этим мириться. Вот. И в этом случае мы нетолерантны, да. Вот. Но та толерантность, о которой говорится вот в этом документе, подразумевает другой смысл. Это уважение к иному мировоззрению. Не только религиозному. Но и вообще, есть же атеисты. Вот, мы их тоже уважаем. Уважаем их мировоззрение. То есть толерантность в этом документе понимается нами как уважительное отношение к людям, имеющим иное, отличное от нас мировоззрение. Или иные, отличные от нас убеждения, как религиозные, так и нерелигиозные. Мы их продолжаем любить, уважать, и мы готовы вести с ними диалог. Вот различия, да, видите, терминологии, толерантность. Но мы как-то стараемся, учитывая вот такое негативное понимание слова «толерантность», сегодня заменять это слово какими-то синонимами, да, в русском языке.
1: Вот. Спасибо большое. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо, дорогие зрители. Мы продолжим в следующий раз. И следующей нашей темой будет «Церковь и культура».

Жертва тирана подвергается систематическому унижению, обесцениванию и насилию. Конечно, такое положение вещей бесследно для жертвы не проходит. Как правило, жертвы страдают серьезными заболеваниями, как физическими, так и психологическими. Можно ли это поправить? Можно ли жить счастливой жизнью после разрушительных отношений? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам, как именно это сделать. Итак, зачем нужна реабилитация? Реабилитация нужна прежде всего потому, что вашу личность пытались стереть. Из вас пытались сделать некое удобное существо, которое будет безропотным и будет выполнять все приказания, и то это не удовлетворяет того, кто этим занимался. Поэтому реабилитироваться нужно прежде всего для самого себя, для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Люди, которые попали в абьюзивные отношения, это люди, которые, как правило, страдают заниженной самооценкой. Эти люди не верят в себя, в свои собственные силы, даже если они уникальные в своем роде, даже если они обладают хорошим образованием, их ценят на работе и они имеют карьерный успех. Даже в таком случае такие люди не очень адекватно представляют себе свою же значимость. Поэтому, как минимум, нужно будет работать над заниженной самооценкой, которую абьюзер пытался просто стирать. Абьюзер заставляет думать свою жертву, что она неадекватна. И для этого он использует много разных техник, чтобы заставить человека так думать о себе.

И поэтому представьте себе, если вы сомневаетесь в себе, если вы не видите, что вы как-то можете вообще быть полезными в этом обществе, в этом мире, то вам будет сложно ориентироваться в пространстве и строить отношения. Поэтому сомнение в собственной адекватности – это то, что нужно будет выправлять. Очень часто жертвы жестоких людей, абьюзеров, они страдают депрессией или депрессивными состояниями. У них нет мотивации, нет желания жить, нет желания сражаться, нет желания чего-то достигать. И это состояние может быть настолько серьезным, что оно может даже граничить с какими-то суицидальными мыслями, а может быть даже иметь реальное суицидальное намерение. Поэтому это тяжелые формы расстройств, которые, безусловно, нужно лечить, нужно корректировать. Из этого состояния нужно выбираться. Нередко жертвы абьюза испытывают на себе так называемые панические атаки. Это такой стремительный, быстрый дискомфорт, когда у человека совершенно четкое ощущение того, что он сейчас умрет. Задохнется, либо у него остановится сердце, либо что-то в этом роде. Панические атаки, как правило, накрывают человека внезапно и всецело. И в такие моменты человек абсолютно не защищен. Он чувствует, что он умрет здесь и сейчас. Жертвы абьюза довольно часто страдают посттравматическим расстройством личности. Это особое переживание, когда у жертвы формируется защитная реакция. И даже если жертва выходит из абьюзивных отношений, она перестает контактировать со своим мучителем, то спустя некоторое время какие-то фразы, слова, запахи, может быть, звуки или виды могут провоцировать дикий страх и защитную реакцию даже тогда, когда вам объективно ничего не угрожает. Посттравматическое расстройство личности – это то, что нуждается довольно в серьезной терапии. Без терапии, к сожалению, этого никак не избежать. Очень часто жертвы абьюза страдают различными тревожными расстройствами. Наиболее часто встречается генерализованное тревожное расстройство личности, когда жертва беспокоится по поводу всего. Нет чего-то конкретного, о чем она беспокоится. Нет каких-то объективных признаков и причин для того, чтобы можно было беспокоиться, но тем не менее жертва находится постоянно в тревоге. Даже после того, когда отношения с абьюзером уже прекращены и реально никакой опасности больше нет. Все эти вышеперечисленные симптомы – это лишь часть большой картины, большой беды, которую наделал абьюзер в жизни своей жертвы. И я хочу вам сказать, если жертва не проходит реабилитацию, если жертва не понимает, что ей нужно как-то восстановиться, как-то прийти в норму, то очень нередки случаи, когда жертва из одних абьюзивных отношений попадает в другие абьюзивные отношения. Почему? Да просто потому, что она не проработала механизмы воздействия на нее. Она не восстановила чувство собственной значимости, чувство собственного достоинства. Поэтому обязательно нужно проходить реабилитацию. Следующий вопрос, который стоит себе задать, а как это можно сделать? И это наш следующий вопрос. И здесь есть два пути. Первый путь – это терапия. Терапия со специалистом. Это может быть психолог или психотерапевт, или может быть пастор-душепопечитель, который разбирается в подобного рода проблемах. Второй путь – это путь самореабилитации. Давайте начнем с реабилитации. Реабилитация, как я уже сказал, это работа со специалистом. И реабилитация – это очень хороший путь для того, чтобы проработать свои травмы, которые были получены в результате отношений с абьюзером. Терапия со специалистом – это то, что позволит вам восстановиться быстрее, потому что специалист, он понимает те процессы, которые у вас происходят, он уточняет у вас, он назначает вам определенное лечение или дает определенные задания, с помощью которых вы прорабатываете свой

опыт. И поэтому работа со специалистом, она всегда быстрее. Но не всегда есть возможность у жертвы работать с психологом. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что есть специальные центры, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия. В штате этих центров есть и психологи, которые могут позаниматься с вами бесплатно. По крайней мере, некоторое время и с этого можно начать. Но если у вас нет возможности для того, чтобы заниматься со специалистом, то есть и другой путь, не менее эффективный. Это самореабилитация. Самореабилитация – это тогда, когда вы самостоятельно прорабатываете все травмы, все то, что происходит у вас в жизни после этих разрушительных отношений. Конечно, такие вещи, как депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство или тревожное расстройство, или даже панические атаки, самому проработать довольно сложно. Поэтому, если вы страдаете депрессией и тяжелыми формами тревожных расстройств, все-таки лучше обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Но если масштабы бедствия не такие уж большие, то вполне можно попробовать пройти самореабилитацию. Давайте подробнее о ней. Что это такое и из каких составных частей, из каких шагов состоит самореабилитация? Самореабилитация – это процесс, когда вы самостоятельно пытаетесь осмыслить свой опыт и поменять его. Это цикл упражнений, который направлен на то, чтобы проработать свой прежний неудачный опыт. И самореабилитация состоит из нескольких очень важных этапов. Постарайтесь их запомнить и понять их суть. И первый этап самореабилитации – это осознание. Осознание того, что вы попали в подобного рода отношения. Второй этап самореабилитации – это принятие. Во время этого этапа вам предстоит много чего сделать, об этом я скажу чуть позже. И третий этап – это сепарация или отделение от абьюзера и попытка начать жить без него. Давайте подробнее остановимся на каждом из этих этапов. Итак, первый этап – это осознание. Осознать, что вы находитесь в таких отношениях – это часто довольно сложная задача при кажущейся простоте этого слова. Дело в том, что человек, который попал в абьюзивные отношения, он испытывает стыд по поводу того, что он попал в эти отношения. Дескать, как я мог, человек вот с таким образованием, с таким опытом, из хорошей семьи, как я вообще мог попасть в такие отношения? Но я хочу вас успокоить. Дело в том, что попасть в абьюзивные отношения может абсолютно каждый человек. Независимо от того, в какой семье он родился. Независимо от своего предыдущего опыта. Потому что абьюзер – это человек, который искусно мимикрирует. И он очень похож на нормального человека, особенно на начальном этапе взаимоотношений. И не обладая специальными знаниями, которые помогают распознать абьюзера заранее, любой человек может попасть в абьюзивные отношения. Поэтому на стадии осознания вам прежде всего не стоит испытывать вину по отношению к тому, что вы стали жертвой. Вы в этом не виноваты. Я повторюсь, что жертвой абьюзера мог стать абсолютно каждый человек. Необходимо также научиться свои отношения рационализировать. Все дело в том, что отношения с абьюзером, они, как правило, заставляют жертву больше не думать о своем опыте, а чувствовать свой опыт, как бы его эмоционально переживать. И в этом кроется большая проблема. Дело в том, что при опасности мозг человека устроен таким образом, что лимбическая система подавляет деятельность высшей нервной системы, то есть деятельность коры головного мозга. Другими словами, в опасности мы хуже думаем. И для того, чтобы этот процесс, разрушительный процесс повернуть вспять, нужно снова научить свой мозг думать, а точнее анализировать тот опыт, в котором вы находитесь. И в этой связи осознание – это процесс, когда вы снова учитесь

исследовать, задавать вопросы, распознавать манипуляции, распознавать разного рода насилие, видеть закономерности в ваших взаимоотношениях, понимать, что ваши отношения с абьюзером, они цикличны. Вот все это предстоит осознать, то есть поднять из уровня ваших эмоций, потому что эмоции, они вам дают информацию только о том, что что-то идет не так.

не более того. Эмоции не могут вам сказать, что именно не так. Но это может сделать кора головного мозга, ведь вы разумный человек. Именно так создал вас Творец. Поэтому на этапе осознания крайне важно научиться рационализировать свои отношения. На следующем этапе, на этапе принятия, очень важно принять ту мысль, что вы попали в эти отношения. И порой это тоже довольно непросто. К тому же я хотел бы напомнить, что на этапе самореабилитации вовсе не факт, что вы уже будете жить без абьюзера. Ведь самореабилитацию можно начать намного раньше, чем вы расстанетесь с этим человеком. Но, тем не менее, порой принять ту мысль, что вы попали в эти отношения, довольно сложно. И тем более в тех условиях, когда абьюзер продолжает вас как-то бомбардировать и пытаться вас вернуть в поле своего влияния. Поэтому вам предстоит попрощаться. Вам предстоит попрощаться и похоронить тот образ, который вы полюбили. А полюбили, как вы помните из предыдущих программ, вы полюбили человека на первом этапе. На этапе, когда он пытался вас впечатлить. И, конечно же, вы помните, каким прекрасным он был. Но на втором этапе, на этапе обесценивания, вы уже столкнулись с реальностью, с тем, что абьюзер – это жестокая личность, которая вас контролирует, подавляет и, по сути, ведет вас к тому, чтобы от вас избавиться во время третьей стадии утилизации. Поэтому, конечно, человек, который помнит, каким был абьюзер, сталкивается с ужасным разочарованием. И эти отношения нужно похоронить. Это сродни смерти близкого человека. Ведь мы очень любим как реального человека, так и образ, который сложился у нас в нашем сознании. Поэтому нам придется пройти через все стадии горевания. Но сделав это, вам будет намного проще отпустить тот образ, который вы сами для себя создали. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете свободной личностью. И, наконец, третий этап самореабилитации – это, собственно, отделение от абьюзера или сепарация. Дело в том, что жертва, находясь в отношениях со своим мучителем, она привыкает к определенному стилю жизни. Она привыкает к тому, как она должна думать, чувствовать и вести себя. И, по сути, абьюзер делает новую личность из вас, несвойственную вам. И поэтому вот этот процесс нам тоже предстоит повернуть вспять. А как это сделать? Только с помощью отделения себя от абьюзера. И это целый процесс, который будет касаться абсолютно всех сфер вашей жизни. Это и физическое отделение от абьюзера, это эмоциональное отделение от абьюзера, это ментальное отделение от абьюзера, и это духовное отделение от абьюзера. Во время сепарации вам предстоит снова научиться жить. И вы знаете, это тоже довольно непростая задача. Это все равно, что научиться ходить заново после серьезной автокатастрофы. Но я хочу вас успокоить, друзья. Процесс самореабилитации, может быть, конечно, будет длиться чуть дольше, чем работа со специалистом, а может быть и существенно дольше. Но используя и один, и второй метод, то есть либо реабилитацию со специалистом, либо самореабилитацию, вы сможете справиться и пройти успешно все эти три стадии. Осознание, принятие и сепарацию. И пройдя все эти стадии, вы снова научитесь жить, вы снова захотите иметь отношения. Но только разница будет в том, что теперь вы будете обладать совершенно другим опытом, пройдя весь тот ужас и сделав правильные выводы из того, куда вы попали. Поэтому, драгоценные друзья, помните о том, что в какой бы ситуации вы ни оказались, из каждой ситуации можно найти выход. Самое главное, начните это делать, начните движение вперед, и у вас обязательно все получится. К тому же очень важно понять, что как реабилитацию, так и самореабилитацию вы можете начать делать в любой момент.
вам вовсе не обязательно дожидаться момента, когда вы расстанетесь с абьюзером. Напротив, я вам скажу, что лучше начать

реабилитацию, то есть работу со специалистом, или самореабилитацию, когда вы сами начинаете что-то делать со своей жизнью, лучше это сделать, когда вы еще находитесь в отношениях с абьюзером. Это позволит вам все стадии пройти быстрее и безболезненнее. Поэтому начните прямо сейчас. Не откладывайте эту важное действие для своей жизни на потом. Потом может и не случиться. Поэтому чем быстрее вы начнете работать над собой, тем быстрее вы выйдете из этих зависимых, нездоровых и разрушительных отношений. И я вас уверяю, вы не первая и не первый, кто начал этот путь и успешно его завершил. Поэтому я верю в ваш успех, и я верю, что все у вас будет в жизни хорошо. Довольно часто жертвы насилия не хотят осознавать и принимать ту реальность, в которой они оказались. Ситуация непростая, ведь как можно признать любимого человека тираном? Но вам нужно понять один очень важный факт. На кону ваша жизнь. Как правило, для того, чтобы жертва могла пережить происходящее, нужно пройти несколько стадий горевания. О том, что это за стадии, я расскажу вам в программе «Расставание с абьюзером». Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих программах мы рассмотрели финансовый аспект семьи, а также хозяйственные бытовые вопросы. И поняли и разобрались, где у кого какая роль и как мужчина и женщина должны в соответствии с этой ролью жить в семье для достижения гармонии и счастья. А сегодня мы перейдем к другой теме, к интимной сфере в семье. И поможет нам разобраться в этой теме семейный консультант и священнослужитель Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Виталий, все же немалую роль играет интимная сфера в жизни семьи, да, для мужчины и женщины. И зачастую в семьях, особенно сейчас в нашем тяжелом мире, в таком быстром, скоростном, да, в плане финансовом, этот аспект часто теряется из видимости. Люди забывают о этой роли. Вот скажите, почему люди забывают об этом?
1: Я думаю, что реклама, которая нас окружает, она об этом забыть им не даст. Просто то, что нас окружает в этом мире, или то, что нам пытаются средства информации предоставить как сексуальное интимное отношение, оно не всегда правильно и не всегда точно отражает то, что заложено Богом в семейные ценности, в семейные отношения. Mm-hmm. Вот. И я хочу вам показать, что в Библии есть целая книга, целый раздел Библии, который посвящен именно сексуально-интимным отношениям между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. Потому что Библия однозначно как поддерживает или однозначно приемлет только взаимоотношения сексуальные, эротические между мужем и женой. Вот.
0: А приведите пример вот какой-то.
1: А я сейчас вам прочитаю. Да. Я сейчас вам прочитаю.
0: Очень интересно.
1: Книга называется «Песни песней». Мы чуть позже об этом будем говорить. А сейчас я вам хочу привести пример библейский, что Бог говорит именно о сексуальных отношениях, интимных отношениях. 1 Коринфянам 7 глава, со 2 стиха. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж оказывает должное благорасположение своей жене, подобно и жена мужу. Жена не

0: властна над своим телом, но муж. Ровно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. То есть мы видим, что Слово Божье конкретно говорит о том, что должны быть выстроены сексуальные отношения между мужем и женой. И очень интересно подчеркнуто, что не должен ни муж, ни жена уклоняться от этих отношений. Да? Как часто бывает в отношениях, когда вы смотрите, там, допустим, передачу по телевизору, очень часто показывают, как жена, допустим, парирует на уклонение от сексуальных отношений. Да? Она говорит, у меня болит голова. Как муж уклоняется, да? Он говорит, я сильно устал, я очень много работал, поэтому я не могу.
1: Ну, зачастую женщина обычно. Вот такой макет, действительно, вот в фильмах, да, можно часто
0: увидеть. Да. Что мы должны понимать, да, в сексуальных отношениях? Бог нас сотворил таким образом, чтобы мы выстраивали эти сексуальные отношения. Это наша естественная потребность в сексе. Я не согласен, но мы чуть позже будем обговаривать, что только мужчины нуждаются в сексуальном удовлетворении. Ничего подобного. Есть, можно так сказать, три группы людей сексуальной активности. Есть сексуально очень активные люди, средней активности сексуальная и низкой сексуальной активности. Вот.
1: От чего это зависит, как интересно? То есть три группы людей, порой человек даже не знает, к какой он группе принадлежит.
0: Ну, скорее всего, по причине того, что так нас Бог устроил. Да? Кто-то...
1: Это от психотипа зависит человека?
0: Я думаю, что зависит от наличия гормона в организме. Да? То есть Бог физиологически нас таким образом устроил, что у некоторых, может быть, физиологически больше развит, вырабатывается гормон тестостерон и все, что с этим связано, да, там, если говорить о мужчинах. У женщин тоже за сексуальную активность отвечает гормон тестостерон. И, может быть, он повышен, этот уровень гормона, и она будет более активна в сексуальной жизни.
1: Как вы интересно сказали, то есть получается здесь может возникнуть дисбаланс, да. Если мужчина, например, с низкой сексуальной активностью, а женщина наоборот с более повышенной и наоборот, да, здесь вот как быть?
0: Да, очень часто так люди говорят, что мы сексуально несовместимы, или другие могут приводить тезисы такие, они говорят, нам нужен секс до брака для того, чтобы мы могли определить, какая у нас сексуальность.
1: Допустим. А по энергетике можно определить человека? Вот бывает энергетика, сразу очевидно и понятно, что женщина там или мужчина.
0: Никак вы не определите. Это просто свойство человека. Это первое. Второе, да, когда говорят, мы несовместимы в этом плане. Скажу вам однозначно, это полная ерунда, вам скажет любой нормальный человек, который занимается именно вопросом сексуальных отношений, допустим, там или психолог по семейным отношениям, или сексопатолог, да, который отвечает за семейные отношения. Берем физиологию, устройство мужчин и женщин. Мужчина, пик сексуальной активности, когда?
1: У всех, конечно, он разный.
0: Нет, он практически у всех одинаковый, закономерность.
1: Ну, где-то уже, наверное, после 40.
0: От 17, я прибавлю, до 30. Вот это пик сексуальной активности у мужчин.
1: Это связано с гормонами?
0: Да, так мы устроены. Пик сексуальной активности у женщин?
1: Ну, я думаю, что тоже около 20 примерно.
0: Ничего подобного.
1: Позже?
0: От 25 до 45. Наверное, слышали такое выражение? Может быть, оно не очень красиво звучит. Мне 45, баба ягодка 5. Да, то есть... Вот пик сексуальной активности у женщин ближе к 40 годам, да, вот этот промежуток времени.
1: А скажите,
0: теперь смотрите, что получается. То есть, если мы говорим о пиках сексуальной активности в возрасте, допустим, там, до 30 лет мужчина сексуально активен, а женщина более сексуально активна в возрасте 40-45 лет, что им делать?
1: Действительно.
0: То есть что, значит, женщине надо искать мужчину, который соответствовал бы там, пику сексуальности? Это полная ерунда.
1: Да.
0: Вот в этом тексте интересно написано, смотрите, о чем Бог говорит. Муж оказывает должное благорасположение жене, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, ровно как и муж не властен над своим телом. То есть, когда мы понимаем, что Ну, допустим, вот я изучаю этот вопрос. Я понимаю, что женщина более сексуально активна в возрасте, там, допустим, 40 лет, а у мужчины, наоборот, идет спад сексуальной активности. И мне, как, допустим, человеку, у которого сексуальная активность пошла на спад, но я знаю, что у моей жены она, наоборот, пошла вверх, я понимаю, что мне нужно делать даже так.

0: тогда, когда, ну как, физиологически, да, то есть я хожу, и меня как бы ничего не беспокоит, мне ничего не хочется, да, я ничего. Но я понимаю, что моей половине это важно. Важно во взаимоотношениях, да, важно, когда мы любим друг друга, когда мы друг о друге заботимся. И если мы любим друг друга, мы будем понимать, как сделать так, чтобы мой партнер был сексуально удовлетворен. Мы должны еще одну вещь понимать. Вот здесь апостол Павел написал, чтобы сатана не искушал другого. То есть, если вы будете пренебрегать этими отношениями, то есть или женщина будет пренебрегать этими отношениями, или мужчина будет пренебрегать этими отношениями, то всегда появится в семье кто-то третий. Угу. Обязательно кто-то
1: третий. А почему пренебрегают? Вы интересно сказали пренебрегать. А что значит пренебрегать? Почему это происходит, что мужчина или женщина начинает отклоняться?
0: Вот когда мы с вами говорили о первой теме, да, и на первой теме мы говорили о том, что у человека есть свое собственное представление о браке, семейных отношениях. По природе своей человек эгоист, эгоцентрист. И мы живем таким образом, с детства нас воспитывают, что ребенок требует к себе внимания, он считает, что он пуп земли, и единственное, что его как бы вразумляет, это то, что приходя в жизнь, он видит, что жизнь это не только пряник, но там есть и кнут, да, то есть его что-то вразумляет в этой жизни, и не всегда положительные вещи, да, то есть то, что что-то отрицательное с ним происходит. Так и здесь мы должны понимать, что создавая семью, мы не создаем ее для того, чтобы удовлетворять только свои потребности, мы создаем ее для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга. И когда мы правильно строим отношения, и мы понимаем, что есть сексуальная потребность, и я проговорил вам, что есть люди сексуально активные, есть со средней сексуальностью и с низкой сексуальностью. И, допустим, вам повезло, к примеру, допустим, ваша жена сексуально активна очень, а у вас самый низ сексуальной активности. Что делать? Да? Разбегаться? Ничего подобного. Вы просто-напросто должны удовлетворять потребности своей жены. Жена с более сексуальной активностью должна понимать, что да, муж ей достался не такой там сексуально активный. Ну, она должна тоже, вот эти вещи она должна понимать.
1: А как
0: и не требовать от него того.
1: А как правильно, вот вы говорите, не требовать, как она правильно и тактично должна дать понять, что вот мы должны в сексуальном плане быть с тобой гармоничны, ну и также мужчина. И чтобы не уйти куда-то в сторону.
0: Скажу, а мужчина, что вы должны понимать, что женщины должны понимать о мужчинах? Мужчины, они более простые в устройстве своем. Я их называю так, я мужчину вижу в образе железного сейфа, который женщина пытается вскрыть на протяжении всей своей жизни. Она пытается открыть этот сейф и понять, что же там внутри у него находится. Но вскрыв этот сейф, да, потратив немало сил, она обнаруживает, что там лежат деревянные счеты, вот эти, которые раньше считали. Да? Что мужчины очень прагматичны, они менее эмоциональны. Есть, конечно, исключения из правил. Есть мужчины, стихи пишут, да, они очень возвышенные.
1: Это творческие, как правило.
0: Да, есть такие мужчины. Ну, но основная масса все-таки это люди очень прагматичные, и им, чтобы что-то донести до них, с ними нужно разговаривать прямо, говорить все просто, без намеков, потому что они намеки чаще всего не понимают, и то, что вы там можете намекать годами, он до него так и не дойдет, на смертном ложе лежит и такой... О, дошло до меня, что ты на всю жизнь намекала. Да, нужно говорить прямо о своих потребностях, сексуальных потребностях, желаниях сексуальных. И мужчина, понимая это, да, то есть если мы говорим о том, что мы должны понимать, что такое семейные отношения, и что в функцию семейных отношений входят сексуальные взаимоотношения. Если я это понимаю, значит, создавая семью, мы говорили о том, что я зрелый человек, создавая семью, я понимаю, что я должен... эту функцию выполнять или восполнять потребность своей жены в сексуальных отношениях. Вот. Если я этого восполнять не буду, то есть если я буду этими функциями пренебрегать, я думаю, что будут проблемы.
1: А какие проблемы могут быть, например?
0: Представьте себе такую ситуацию, что женщина – существо, мягко говоря, злопамятно. Не так, злопамятно, некрасиво, да? У них хорошая память, они помнят все. Особенно они помнят вот, все нехорошее, что было с

0: сделано в отношении, во взаимоотношении с ними. Более того, если вы уже пережили вот этот период, допустим, появления ребенка на свет, и если муж не был грамотен в этих взаимоотношениях, да, в распределении на семейных обязанностях, и он пренебрегал помощью к жене, то у жены накапливаются определенные обиды, ну так скажем, определенные обиды.
1: Так, то есть вы интересно вот здесь вот сказали, у женщины вот это вот чувство возникает внутри, да, что вот где-то что-то было не так, она это запоминает. То есть для женщины, получается, важен эмоциональный аспект. Когда она эмоционально удовлетворена со своим мужчиной, соответственно, это связано и с сексуальной уже составляющей в семье, да, здесь она тоже более расслаблена.
0: Но, опять же, смотрите, вот, Ань, если говорить о сексуальных отношениях, то наши отношения вообще к сексу, они очень разные. Для женщины, для как бы большинства женщин, все-таки сексуальные отношения, они больше связаны с отношениями до самой сексуальной близости. То есть до эмоционально правильно окрашенными отношениями. Верно. То есть когда мужчина проявляет к женщине любовь, заботу, нежность.
1: Комплимент.
0: Да, комплименты, привязанность. Именно это является вот той как бы тем фундаментом для сексуальных отношений. Для мужчины это совершенно не имеет никакого значения. То есть, допустим, как мужчина смотрит на сексуальные отношения. Допустим, они поссорились, чтобы ссору каким-то образом снять, значит, нужны сексуальные отношения. То есть мужчина думает, что сексуальными отношениями он загладит любую вину и любую ссору. Это глупость несусветная. Да? То есть, если мужчина учится и получает образование и грамотен в этих отношениях, то он увидит, что женщина при ссоре никаких, ну, большинство женщин никаких эмоционально положительных эмоций, там, не знаю, окрашенных эмоций не испытывает.
1: То есть получается, вот вы интересно сказали, да, то есть для мужчины не настолько важно, вот как для женщины, те же там комплименты, а хотя вот часто можно услышать, что мужчина любит похвалу, там, к примеру, слова поддержки, ободрения, это не влияет на его сексуальную активность, разве?
0: Каким-то образом влияет, потому что тут же написано, смотрите, текст, ни мужчина, ни женщина не уклоняйтесь друг от друга, и женщины, и мужчины должны снисходить друг к другу. Ну, как бы я, может быть, акцент сделал больше на мужчин, как бы пытаюсь их научить любить своих жен. Ну да, нужно сказать и женщинам, что женщины тоже должны проявлять определенные чувства, определенные действия в отношениях с мужчинами. Ты правильно подметила. Допустим, женщине важно слышать «я тебя люблю», чтобы мужчина говорил, а мужчине важно слышать «ты мой лев», там, я не знаю,
1: какой «ты молодец,
0: царь моего сердца», «ты там генерал» и так далее и тому подобное. И ему не важно слышать от жены, что она его любит, но ему важно слышать вот эти слова, которые его вдохновляют и ободряют. Почему? А мы об этом будем говорить. Почему это важно? Потому что одна из особенностей или потребностей мужчины именно вот в этом или с этим связана. Поэтому как мужчине, так и женщине необходимо в отношениях брачного союза учиться строить сексуальные отношения или учиться сексуальным отношениям. И нет такого понятия, вам любой сексолог скажет, нет такого понятия сексуальная несовместимость. Это вот придумали люди, которые пытаются продать что-то, да, там, какие-то вещи.
1: Или которые... оправдать свое расставание, к примеру, да,
0: может
1: с супругом.
0: Быть, может быть.
1: Что мы просто вот несовместимы с человеком.
0: На самом деле эта несовместимость, это не несовместимость, это нежелание исполнять свой супружеский долг. Ну, извините за свои супружеские обязанности. И это нежелание, оно стоит, или фундамент этого нежелания кроется совершенно в другом. А в чем? Вот в этих, о чем я говорил, обидах, недосказанности, в какой-то там раздражительности. И поэтому у женщины, допустим, постоянно болит голова. То есть именно в этом. Поэтому хотите иметь счастливую семью, уделяйте особое внимание сексуальным отношениям.
1: Виталий, благодарю вас. Вы все точно и детально сейчас раскрыли для нас. И я думаю, что многие мужчины и женщины понимают сущность, да, сексуальных отношений в семье. Дорогие друзья, обратите внимание, как важна эмоциональная составляющая, как для мужчины, так и для женщины. Если вы гармоничны в своих взаимоотношениях, если вы общаетесь часто, да, раскрываетесь друг перед другом, говорите комплименты друг другу, ободряете.

внедряете друг друга. Соответственно, тогда нет никакой сексуальной несовместимости. Тогда вас, наоборот, будет влечь друг к другу. Я желаю вам гармоничных взаимоотношений и, собственно, чтобы вы освоили все эти принципы, которые только что нам озвучил Виталий. Всего вам самого доброго. И не забывайте оставлять свои комментарии на нашем сайте. До свидания.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

0: Здравствуйте. Почему некоторые люди любят страдать? Неужели такое возможно? Ведь обычно человек тянется к счастью, к чему-то приятному. Почему же тогда некоторые люди постоянно выбирают агрессивных партнеров, повторяют ошибки прошлого, которые ведут к грустным результатам? Будем разбираться. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще для меня немного странной является формулировка «любить страдания». Угу. Да, можно терпеть страдания, можно принимать их как часть жизни, как бы смиряться, да, но любить страдания, вот что это значит и в чем это выражается?
1: Актуальный вопрос, потому что в современном мире вот психология рассматривает страдания с двух сторон, да, можно разделить на две темы. И если смотреть с одной стороны, то действительно есть люди, которые именно любят страдать, они этого не понимают. Это как бы такая бессознательная программа, когда человек находится либо в сложной ситуации, либо постоянно ее как-то создает искусственным образом и имеет вторичные выгоды, мы это называем, какие-то бонусы, которые он получает за счет страдания. И эти бонусы порой бывают настолько ценными и важными для человека, он их может не осознавать, на самом деле прям вообще не отдавать отчета тому, что им выгодно. Он будет показывать, что я страдаю, мне плохо, но, предположим, таким образом он решает свой вопрос одиночества. Он находится постоянно в коммуникации, ему сочувствуют, сострадают, он чувствует какую-то значимость, свою ценность в обществе. Также может избегать наказания таким образом, потому что, ну, что возьмешь с человека, которому и так плохо, как бы никакой ответственности, ему так плохо, он сделал ошибку там, или что-то, он страдает, у него в жизни все, никаких последствий, он не может как бы отвечать за последствия. Вот такие варианты действительно бывают, и к чему это может приводить? К тому, что человек уже прям настолько заигрывается, и это может длиться годами, что он воспитывает себя и формирует уже такую личность постоянно страдающую, и становится своего рода как бы зависимым от этих страданий, и уже не может без них на самом деле жить, потому что это определенный гормональный коктейль в крови. Uh-huh. Вот.

0: человек, если привык так жить, то он уже как бы зависим от этого. Вот это про то, что любят страдать. И когда мы, психологи, говорим между собой, то между собой, да, он любит страдать, и человек пришел, как бы хочет решить вопрос, но на самом деле не хочет, потому что он как бы решает, но как бы и ничего, ну, как бы не прилагает достаточно усилий, чтобы решить и выйти. Mm-hmm. Потому что человек, который хочет решить, он просто принимает решение, все, mm-hmm. я в другую сторону, мне достаточно, mm-hmm. вот. Я заплатил, мне хватит. Mm-hmm. А человек, который любит страдать, он говорит, да, но как бы да, но вот здесь вот еще вот не, поэтому там не могу что-то. И он все время находится в этой ситуации. Mm-hmm. Вот, вот это про то, что любят страдать, и действительно оно так бывает.
1: А вот что значит выбирать постоянно ситуацию страдания? Мы же ведь не вершители своей судьбы. Что-то происходит помимо нашей воли в нашей жизни, mm-hmm. болеют близкие, мы теряем близких, угу. что-то происходит с детьми, с родителями, с работой, с нашим здоровьем, ну, помимо нашей угу. воли. Как это вот выбирать страдания? Угу. Не притягиваем ли, ну, не притягиваем же мы волшебным образом к себе беду? Естественно, мы не об этом говорим.
0: Угу. А на самом деле, действительно, жизнь довольно-таки сложная вещь, mm-hmm. и много в этом мире в самом деле существует страданий, более всего такого. И человек, проживая эти события, чаще всего стремится, вот как вы вначале сказали, к счастью. То есть, преодолевая сложности, мы стремимся к чему-то позитивному, да, и находимся вот в такой позиции. А человек, который выбирает страдания, это значит, он залипает, если ситуация уже сложилась, он залипает в ней, и научается из этой ситуации извлекать какие-то свои выгоды, психологические, mm-hmm. материальные и так далее, и находится слишком долго в этой ситуации. Либо же искусственно создает такие ситуации, где он находится в невыгодной позиции, как бы mm-hmm. невыгодной.
1: То есть человек может и искусственно создать да. такую ситуацию?
0: Да, если у него такие сценарии жизни, то...
1: Каким образом искусственно?
0: Ну, если привести пример, допустим... Постоянно выбирать, ну, допустим, элементарно в дружбе, постоянно выбирать друга, который будет вести себя не так, как мне это нравится, там, не знаю, там, предавать меня или что-то, выбирать и снова говорить, вот, все люди такие, а я вот такой несчастный, всегда попадаю, или в работе что-то такое делать, всегда делать что-то такое, что приведет к одному и тому же результату. Ну, меня подставят, общем, предадут, сделают что-то неправильно, и я буду снова и снова страдать.
1: Выбрала, например, подругу, которая тебя не ценит. Она да. то опаздывает, на день рождения подарки не дарят, в беде не поддержат. Ты постоянно на нее жалуешься, тебе говорят, ну слушай,
0: находишь еще такую,
1: да,
0: и
1: не
0: жалуешься.
1: Общайся с ней, ну выясни с ней отношения, перестань с ней общаться. Нет, но человек продолжает годами с ней да. общаться и годами на нее жаловаться.
0: Да, вот по такому такая типу, примерно. Да. Это одна из сторон, да. А бывают действительно сложные ситуации. Ситуации. И мало того, не все эти сложные ситуации напрямую связаны с нами. Угу. И вот, как я говорила, что здесь я бы разделила две темы, два пути. Да, есть угу. такой путь, действительно, когда мы любим страдать, а есть путь, когда мы неизбежно находимся в каких-то сложных ситуациях, может быть, даже не наших, да, угу. И не можем быть вполне равнодушными к происходящему. В этот момент мы... скажем так, проживая, может быть, даже чужую боль, да, и в христианстве актуальная тема, как бы, с одной стороны, популярная психология нам сегодня диктует, выбирай себя, там, ставь себя на первое место, там, с точки зрения христианства, совершенно другой взгляд, философия, что отвергни себя, следуй за мной, ну и так далее, вот, служи людям, и вот эта позиция, она, ну, они как бы кардинально разные, порой мы находимся в сложных ситуациях даже не по своей воле, как будто бы мы это выбрали, но если мы выбрали это сознательно, мы погрузились в какую-то ситуацию, то, как правило, там человек, он это сильно не любит, проживать страданием, он там слишком не залипает, он старается конструктивно действовать в этих ситуациях, ну, пусть это какие-то сложные психологические, духовные, даже какие-то катаклизмы. Да, когда помогаем другим, когда мы неизбежно находимся в какой-то сложной ситуации, мы ее выбрали, мы туда как бы сами погрузились, но она нас напрямую не касается. Угу. И мы не можем быть до конца равнодушны, мы как бы страдаем вместе с человеком, но, как правило, мы там не залипаем. Мы не получаем удовольствия и вот из этих вот ощущений, из этих страданий.
1: Ну вот, кстати, что касается, допустим, христианской взаимопомощи, христианского отношения к ближним, да? Ведь это, ну, как бы... как раз к этому призывает Бог. То есть находись в эпицентре чужой беды, да? Находись в чужом страдании. Ну, пусть, например, и сам ты будешь на этой земле страдать. И другим людям.

0: ты должен помогать. И есть среди верующих людей такие люди, которые постоянно рядом со страдальцами. Они приводят домой бомжей, кормят их, моют. Они постоянно помогают убогим, так скажем, людям, страдающим, и берут кредиты, например, для них, да, и сами терпят лишения для того, чтобы как-то поддержать ближнего, который за чертой бедности оказался. Mm-hmm. Вот хорошо это или плохо? С одной стороны, дело-то это вроде бы богоугодное. Ты помогаешь человеку, который находится в такой, ну, ситуации ужасной, там, борется с алкоголем, с наркозависимостью, да, он без жилья остался. А с другой стороны, ну,
1: очень интересный вопрос,
0: неоднозначно,
1: очень ценный,
0: да. Не каждый на это способен, да.
1: Да, да, это очень ценный вопрос, mm-hmm. потому что я здесь ничего тоже однозначно не скажу, это mm-hmm. очень тонкая грань, потому что я видела разные судьбы и разные, скажем так, миссии, разные пути людей, люди, которые предназначены для разных вот таких вот дел. И мы не можем сказать, если там, не знаю, человек уверен, убежден, что Бог ему сказал заниматься вот таким-то делом, мы будем со стороны говорить, вот он постоянно лезет в какую-то грязь, в какую-то проблему, сам ее создает. Вот. Но здесь должна быть какая-то разумность для такого человека. Он не должен это делать за счет там, своего здоровья. Uh-huh. То же самое, отмыть бездомного человека, можно заразиться в конце концов. Да? Uh-huh. Или, скажем так, я не знаю, там, брать кредиты, забрать деньги у своих детей, у своей семьи ради какого-нибудь... Ну, то есть нужно понимать, что ты готов за это заплатить, что будет разумно за это заплатить. Да? И в рамках своих сил, в рамках каких-то адекватных возможностей уже действовать. Если человек помогает другим, он неизбежно платит, он неизбежно платит своим временем, вниманием, силами, вовлеченностью, где это бывает и деньгами, ну, в зависимости угу. от того,
0: где-то
1: какая
0: его
1: деятельность.
0: Где-то его воруют. Я, ну, как бы те же,
1: да,
0: кому он
1: конечно.
0: Показывает милость, да.
1: Да. Угу. И как бы, когда помогаешь такой категории людей, нужно отдавать отчет, что это такая категория людей, они такие останутся, с них много требовать нельзя. И осудить человека, который им помогает, тоже сложно, потому что если он им помогает, то он отдает отчет, кому он помогает, что это такие угу. люди. Вот. Поэтому здесь должна быть адекватная какая-то граница, и таким людям нужно учиться сохранять себя, и не делать это в ущерб другим, потому что сделал здесь добро, сделал там плохо, кто-то пострадал из-за этого. Ага. Смысл с такого добра. А если ты очень грамотно распределяешь, можешь сделать доброе в той дозе, в которой можешь, ну, в рамках своих каких-то возможностей и сил, ты это делаешь, но при этом не страдают те люди, которые там рядом с тобой, или ты не изнашиваешься, ну, по типу Джузеппе Маскати, да, прекрасный ага. фильм, есть «Исцеляющая любовь», конечно, он мне очень нравится, этот фильм. Но вот эта позиция, я бы ее немножечко подкорректировала, такая христианская, ага. я бы чуть-чуть ее скорректировала. Все-таки важно сохранить себя, чтобы, ну, не на износ. Вот. Не mm-hmm. на износ работы, это касается и психологов, и врачей, и всех людей, mm-hmm. Пасторов, и всех людей, которые связаны так или иначе с помощью людям. Нужно не на износ все-таки чувствовать вовремя, вовремя останавливаться, делать перерывы, заботиться о себе, заботиться о близких прежде всего. Mm-hmm. То есть семья и я, ну и близкие там друзья должны быть в безопасности от моей деятельности. Mm-hmm. Вот это важно. И это ответственность, потому что если я заплачу чем-нибудь очень ценным за свою, как это, за свои благие деяния, mm-hmm. да, то это уже не такие благие деяния, наверное, угу, я
0: понятно.
1: Бы сказала.
0: Понятно. Итак, вернемся теперь к ситуации, когда человек находится в своем страдании, да? Вот мы уже поняли, ну, как бы, как это примерно может происходить. Что вы посоветуете, что нужно этому человеку изменить в своей жизни, чтобы уйти вот от этой схемы? Я ищу страдания, угу. я... не могу без них существовать. Угу. Как мне уйти вот от этого?
1: Ну вот, я бы еще да? добавила небольшое такое вкрапление. Угу. Я бы сказала еще о том, что бывает такое, что человек находится в, ну, вот, в своем именно страдании, в своей угу. жизни, в каких-то сложных ситуациях. Возможно, он проходит какие-то этапы трансформации, приходит к каким-то выводам, и это нормально в нашей жизни. Угу. И, может быть, он не с такой широкой улыбкой это все рассказывает и показывает в своей жизни. Он просто ходит, естественно, там, с ровным лицом, может быть, немножко и какой-то невеселый. И это тоже может быть нормой, потому что есть люди такие творческие, чувствительные, есть с философской направленностью мыслители, да, такие ходят, своих мыслей выводят какие-то очень сложные. Мы все очень разные, и не все должны, ну, по шаблону

0: ходить с вот такой выправкой, с улыбкой, потому что мы можем быть в течение жизни разные и в принципе мы разные. Поэтому mm-hmm. некоторые виды страданий по типу «я разбираюсь в себе», они имеют место быть, и это нормально. Да, не обязательно это слишком демонстрировать и залипать, но позволить себе важно. То есть грусть, она тоже как бы часть нашей жизни, и некоторые события важно прожить именно, скажем так, погрузившись в это состояние уединения с собой, такого спокойствия, какого-то вот умиротворения и какой-то даже грусти, прожить и потом идти дальше. Не всегда обязательно бегать, прям вот этот вот пресловутый позитив, это не всегда тоже абсолютно истина. Вот. Но если человек, вот по типу, как мы начинали разговор, вот этот вот типаж страдалец, который страдание ради страдания.
1: Как уйти от этой схемы, да.
0: Да-да-да, вот есть действительно, это очень сильно в любовной сфере проявляется, люди прям не осознают, но есть тип людей, которые прям любят страдать. Без осознания, как обычно, ничего не меняется. То есть надо осознать, что я страдаю ради кайфа. В чем этот кайф? Искать. И когда я прошу клиента написать список вторичных выгод, что хорошего ты... Ничего не получаю. Я говорю, я не спрашивала, получаешь, не получаешь. Ты садись, пиши. Человек начинает писать. И он выписывает минимум 20 сразу же пунктов, что там у него хорошего. То есть если он вот эта ситуация в моей жизни прекратится, что я потеряю? Минимум 20 пунктов сразу выходит. Вот
1: а
0: садимся.
1: Какие обычно пункты пишут люди? Ну вот в общем.
0: Нужен пример, контекст. Ну вот я бы говорила про любовные страдания. Да? Допустим, вот девушка, ну или молодой человек залипает. Была у него какая-нибудь там бывшая девушка, и он там планы, все остальное. И вот он залип. И страдает, значит, у него несчастная любовь. Меня бросили, он подтверждает то, что меня бросили, значит, меня никто не любит, значит, я такой вот несчастный, и у меня не получается в жизни что-нибудь, поэтому у меня может не получаться и то, и то, и то. Значит, родители меня там плохо воспитали и там не дали мне того-то, того-то. За родителями следует там что-нибудь
1: родители
0: еще.
1: Родители виноваты.
0: Да.
1: Не додали чего.
0: Да. И вот это родители, что недостаточно, я там не поступил, не получил такое-то образование, поэтому я такой вот неуспешный, поэтому она меня бросила. Это может быть не связано ни с деньгами, ни с успешностью, ни с образованием, ни с чем, потому вообще там вообще какая-то ситуация другая. Девушка бросила, потому что она такая, она всех бросает, например. Вот. Ну, и это быстрый пример, то, что пришло как бы на память. И так далее. Это 20 пунктов выйдет, 20. Которые будут очень очевидные. Я могу тебе позволить не делать и это, не делать то и так далее. Много выгод. Выписываем выгоды, смотрим на них и понимаем, что вот этот человек, он в принципе не может пойти дальше. Вот ты страдаешь, тебе хорошо, да, но вот эти выгоды, они стоят того, то есть мы взвешиваем как бы на весах, я могу иметь вот такую жизнь, прям вот сознательно, да, а могу вот с этим быть, это классно, это приятно, я страдаю, все меня жалеют, классно, да, класс, но это лучше, чем вот то, что я могу иметь вместо этого, и прям тогда искусственно нам придется вот это заменить. Вот это уже делается в терапии как бы быстрее, сам собой, ну хотя бы с юмором отнестись, и признать, что я в этой ситуации не потому, что она реальная, а потому, что я ее так создал, и мне там так хорошо и выгодно, что я вот уже залип. И начинать по чуть-чуть переучиваться, ну так вот с юмором, игнорируя эти состояния, прямо вот переключаться в другие эмоции и искать какие-то конструктивные действия, маленький план писать и действия. Там план из 3 пунктов, что я буду делать не так, как до сих пор. Делал вот так, сделаю по-другому. Такое вот переучивание. Ну, такой самостоятельный долгий путь, это если без специалиста.
1: Если годами, конечно, человек находился в атмосфере страдания, так скажем, который выбирал сам, то ему за пару дней выйти оттуда
0: и выходить годами, либо с хорошим терапевтом.
1: И потом мы в своей жизни так или иначе сталкиваемся с страданиями. Сталкиваемся с проблемами, решаем их. Новые проблемы появляются, решаем их. Некоторые проблемы длятся у нас годами, но, наверное, человек здравый, он даже в проблеме будет сохранять позитив и добрый настрой, и желание выйти из проблемы, а не как можно дольше в ней побыть.
0: Искреннее желание выйти,
1: да. Вот. Итак, тема интересная. Спасибо большое, Алина, за этот разговор. Благодарю вас.
0: Благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие подписчики и все, кто сегодня согласились с тем, что нужно открывать Священное Писание и не довольствоваться тем, что мы слышали какие-то тексты типа Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И думая, что этого достаточно для спасения. Где-то, возможно, де юре этого будет достаточно. Но я хочу с другой стороны сегодня зайти на наше с вами библейское духовное размышление. Ну, отвечая на вопрос, а зачем мне это надо? Если вы смотрите впервые, а зачем мне это надо? Ответ очень интересный. Он заключен в вопросе, будешь ли ты спасен? Что такое спасение? Спасение – это наука, сотериология, она изучает вопросы спасения. И вот когда ты начинаешь изучать вопросы спасения, они настолько емкие, что они включают в себя вопросы, связанные с эволюцией, например. Почему я не могу принять точку зрения эволюционную, что из ничего когда-то появилась бульон, пустота, взрыв, потом формы, потом ласты, потом чешуя, потом перья, копыта, рога, усы, хвост. И вот в результате появилось нечто подобное на человека, и этот человек вдруг решил, что он высокоморальное существо, homo sapiens, думающий. У него появляются такие вещи, как верность, например, да? И опять же, среди людей мы видим абсолютно не исповедующих людей эти ценности. И есть люди, которые очень даже эти ценности исповедуют. И таким образом мы как бы должны поверить, что я это почти обезьяна, но просто некий, скажем, такой образ приняв человеческий, очеловечная обезьяна. И теперь меня принуждают жить по каким-то законам, вводят закон, что вот эти обезьяны, они решили жить вот так, и у них это нормально, а у тебя это ненормально, а эти решили жить вот так. Ну, то есть, понимаете, да, как бы надо очень много веры, чтобы в это поверить и это принять. Ну, а если посмотреть с другой стороны, что такое спасение, а если человек умирает, вот что ждет человека, когда он умер? Ну, анатомически мы понимаем, что его ждет, то есть разложение всей таблицы Менделеева должно сделать свое дело и

Прах превращается в прах, и мы это видим, раскапывая захоронение, там за исключением, может быть, кости как-то еще держатся какие-то годы. Но суть остается сутью, что человек разложился. Неужели это все? Если это все, вот все, человек умер и больше ничего, ну тогда естественно возникает вопрос, а зачем вот эти все моральные надстройки? Знаете, человек живет, работает на работе, работает честно, за то, что он работал честно, его подсидел тот, кто работает нечестно, и все его годы, стаж, уважение, авторитет рассыпались, и в результате он имеет большие проблемы, там какие-то болезни, безденежье, еще. И вот этот ком накатился, накатился, и потом все равно человек умер. И умер, рядом лежит богатый человек, да, состоятельный человек, уважаемый человек, очень с большим статусом и так далее. Если все равны одинаково, то зачем тогда вот эта гонка, какой смысл вести честную игру, честную борьбу, ну и так далее, и так далее. Вот тут, знаете, появляется масса вопросов. И когда ты задаешь вопрос, а что будет потом? Так вот, я хочу поделиться с вами очень красивой истиной о том, что у меня есть очень интересное прошлое, у меня есть не менее интересное настоящее и прекрасное будущее. И это прекрасное будущее, оно определяется не столько тем, что у меня сейчас есть, или тем, что я могу иметь вот из того, чего у меня нет сейчас, а именно глобальное великое будущее. Не вещественное, а глобальное великое будущее. Ну, а давайте теперь об этом два слова подтвердим библейски. Я хочу сегодня изучить с вами 9 главу и не просто несколько текстов из главы, хотя на каждом из них можно сделать отдельную мощную тему, но прочитаем всю главу, 9 главу послания к евреям. И вот тут мы увидим, а кто такой Христос для тебя и для меня? Потому что когда мы поймем на самом деле, кто такой Христос для меня, то, поверьте, очень много-много вопросов будет решаться, ну, если не сказать автоматически, то по умолчанию будет стоять совершенно другая настройка. А теперь возникает еще один интересный вопрос. А кто же заинтересован в том, чтобы я никогда не узнал, а какой Христос по-настоящему? Конечно, это дьявол и сатана, и это великая борьба, которая разразилась на небе, или началась на небе, потом переместилась на землю. Она еще не закончилась. Поэтому наивно думать, что я сегодня я и Бог. Есть ты, Бог и дьявол. Потому что не случайно в молитве «Отче наш» написано, что нужно просить Бога избавить нас от лукавого, не вести нас во искушение. Это очень важный аспект. Ну, 9 глава, она рассказывает историю Ветхого Завета. Но уверяю вас, без этой истории Ветхого Завета в Новом Завете одни нестыковки. Просто вообще абсурдные вещи. Читаем 9 главу послания апостола Павла к евреям. Первый стих. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых». Кстати, интересно, что один раз употребляется это слово, называется оно «Хагиа Хагион». То есть это важно, это самое святое место. В английском переводе это место называется «Most Holy Place», то есть самое святое место. И вот это самое святое место, имевшее золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотой золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. И над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Обратите внимание, первосвященник заходит во святое святых один раз в год с кровью, за себя и за грехи неведения народа. То есть он приносит грехи за народ, то есть жертву за народ, за грехи, которые они совершают. И дальше он пишет здесь. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния.
она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приношения.

носящего. Вот интересно, да? Казалось бы, я хочу сейчас поставить некие такие путевые столбы между первым и ветхим, так называемым, заветом и новым, вторым заветом. Мне лично, допустим, не очень нравится выражение «ветхий и новый завет». Ну, на мое мнение, это неправильное утверждение, потому что, хотя есть в Библии косвенный текст, но ветхий – это не означает старый, дряхлый, бесполезный, ненужный, глупый такой, знаете, ну, это вот как ветхое жилье, мы часто слышим, да, выражение «реновация жилья», то есть все старье сносим, а новое строим. Нет, это правильно было бы сказать «Первый завет» и «Второй завет». Почему так было бы правильно? Потому что, когда мы слышим «ветхое», мы всегда, знаете, воодушевляемся на бульдозер. Снести, убрать, выбросить и поставить новое. Но дело в том, что у Бога есть этапы от сотворения до восстановления. Вот человек появился, и когда Христос придет, и опять греха не было, и греха не будет. Вот это важный период. Вот здесь между нами яма, и в самой глубине этой ямы находился Иисус, когда Он пришел в мир, и Его как Бога не приняли, и Он взял на Себя грехи людей, и когда Он любил грешников и предложил ему спасение, это и есть новая заповедь, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна. Об этом, кстати, есть отдельная у меня проповедь. Я думаю, мы обязательно ее с вами обсудим, потому что там речь идет о верхней горнице, когда они помыли. Он помыл ноги ученикам, приготовился к вечеру. Иуда предал его, уже знал Христос об этом, и он ему омыл ноги, и он отнесся к нему как к дорогому гостю. И вот как раз-таки в том ключе он говорит: заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, вот теперь у вас есть пример, на что сослаться. Также будет относительно соблюдения закона Божьего, потому что он говорит: «Я иду исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце». Так говорит псалмист. И Христос говорит: «Я исполнил волю твою, и ни одна йота не должна пропасть». И мы потом еще поговорим, какие есть подмены в этом вопросе. Но, возвращаясь в текст, мы видим, что Ветхий Завет или Первый Завет, он был основан на земном святилище, на крови жертвенных животных, которые приносились за грех, для очищения, чтобы человек был чист. То есть это как бы нормальный язык. Ты сделал что-то не то, ты должен принести жертву. Бог принимает этот дар от тебя, и таким образом ты получаешь прощение. Но почему не просто откуп? Почему это все-таки связано с жертвой, с исповеданием, с кровью? Оказывается, жертва, приносимая грешником, она приучала его, что грех – это дорого, грех – это плохо, и греха не должно быть. И вот интересно, что, читая дальше, посмотрите, что мы теперь находим. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и, заметьте, какое слово стоит, совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Оказывается, мои грехи – это не просто решение проблемы, когда мне говорит Господь: «О, ты нагрешил, да? Как же жалко. Ну, ладно, давай так, скажем, тебе можно». Это же тоже решение проблемы. Как вот мы: «А пропустите, пожалуйста». «Нет, тут надо пропуск». «А, ну ты, ладно, проходи». То есть всем можно, а нельзя, то есть а тебе можно. Это неправильно. Он здесь говорит о том, что есть первая скиния, и она должна была быть. Вот это все должны были люди пройти. Это была такая эпоха, такое время, когда Бог выстраивал отношения с человеком и его отношение к греху вот таким определенным интересным образом. Но потом, когда мы смотрим на продолжение, он говорит: «И он теперь вошел с новой скинией, совершеннейшей, то есть совершенная в превосходной степени». То есть это, ну, нет аналогов такого на земле. То есть слабая копия есть на земле, но остальное на небе. И теперь, говорит, со своей кровью и приобрел вечное искупление. Вот это очень важно понять, что значит вечное искупление. Это... Ну, здесь надо немножко, наверное, еще два слова сказать. Вечное искупление – это не просто решение моих проблем здесь на земле. Это нет, это временная ситуация. И опять же, посмотрите, мне понравилось выражение одного богослова, когда он говорит: «Как я рад, что

Бог не отвечает на все мои молитвы. Как я рад! Иначе что бы было, если вот так себя начинаешь анализировать, и когда бывает, ты под вдохновением просишь одного, а проходит, ну не знаю, несколько месяцев, ты уже говоришь, ой, не-не, мне это не надо. А если бы тебе Бог это дал, как ты просил? Понимаете, а если Бог сразу отвечал? А можем ли мы сегодня сказать, что у меня очень тесное отношение с Богом? Знаете, я прям с Ним как беседую, вот утром встаю, молюсь, читаю, вечером обращаюсь к Нему, днем мысленно молюсь. Ну, как бы благодарю за все Бога.

и кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело». Смотрите, какой язык. Язык Ветхого Завета, а именно, что они приходили в Скинию, очищались, приносили жертвы и таким образом становились чистыми, да, то есть очистый, это значит принятый Богом, то теперь он добавляет еще одно слово с превосходнейшей степенью, и он говорит: «То коль ми патче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Заметьте, для чего? Для служения Богу живому и истинному. Один этот текст – это огромная глубина. Посмотрите, что здесь есть. Он говорит, все то, что было раньше, превосходит в разы кровь Иисуса Христа, который Духом Святым. Вот вам, пожалуйста, три ипостаси, которыми Бог открылся за всю историю человечества. Сначала лично общался с Адамом и Евой в саду Эдемском. После грехопадения он уже не мог. Он скрыл свою славу и сияние. И когда Моисей поднялся на гору и общался с Богом, как написано, лицом к лицу, но он был во сверхъестественном состоянии, потому что написано о Моисее, что он 40 дней постился, то есть он ничего не ел. И таким образом, когда он спустился, у него лицо продолжало светиться. Он был как будто бы, не знаю, знаете, как вот наэлектризованный, да, вот этим добротой или светом. И он покрывало по какое-то время, чтобы люди могли с ним нормально общаться. Потом появляется эпоха времени, ну, Бог через пророков давал видение и с ними общался. Потом приходит Иисус, лично общается как представитель Бога. И апостол Павел так и не понял, кто это был, потому что он говорит: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Как это может быть? Ну да, мы видим результат, мы с этим соглашаемся, но мы не знаем, как это устроено. Бог явился во плоти, и потом целая система, он говорит, оправдал себя в духе, а кому он должен был себя оправдать? Проповедан в народах, а для чего его надо проповедовать? А что значит принят верою в мире? Ну верю я в Иисуса, верю, что он был. Велика ли эта вера? Ну, был. Так это историческая справка, это факт. Ну, был Иисус. Оказывается, это важно для моего спасения, для моей веры глобальной. То есть, и вот тут его не стало. И он говорит: вы не подумайте, что если я ушел, меня не стало, Бога не стало с вами. Он говорит: утешитель Дух Святой. А почему утешитель? Почему не учитель, наставитель? Потому что, оказывается, будете иметь скорбь. Потому что время ближе к концу, сатана будет злее. И вот утешитель Дух Святой, он вам напомнит истину, которую я проповедовал, и потом говорит: ибо он не от себя будет говорить, чтобы никто не пытался противопоставить Духа Святого, Христа, Бога. Поэтому Христос говорит: я не свое проповедую, то, что дано мне Отцом. А Духе Святом говорит: он от моего возьмет и возвестит вам. То есть он показал вот эту очень красивую взаимосвязь. Буду честен, будем откровенны. Я не знаю, как выглядят три личности Божества. Но придет время, и мы увидим, когда мы будем способны видеть, и наши мозги будут способны понимать. Потому что фраза Филиппа, это очень интересная такая глубокая мысль: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Но это равносильно, как сегодня бы кто-то сказал: съезди там, ну, мы знаем, да, в Мекку, посети святое служение, и все, в принципе, твоя жизнь удалась. Дерево посадил, сына, помните, дом построил, съездил в Мекку, все. Точно так же и здесь. Увидеть, вот побывать, например, в Иерусалиме, окунуться в Иордании, я не знаю, пройти по дороге Виа Долороса, сделать еще какие-то манипуляции, и все, как бы я спасен, я счастлив. Нет, Христос говорит: оно так не работает. Филипп, видевший меня, видел Отца. То есть, значит, для Филиппа он открыл красивую часть истины и говорит: ты не думай, что что-то там важнее, а я не главный, потому что я в плоти человеческой, я Бог воплощенный. Но потом ты все поймешь. Сейчас тебе очень сложно объяснить, ну, много чего сложно объяснить, но потом ты поймешь. И вот точно так же и здесь. И вот мы находим эту истину о том, что он говорит: он может нас очистить для совесть нашу от порочных дел, для служения Богу живому и истинному. Обратите внимание, то есть спасение, оно имеет два этапа или два измерения. Спасение местное, локальное, временное, и спасение глобальное.
То есть зачем мне очищать?

очищать мою совесть, чтобы я здесь послужил Богу, и потом у меня не было будущего после того, как я умру. То есть как бы нелогично, да, Бог как-то так вот создал людей, ограничил им срок жизни. Вот он тут должен пожить, Богу послужить, потом умер, Бог говорит, ну, хороший человек, фотографии сохранились, надгробие сохранилось, да. То же как-то не вяжется это все. То есть значит я буду жить вечно. Так вот, если я буду жить вечно, тогда вопрос, а как я живу сегодня? Это тоже важный вопрос, потому что многие люди говорят, Христос все во всем. Аминь, Христос все во всем. Нет никого лучше, выше, круче и, скажем, для моего спасения пример, чем Христос. Аминь. Я спасаюсь ни законом, ни субботой, ни свининой, ну, точнее, ни употреблением свинины и прочим вещами. Нет, не это спасает. Спасает кровь Иисуса Христа. Так написано. Поэтому, говорит, тем кольми паче кровь Иисуса, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, для чего? Чтобы очистить нашу совесть для служения. То есть, если он это не делал, то я это не буду делать. Если он это делал, то я буду делать. Поэтому Христос говорит, следуй за мной. Вот почему он помыл ноги ученикам и говорит, и ты то же самое делай. Блажен будешь в своем действовании. Я дал вам пример, чтобы вы делали так же. И так будет во многих вопросах. В вопросах доброты, жертвенности, участия, вот эти все притчи о самарянине добром, да, ну и так далее, и так далее. То есть это уроки для нас, чтобы мы, как здесь написано, для служения Богу живому истинному. Это ключевой факт. И теперь к чему мы приходим? 15 стих. «Забивается гвоздь, сильнейший гвоздь основания, который будет держать мою и вашу веру. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». То есть, интересная мысль здесь вот в чем. Что он ходатай Нового Завета, потому что он пришел уже со своей кровью, совершенно. И поэтому Первый Завет, первая скиния, она считается, что она была несовершенна, потому что там были кровь животных, да, а здесь кровь Иисуса. И дальше, что мы здесь находим? Он говорит, чтобы мы призваны к вечному наследию. Вот куда мы призваны. Не просто прожить жизнь аскета на земле, а потом задать себе вопрос. Господи, а правда ты меня спасешь? А может ты мне припомнишь, когда я вот тогда один раз все-таки мясо съел, сорвался, Господи, как-то вот. А вот еще был случай у меня, там с женой поссорились, а кто-то скажет, Господи, а у меня аборт был в жизни. Припомнишь или не припомнишь? Дай мне гарантию, что не припомнишь. Пожалуйста. Понимаете, это не так работает. Только незнание Священного Писания, оно ведет к тому, что люди начинают, знаете, или Бог добрячий такой, знаете, белый мишка, простите за такую, может быть, неправильную к Богу аллегорию, но который вот любит, обнимает, Тедди такой, знаете, или все-таки Бог, он такой, знаете, скрупулезный, как вот кто из нас пользуется компьютером, чуть-чуть там одну запятую не ввел в пароль, сразу красным выскакивает, неверный пароль. И ты такой думаешь, Господи, да пожалуйста, я тебя умоляю, только не цепляйся, я недостойный. И вот отсюда начинаются вот эти качели, извините за такое слово, когда я недостоин, меня Бог не простит, да куда мне до спасения, да нет. Или наоборот, все нормально, я спасен. И потом даже Дух Святой, обличая человека, говорит, ну если ты спасен, почему так живешь? Почему так веришь? Почему так поступаешь? Почему соблюдаешь? Почему не соблюдаешь? Ну я же спасен. Ну подожди, ты читай, может быть и не будешь спасен. Это самоуверенность. То есть вот тут мы и учимся каждый раз. Вот почему мы один день в неделю выделяем для того, чтобы познать Бога. И вот он и говорит теперь дальше. «Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, шерстью червлена и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ». Вы видите, какую книгу закона? Какая была книга несовершенного закона, или, скажем, вот того временного первого закона, который не мог довести меня до совершенства, именно вот эта кровь тельца? Потому что ее постоянно надо приносить. И вот он здесь говорит, что это была книга
не скрижали. А что мы читали было в ковчеге? Вы в золотом ковчеге был

золотой сосуд с манной, жезл короткий Ааронов расцветший, и что потом еще написано? И скрижали завета. Это самое святое было. Память, чтобы ты не забыл путь, когда Бог тебя вел по пустыне и кормил, это манна. Жезл – это чудо Божье, что Бог может сделать для тебя невероятное чудо, когда сухая палка расцветает. И потом, что мы еще здесь находим, это то, что здесь скрижали вечного Божьего завета, закона. И он здесь говорит, ибо говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшее сих жертвами. То есть, тут иллюстрация того, что происходит, а есть самое главное, это когда принесена истинная жертва за каждого грешника. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Когда, кстати, он вошел в храм земной, ему не понравилось то, что там происходит. Он очистил вот этот рынок продающих. И кто-то скажет, если так отойти от вопроса, сказать, подождите, ну это же хорошо, это же для удобства было. Ты приходишь сдалека, ты не можешь везти овцу там 200 километров, она не дойдет кормить. Ты пришел, купил овечку, принес жертву, это же все для удобства. Христос говорит, нет, это как вертеп сделался. То есть пещера разбойников, рынок, столы миновщиков, высокий курс, базар. А он говорит, это место, где человек должен встретиться со своим Творцом. Я для этого пришел. И вот поэтому здесь заканчивается глава следующими словами. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Вот для чего он пришел, для уничтожения греха. А дальше, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, в оригинале стоит слово «искупить грехи многих», во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Итак, делаем вывод. Итак, для чего же он придет? Он к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Первое. И второе, как здесь написано, он явится для ожидающих его во спасение. Как это важно! Он придет за тобой и за мной. Он придет за каждым человеком, кто принял Иисуса, кто поверил Иисусу. И говорит, Господи, я верю тебе, но у меня грехи одолевают. Он снимет эти грехи и спасет нас. И больше никогда во вселенной не будет ни греха, ни грешников, ни плача, ни слез, ни горя, ни болезни, ни смерти не будет. Все, что связано с грехом, исчезнет. Вот он план спасения Господа. А то, что мы делаем на земле, живем праведной жизнью, потому что мы искуплены кровью. И когда ты рожден свыше, когда ты пришел к Иисусу, когда ты общаешься с Иисусом, когда ты видишь, как Он жил, ты начинаешь становиться чище, чище, чище. Совесть очищается для служения. Вот это очень важно. Каждый может послужить. Не только проповедник словом с кафедры. Не только человек, который состоятельно может чем-то помочь бедному, нуждающемуся или на благое, доброе дело. Бог абсолютно для каждого нашел дело. Даже бедный ослик, который жил в Палестине, и то был надобен Господу, и Христос на нем въехал в Иерусалим. Каждому найдется работа. Женщина шила рубашки Тавифа, и все ее помнят. Эта бедная женщина пожертвовала 2 лепты, и Христос сказал везде о ней. Этот пример очень важен, остался в истории. Мария мыла ноги, слезами отерла. То есть послужила Христу. Он говорит, она приготовила меня к погребению. Везде о ней будет сказано. То есть есть дело для каждого. Поэтому пусть Господь нас благословит правильно понимать план Божьего спасения человека и от греха на земле, и глобального спасения, когда мы все будем в небесном царстве, в небесных дворах. Мы будем жить. Вот как Христос, как Бог, точнее, да, задумал от начала, как Христос нас к этому ведет, вот так должно быть. Как бы сатана не испортил вот это. Мне это напоминает, знаете, когда купил человек новую машину, а потом там стукнул ее или зацепил. И вот он видел, какая она была новая.

0: красиво, лакировано. И потом видит вот эти следы удара, скрежета, разбитых фар, там всего. И потом ему ее восстановили. И он смотрит, он говорит, она как новая. То есть вот так же будет с нашей планетой. Так же будет со мной и с вами. Не будет следов тления, падения, разочарования. Будет только одно. Радость во Святом Духе. И жизнь на обновленной земле для того, чтобы радоваться и восхищаться. Пусть Господь нас благословит всегда помнить об этом глобальном спасении. Помолимся. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за то, что эту истину, она несложная, но, может быть, не совсем понятным языком иногда она подается, но, Господи, Ты ее сделал такой понятной, что в древности это были образы, но они были взяты с главного образца, а потом пришел самый главный Иисус и принес самую лучшую жертву. А теперь мне не нужно приносить жертву, мне нужно только поверить Тебе, отдать Тебе свое сердце и поступать так, как Ты поступал, и знать, что Ты придешь, очистишь вселенную от греха, и заберешь своих детей, потому что для Тебя они дороги. Господи, спасибо, что такой дорогой ценой Ты очищаешь нас от грехов. Слава Тебе, что Ты прощаешь все грехи, абсолютно все грехи. Слава, слава, слава Тебе, великому нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Мы очень рады, что вы были с нами.
0: Каждую неделю у нас выходит новое видео о великом живом Боге.
1: Подпишитесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях.
0: И поверьте, у Бога есть ответы на ваши вопросы. Они уже все находятся здесь.
1: Делитесь этим видео с вашими друзьями, и пусть на земле будет больше счастливых людей.
0: Конечно, потому что с Богом есть выход из любой ситуации. А знаете почему? Потому что мы Его дети, а Он своих детей любит. Потому что Бог есть любовь.
2: Близок Господь ко всем взывающим к Нему. Ко всем с искренним сердцем, взывающим –

0: нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
0: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
4: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
4: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару, Каналвару, Калавару?
0: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
0: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
4: А почему из глины?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
4: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том,

0: Как человек был создан, он дал ему имя Адам.
1: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
2: Потому что ему стало скучно.
3: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
4: Он, наверное, устал.
1: Адам загрустил потому, что был один.
0: Такого, как он, на земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на земле?
5: Нет,
2: я без мамы не хочу.
1: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на земле не было.
0: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
4: Она ему приснилась?
0: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
4: Когда он спал?
0: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
0: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
2: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
0: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
2: Он даже забыл имена животных?
0: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
1: С тех самых пор Бог установил на земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!

0: «Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол».
1: «Какие они красивые!»
0: «Клубничные! А еще я добавила манговый джем».
1: «Ты взяла манго из райского сада?»
0: «Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля».
2: «А я хочу кушать!»
3: «И я хочу кушать!»
2: «Не дразни меня, я возьму и съем!»
3: «А ты возьми и съешь!»
2: «И съем!»
3: «Не надо есть, мама не разрешила!»
2: «А я съем!»
3: «Полем не съешь!»
1: «Перестаньте спорить!»
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «съем» и «съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
2: дразнишь.
3: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево.

0: познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: от всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть.
2: А что, они были ядовитые?
3: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
0: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?
1: Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого.
0: Змей спросил: а почему?
1: Потому что Бог сказал, что мы умрем.
0: Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй.
2: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
3: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
3: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
0: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
0: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Свита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
5: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
6: Все известные мне люди ни при чем.
5: Кто по небу звезды ночью раскидал?
6: Я не знаю, может.

0: правду!
1: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
2: Черепашка! Привет всем!
1: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
2: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтобы черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
1: Подожди, а я думал, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
2: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
1: Что черепаха начинает делать?
2: Ржать весело. Я сейчас покажу, как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
1: Подожди, Надя, а где же черепаха?
2: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
1: А почему ты ее так назвала?
2: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
1: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
2: Да мы почти всегда вместе, только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер. Ну, а это красавица.
1: Хорошие друзья.
2: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
1: Ты знаешь, во взаправдошней книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
2: Только это была не лошадка.

0: В давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал он: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пифоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо. А за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкою.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила: «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так

0: так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
1: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потеряла дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
0: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
1: А в ответ услышал: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
0: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
1: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо, пойду возвращусь домой».
0: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
1: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы! Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград».
0: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий. А ты говоришь благословение».
1: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его. И я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
0: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
1: Правда весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
1: Дядь Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
2: Здорово. А у меня найдется горстка орехов, которые нам очень пригодятся.
1: Тогда за дело!
2: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
1: Я уже приготовила зеленую краску.
2: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
1: Ладно.
2: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею

и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи! Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

осколками, пугая, вдруг свернулся еж клубок. А меня от битой драки, от колючек, забияки защищает охранник.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасный гость, автор, исполнитель христианских песен, мама, жена, просто замечательный человек, прекрасная девушка Анна Богатская.

0: Аня, здравствуй.
1: Велиночка, привет.
0: Рада тебя видеть в роли гостя, потому что ты сама нередко берешь интервью у других людей. Как тебе на новом месте?
1: Ну, уже комфортно. Я немножко адаптировалась, уже попривыкла. Спасибо за такой теплый прием. Очень приятно общаться с тобой в этой студии.
0: Да, мне тоже очень приятно, что мы с тобой сегодня можем поговорить о творчестве, в первую очередь, да, попеть, поиграть. И у нас сейчас была такая песня «Разговор души с Богом». Ты ее исполнила очень проникновенно, честно скажу, даже несмотря на то, что я была занята аккомпанированием, у меня все равно мурашки пробежали в какой-то момент, потому что слова там очень трогательные, и музыка, и твое исполнение, конечно. И видно, что эта песня для тебя, ну, не просто так, не просто так ты ее исполняешь. Скажи, пожалуйста, она как-то связана с твоим путем к Богу? Как вообще ты свой путь начала к Нему?
1: Да, эта песня, она очень глубоко в моем сердце. Я прониклась ей, когда уже была знакома с Богом. И эта песня, она, наверное, про мои жизненные трудности, испытания, когда душа измотана, когда уже нет сил, и схватиться не за что. И ты вот хватаешься из последних сил за Христа. И вот эта песня, она именно об этом. Когда уже ты истощен эмоционально настолько, что нет надежды. И вот эта песня, она в один момент просто однажды прозвучала для меня, вот именно для меня, для моего сердца. Сердце откликнулось, и я поняла, что я хочу петь эту песню, потому что она откликается настолько, что вот я готова ее прожить максимально.
0: Там даже есть такие слова: «Я не хочу больше жить». У тебя тоже была такая прямо стадия, когда ты уже понимала, что ничего в этом мире может тебя не держать?
1: Да, такие моменты были у меня.
0: И как давно это было, если можешь вспомнить?
1: Ну, за свою жизнь, за мои 32 года пару раз было такое, что смысл жизни терялся. Если сказать конкретно, когда вот я встретилась с Богом, испытала вот эту встречу, вот это вот знакомство с Ним, яркое знакомство. Мне было примерно 21 год на тот момент. Да, и так получилось, что меня с Богом познакомил мой муж.
0: Ты была уже замужем?

0: Замужем.
1: Я вышла замуж за верующего человека, будучи сама верующей, но не знающая Бога.
0: Вот оно как. Как ты это поняла? В какой момент? Что ты верующая, но не знаешь Бога?
1: Наверное, в момент кризисов. Потому что кризисы давали мне понять, за что же я хватаюсь в этой жизни. Или за свою мудрость человеческую, или мудрость кого-то из ближних, или за мудрость все-таки Божью. И вот эти вот две грани, наверное, когда мы вроде бы ищем, кто же нам может помочь, на самом деле источник вот этой защиты и опоры — это только Всевышний. И вот это вот осознание, оно дает силы снова встать. Снова встать и пойти уже воодушевленным, полным сил и надежды, самой главной надежды. Потому что почему у нас случаются вот эти вот кризисы, и когда нам вовсе и порой не хочется жить?
0: Да.
1: Из-за того, что мы теряем надежду. Из-за того, что мы думаем, что вот эти проблемы, в которые мы попали, духовные переживания какие-то, которые порой нас могут кидать, эмоциональные дисбалансы, мы думаем, что все. Наверное, на этом все заканчивается. То есть я не могу идти дальше, раз я такой слабый.
0: То есть даже если обстоятельства какие-то серьезные, но главная проблема все-таки внутри находится, да? Не из-за того, что вокруг что-то происходит.
1: Обстоятельства могут быть очень серьезные. Мы даже в Писании видим, когда есть некоторые пророки, говорили, что мне очень тяжело, да, и просили Бога уже некоторые, чтобы жизнь оборвалась, да. То есть обстоятельства могут быть очень тяжелые, и мы тоже воспринимаем иногда очень все близко к сердцу. Есть люди, которые попроще воспринимают ситуации, есть, которые очень тонко ощущают этот мир.
0: Как вот, ты ощущаешь мир?
1: Я, несмотря на то, что вот прошла различные, да, переживания и трудности, до сих пор ощущаю его очень тонко. До сих пор.
0: Ну, это, наверное, чувствуется в музыке, да?
1: Да, да.
0: Потому что в музыке, в песне как раз есть такие разные маленькие тонкие оттенки, которые могут почувствовать искусная душа, да? Душа, которая проживает искусством. А вот ты сказала, что тебя приблизил к Богу как бы твой муж. А что он такого сделал? Ну вот, если, например, нас смотрят тоже, допустим, верующие мужья, жены, как он тебя побудил к тому, чтобы ты начала искать Бога?
1: Я всегда была знакома с Богом, но не было вот этой вот, да, с Ним именно тесной вот этой связи, чтобы я сказала, что да, это мой отец, создатель. И, наверное, муж, он открыл его через свой характер. Именно своим характером он показал вообще, во-первых, кто такой христианин.
0: То есть своим примером.
1: Хотя он человек не идеальный. И у каждого из нас есть какие-то отрицательные черты характера. И у христиан, и обычных людей, которых мы встречаем в своей жизни, которые еще, может быть, и не знают Бога. И он своим характером, своим отношением ко мне, в первую очередь, к моим ближним, показал, какой характер у Бога. Меня это настолько привлекло, я смотрела и просто восхищалась. Мне, конечно, это было непривычно, потому что я не совсем привыкла, чтобы вот так вот относились, настолько тепло, настолько бескорыстно. Вот именно бескорыстно.
0: То есть общество, в котором ты была до этого, ты привыкла к другой позиции, да?
1: Наверное, научена была больше моделью жизни, той модой, теми обычаями, традициями, которые говорили немножко о других стандартах. Муж, он воспитан бабушкой. Он вот в своем характере отражал образ Христа и просто порядочного человека. Просто порядочного молодого человека. И даже вот когда я с подругами общалась, я о нем тоже рассказывала, вот приводила в пример, что вот такие вот мужчины бывают, все-таки существуют. Все-таки такие мужчины существуют. И я всегда воодушевленно об этом говорю и по сей день. И я думала, что, наверное, такого не встречу, но нет, вот Господь послал мне такого человека, чтобы еще ближе меня через него с ним познакомить, вот именно с Господом, с собой.
0: Здорово. Вот.
1: И самое интересное, вот я сказала «с собой», вот это надо подчеркнуть, потому что я познакомилась с Богом и познакомилась с собой.
0: С настоящей.
1: С настоящей собой. И вот, кстати говоря, вот к этой песне вот отсюда вот эти песни. Почему они близкие становятся? Потому что ты становишься настоящим.

0: настоящим, ты начинаешь проживать все очень...
1: Не прятать свои эмоции.
0: Да, очень глубоко начинаешь все проживать, прочувствовать настолько, что та песня, вот, которую ты слышишь, в ней уже открываются совершенно другие грани.
1: Да, когда автор пишет, у него, он же проживает какие-то эмоции, вкладывает. И человек, если он не прожил, ему тяжело воспринять, да, то, что написал автор.
0: Да.
1: Только когда ты доходишь до какой-то степени глубины отношений, чувств, эмоций, ты можешь только тогда понять.

0: начала писать песни? В какой момент это произошло?
1: Это случилось в 2012 году. Вот Бог подарил мне такой дар. Почему это я называю в первую очередь даром? Музыка для меня — это дар свыше. Я это назову только так.
0: Не как иначе. Дар Святого Духа?
1: Как дар Святого Духа. Да, безусловно. Потому что это то лекарство, то успокоение для моей души, которое не только лечит, но и производит плоды. Я сама, излечившись однажды, начала уже писать постепенно песни. В 2012 году родилась моя дочь Елизавета, и родились также пара моих песен «Великая борьба» и «Высоко». «Высоко» была еще тогда написана, это вот новая авторская песня, ее можно будет послушать и на «Трех ангелах» также вот, увидеть на YouTube-канале. Она родилась у меня давно, эта песня. Песня прославления, то, что есть Всевышний Господь, любящий, которого я также люблю и стремлюсь к нему всей душой.
0: Мы можем послушать фрагмент этой песни?
1: Да, конечно.

0: Ты говоришь, что твой муж показал тебе характер Бога. А какой тебе показался Бог через него?
1: Заботливый.
0: Самое главное качество.
1: Заботливый небесный отец. Любящий, принимающий. Мой муж, я вот еще раз повторюсь, он не идеальный. И то, как принимает меня Отец Небесный, так меня не принимает никто. Вот. Потому что это какая-то вот безусловная любовь, которую, наверное, не сыщешь на этой земле.
0: У тебя есть песня «Как ты прекрасен», как раз, наверное, описывающая Бога, то, как ты его понимаешь. Предлагаю ее сейчас исполнить для наших зрителей.
1: Да, конечно, с удовольствием.

0: Спасибо за эту песню тебе, за то, что ты описала так здорово Бога. Ты правда чувствуешь его таким близким, родным сейчас уже? Или со временем вера претерпевает снова какие-то кризисы?
1: Кризисы бывают, конечно. Они часто бывают, но они уже такие другие. Именно вот внутренние вот эти переживания, они другие. Ты очень многие вещи начинаешь по-другому вообще воспринимать. То, что раньше более остро, да, как-то чувствовал, сейчас уже что-то знакомо тебе, что-то еще тебе незнакомо. Но то, что незнакомо, ты вот воспринимаешь так, что «Бог, давай с тобой обсудим, что-то новое мне прилетело. Давай с тобой поговорим об этом». То есть это повод обратиться к Богу, помолиться и переосмыслить что-то в своей жизни.
0: То есть духовная жизнь, она никогда не бывает прямой, да, это всегда взлеты, падения, переосмысления.
1: Абсолютно, да,
0: вот у тебя есть такая песня «Остановись». Ты можешь немножко рассказать, в какой момент, может быть, она, что тебя сподвигло ее написать? Там есть такие тоже достаточно серьезные переживания, слова такие есть.
1: Да, песня «Остановись», она как раз о нашем сегодняшнем времени. Ведь раньше все равно не было такого, что люди настолько активно пытались все успеть. Пытались, наверное, скажем, прыгнуть выше своей головы. Сейчас очень все стремительно развивается. Люди стремительно пытаются достичь невероятных каких-то высот, и порой они не задумываются над смыслом этих высот. А нужны ли эти высоты вообще? Вот карабкаться нужно ли? Кто-то просто живет вот по этому темпу, им нравится, да, этот темп, а кто-то просто не успевает за остальными, да.
0: Бывает, эти люди живут в одной семье.
1: Да, и это порой очень сложно. Но «Остановись», она как раз вот для такого холодного
0: взгляда
1: на жизнь, на себя со стороны, потому что нам нужно останавливаться, нужно смотреть на себя со стороны, вообще туда ли мы идем и на то ли мы взираем, на то, что нужно. Потому что порой мы совершенно не те ориентиры в жизни выбираем, к сожалению.
0: Давай исполним.
1: Конечно.

0: Спасибо. Такая замечательная песня. Мне она очень вообще понравилась. Те твои звуки тоже замечательные. Просто это прям как-то особенно так легла. И ты нигде не училась музыке?
1: Я училась в музыкальной школе, но, к сожалению, не закончила ее. Еще я училась в театральном училище, там мы тоже обучались музыке, но потом я ушла уже на высшее образование.
0: То есть это все просто как дар от Бога, да? Как
1: это
0: ты говоришь?
1: Дар свыше, да, дар от Бога, безусловно, потому что вот мелодия, она не рождается просто так. Мне кажется, что автору это дается именно от Бога, когда она ложится на слова или слова на мелодию ложатся, и это уникальный дар.
0: Но это касается только христианских песен, или нет?
1: Мне кажется, что нет. Есть песни, которые удивительным образом, просто удивительным, иногда настолько откликаются внутри, и ты думаешь, ну вот это от Бога песня, вот просто от Бога.
0: Наверное, какие-то старые песни.

0: Браво. Да, очень трогает, очень трогает. То есть мелодии приходят с неба. Ты так считаешь?
1: Я считаю, что это от Бога. Такие песни от Бога. Это мое субъективное мнение. Может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, что это свыше такие песни. Вот в таких передачах начинаешь понимать, что же ты на самом деле можешь, ну, представляешь, да, из себя, из чего ты создан, как пазлики. Как, вот такие передачи они открывают.
0: Как что... самотерапия тоже, да?
1: Да, да,
0: как рефлексия.
1: Ты начинаешь уже вот проговаривать то, что у тебя уже на сердце, и это все как-то выстраивается, и утверждаться начинаешь в том, что ты говоришь.
0: Ну, кстати,
1: больше.
0: Да. И ну, ты же не часто себе в обычной жизни задаешь какие-то такие сложные вопросы.
1: Такие темы редко, когда поднимаются. Вот чтобы вот друзья вот так вот сели и устанавливали причинно-следственное, кто же ты есть на самом деле, из чего ты создан, из чего ты соткан.
0: Да.
1: И вообще по-другому начинаешь себя видеть. И действительно начинаешь задумываться.
0: Но люди просто любят чаще всего говорить о себе, что они себя хорошо знают. Это самый приятный разговор. И в плане того, что почему друзья не спрашивают. Потому что, ну, как часто я сама спрашиваю других людей, просто так интересуюсь их внутренним миром, да, как-то. Ну, может быть, самых близких. А вот так вот с друзьями тоже редко настолько, ну, получаются диалоги.
1: Да. Ну, вот если про меня говорить, то я, наверное, слушатель. Я очень хорошо слушаю, слышу, сопереживаю. А вот чтобы сама искренне прям раскрепостившись, честно, редко такое бывает.
0: Скажи, ты считаешь себя особенной? Ну вот тебе приходят песни просто так, например. Не всем в этом мире приходят песни.
1: Я особенная, но только потому, что я дочь Небесного Отца. И особенные мы все. На самом деле. Каждый из нас особенный.
0: Ты говоришь так своим девочкам?
1: Да, конечно. Обеим дочерям я стараюсь каждый день говорить, что не в зависимости от того, что вам сказали

0: люди, их мнение порой ошибочно, и то, как на вас смотрит Бог, так на вас никто не смотрит.
1: Есть еще одна песня, которую ты сказала, что она тебе тоже очень нравится, очень легла на душу, она называется «Жемчужина».
0: Да, это песня про мои внутренние тоже переживания, когда Бог, как целитель, меня омывает от тех нечистот духовных, которые Он хочет убрать, отодвинуть, чтобы они в моей жизни больше не были. И заново меня обновляет, уже называют «Жемчужиной». Да, эта песня, она как вот печать на сердце, она просто настолько мне легла, настолько по душе пришлась, что вот там открывается именно любовь Небесного Отца.
1: Мы ее исполним.

0: Спасибо, Леночка.
1: Спасибо тебе.
0: Это было прекрасно. Да. Вообще вот мы с тобой сегодня слились в унисон, я так скажу.
1: К этой песне дошли, наконец.
0: Да, слава Богу.
1: Да, здорово, слава Богу. Тоже очень особенная песня, тоже из глубоких переживаний, внутренних, таких женских, да, может быть, немножко про самооценку свою, про какую-то красоту, про никчемность одновременно. Знакомые тоже, да, наверное?
0: Да, Велин, вот ты верно подметила, когда мы формируемся в детстве, у нас все равно так или иначе какие-то отрицательные качества и вот эти вот внутренние переживания, они с нами идут по жизни, тянутся как хвост. А Бог, Он это все шлифует, убирает, заново в тебя вдыхает все источники, вот что есть у Него, Он тебе дает.

0: и вот как своей дочке, как своей любимой дочери. И вот он, как я уже сказала, заботливый, как вот небесный заботливый отец. Все тебе дает, это вдох вот этот новый. И ты обновленная, идешь уже по жизни. Да, ты спотыкаешься, падаешь, но ты имеешь вот этот источник, который тебя наполняет вновь и вновь.
1: Вдохнул дыхание жизни, как в Адама, в Еву, еще раз, да? Еще раз и еще раз, когда оно заканчивается.
0: Да, все верно. Он есть все и вся. Поэтому, когда мы приходим к нему, мы обновляемся и идем дальше. Поэтому это, наверное, лучше в этой жизни нет источника. Не найдешь. Просто не найдешь. Даже если попробуешь найти.
1: Хочется, чтобы все его нашли. И есть еще одна очень красивая песня у тебя «Храни любовь». Можешь немножко тоже поделиться, как она пришла к тебе, этот дар, эта песня, из каких твоих мыслей, из каких твоих переживаний?
0: Эта песня, она быстро очень написалась. Вот просто моментально, даже я бы так сказала. Это что-то вот как выстрел какой-то такой быстрый. Я даже до конца не осознала. Вот когда такие песни приходят, сейчас их уже 9, уже такой мини-альбомчик в планах сформировать авторских. И вот эта песня, она прям быстро так у меня родилась. Слава Богу за это, потому что там ёмко, все так цельно и при этом логично выстроено. «Храни любовь, то, что важно сохранить». Нам это всем дано. Кто-то подрастерял. Но даже если мы имеем совсем чуть-чуть, можно это все развить с помощью отдачи другим
1: людям.
0: Что
1: ты имеешь в виду под «храни любовь»? Любовь к кому-то или какая-то просто внутренняя любовь? Что ты имеешь в виду?
0: Это такое двойственное понятие. То есть храни любовь, то, что есть у тебя внутри, потому что сначала идет любовь к себе, а потом уже любовь к ближнему, то, что мы можем отдать. Если источник не полон, к сожалению, отдавать порой нечего. А источник может наполниться только от одного единственного вот этого источника, а дальше уже он раздает другим это все.
1: Такие сообщающиеся сосуды, да?
0: Да, да, да, это взаимосвязь. И эту взаимосвязь очень важно держать в жизни. То есть вот эта линия жизни, она должна выстраиваться именно на любви. Потому что любовь — это начало всего. Без любви невозможно ничего. Никакое взаимоотношение не построится. Ни в семье, ни в работе, ни в дружбе. Если нет любви, не будет ни доверия, ни взаимоуважения. Просто часто мы можем услышать, что нужно доверие, нужно взаимоуважение. Но на чем же это все строится? Только на любви. Поэтому это важно хранить.
1: Ну что ж, послушаем эту песню, которая так быстро к тебе пришла. Надеюсь, она тронет сердца наших зрителей тоже.

0: Правда, она как и написана на одном дыхании, так на одном дыхании и слушается. Вроде бы очень простая, но очень глубокая.
1: Спасибо.
0: Очень серьезная. Очень спасибо тебе большое.
1: Приятная мелодия родилась такая вот красивая.
0: Да, да, очень красивая. Причем, что ты говоришь, что ты сама не играешь на инструменте.
2: Нет, я сама себе не аккомпанирую, я не умею играть на музыкальном инструменте. И гармонию мне...
0: Как это происходит все?
2: Да, подбирает гармонию уже композитор, а мелодия, она вот просто у меня появляется вместе со словами. И всегда мелодия накладывается на слова. То есть даже бывает, что вот просто какая-то звучит мелодия определенно, потом раз, уже слова к ней подтягиваются. И уже вот как на одном духу это все сочиняется.
0: Здорово, очень интересно. То есть сначала мелодия у тебя, да, какая-то появляется, да. И потом ты с ней какое-то время живешь, наверное, и она обрастает как-то, да, текст?
2: Я просто иногда в телефоне включаю диктофон и сразу же фиксирую, даже если родился, пока у меня просто припев. Вот он у меня зазвучал, я его записываю, и все, потом уже к нему подтягиваются слова куплетов. И вот эта мелодия, она уже выстраивается в одно единое целое.
0: Здорово.
2: То есть вот таким образом все происходит.
0: Все песни, которые тебе приходят, они приходят внезапно? Или бывает такое, что ты... Например, садишься, хочу написать песню о любви или там о чувствах каких-то, или еще о чем-то.
2: Есть песни, которые, вот как «Храни любовь», например, они сразу приходят. Есть, которые требовали времени, доработки, какой-то определенной шлифовки. Вот как я уже сказала, помнишь, да, что вот первые мои вот эти две песни в 2012 году — это «Великая борьба» и «Высоко». Песня «Высоко» не так давно вышла, то есть она долго достаточно у меня писалась, обдумывалась, дополнялась, да, изменялась. Ну, так были, знаешь, вот просто наброски. А потом уже она дошла до определенного уровня, когда уже все, уже готовая песня, можно ее выпускать в свет. «Великая борьба», она была, наверное, сразу все-таки написана в тот момент. Да, и какие-то шлифовочки были к ней доделаны, уже такие слова где-то поменял, то есть вот таким образом. А не так давно тоже вот у меня песня одна появилась, даже пара песен, я думаю, что тоже они совсем скоро появятся, её, их все услышат. А песня одна «Молитва», там звучит такой припев.

0: как мелодично, как нежно. Ждем с нетерпением. А еще одна песня про весну.
1: Еще есть песня про весну. И, кстати говоря, она не так давно у меня тоже появилась. И тоже как на одном духу.
0: Да?
1: Прямо вот просто взяла и написала ее вечером одним.
0: Угу.
1: Листок бумаги, ручка, мелодия уже звучит, все, осталось

0: слова придумать. И вот все постепенно, что-то меняло местами. Ну, чтобы вот у меня, как говорится, на листе одна гармония, а уже у композитора она другая.
1: Ну да.
0: Вот. И тоже она родилась прям быстро, так вот, действительно, как на одном духу. Такие песни, они... Вот ты потом уже начинаешь их петь и думаешь... Как так вообще? Как так вообще можно было? Как так было?
1: Что за гений это придумал?
0: И просто воздаешь хвалу Богу за еще одно творение, потому что по-другому просто не может быть. Это только его дар.
1: Он самый творческий, самый. Он и есть источник всего нашего творчества.
0: Источник. Да, это ты точно сказала. Источник. Когда мы черпаем от него, соответственно, мы получаем вот эти дары. И вот еще раз повторюсь, что вот в каждом из нас это есть. Важно только это все начать открывать, не бояться, но и быть в согласии с Богом, чтобы Он это все производил в нас.
1: Ну что, я предлагаю тогда завершить наш диалог с тобой, наше общение этой песней про весну, чтобы нашим зрителям оставить такое приятное весеннее настроение в конце.
0: Да, с удовольствием.

Дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы ваше сердце всегда надеялось на исполнение вашей мечты. Верьте, что ваша мечта обязательно исполнится, а Господь вас обязательно направит в то направление, куда вам необходимо идти. И знайте, что Он любит вас и принимает такими, какие вы есть. И те дары и таланты, которые заложены в вас, Он обязательно поможет их воплотить в жизнь и поможет развиться вам, чтобы вы шли по этой жизни.

0: жизни с наполненной любовью в своем сердце, жили радуясь в ожидании весны, потому что, когда приходит весна в наше сердце, мы обновляемся, мы радуемся и хотим светить в этом мире. Я желаю вам света и любви и щедрых Божьих благословений.
1: У нас в гостях сегодня была Анна Богатская, автор и исполнитель христианских песен. Пусть в вашей жизни всегда цветет весна, пусть ваши отношения с Богом и с близкими растут и крепнут. Всего вам доброго!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

Правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Вот опять я в Туле. Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, у меня там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было, и пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. Вот. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказали без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согреву. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде. И в подъездах, и где притулился на ночь. По-всякому было. Дали адрес.

0: Николая Назаровича приехали сюда.
1: Николай Назарович Лебенко – наш современник, церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
2: Мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их. Что это за люди? Почему они оказались в местах лишения свободы? Какой их возраст? Чем они живут, дышат? Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет, и основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И тогда я говорю, нет. Вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле, я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим. И он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был Сергею. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались, прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот освобождение благодаря любви. Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса.

0: юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот, и с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю. Я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: «Кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату». Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и я убежден в этом, не то, что это даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня, Бог говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
0: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили, можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. И, конечно, оно было не подготовлено, но, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
4: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
0: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
5: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехал, в общем, допился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в ХАСО, наклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
4: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
0: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть не на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите,

0: что эта жизнь сотворена Богом, и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начало, и что Он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
1: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
0: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так. Вот я желаю, значит, приехать к вам. И да будет на то воля Божия. Принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно. Мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем. А нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать, сыр даже, пусть в небольших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
2: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот, которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, говорит. Чищу, ну, вот, за коровами убираюсь. Мне прям тянет, я не знаю. Вот видите, что Бог делает. И Бог нас сюда привел.
0: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. А наличные нужны. У нас никто не получает зарплату. Ни один человек. В том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... Ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Мне другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества Спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав. У нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом.

0: мы говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды, вам скажет врач, вы онкологически больной человек.
1: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу, Господи, помоги, и пошел свои дела делать, похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа, Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй, мне нравится.
2: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет, он хочет, чтобы мы все шли к Богу и были мы, чтобы все с Ним.
3: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича, я поняла, вот он это... Приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
4: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
2: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь. Детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
5: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо. Буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком и еще ожидаем.
0: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье. И средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть вот, это невозможно человеческому. Это только с помощью Слова Божьего, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично. И даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами. Характером.
6: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
1: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит всякий начальник от Бога. То есть этими словами он говорит, прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает. Я не без греха, бывает, срываюсь. Но, тем не менее, это уже намного меньше, чем раньше было.
6: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства –

0: значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что все это процесс, когда Господь очищает и обличает. Он же ранит, он и врачует.
1: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю тебя, что ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить,

0: Маму, не то, что вот иди это сделай, там, по чем-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
1: Поэтому преимущество жить со Христом, это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не люблю ждать. А вот когда диктор объявляет, звучит третий звонок. Вот это, наверное, пик. Что, поехали? Меня зовут Давид. Я музыкант, скрипач. Когда я был маленьким, когда я еще не говорил слово «мама» или «папа», на одном из каналов шла реклама. После этой рекламы ту мелодию, которая звучала, я пропел абсолютно чисто. И тогда крест на моей спортивной карьере, о чем я мечтал, конечно, впоследствии, был абсолютно поставлен. И отец, услышав, что мелодия так спета, он сразу понял, что другого пути, кроме того, чтобы быть музыкантом, быть скрипачом, а отец у меня скрипач, у меня не было. Поэтому с 4 лет я играю на скрипке и впервые взял скрипку именно в этом возрасте. Конкурс Чайковского – это самый престижный конкурс из ныне существующих. И тем более для человека, который родился в России, который сам лично присутствовал на прошлых конкурсах, безусловно, это мечта – сыграть там и проявить себя.

0: Моя мечта появилась с самого детства. Правда, когда ты берешь в руки скрипку, первое, что ты думаешь, о том, что когда-то ты сыграешь на этом конкурсе. Поэтому, безусловно, для меня это веха в жизни, которой я долго-долго-долго шел. И для меня это оптимальный возраст.
1: Дэвид Ардучанян.

0: Сразу был абсолютно слух. У него были потрясающие пальчики. Там есть тонкости по определению рук, по подушкам, там по толщине подушечек. Вот у него все это было. Он был очень активный. То есть это уже подразумевало, что это будет эмоциональный такой яркий, если получится, даст Бог, музыкант.
1: Выбора у меня не было, поэтому занимался с папой. Чуть больше 2 лет.
0: Он маленький, но он большой человек. Он уже знает, что ему нравится, что мне нравится. Ему нравится футбол. Хорошо, сынок, мы с тобой сейчас позанимаемся и будем вместе футбол играть. Для него это высший пилотаж. Ему нравились киндер-сюрпризы. Мы договаривались, что после каждого занятия киндер-сюрприз.
2: Машинки.
0: Машинки ему нравились. То есть мотивация постоянно менялась. Постоянно менялась, чтобы это было интересно ему. И таким образом он занимался каждый день по 3 часа. От 3 часов. С 4 и 5 месяцев.
2: Сломал смычки. Злился, ругался.
0: Но смычки ломал
2: так. Выговаривал папу я.
0: Смычок сломался, он эксперимент делал. Выдержи смычок ногу его или не выдержи. Смычок не выдержал. И он позвонил мне по телефону, я был на работе. Говорит, папа, я смычок сломал. Я говорю, хорошо, давай купим.

Я лауреат престижных международных конкурсов. Я преподаю в Московской государственной консерватории имени Чайковского. И, конечно, для меня это является подтверждением того, что тот выбор, который когда-то был сделан мной, он оказался правильным. Я жил около футбольной площадки, и многие мои друзья, они знали, что до 5 часов я занимаюсь, и футбол могу играть только позже. Они всегда, когда проходили мимо, они мне кричали: «Давид, выходи». А выйти я не мог, занимаюсь, потому что время еще не настало, и я был вынужден бросать им свой футбольный мяч. Для меня, конечно, это была трагедия. Они шли играть в футбол.

0: ритуал перед каждым концертом.
1: Любой музыкант, артист, неважно, ставит базу в детстве. Это то, что необходимо для дальнейшего роста. Если базы нет, дальше как-то развиваться крайне сложно.

0: Самое страшное, когда ты играешь наизусть, ты забываешь. Но нет, ничего нет. Это как вообще, это как-то странно. У меня было такое. Вот ничего не сделаешь. Там как-то ловить, как-то вот подлавливать, там дирижер медный. Ну, это, конечно, это что-то стресс такой.
1: Круто.
2: Ладно, хорошо.
1: Ты раньше вступил, да?
2: Он просто как бы... Я наскочил. Наскочил, да. Как скакун нам. Не надо жить. Ну, это было.
1: Слушай, а вообще кто-нибудь придет на концерт? Нет, 430.
3: В течение времени, когда два профессионала занимаются много и часто, они начинают предслышать друг друга, они начинают предчувствовать какие-то мысли, какие-то предложения, чисто музыкантские, которые возникают в процессе. То есть

0: Мы с Давидом, когда занимаемся, мы о многих вещах не договариваемся. И это здорово, так должно быть.
1: Здравствуйте, я.

целевая аудитория классической музыки, она достаточно узкая. И да, конечно, залы не всегда полные, конкурировать с популярной музыкой, с музыкой очень сложно. Но все равно есть люди, есть большой пласт людей, которые ходили, ходят и будут ходить. И будут, тем не менее, делать все для того, чтобы музыка эта не умирала, а становилась только более популярной. Надо бороться за молодежь. Сейчас, к сожалению, в залах много седых голов. Нужно понимать, что рано или поздно они уйдут. А кто придет на замену? И вот за молодежь, безусловно, нужно бороться.

этого своя интерпретация, как правильно, как нет, вообще не угадаешь. Играешь на конкурсе, сидит 12 человек со всего мира. Ну, кому-то угодишь. Одному угодишь, второму нет. И чего, и как быть?

Знаешь, вот есть музыканты, про которых говорят, конкурсный музыкант. Вот то, как он играет аккуратно, чисто, ритмически верно, там звук, звукоизвлечение. Вот все для конкурса. Я никогда не был конкурсным музыкантом. Потому что с моими интерпретациями можно не согласиться и не соглашаются. А бывает, вот входит человек, да, он играет вот так, как вот учили, так, как он научен, так, как будто бы правильно, с их точки зрения, с точки зрения школы. А когда выходишь ты, и ты на сцене не просто конкурсант, ты музыкант, кому-то это все равно может это не понравиться.

0: Бывает, когда контакт с публикой найти проще, бывает, когда сложнее. И ты все это чувствуешь только тогда, когда ты на сцене. Ты не можешь предугадать, что будет там. Ты просто об этом не знаешь. Ты выходишь на сцену, и с первой ноты ты понимаешь то отношение, которое есть к тебе как музыканту, как человеку, как личности, настоящему на сцене. И бывает, что играть очень непросто. Бывает, ты чувствуешь, что надежды людей, которые пришли, а у них есть надежды. Ведь они пришли, их не волнует. Летел ты на концерт, как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя температура? Есть ли у тебя какие-то проблемы в личной жизни? Какие-то физические проблемы? Они пришли, и они ожидают услышать то, к чему они сами себя подготовили. И поэтому ты иногда чувствуешь, что когда их ожидания совпадают с реальностью, а когда нет, когда есть некий элемент расстройства. Всего себя, эмоции ты оставляешь там. А после сцены единственное, что ты чувствуешь, это пустота, которая есть внутри. Как будто тебя вот выскоблили, вот все то, что было, и плохое, и хорошее. Ты сидишь просто пустой.
1: Второй палец. Ну большой палец, полукругом.
2: Вот.
1: И вот ты вот поставила вот так вот, опусти, вот оставь большой палец, поставь себе второй. То есть вот это вот неправильно, это называется за спиной, вот как ты ведешь вот так часто. Тебе прям хочется постоянно, почему, не знаю почему, за спиной. Либо вот так, это за ухо. Соответственно, ты видишь, у тебя качество звука становится хуже. Поэтому вот серединка, и все, и поехала. Вот, ты должна ее разгибать. Разгибание на трицепс. Ты на блоке стоишь, вот, что ты делаешь? Разогнула, вот.

0: получше стало, да.
1: Я не могу взять и сыграть просто то, что написано в нотах. Никто бы никогда бы не ходил на концерт, если бы все играли то, что написано в нотах. Это фабула, которая очень важна, это база. Но вот что ты в эту фабулу вложишь, какое ты состояние туда поместишь, вот это уже важно.

я поняла, что это не случайность.

0: когда ты на сцене и где-то там в глубине может что-то появиться. Какое-то такое, знаешь, чувство, что хочется немножко большего, а ты вынужден играть немножко в других условиях. Но это скорее моя личная трагедия, с которой нужно работать. Так это неправильно, так быть не должно.
1: Но не сразу Москва строилась. То есть, опять же, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты не почувствовал, ну, скажем так, энергию того времени, в котором ты родился. Никто не виноват, что ты не родился как бы, да, в начале, там, не знаю, века, когда было очень мало музыкантов, гораздо меньше, чем сейчас. Эта профессия, в принципе, не была столь популярна. Сейчас она гораздо более популярна, да, арт-рынок, он в чем-то переполнен, но опять же, нужно понимать, что, может быть, на квадратный километр Москвы этих музыкантов много, но стоит выйти за пределы столицы, и нет вообще ничего.
0: Талант и трудолюбие – это вот два самых главных фактора. Мое личное счастье реально зависит от того, насколько я вот хорошо играю, нехорошо, не знаю, как это сказать верно, но насколько вот я на своем месте. Для меня это крайне важно.

0: Дальше немножко такого ада. Можно прямо отсюда?
1: Да.
0: Что там?

0: Да. Вот эти вот пассажи и вот самый финал. Потому что, опять же, там, чтобы все было так, как договаривался, крайне сложно. Где ты начинаешь? Немножко вперед, немножко назад.
1: Ну, это естественно.
0: Как вот, на ваш взгляд, как звучало?
1: Ну, давайте послушаем.

0: Однажды у меня был случай, когда на тот момент у меня были весьма своеобразные музыкальные предпочтения. Мне нравилась очень Бритни Спирс. А моей знакомой нравился рэпер Децл. И вот однажды мы устроили спор, кто круче. Победителя выявлено не было. Ну, наше поведение посчитали ужасным. Нас выгнали обоих из класса.
1: А что за урок?
0: Сольфеджио. Мною ненавистное тогда.
2: 250 заявок. Скрипачи.

0: А вот будет лажа, если вот не пропустишь, знаешь, как это обидно? Вот фильм вы снимаете, снимаете. У меня однажды был случай, когда мне поставили 3 двойки. Причем в этой школе, вот где мы сейчас находимся. За один урок. Неподготовленное домашнее задание, плохая контрольная работа и поведение.
1: Подготовка конкурса идет полным ходом. Очень много концертов, очень много репетиций, очень много встреч.

И для меня очень важно, чтобы в моей жизни ничего не было зря. Это вот главный страх, который у меня есть. Однажды проснуться и понять, что вот если бы я поступил как-то иначе, все было бы по-другому.

0: Я очень не хочу себя винить в этом. Поэтому я готов многим пожертвовать, многое отдать для того, чтобы у меня все получилось. Но без конкурса вполне можно обойтись. Потому что ведь главная задача конкурса – это не приехать и выиграть деньги. Главное – это приехать и получить концерты, ангажементы, сыграть так, чтобы тебя заметили. Но таких конкурсов, которые дают тебе такую огромную карьеру, их не так много. Да, это конкурс имени Чайковского, это конкурс имени королевы Елизаветы. Их совсем немного. Но при всем при этом можно обойтись и без них. Бывали случаи, когда музыкантов замечали на обычных концертах, и замечали порой, когда они играли на улице, и они строили большую карьеру. Если Бог посчитает нужным, что ты готов к карьере, и то, что ты достоин ее, тогда, безусловно, она у тебя будет. Но если нет, как бы ты ни старался, увы, но ничего не получится. Потому что пойти против Бога нельзя. Мне самому странно это говорить, но так оно и есть.
1: Щедр и милостлив Господь, благотерпелив и многомилостлив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
0: Бывает, в церкви играешь, и порой такие игры страшнее, чем в большом огромном зале. Все бывает. Все бывает.

0: Поэтому для меня очень часто поражение – это трагедия. У меня даже был такой случай. Я летал на конкурс, он был неудачным. Хотя я понимал, что я должен быть первым, но он был неудачным, я плохо летал. Когда я приехал, у меня случились проблемы со здоровьем. Гипертонический криз, очень высокое давление на нервной почве. Потому что для меня это была трагедия. Я не ожидал, что может сложиться именно вот так.
1: На нашем канале дневник международного конкурса имени Чайковского. Сегодня на московских площадках в борьбу вступили пианисты и скрипачи. Именно эти две специальности – фортепиано и скрипка – стояли у истоков конкурса Чайковского в 1958 году. На нынешнем конкурсе к первому туру допущены 23 скрипача. Это музыканты из стран Европы, Японии, Кореи и США.
0: Пусто. Когда ты вот чего-то ждешь, ты уже горишь внутри, потом тебе говорят, что нет. В следующий раз, а может быть не в следующий раз, может быть такого у тебя больше никогда не будет. Пусто. То, что наполняло меня и являлось смыслом, может быть не в жизни, конечно, а именно в профессии, вдруг этот смысл был утерян. Поэтому было тяжело и непросто.

0: Я предан скрипке, поэтому для меня просто это очень важно. В моем идеальном мире вот те события, которые со мной происходили, я начал преподавать в консерватории. Я побеждал на тех конкурсах, о которых всегда хотел. Я начал играть в квартете, первой скрипкой. То, о чем я мечтал и о чем я так долго думал, в моей жизни эти вещи начали происходить. Но в моем идеальном мире последнее, о чем я так очень-очень хотел, это был конкурс имени Чайковского. И не просто участие, а как минимум победа. И поэтому для меня то, что я не прошел туда, для меня это было болезненно и послужило большим испытанием.
1: Что ты Богу сказал?
0: Я извинился за то, что так получилось. Потому что всегда я виню во всем себя. Какие бы ни были причины, но, видимо, я мог дать больше. На каком-то этапе я был очень самоуверен в том, что все будет в порядке. Что моя запись окажется в числе тех записей, которые прошли отбор. Я возвращаюсь к этим мыслям часто. Думаю, переживаю. Пройдет. Все проходит. И это тоже пройдет, да?
2: Конкурсный музыкант – это целый набор качеств. Это умение себя организовать. Это умение собраться в нужный момент. Это невероятная трудоспособность. Это нервы, как канаты. Это желание доказывать, что ты лучший. Это желание эволюционировать, если даже конкурс как-то складывается не так. То есть я имею в виду, что если вдруг какое-то состязание музыкальное проходит не по твоему сценарию, самое главное не этот конкретный результат, как ни странно, а желание участвовать дальше. Ну, не получилось один раз, получится в следующий раз. Если человек перестает участвовать в конкурсах, значит, он никогда и не был конкурсным человеком. Если ты уже однажды вошел в это состояние вот, погони, скажем так, то ты уже не можешь, это как плохое слово «игла», но ты уже не сможешь с нее слезть. Это определенный психотип. Ты все время находишься в состоянии соревнования. Ты соревнуешься по любому поводу. И, в принципе, кто-то скажет, что по жизни, вот жизненным качествам, это, в принципе, может помешать. Это может очень сильно как бы видоизменить человека. Но как качество профессионально быть конкурсным музыкантом очень важно. При той конкуренции, которая существует в нашем музыкальном мире.
0: Все хорошо. Жизнь продолжается. Да и тем более, через 4 года будет еще один конкурс Чайковского. По возрасту я пока туда прохожу. Поэтому, может быть, еще мы дерзнем. Да? Попытаемся сыграть. Может быть, тогда будет второй фильм.
1: Вторая серия,
0: да.
3: Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, для меня только один вопрос существует. Это его отношения с Богом и его человеческие качества. Больше меня ничего не интересует.
4: Да, сейчас он на данный момент.
3: Даже как скрипач, вопрос, да. Не скрипач, пускай он не будет никем. Но мне важно, чтобы он был, у него сложились отношения с Богом. Для меня это сейчас важнее всего.
0: В моей жизни была одна очень-очень непростая ситуация в 2001 году, когда я переиграл руки. Тогда мы с отцом готовились к крупным международным фестивалям, занимались очень много, подчас не совсем правильно, и руки дали сбой.
5: Просто нагрузка была колоссальная, руки орала сам он ребенок, играл взрослую программу. Занимались где-то, вот, если к фестивалю там куда-то, если ехать за границу, а там нужно было концерты с оркестром, то занимался, иногда приходилось заниматься и 8 часов. Ну, для ребенка еще с неокрепшими мышцами, это я сам педагог, я знаю, что это такое, это крайне сложно. 2 года мы как лечились, как будто бы. То есть она как будто бы начинает проходить, только нагрузку дает, и опять идет срыв, то есть рука не шевелится. Я спрашиваю, тебе больно? Нет. А импульса вибрации нет совсем, то есть рука не шевелится вообще.
0: Визуально я был абсолютно здоров. Я мог руками делать все то же самое, что делает любой человек на улице, но как только в руки я брал скрипку, я

0: совершенно не мог сделать вибрацию. Вибрация, как я уже говорил, это колебание левой рукой. Мне совершенно не получалось это сделать, именно играя на скрипке. Как только скрипку я клал в футляр, я мог руками делать все то же самое, что делает человек в обычной жизни. Что только мы не делали. Это были иглоукалывания, это была глина, которая покрывали руки. Мы ходили к врачам, делали УЗИ, брали анализы.
1: Делали парафиновую ванну, накаляли, чтобы она была как вода жидкая. А это, представляете, какая температура? Взрослый человек эту руку не опустит. А ему говорили, что ты должен опустить эту руку и держать там, пока парафин весь не засохнет. Слезы были, когда током пробивали каждую, был такой агрегат, когда пробивали током каждую мышцу, проверить, живая, не живая. Я видел сам, как это искры тока были, как он кричал. Нашли самого лучшего точного массажиста с Сочи. Я видел, как он плакал, кричал, как ему было больно, потому что он нажимал на самые болючие места. То есть через все прошли.
0: Все что угодно было, но ничего не помогало. И около 3 месяцев на скрипке я не играл. Были сорваны концерты.
1: Все говорили, меняйте профессию и все.
0: В нашей семье была традиция, летом мы отдыхали в Сочи.
1: Я прочитал в Писании, что кто болен из вас, то призови пресвитера, сделай помазание, и по вере вашей да будет вам исцеление. И я супруге сказал, Таня, мы едем в Сочи.
0: Я, к сожалению, не помню фамилию этих людей, но я помню точно, что он был пастором в одной из сочинских общин. И он это сделал.
1: Принесли Писание, принесли елей, и мы стали в круг, взялись за руки, и он попросил начать меня молиться. И в то время, когда я открыл рот, вот перемкнуло что-то здесь, и пошли потоки слез, короче говоря.
0: Мы молились, мы читали много Библию, и я помню свои ощущения, которые были тогда. Мне сложно их описать, но это было что-то очень сокровенное и тяжело объяснимое.
1: Перед тем, как случится проблемы с рукой, мне снился сон. У меня вообще очень часто сны снятся вещи. И снился сон, что его большая, огромная черная собака схватила за левую руку. И она осталась у него висеть. Но на тот момент я не придавал значения этому сну. Приснился и приснился. И вот уезжая в ту ночь, когда мы сели в поезд, только я засыпаю, и снится сон, что опять он стоит, тот сон мне приснился, он стоит, висит собака черная, и он рукой взмахнул, и собака упала с руки. И я вскочил, ее разбудил и сказал, Таня, Давид выздоровел, все.
0: Прошло буквально несколько дней, я взял инструмент в руки, и я сыграл абсолютно все, что играл когда-то. Рука была абсолютно здорова. Абсолютно. И вибрация, и любые переходы, она перестала уставать. И с тех пор никогда проблем с руками у меня не было. И для меня это, конечно, опыт, который в очередной раз мне доказывает о том, что без участия Бога порой нельзя преодолеть в жизни какие-то ситуации, которые ты думаешь, что ты преодолеешь их сам. Бог, безусловно, необходим. Если бы не тот случай, я думаю, что вряд ли я бы продолжал бы играть на скрипке и добился в своей жизни того, что добился сейчас. Тогда я четко для себя понял, что Бог есть, что Он со мной.
2: Все?
0: Что все?
2: Все.
0: Это, я должен сказать, все?
2: У меня все.
0: У тебя все, да? По-моему, что-то было такое интересное, нет?
3: Солист, лауреат международных конкурсов Давид Ардуханян.

0: такие странные слова. Кто может это слушать? Так евангелист Иоанн описывал ответ учеников на слова Иисуса. Что же такого необычного сказал он людям? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы разбираем с вами Евангелие от Иоанна, и вот уже у нас шестая с вами глава, и сегодня мы читаем с 60 по 71 текст. Давайте, наверное, зачитаем в синодальном переводе, а потом уже перейдем к нашим вопросам.
1: Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того и говорю я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
0: Угу. Да, этот отрывок у нас посвящен разделению учеников, да, и здесь важный такой момент. Мы в предыдущей программе говорили про то, что Христос говорит им про то, что Он хлеб, да, и говорит уже на такие более духовные, глубокомысленные основы, то здесь мы в самом начале 60 стихе видим, что многие ученики говорят: тяжело, тяжелое это слово, кто может его слушать? Что здесь снова, опять же, заставляет людей отвергать эту истину?
1: Ну, видите, мы с вами уже в прошлой программе говорили, да, о том, что вся глава цельная, вся история цельное. И когда Иисус перешел уже от пищи физической к пище духовной, когда Он прямо им заявил о том, кем Он является, и что только Он и через Него можно восполнить их нужду, то Он это сделал словами о Своей плоти и Своей крови. И они воспринимают это буквально как каннибализм, и это их отвращает, потому что для иудеев было мерзостью употребление крови в пищу, в принципе, как и для нас, христиан, на основе Писания.
0: А вот если мы смотрим еще разочек на 60-й текст, тут говорится про учеников. Какие ученики его оставили? Можно ли это пояснить, пожалуйста?
1: Да, конечно. Мы видим о том, что не все ученики Иисуса его оставляют, да, то есть за ним было много последователей, которые уже и как ученики назывались. Но мы видим, что его оставляют в данном случае все, кроме 12 апостолов. Это становится понятно как раз-таки вот из 66-67 текстов, где сказано, что с этого времени многие из учеников, то есть не все, но многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» То есть, исходя из этого, мы видим, что те многие ушли, а 12 все еще находятся здесь с ним. Но о них мы чуть позже еще поговорим, конечно. Но здесь мы видим о том, что люди начинают разочаровываться в Иисусе. Чем больше Иисус начинает являть себя, чем он начинает делать это более открыто,

0: то тем более люди начинают как раз-таки его оставлять.
1: Что, почему? Им что, страшно стало? Тут и чудеса, и он им помогает во всем. Ну, как бы, а они, получается, еще и отвергают, и уходят. Это, почему так происходит? Есть ли этому какое-то вообще объяснение логическое?
0: Да. Размышляю, какой пример можно привести такой. Смотрите, они начинают доверять ему как пророку, потому что они видят, что он действительно божественной силой и многое делает. Не все, но многие это видят. И они начинают следовать за ним по обыкновению своему. Но когда встает вопрос неудобоносимого учения, того, что не входит в рамки их понимания, их мышления, ну, это, знаете, порой каждая девушка, каждый парень имеет у себя какой-то образ, как должен выглядеть ее будущий муж, его будущая жена. И когда люди встречаются, да, порой говорят, любовь зла, ты влюбляешься совсем не в того человека, который совпадает с твоим представлением. И тут внутри каждого парня и девушки начинается борьба, то есть о возрасте человека. Как так? На год старше меня она? Все, это ж, она же должна быть младше. И для нас может казаться это смешно, но это реальные истории, в которых молодые люди начинают вот прям переживать, прям готовы разрывать отношения, потому что есть стереотип, с которым ты долго жил, но он сейчас не вкладывается. Здесь начинается борьба. Ну стой, вроде я искренне люблю, ну, искренне интересен мне этот человек, мне с ним приятно находиться, общие интересы, все. Но он выглядит не так, как я представлял. И вот эта борьба может идти месяцами, и кто-то в ней проигрывает, кто-то выигрывает, и в итоге мы понимаем, что мы живем не со внешностью человека, которая может изменяться в течение жизни, а с внутренним человеком. И то же самое здесь у них есть свои представления о Мессии, Мессии-завоевателе, Мессии, который установит царство здесь на земле, Мессии, который поведет их в бой против Рима. А он приходит и не принимает на себя этой власти. Но вместо этого он говорит какие-то вещи неудобоносимые, какие-то странности. Нам же запрещено кровь употреблять в пищу. А он нам не просто животную кровь, а свою, говорит, употребите. И вот эта слепота духовная, она затмевает их. И они отвергают Господа, они не проявляют гибкости в том плане, чтобы понять, почему он это говорит, да, терпения какого-то иметь, в связи с тем, что их вера, она отчасти не была на хорошем уровне, она была основана на знамениях и чудесах, как мы ранее говорили, с другой стороны, потому что это не сходится с тем, как они себе это представляли. И поэтому у нас, у современных людей тоже есть очень много своего понимания, своих рамок, каким должен быть Бог, каким должна быть религия, исходя из того, в чем мы были воспитаны, из собственной извращенности порою даже, да, потому что мы очень часто пытаемся все мерить, а как бы Иисус поступил в этой ситуации. Вот у христиан есть такая, да, поговорка любимая.
1: А как же он? Надо встать, чтобы на его место, как бы он это сделал?
0: Да, как бы он это сделал. И знаете, на самом деле здесь любые действия Иисуса уже диктуются собственной распущенностью. Ну, то есть, что для меня нормально, то Иисус и сделает. Что для меня ненормально, того Иисус и не сделает. Я могу привести такой пример, который был в реальной жизни. Я сидел в соцсети и листал ленту, и там попадались знаменитые люди, ну, так скажем, блогеры христианские, в чьи комментарии я переходил и смотрел реакцию людей на то или иное событие. И мне как-то попалось событие о том, что поддержку одной из сторон в католическом костеле пришел священник, включил колонку с музыкой, где была традиционная плясовая музыка, то есть никак не христианская, в поддержку одной из сторон. И все

0: начали танцевать прямо, ну, в церкви. И было интересно смотреть на реакции людей в комментариях. И люди пишут, ну, как бы я поддерживаю данную сторону, но я считаю, что это перегиб. Причем здесь церковь и плясовая музыка. Ведь есть христианская, там еще что-то. Или зачем поддержку выказывать таким безбожеством, начиная там устраивать какие-то пляски в церкви, там, где должно быть благоговение.
1: Конечно.
0: И как реакция на это, одна девушка пишет тому автору комментария выше, говорит: а вы представьте, как бы поступил Иисус. Это даже вот этот человек, по-моему, говорил о том, что вы представьте, что бы Иисус сделал на этом месте. Как бы он поступил? Неужели он так бы свою поддержку выразил? И в ответ другая девушка пишет о том, что, знаете, а я вот вижу, что Иисус бы стоял там и танцевал бы со всеми. И начинает это вот все, ну, транслировать, да, вот эту идею развивать. Ну, я как бы такой вольный пересказ с того происходящего.
1: Конечно.
0: Даю. Но сама суть о том, что для одного хорошо, для другого плохо. И каждый думает по мере своей распущенности, да, как порой в миру используется эта фраза.
1: Да.
0: И здесь то же самое касается и этой фразы о том, что а как бы Иисус поступил? Здесь нужно задаваться вопросом, а что говорит об этом Писание? И тогда мы поймем, как поступил бы Иисус, а не исходя из нашего личного понимания Бога. Потому что наше личное понимание Бога, оно действительно может формироваться Писанием, но порой оно извращается нашим личным опытом и какими-то домыслами. Поэтому очень важно пребывать в Писании каждый день, чтобы понимать волю Божию о нас.
1: Да, потому что очень часто мы все равно интерпретируем каждый по-своему, исходя из своего мировоззрения и восприятия реальности.
0: Да.
1: Вот здесь, если мы возвращаемся, опять же, к значениям, к пониманиям и словам, и читаем 63-й текст, да, здесь мы читаем: «Дух животворит, плоть не пользует ничего». Что значат эти слова? Вообще, какое духовное значение эти слова здесь имеют?
0: Да, спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. И он заключается в том, чтобы правильно понять порой непростые вот эти термины, да, в которых можно глубоко закапываться. Но Иисус здесь делает контраст. Плоть – дух. Материальное – духовное. И Христос говорит: ты сколько не кушай правильной пищи, каким бы здоровым образом жизни ты не занимался, но тебе это не открывает путь в жизнь вечную.
1: Да.
0: На земле, да, ты проживешь неплохо, но в жизнь вечную тебе это ничего. И он говорит: а вот если вы будете вкладываться в духовное, как мы ранее вот в прошлой программе говорили, то как раз-таки вот это духовное открывает путь в жизнь вечную. И здесь Христос им показывает, что является ключом к жизни вечной. Он говорит: я есть дверь, я как раз-таки тот самый ключ. И ученики, как мы дальше увидим их реакцию, они начинают понимать это. Я имею в виду о 12 апостолах.
1: Да.
0: То есть они еще не имеют как таковой совершенной веры, например, Петр, да, который мы знаем, что предаст еще Иисуса. Но его отклик на эти слова Иисуса, на то, что он здесь говорит, показывает о том, что он начинает понимать, что Иисус говорит нечто важное сейчас, и то, что может открыть ему путь в вечную жизнь. То есть, если мы посмотрим, что здесь используются, опять же, символы плоти и крови Иисуса Христа, да, ну, то, о чем и идет весь спор, то мы понимаем, что когда Иоанн будет учить нас в 13 главе уроком смирения, который Христос преподал своим ученикам, то мы здесь с вами увидим, что он скажет такие слова, что омытому нужно только ноги омыть. О чем это говорит? О том, что вот как раз-таки благодаря вечере Господней мы каждый раз приходим к Нему и получаем прощение наших грехов. Да, мы когда-то крестились. Да, Господь простил нам все то, что было до этого, и забыл это. Да? Это уже не влияет на нас. Но мы каждый раз должны приходить к

Христу и получать вновь прощение наших грехов, потому что Иоанн это как раз-таки там и связывает с пылью на ногах налипшую. Да? И вот здесь Христос показывает, что Он есть источник пути в вечную жизнь. И вот как раз-таки вот эти символы вечери Господней нас и отсылают сюда, что только через Него, постоянном пребывании в Нем, не раз крестился и пошел своей жизнью жить или как-то, но в постоянном пребывании.

0: Но если мы следуем стихам далее, да, 64 и 65 текст, Иисус от начала знал, кто суть неверующие. Что здесь? Почему он наперед, получается, знает, кто тут неверующий? Про каких людей здесь идет речь?
1: Мы видим, опять же, через все Евангелие проходящую мысль о том, что Иисус знает, что внутри человека. Угу. И поэтому здесь вновь Иоанн свидетельствует об этом. Угу. И когда речь идет о неверующих, то речь и идет о, во-первых, группе людей, которая сейчас уйдет, во-вторых, о Иуде. Иуде Искариот. Угу. Да, как мы знаем. Почему? Потому что, как мы видим, Иуда, его проблема была в том, что он не хотел, избегал принятия истины о том, что царство Иисуса, оно духовное. Угу. Вместо этого он хотел постоянно какими-то своими уловками, ухищрениями, своим разумом помочь воцарить Иисуса здесь на земле. То есть Иисус говорит: «Мое царство не от мира сего», да, да. О том, что мое царство не физическое, а духовное, а он сопротивляется, потому что у него есть вот эти свои собственные представления о том, каким должно быть царство, каким должен быть Мессия. Угу. И вот он видит, во Христе все это есть, но он не хочет принимать истину о том, что царство духовное. Угу. И таким образом мы понимаем, что если бы он принял в этот момент слова Иисуса Христа, когда Иисус, как мы здесь будем с вами читать, да, о том, что Иисус говорит: «Но есть из вас некоторые неверующие». Угу. То есть вот эти вот слова как раз-таки, они показывают, что у Иуды была возможность заглянуть вовнутрь себя, увидеть свои мотивы и вот эту свою главную ошибку исправить. То есть этой фразой Иисус ему дает еще одну возможность, но которой, как мы после увидим, он не воспользуется, к сожалению. Да? И здесь также вот интересен момент о том, что он пытался своими силами вызвать к существованию небесное царство. Он не осознал той вещи, что царство небесное, план искупления – это дело Божье, а не человеческое. И вот это то, что нужно и нам с вами сегодня понимать, потому что порой мы, находясь в церкви, пытаемся служить этому миру, развивать церковь, как будто в наших руках ее развитие, как будто в наших руках и распространение вести Евангелия.
0: Да.
1: Но на самом деле мы видим и понимаем, что это дело рук Божьих, и все будет происходить под Его контролем, по Его воле. Оно должно так происходить, потому что все действия, которые человек будет без Господа принимать, они будут тщетны. Они могут даже приводить людей, но они не будут давать этим людям глубины веры. Они также будут быстро отпадать. И это не говорит о том, что человек не должен совершенно ничего прикладывать, служением заниматься. Но это лишь говорит о том, что мы должны не на свой разум надеяться, не на свои умозаключения, не на какие-то там технологии, да, методы интересные, инструменты. А мы всегда должны полагаться в первую очередь на Господа и просить Его силы, Его воли, и чтобы Он нам показал свое видение. А мы были готовы свое видение изменить в соответствии с Его волей. Это касается и видения нашей жизни. Потому что, я думаю, каждый молодой человек имеет понимание, когда он хочет закончить свою учебу, когда он хочет жениться или выйти замуж, когда он хочет начать работать, где жить и многие другие вопросы. Но это хорошо, нам нужно планировать. Но во всем этом планировании нам всегда нужно оставлять место для изменения наших планов Божьей волей. И чтобы этого не было для нас больно, прежде чем планировать, всегда нужно у Бога спрашивать, а каково Его воля, каково Его видение, да? То есть я могу привести практический пример. Когда я утром встаю, я делаю какие-то процедуры и иду молиться. Для меня важно, я стараюсь уделять это время особое каждый день.

0: Господом. И когда я планирую свой день, то я встаю на колени и говорю: Господи, вот у меня есть в планах то-то и то-то. Но ты мне покажи, может быть, где-то я должен быть сегодня в определенном месте, может быть, я должен с кем-то определенным сегодня поговорить, может быть, я просто что-то забыл чисто человечески, что есть у меня важное. И знаете, не скажу, что всегда, но бывают моменты, когда в моей голове, вот когда я об этом прошу, начинают вот просто мысли, как будто вот всплывать вот так, как на экране, знаете, уведомление. Не забудь об этом, у тебя уже сроки горят. Ты должен быть там, еще что-то. Я такой: о, точно, я совершенно забыл уже об этом. Вот прям, а сегодня последний край, дата там надо, когда за документами сходить, еще что-то. И я говорю: спасибо, Господи, за то, что ты напоминаешь, что ты корректируешь меня. И тогда я начинаю думать: так, ну у меня были такие планы, а теперь нужно таким образом действовать. Потому что порой мы злимся, когда опаздываем на работу, мы злимся, когда что-то у нас не получается или нам отказывают в том, о чем мы очень долго мечтали, или когда идет, нас переводят из одной школы в другую, да? Но как раз-таки нам нужно задаваться вопросом: Господи, как мне поступать в этой ситуации? Раз она произошла, что ты ожидаешь от меня в этой ситуации? Потому что порой Господь нас уберегает либо от духовной смерти, либо Он нас уберегает от каких-то происшествий, либо Он видит, что наш пропущенный рабочий день стоит намного меньше, чем чья-то спасенная жизнь. Да? Поэтому очень важно быть в этом плане гибкими и не диктовать Господу свою волю, а позволить Ему формировать наше видение.
1: Вот вы затронули очень важную, интересную тему. Также мы это видно в стихах следующих. Это исповедь Петра. Вы говорили просто сейчас про личный выбор, да, про то, что нам стоит, на что нам стоит в жизни обращать внимание. И здесь есть такая фраза в 68-м тексте: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Да, и Петр здесь говорит: «Да, Господи, кому нам идти?» Вот как вы бы могли описать эту фразу, и как она сейчас для нас актуальна или нет?
0: Знаете, эта фраза очень значима. Древний иудейский комментарий, он описывает слова, сказанные Богом на Синае, как слова жизни. То есть это прямая цитата — слова жизни. И когда Петр говорит, что ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни, это, знаете, это большая отсылка на самом деле к Синаю, к вот этому мышлению иудейскому, которые мыслили те слова Господа на Синае как слова жизни. И мы понимаем, что после этих слов Петр исповедует его мессией. То есть этой реакцией Петр заявляет: «Ты есть Бог». Он признает божественность слов Иисуса Христа. И хотя он не имеет еще совершенной веры, но за счет вот этого искреннего поиска он все-таки, как мы видим, признает. Ему тоже было это неудобно все слышать. Для его мозга это его ломало. Но он искал, он был в искреннем поиске. И благодаря этому мы видим, что его вера сохраняется, он признает божественность слов Христа. И позже, даже после своего падения, он все равно встает с колен. У Иуды не было этого искреннего поиска и попытки менять свое мышление о Христе, да, позволить Иисусу изменить его видение. И поэтому после своего падения Иуда, в отличие от Петра, не встает. А он идет и просто от страха теперь, что его за это будет, удавливается, да? Поэтому здесь очень важно, чтобы действительно мы к Божьим словам относились как к глаголам вечной жизни, потому что порой мы относимся к этому как к исторической книге, книге, которая расширяет кругозор, к морально-нравственной книге. Но мы должны помнить, что это слово Бога, которое живо и действенно, которое действительно производит изменения в нашей жизни, и о том, что это те слова, которые могут привести нас, способны, точнее, привести нас в жизнь вечную.
1: Мне кажется, дополнением, да, к вашему ответу,

это будет 69-й текст. «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Это действительно тема такая актуальная для нас и сейчас, и для людей в 21 веке, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы можем читать, что мы можем слушать, но в сердце Христа не впускать. Илья Александрович, я благодарю вас за такие глубокомысленные размышления. Помните, принять Христа – это значит обрести личные, глубокие, постоянные отношения с Ним.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Равноправие между мужчиной и женщиной. Этого добивались многие там, десятилетия, столетия женщины, хотели быть равноправными. И сегодня немногие, многие есть те, кто жалеют о том, что добились этого равноправия, потому что приходится также наравне с мужчинами работать, занимать там руководящие должности, нести такую же ответственность. Но, тем не менее, женщина была и остается слабым полом. Да? Угу. Справедливо ли то, что Бог не предусмотрел для женщины вот такой роли, которой сегодня современные вот женщины добились в жизни? Быть равноправными с мужчиной.
1: Ну, ведь... И вопрос, кстати, по поводу того, что добились. Недавно попалась такая статья мне интересная, что в самой высоко оцениваемой социологами стране, Соединенных Штатах Америки, где, кажется, грани почти уже стерты, недавно пришли к выводу, что женщины, которые выполняют ту же работу на тех же должностях, что и мужчины в адекватных позициях, где-то на четверть меньше получают зарплату. То есть до сих пор даже вот в самом, как мы говорим, образчике таком
0: демократического общества. А стараться им приходится гораздо больше.
1: Да, Поэтому здесь тоже еще, конечно, наверное, есть над чем работать. Но вот я хотел бы обратить внимание на следующую закономерность, или на следующий момент. Священное Писание, по крайней мере, когда мы смотрим на него, оно меньше говорит о социальном каком-то, профессиональном, моральном, может быть, равноправии. То есть, когда мы говорим о положении человека в обществе. Здесь в зависимости от того, в каком обществе человек живет, для кого-то это прописная истина, кто-то за что-то борется.
0: На Востоке действительно, там женщина больше на вторых ролях, и они этим довольны.
1: Там вопрос
0: и хорошо, и никто не протестовывает.
1: Абсолютно никак. Со времен суфражисток женщины решили начать с того, что в обществе подняться на следующую ступеньку, по крайней мере, выпросив право выражать свою волю в голосовании. Потом дальше. Есть крайние позиции, крайние проявления феминизма. Я не знаю, слышали вы или нет, недавно предложил союз какой-то предмет школьный, история, по-английски называть не history, а herstory. Потому что таких женщин возмутило. Почему-то история пересказывается от мужского лица. Это вообще несправедливо.
0: Его история, хистория.
1: Поэтому давайте...
0: А если будет хистория, тоже несправедливо.
1: Тоже несправедливо, но, по крайней мере, не мужская.
0: The history.
1: Как-то так. Так что, на самом деле такие проявления есть. Но Священное Писание кажется абсолютно... четко и ясно говорит о том, что не может быть равноправия в супружеских отношениях.
0: Угу.
1: То есть, когда речь заходит о том, что мужчина и женщина становятся одной семьей, пока они идут на избирательные участки, здесь полная независимость. Ни мужчина женщине, ни женщина мужчине не может сказать «делай так» или «делай этак» или еще как-то. Значит, когда они устраиваются на работу, когда им назначается заработная плата или еще что-то, все эти социальные...

0: проявления, здесь как будто бы все нормально. Но когда речь заходит о семейных, супружеских взаимоотношениях, то здесь, с точки зрения Священного Писания, равноправие, а значит, независимости друг от друга быть не может.
1: Угу. А в семье тогда какова модель библейская? Иерархии, так сказать.
0: Да, жизни. Библейская модель, ну, еще здесь тоже интересно было бы обсудить, какая она была бы в идеале, эта библейская модель. Вот, то есть, когда еще при сотворении Адам и Ева, ну, прожили бы они чуть больше, хотя бы посмотреть, какая бы это была модель интересна в идеале.
1: Ну да, говорят вот, же о том, что вот Еву сотворил Бог там именно из ребра Адама, да. Это говорит о том, что она равна ему, да, то есть он не из ноги, да. Там, не из руки, вот не из головы, а из ребра, из так
0: как
1: сказать.
0: Как бы складывался, да, этот вопрос, мне тоже очень интересно было его посмотреть. Но, к сожалению, произошло грехопадение, вот, и тут же, когда Господь разговаривал с каждым человеком отдельно, когда каждый уже начал на другого сваливать вину, он сказал, к мужчине влечение. Будет к мужчине влечение. То есть уже
1: А что это значит, были, мужчине влечение?
0: Ну, когда женщина будет чувствовать свою полную зависимость от мужчины.
1: Там слово влечение подразумевает полную зависимость? Не сексуальное влечение, не какое-то там эмоциональное влечение.
0: Да, проблема в том, что... Как это не проблема? С русским языком проблем нет. Но проблема в том, что мы читаем русский текст.
1: Ну, понятно. Конечно. Но вот...
0: И в русском понимании слово влечение имеет коннотацию такую, немножко в эту сторону. Да, действительно, типа сексуального влечения, плотского влечения и какого-то. Но есть серьезная идея, которая заключается в том, что Господь сказал, что женщина без мужчины, ну, теперь будет очень сложно. Со всех точек зрения, в том числе и, ну, жизни в разрыве друг от друга.
1: Ну, в то как время, вот, может быть, так и было, в те времена, когда люди должны были питаться тем, что вырастили и заработали.
0: Это физически,
1: да. То есть, если жить натуральным хозяйством, то, конечно, одной женщине там содержать скотину, поле вспахать, засеять и собрать урожай сложно. Но сегодня, в современном обществе, когда мы живем за, как бы, на заработанные средства в городе, где можно, да, купить, там все в магазине.
0: Бумага, свет,
1: прекрасно,
0: да,
1: женщина может обойтись без мужчины. Какое же влечение у нее сегодня к ним?
0: Да. Значит, и вот здесь мы встречаемся, так сказать, с разворотом человеческой истории, мировой истории.
1: Может быть, стоит и какие-то вот эти принципы подкорректировать в соответствии с актуальной ситуацией сегодняшней?
0: Да, вот, да. Я говорю, ситуация действительно поменялась сильно, но не находим, в общем-то, библейский текст, древний текст, конечно, но даже уже в Новом Завете, когда апостол Павел разговаривал с общинами, когда вставали вопросы относительно взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены в семье, он четко и ясно дал понять, что какие обязанности у мужчины, какие обязанности у женщины, вот там и про любовь, и про заботу, и все остальное, но соподчинение не поменялось ни в коем случае. Поэтому здесь...
1: То есть так и написано, что муж главный?
0: Муж глава семьи. Конечно, конечно, как мы вначале сказали, эти слова не вызывают, скажем, никаких противоречий и даже, наверное, не дискуссионны в тех обществах, где это и так понятно.
1: Ну, в культуре, в
0: восточной. В восточной, да, культуре никому не придет даже,
1: да,
0: в голову
1: даже
0: сказать,
1: на Кавказе, да, на нашем, да,
0: что здесь там что-то происходит.
1: У народов Ближнего Востока, да, да и на Дальнем Востоке,
0: да,
1: я думаю, там,
0: да,
1: и Китай, и Япония,
0: целые
1: все они.
0: Регионы,
1: да,
0: конечно, которые так и понимают и без Священного Писания. Но вот в белом цивилизованном мире и исторически сложилось так, что этот вопрос сложен для того, чтобы с ним согласиться. Особенно с ростом вот таких вот феминистических настроений в социуме, в обществе. Конечно, вот это вот перекидывается и на семью. Но Священное Писание очень четко эту вещь определяет.
1: А где вот написано, что муж главный?
0: В послании в Эфес, когда Павел писал в послании к Эфесу, в Эфес, он как раз, когда говорил о взаимоотношении мужчины и женщины, что мужчина, там он и про детей, и про родителей, то есть, видимо, церковь такая была, которую, ну, семейные вопросы интересовали, обсуждались, вставали на повестке дня. Вот, и Павел посчитал своим долгом разъяснить их все. И в частности сказал, что мужчина в семье.

0: глава, а жены должны быть послушны. Здесь какой интересный момент.
1: Как послушны? Насколько послушны? Как далеко это послушание должно длиться? Если мужчина, например, претендует на нечто, ну, непотребное, и что же, жена его должна слушаться, несмотря на то, что не согласна с этим? А где же там права человека? А где же там защита личности в данном случае? Ведь мало ли чего в голову взбредет. Разные бывают ситуации. И все равно она должна быть послушна, несмотря ни на что?
0: Ну да, здесь, конечно, мы, когда говорим...
1: То есть где вот эта вот граница этого послушания?
0: Да, когда мы представляем позицию Священного Писания, то, конечно, мы представляем нулевой вариант. То есть это нормальная семья, когда не практикуется насилие над человеком, когда не практикуется насилие ни вербальное, ни сексуальное, ни физическое. Вот, потому что как только эти вещи начинают происходить, это уже уголовщина. Они подпадают под статьи Уголовного кодекса, и здесь, конечно, женщина жесточайшим образом унижается, и этого допустить нельзя. И Священное Писание, конечно, против этого. Но в нашем обществе другая опасность есть. В нашем обществе есть опасность, когда, ну, в силу того, что сейчас недавно была передача, то ли на «Эхо Москвы», то ли где, не помню, когда историк, доктор исторических наук, прослеживал ситуацию, начиная со Второй мировой войны, или даже с Первой, вот, скажем, даже в Российской Федерации, не было возможности воспитать сильного мужчину. То есть они постоянно, мужчины, попадали в какую-то мясорубку. Сначала они пошли на войну, мало вернулось. Потом они пришли обездоленными, покалеченными, о них заботились женщины. Потом в этих семьях родились мальчики, у которых модель заключается в том, что мама заботится о папе. И так вот оно идет. И вот опасность современного человека как раз-таки в том, что проще, кажется, проще жить не так, как учит Библия. У женщины может что-то лучше получаться, чем у мужчины. Благодаря образованию какому-то, положению, еще чему-то. Женщинам, мужчина может быть когда-то медлителен. Может быть, действительно, большое количество мужчин выросли в одиноких семьях, когда их воспитывала мама. И у них пример такой, что женщина несет ответственность за все. И у них даже нет понимания такого, что человек, мужчина, должен за что-то отвечать. Но нам здесь выбрать надо между двумя вещами. Или как проще, или как правильно.
1: Ну, а правильно разве не так, как проще?
0: Ну, нет, конечно.
1: А зачем усложнять?
0: В Священном Писании...
1: По пути наименьшего сопротивления гораздо проще идти. Если получается,
0: конечно,
1: так
0: проще,
1: хорошо.
0: Ну... Конечно, проще. Но вот здесь Священное Писание однозначно. Правильно, ну, я не знаю, уместно ли употребить слово «никогда», но, наверное, очень редко бывает проще, потому что вот в этой концепции узкого и широкого пути Священное Писание однозначно говорит о том, что опасно искать как проще, потому что, скорее всего, это неправильно.
1: Хорошо, допустим. Но смотрите, что значит, что муж – глава?
0: Да.
1: Вот, например, глава, вот он в семье. Это означает что? Что он должен на себе всю эту лямку тянуть? И финансовую, ответственность, заботу. Чаще всего это так воспринимается. Что он ответственен за содержание семьи и именно обеспечение ее финансовым плане, да?
0: Но
1: в той же самой Библии. Ну, так
0: да,
1: ведь?
0: Небольшая, может быть, коррекция. Да, первое слово, которое подразумевается под словом «глава семьи», это, конечно, ответственность.
1: Ответственность.
0: Это ответственность за вот этих людей,
1: чтобы которые... Чтобы дом было что поесть, попить.
0: Носят твою фамилию.
1: Но смотрите, ведь вот то же самое в Библии, еще древнее, чем написано было послание к Ефесянам, которое вы упомянули, в книге притчей, в 31 главе сказано, что жена... очень много должна, и почти все должна в финансовом плане брать на себя. Сказано, что она все добывает, там торгует, придет, там делает ковры. А муж ее известен у ворот, он со старейшинами беседует, размышляет, интеллектуальные ведет разговоры, вот, а жена его обеспечивает. Причем не только его, а всю семью не беспокоится. Все они у нее тепло одеты, накормлены, напоят, встает еще до свету, и всех их обеспечивает.
0: Ну,
1: это тоже библейская модель.
0: Ну. Мало того, это древнего, ближневосточная, древняя модель испокон веков, когда все еще спят, а женщина встает, да. Готовит еду, готовит на весь день.
1: Так может то, что мужчина это главное, это говорит о том, что он делать ничего не должен? Ведь как вот, например, на том же Востоке? Женщина все это делает, а мужчина сидит отдыхает, а вдруг война, а он уставший.
0: Да, конечно.

0: Конечно,
1: вот они так и шутят, да, да. То есть он сидит и отдыхает, чтобы во время военных действий он был в форме.
0: Кстати, вот буквально недавно попалась мне передача на православном канале каком-то, и епископу православному передача построена так, что епископ отвечает на вопросы телезрителей. И вот епископу православному приходит письмо от женщины, от состоявшейся, устойчивой, наверное, по-моему, даже состоятельной женщины с такой формулировкой: подскажите, как уговорить мужа быть главой семьи? Ну, дальше ответ, конечно, был и все остальное, но о чем это говорит? О том, что, конечно, в современном мире могут случаться такие, то есть, когда говорится об ответственности главы семьи, это не значит, что он будет всегда больше работать, больше зарабатывать, больше приносить, выше быть.
1: Он просто все решает по тому простому принципу
0: мужчины.
1: Так Москва слезам не верит. Я всегда буду решать сам.
0: И так всегда будет, да. Вот, Гоша в каком-то случае...
1: Библейскую модель он отражал.
0: Конечно, вот. Но он слишком единолично. Конечно, слишком единолично. Ответственность же не подразумевает...
1: Самодурство.
0: Самодурство, да, вот хорошее слово. Не подразумевает самодурство. Ответственность человека в том, чтобы из разных людей сделать себе семейную команду, то есть семью. Когда это раз, а второе, ответственность любой семьи, папы и мамы, передать детям, следующему поколению, когда вы вырастете, какая модель правильная. Конечно, мы опять-таки, вот мы обсуждали тему Блицкрига, конечно, даже если вдруг все в мире поймут, откроют Священное Писание и скажут: а, точно, поняли, как правильно. Мужчина должен быть главный, нести ответственность. Все согласны.
1: Это еще не значит, что тут же оно моментально реализуется. У нас время программы к концу подходит. Еще хотелось бы один вопрос очень важный задать. Ведь в том послании Ефесянам, которое вы упомянули, где сказано, что муж глава семьи, сказано, что он такой же глава семьи, как Христос глава церкви.
0: Да.
1: Значит ли это, что глава семьи мужчина только в том случае может быть, когда он верит в Господа Иисуса Христа, потому что у него глава Христос. А если у мужа глава не Христос, если он Христу не подчиняется, он неверующий, то может он и не вправе претендовать на роль главенства в семье?
0: Я не соглашусь с такой позицией.
1: Ну, там же сказано, да. Как Христос как глава Христос мужу, так муж глава жене.
0: Да, в каком контексте там сказано, что как Христос глава мужа, Христос глава церкви настолько полюбил, что отдал себя за нее. То есть глава...
1: Ну, это другой вопрос, это жертвенная любовь и так далее. Но сказано, что он верующим должен быть или не обязательно?
0: Нет,
1: должна ли жена подчиняться... Неверующему, да.
0: Нет. Для меня библейское постановление – это такая же заповедь, как и все остальные. Мужчина – глава в доме. Точка.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо за этот разговор, за ваше интересное мнение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Будем рады вашим письмам, звонкам. Пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер –

0: Всем привет! Женская дружба, существует ли она? И почему многим кажется, что дружба между женщинами не существует? Как научиться дружить по-настоящему, поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Существует женская дружба? Вы в нее вообще верите?
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Но я считаю, что женская дружба существует. Просто у меня есть подруги, с которыми я дружу очень давно. И, ну, конечно, всякое было. Были периоды, когда мы общались меньше, когда больше. Были какие-то моменты непонимания, но все это позади, а дружба осталась.
3: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
4: Ну, я очень скептически отношусь к женской дружбе и считаю, ну, что, например, у парней она действительно более такая надежная и крепкая, чем у женщин. Вообще, я долго анализировала, наверное, это я такой друг отчасти, ну, большой части, наверное, который просто не может поладить с девушками на так долго, так что, чтобы у меня вот с детства подруга лучшая была, и все, и была бы до конца дней моих, у меня такого нет.
5: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
6: Я считаю, что женская дружба есть, но отчасти я, конечно, согласна с Наташей. В ней есть свои трудности, и у каждого она очень индивидуальна. У меня есть друзья, подружки с детства. Как бы, знаешь, в детстве мы были прям друзьями-друзьями. Сейчас мы выросли, мы разъехались, разошлись. И типа, ну, когда мы увидимся, мы не враги. Мы пообщаемся, и хорошо. Но я считаю, что
7: не
6: это тоже дружба. Да. Не настолько близко,
7: да?
6: Уже, как есть, но все равно есть.
8: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
9: Я скажу так. В моей жизни есть лучшие друзья, есть подружки. И у меня есть подружка детства. Мы с ней дружим лет с 5. Мы вместе ходили в садик, потом в школу. Вот. Потом, конечно же, наши пути разошлись. Мы ругались. У нас были разные всякие варианты в жизни, всякие моменты. Но все равно, как-то для меня даже это странно, что дружба все равно осталась. Конечно, мы не видимся каждый день. Вот. Мы не видимся даже через день. Но все равно, как бы, эта связь какая-то космическая, нереальная, она все равно есть. Кстати, я тоже, да, делала такое мини-

0: Опрос среди своих близких и знакомых. Для всех дружба это какое-то свое, наверное, понятие. Mm-hmm. Вот. И кто-то говорит, что для меня важно, чтобы мы там каждый день созванивались, дружили, общались, у нас были общие интересы. Вот. Для меня дружба это когда мне с человеком просто хорошо.
1: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
2: На моем личном опыте, почему вообще есть сложности с этим понятием, почему, откуда вообще это взялось, что женской дружбы не существует. Чем старше ты становишься, наверное, мне кажется, что это такая женская проблема, тем больше каких-то заморочек, тем больше каких-то требований, наверное, к дружбе, тем она становится сложнее, эмоциональнее, там, кто-то заводит, там, парень все время ноет, кто-то там что-то это, и, ну, у кого-то, ну, начинаются какие-то требования друг к другу такие. Я не знаю, то есть женская дружба становится сложнее с возрастом, мне так кажется. Mm-hmm. Это проблема, с которой реально многие сталкиваются, и не я одна с этим столкнулась.
0: Ну, понятно, что... Ну, мне кажется, здесь вопрос такой в плане, опять же, построения отношений. То есть можешь ли ты с другим человеком построить какие-то отношения? Потому что дружба — это всегда вклад. То есть какую роль ты в ней играешь, сколько ты вкладываешься. Потому что, ну, у меня по жизни тоже было очень много друзей, которые, так скажем, как говорится, отвалились, да, или отпали. И это не значит, что я плохая или они плохие. Нет, мы разные, у нас разные взгляды как бы на жизнь. Вот, и мы там в детстве дружили, были там кореша, вот. А так получилось, что во взрослом возрасте, ну, там, наши пути разошлись. А есть те, с кем действительно осталось. Почему вообще считается, что вот именно дружба, которая завязывается в детстве, она самая такая крепкая, потому что там у нас, мы такие, мы еще духовно такие, морально чистые, и поэтому мы без каких-то корыстных целей, там, без каких-то сильных там, намерений, да, манипуляций. Мы просто, хотя дети тоже умеют манипулировать, но вот именно поэтому она считается какой-то такой основной. Про женскую-мужскую ты говорила, да, что они разные, потому что мы как бы мальчики и девочки, в принципе, отличаются друг от друга. Вот, у нас разные там, разные гормоны,
2: требования,
0: разные.
2: Уровень требований разный.
0: Даже на физиологическом уровне мы как бы разные. Поэтому, ну, как бы у нас дружба разная.
2: Ну вот реально эта дружба очень разная, потому что я знаю ну, мальчиков-друзей, которых у них прям, это не то чтобы два человека, у них компания огромная, и они реально уже там больше 10 лет дружат, и реально дружат хорошо, и они всегда встречаются. И вот я как-то спрашивала там, типа, как, ну, то есть... Как-то я узнавала, что они, например, вообще не делятся между собой никакими такими душевными переживаниями. То есть у них такого нет. Они, например, собрались, поржали. Там. И у них это реально дружба, и она крепкая, и тут не поспоришь, потому что годами проверено. А у девушек так, что мы изливаем друг другу все. И это вызывает некую такую сильную привязанность лично у меня. То есть, когда вот мы с моей лучшей подругой расстались, так скажем, ну, я больше не смогла вообще завести лучшую подругу и не собираюсь даже. То есть, для меня она как бы бывшая лучшая подруга, и такой больше не будет. И это факт, потому что, ну, это была очень сильная связь, и эта сильная связь, она требует очень сильного вложения в эту дружбу, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты не можешь либо все, либо ничего. В общем, у меня так это строится как-то.
0: Это как зависимость своего рода получается.
2: Ну, либо вот прям мы часто видимся, обо всем разговариваем, ну, вот так, либо вообще никак, потому что по-другому у нас не получилось.
0: То есть ты не
2: когда
0: не
2: жизнь стала
0: такого
2: разделять, то есть когда появилось больше работы, отношений, я вышла замуж, ну, все.
3: То есть ты решила сама, получается, как бы поставить точку какую-то в этой дружбе?
2: Ну, мы как бы разные там были ситуации, мы, вот, то есть я думаю, что это отчасти было и обоюдно, просто потому что начала с другими дружить, и я такая, ну, ладно, окей, это нормально, потому что ей надо с кем-то дружить.
4: Не, ну вот. Если вы сейчас увидитесь, вы же, ну...
2: Отличные отношения,
4: отлично,
2: но
4: пообщаетесь,
2: это уже не лучше,
4: это...
2: не лучше друзья.
4: Ну тогда у меня нет друзей.
2: Видишь, для каждого это свое, ну, типа, поэтому я не верю.
0: Мне кажется, у каждого поэтому понятие свое. Потому что я знаю девчонок и парней, которые там, они тоже не каждый день не общаются, там не созваниваются,

0: Но вот для меня понятие дружбы – это просто вот когда я встречаюсь, да, с друзьями, и у меня нет какой-то холодности, мне не надо, грубо говоря, знаете, вот подъезжать, да, вот к человеку. То есть вот я встретилась, и мне настолько хорошо с ним, как было раньше.
1: Дружба, она определяется какой-то степенью близости. Ну, то есть...
0: Доверие.
1: Доверие, что человек все-таки знает как бы больше о тебе, чем... Просто даже какие-то твои знакомые. Вот я по себе могу сказать, у меня много таких хороших приятелей и приятельниц, с которыми я там, если увижусь, я буду рада с ними пообщаться. Наверное, даже можно назвать их подругами, да, что я могу увидеться с ними редко, или, допустим, которые живут в других городах. И мы будем общаться, и подъезжать там не надо будет, но я не могу сказать, что это какие-то очень близкие подруги, потому что все-таки вот для меня очень важна вот этот вот... Ну, то есть, вот как Наташа сказала, либо ты знаешь как бы все на 100%, да, либо... все-таки будет какая-то вот эта вот заборчик, что ли, какой-то, вот куда дальше лезть не надо. Поэтому я вот Наташу очень могу понять в этой ситуации. Я такая же, что если с человеком ты была очень близка, и что-то произошло, что... У меня просто была такая же ситуация, и вот жизнь, как вот Наташа сказала, начала разлучать как будто бы. Я тоже не смогла продолжить как бы вот... считать ее прям лучшей подругой и, ну, и понимать, что сама тоже закрылась.
0: Так это здорово. Получается, ты не терпишь.
1: Здорово.
0: В том плане, что ты не терпишь, не приходится терпеть отношения с человеком, с которым ты не чувствуешь вот эту близость.
1: Но мне бы очень хотелось с ней ее чувствовать. Допустим, в той ситуации, в которой я была, мне искренне хотелось ее чувствовать, но я вот не смогла как-то себя... преодолеть, что ли, когда я начала чувствовать, что я человеку уже не так нужна. То есть я не знаю, правильно это или нет, потому что, наверное, дружба и это может покрыть как бы настоящее. Но вот я не смогла...
0: А насколько, вот, мне кажется, здесь важен вопрос, насколько тебя человек принимает и готов строить с тобой вот эту близость. То есть это же тоже все обоюдно, потому что в моей жизни тоже бывали такие моменты, когда человек дальше, ну, не хочет продолжать с тобой общение, он не готов раскрываться. То есть, ну, на каком-то моменте там, потому что дружба тоже, она бывает разной, и у девочек это больше процесс. То есть это процесс вот этого общения, какие-то вот эти вот секретики, потому что, ну, мы более так интересно гормонально как бы сложены, поэтому это такой вот интересный момент.
2: Невозможно здесь обратно уйти. Ты уже это все пережил, вот этот процесс. Вы уже прям, ну, не знаю, вот там, и тебе, и ты упала вот сюда, вы упали, ваши отношения, и вам нужно идти еще вниз, потому что у вас такие обстоятельства, или оставаться на этом же уровне. И вам тяжело, потому что вы были здесь. И, ну, не получилось, то есть...
3: Вот вклинюсь. Мне кажется, момент подходящий. Я в одной художественной книге прочитала два персонажа, ну, один главный герой и второстепенный персонаж, обсуждают их первую встречу, как они познакомились. Они очень разные, при встрече они друг друга напугали своим отличием. Сначала у них не было дружбы, а потом вот она сложилась, и второй... главного героя, ну, не знаю, так скажем, учит, что ли. Он говорит, вот то, что мы сейчас знаем о нашей встрече, это совсем не то, что она представляла из себя на самом деле. То, что наша встреча представляла из себя на самом деле, это то, что я буду о ней думать, когда придет мое время умирать. И вот то, что, например, ты сейчас думаешь о вашей прошлой дружбе, еще неизвестно, что ты о ней будешь думать через 10 лет. Через 30 лет, когда придет время умирать. Еще просто, может быть, маленький срок прошел. Вот ты говоришь, кстати, про компанию парней. У нас у девчонок тоже была компания. Ну, я не с самого детства с ними дружила, лет с 13, с 14, наверное. Вот нас было человек 7-8. Ну, с кем-то были более близкие отношения, с кем-то менее близкие. Мы регулярно встречались, куда-то ходили гулять, ходили в гости. Вот. И с тех пор, ну, вот как бы я с тех пор и общаюсь с моей лучшей подругой. Ну, жизнь нас разводила и сводила. Я с ней сначала не училась в одной школе, потом училась. Мы с ней сидели за одной партой. Потом мы ушли учиться в разные учебные заведения. Потом сошлись вместе на одной работе. Потом опять разошлись по разным работам. Потом мы обе вышли за.

замуж. Потом я уехала в другой город. И вот, знаете, дружба, она перестраивается. Так как ты становишься другой, и твоя подруга становится другим человеком, точно так же перестраивается и дружба. Она просто очень сильно видоизменяется. Ну, кстати...

0: От одного человека, естественно, это зависит. Я всю жизнь ее дружбу очень ценила и очень благодарна.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас стала говорить, и я вспомнила, у меня есть, ну вот, как я говорила, подружка детства, с которой мы до сих пор дружим и общаемся, и я поняла, что можно назвать, можно сказать о том, что это какая-то корыстная цель, но для меня иногда дружба и друзья, приятели делятся как на языке любви. То есть вот я понимаю, что какой-то друг, вот эта подружка, она всегда может помочь делом. Вот не дай бог ей что-нибудь сказать, что там что-то случилось, она приедет, она сделает, она внесет вклад. Ну, то есть, и она принимает вот меня такой, потому что у нас был такой момент, мы целый год не разговаривали, мы не общались, мы поругались, но через год мы, я не знаю, как так получилось, я не помню, нашли силы вот именно прийти к этому моменту, к этому разговору, искренне поговорить. Может быть, от того, что нас очень многое связывало. Мы прошли там огонь и воду, медные трубы, и что только у нас не было в жизни. Вот, но вот этот вот момент, я понимаю, какой-то взаимопомощи и вот этого принятия. То есть она всегда говорила и говорит, что вот все, что ты мне не скажешь, все, что ты будешь делать, я всегда буду за и буду на твоей стороне.
2: Мы начали говорить про женскую дружбу, которая идет с детства. И получается так, что в детстве мы все верим в дружбу, что... Мы все заводим друзей, но почему-то получается так, что действительно во взрослом возрасте многие девушки, женщины перестают верить в дружбу, перестают верить, что это возможно, перестают верить, что возможно завести новых друзей во взрослом возрасте, потому что вот у меня была такая, было такое мнение, что вот если я перестаю общаться с подругой, с которой мы там, не знаю, с 10 лет дружим, да, так происходит, то все, в моей жизни больше как бы дружбы не будет. И от этого как-то очень грустно, что ли, становится. Хотя на самом деле сейчас я понимаю, что это не так. И, ну, я верю, что и во взрослом возрасте тоже можно заводить друзей. Другой вопрос. Как, не кажется ли вам, что как будто чем взрослее ты становишься, тем меньше у тебя в этом потребности? То ли мы привыкаем уже жить как бы без друзей, то ли, ну, действительно, потребности в дружбе становятся меньше. Не кажется ли вам так?
3: Кажется. Не знаю, ну, мне лично кажется.
2: Почему?
3: Потому что, ну, я смотря на себя, может, из-за того, что я интроверт, мне кажется, что... Я не хочу проводить с друзьями 24/7, как в детстве это было. Mm-hmm. Для меня друзья — это люди, с которыми я могу увидеться, пообщаться на нужные темы и потом разойтись. Вот даже ночевки тоже. Не надо мне этих ночевок every day. Мне нужно... Эта ночевка раз в месяц мне будет достаточно просто. Там раз в месяц у одной подружки, максимум раз в месяц у другой. Ну, как бы... И мне кажется, может, это взрослость.
2: Это тоже как бы хорошее замечание, что может быть, как бы просто дело в том, что и дружба становится другой, что есть вот эта детская дружба, когда вам хочется 24 часа вместе проводить. Во взрослом возрасте просто невозможно себе представить,
3: да,
2: проводить столько
3: жизнь.
2: Времени. Да.
1: Мне кажется, что это логично. Потому что в детстве мы так социализируемся, ну, благодаря друзьям, благодаря окружению. Во взрослом возрасте она другая, как и мы становимся другими, более взрослыми. Но поддержка друзей, неважно, женщина или мужчина, она очень важна. Даже если в браке у тебя есть любимый мужчина, да, дети, но женщины, они... важны, и общение с ними важно. Мы тем самым обмениваемся вот этой информацией, обмениваемся вот этим вот женским теплом, вот этой поддержкой.
0: Я вот, кстати, по поводу дружбы. Когда становишься взрослее, и действительно очень много, не то чтобы того, что разлучает, но просто ты же уже вещи очень реально воспринимаешь. То есть ты понимаешь, что другой человек тебе не сможет столько времени уделить, потому что там работа, своя семья, да и не только времени. То есть у человека-то другие друзья тоже появляются. Вот особенно в нашем случае. Я уехала в другой город, подруга не останется без друзей, тем более она человек общительный, коммуникабельный, очень легкий. И можно пытаться, как сказать-то, пытаться сохранить свой статус и пытаться оставаться вот для нее такой же, какая ты была, а можно просто принять ситуацию, вот новую опять вот эту ситуацию,

0: И я, кстати, вот даже, я хоть и говорю, что лучшая подруга, но можно сказать просто подруга. Я не знаю, я-то для нее лучше или нет. И, честно сказать, для меня это не важно. Просто я знаю, что она меня любит, я ее люблю, я могу к ней в любой момент подойти, она ко мне может, наверное, тоже в любой момент обратиться. И мне, в принципе, этого достаточно. А как-то это обозначать словами, уже даже и потребности нету.
1: Да, это здорово то, что ты сказала. Я еще хотела добавить про то, что вот Маша сказала, что у детей искренняя такая дружба. И я, наверное, с этим не на 100% согласна, потому что все-таки детская дружба... Ребенок чем отличается от взрослого, да? Что у него никакой нет ответственности. Он может сегодня решить, что все, мы больше не друзья. Мне кажется, у многих были в школе ситуации, когда дети просто решали, что вот они сегодня не дружат вот с ним. Почему-то вот просто какая-то такая история или вот эти вот объединения против кого-то дружить. Вот. Ну, то есть это такая вещь, что ты сегодня дружишь, сегодня не дружишь, как будто бы. И все-таки мне кажется, что взрослая дружба, взрослый человек не совсем может тебе это позволить. И, может быть, мы не готовы, опять же, брать ответственность за дружбу. То есть, как вы считаете, да, что все равно, несет ли дружба под собой взрослых людей какую-то ответственность? Или это, как в детстве, просто про классное времяпрепровождение, никто никому ничего не должен, и вот можно, как в детстве, если ты решила, что сегодня ты не хочешь дружить, ты, в принципе, ок, так можно.
2: Мне кажется, про даже классное времяпрепровождение во взрослом возрасте ты же все равно несешь ответственность. Я хочу провести время классно, значит, я должен что-то для этого сделать. Да. Поэтому я думаю, что здесь, конечно же, про ответственность, про то, что это более качественная, так скажем, дружба и более такая...
1: Осознанная.
2: Да.
1: Девчонки, спасибо большое за ваше мнение, спасибо, что поделились. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и обязательно пишите в комментариях, верите ли вы в женскую дружбу.
3: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
4: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Буэнос ночес, эрманос, смотрим и слушаем, смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
1: Добрый вечер.
2: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
0: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
1: Да, не знали, такая же трогательная история, как твоя.
0: Но сейчас мы сравним. Хотя я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
1: Да, это было 1.5 года назад. Я тогда был в Бразилии. Есть такое понятие литературный англизм. Это когда молодые ребята не только имеют возможность распространять литературу. Это как и духовная, так и литература медицинская. И ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
0: Смотри, какой момент. А ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или, может быть, ты жил там, учился? Как ты вообще там оказался?
1: У меня было...
0: Просто ты не похож на бразильца. Вот почему.
1: Не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог так там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью служению.
0: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
1: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот эта компания, которая занимается распространением книг. Приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
0: Виллис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
1: Я выехал с Аргентины.
0: А, выехал с Аргентины.
1: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
2: И это все по собственному желанию?
1: Да.
2: То есть это даже нет учебного заведения?
1: Нет.
2: А.
0: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь, так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
1: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
0: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
1: Да-да-да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
3: Найди, найди свой путь.
0: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
1: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно 1.5 недели, я не мог ничего продать, все мои финансовые запасы закончились, потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей, и через 1.5 недели деньги полностью закончились, было время обеда.
0: Так, мы приближаемся к кульминации.
1: Да, как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, что ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
0: А какие мысли? Да ну это все.

0: Зачем я вообще, да,
1: тогда? Да, я хотел, как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте тебе билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот. Ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
0: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
1: говорил. Он мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов, я получу благословение, и это, как бы, испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы, я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги, и... У меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит: «У вас есть таком Фоме?» Я на нее такими же глазами.
0: А что это значит?
1: Это значит, ты голодный.
0: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
1: Ну, я, в принципе, в обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванная одежда, как бы...
0: То есть чистый...
1: Старался выглядеть, наоборот, презентабельно, да, чтобы, как бы, пытаться что-то продать.
0: А тут подходит какая-то женщина и...
1: И спрашивает, или ты голодный.
2: Да. А на каком языке она спрашивала?
1: На португальском.
2: А,
1: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит, или ты голоден? Я на нее так странно смотрю, говорю, а почему вы меня спрашиваете?
0: Вот подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голоден, как же не накормить тоже,
1: да? Да, вот. И она говорит, не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя. Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала, подожди, я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю, ну, подожду, хорошо. Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно как бы полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот, я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
0: Смотри, Виллис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
1: Полторы недели, вот этот момент был переломный.
0: То есть полторы недели вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
1: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже как бы такое все скопилось, и было желание уехать, да.
0: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
1: Ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
2: Она у тебя купила что-нибудь?
1: Нет.
2: Нет?
0: То есть мастерство...
2: Вы разговаривали, но не купила.
1: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
0: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
1: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что на португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг друга понимать, вот. И мы смогли продолжить диалог. И в конце вместе.

0: вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну как вообще назвать вот эту твою деятельность? Какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
0: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
0: Это литературный визм был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы полтора месяца. От месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот полутора недель, когда вот это получается какой-то переломный момент с тобой произошел?
0: Да, это был переломный момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы, и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы о здоровье.
2: А еще были какие трудности помимо вот данной
1: помимо
2: ситуации?
1: Помимо голода.
2: Да, вот. Ну после вот, вот этого момента еще потом были трудности?
0: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что, что у меня цель.
2: А там, вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
0: Нет, проблем с этим нет.
2: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего один раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
0: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
0: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
2: Снова так же?
0: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да? Да. Вообще имеет значение куда? Все-таки...
0: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые вот очень много ведь среди верующих миссионеров, и, может быть, не каждый знает вот свое предназначение? Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом... происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная, и после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
0: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
3: Найди, найди свой путь.
2: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дала, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
0: да.
2: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
0: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это... полная история, ты начинаешь осознавать то, что, как бы, столько всего в один момент мог сделать только Бог. Потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним, как бы, встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно, отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим Его ответа.
1: Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас

0: Была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много. И вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны? Или ты там родился, может быть?
1: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
0: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок
1: света. Там тоже был языковой барьер, и сначала тоже было нелегко.
0: Да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
1: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. Mm-hmm. То есть, что действительно, приехал я без знания испанского языка, не было тогда как бы тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что как бы сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что, как, чему, как бы где туалет, где поесть, mm-hmm. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать, но и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
0: Виллис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
1: Большое спасибо, да.
0: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Виллис. Виллис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Ставьте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока. Adios, amigos.

Мне очень нравится история о том, как один раввин подошел к своему ученику, когда тот ел рыбу. «Что ты делаешь?» – спросил его раввин. «Я ем рыбу». «А почему ты ешь рыбу?» «Ребе, я люблю рыбу». «Нет, ты не любишь рыбу. Если бы ты любил рыбу, ты посадил бы ее в аквариум, набросал бы туда красивых камушков, посадил бы водорослей. Ты любишь вкус рыбы на своем языке». Иногда, когда мы говорим кому-то «я люблю тебя», мы подразумеваем «я люблю себя». «Мне хорошо, удобно, приятно рядом с тобой». И в этом случае слова любви приобретают уже совсем другое значение. Для нас любовь – приятная эмоция, и все. Один человек сказал, что любовь – это глагол, действие. Любишь ее? Сходи за картошкой, вымой посуду, держи свое слово. Люби так, как просит тебя тот, кому обращены эти слова. Кстати, Иисус Христос сказал: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди».

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Когда мой дух спустился в земную жизнь после молитв, так глубины души вонзился меч, что намерен осудить. Когда взираю я на ближних и не встречаю в них любовь, я помню, что моя отчизна не мир земной, небесный дом. Когда болезнь нагрянет снова, я не ругаю, не корю, я принимаю, что, возможно, скоро на суд небесный я приду. Когда я вижу слезы и страдания, свои проблемы забываю и пути, и проживаю вместе с братьями мир боли и тревожной суеты. Когда я очи поднимаю к небу, я нахожу в душе покой и верю, что настанет время, и я вернусь к тебе домой.

Природа вещает не только о сотворении, но и об искуплении. Хотя земля несет следы проклятия, она все еще богата и прекрасна своей животворной силой. Деревья сбрасывают листья только для того, чтобы облачиться в более свежую зеленую листву. Цветы засыпают, чтобы расцвести в новой красе. В каждом штрихе содержится уверенность в том, что мы можем быть вновь сотворены в праведности и святости истины. Таким образом, все явления в природе, которые напоминают нам об утерянном, становятся для нас вестником надежды.

0: Любопытный образ женщины, сидящей на водах, представлен в книге «Откровения». Какие предостережения содержит Слово Божие, когда описывает опасность чар великой блудницы? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: У нас сегодня с вами непростая тема, очень серьезная, но очень важная. «Тайна дьявольской реки и женщина, сидящая на водах». Александр, вот прежде чем непосредственно коснуться образа реки, могли бы вы вкратце охарактеризовать женщин, которые представлены в книге Откровения в 12 и в 17 главах?
1: Ну, давайте мы постараемся их пробежать вкратце, чтобы сосредоточиться, как вы верно заметили, непосредственно на реке из 12 главы книги Откровения. Итак, 12 глава книги Откровения. Давайте мы ее откроем. Она описывает два ключевых образа. Жена, женщина, которая бежит, и дракон, который преследует ее. Это то, что занимает большую часть объема. И вот мы видим с 13 текста. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Значит, первое, что мы здесь видим, сразу, нам это очень важно будет дальше, мы видим, как эта ситуация, дракон преследует жену, отображает одну очень-очень древнюю историю. Да? И этот дракон здесь не просто представлен как дракон, а он фигурирует как змей. Змей и жена. Змей хочет погубить жену. Помните, где это уже было?
0: Змей?
1: Змей и жена. Змей и жена.
0: Ну, первые змеи у нас в Бытие встречаются.
1: Да. Змей хочет обмануть жену. Змей хочет обмануть жену. И так он пускает вот эту самую воду, как реку, о которой мы чуть позже поговорим. Значит, дело происходит в пустыне. Жена, дракон, вода, река. И вот мы применим с вами такой анализ, сюжетный анализ. Вы знаете, вот как фильм строится какой-нибудь, да любой, в принципе, фильм. Здесь место действия, тут место действия, здесь семья, там, там. И вот сюжет, сюжет, сюжет, сюжет, сюжет. И постоянно этого увидели, это. Вот жена и зверь фигурируют в 12 главе. Потом жена пропадает. Ее нету ни в 13 главе, ни в 14, ни в 15, ни в 16. И вдруг появилась в 17. Давайте 17 откроем.
0: Давайте.
1: С первого текста.
0: Давайте.
1: То есть вот эта вот сюжетная линия «Дракон и жена». С первого текста читаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле, и повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, мы жену видели в 12 главе, потом она исчезла, и в 17 главе увидели. В 12 главе жена, в 17 главе жена, а в 12 главе зверь, дракон, в 17 главе зверь, дракон. Притом, обратим внимание, тот дракон был, помните, какого цвета, который из 12 главы?
0: Красный.
1: И другое знамение явилось на небе, 12.3. Вот большой красный дракон. Этот дракон какой? Зверь.
0: Да, багряный.
1: Багряный, да. Количество голов соответствует? Соответствует. Семью головами, десятью рогами. И на головах его семь диадим. А здесь мы читаем преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Жена – жена, дракон – дракон, красный – красный, семь – семь, десять – десять. А место, где разворачивается? Там была пустыня, и здесь в 17 главе пустыня. Да? Место одно и то же, те же самые 10.

0: действующие персонажи. Только там река пущена вслед, а здесь уже она сидит на воде. Возникает вопрос, это вода река или вода не река? На него легко ответить, это вода, конечно же, река. Вот, поэтому фактически мы сталкиваемся с одной и той же женщиной. Просто мы ее видим в один этап сюжета, а потом видим в другой этап сюжета. То есть замысленное, задуманное драконом осуществилось. Место-место, персонажи те же самые, река, все то же самое. Значит, давайте теперь разберем. Эту женщину, у нее есть имя.
1: В 17 главе.
0: Да.
1: Вавилон.
0: Вавилон. Вавилон и река как-то связаны?
1: Ну, если из истории только вспоминать.
0: Конечно. Если бы мы с вами взяли карту города Вавилона, то увидели, что река делит этот город пополам.
1: Ефрат.
0: Ефрат течет. Плюс еще искусственно отведенные каналы там есть. И посередине, и по краям, где стены. То есть фактически город стоит...
1: На водах.
0: На реке. На воде. Поэтому мы понимаем. Ну, смотрите, простую игру себе можем представить. Кстати, Вавилон – мать. Я вам буду задавать, говорить названия городов, а вы мне отвечаете, почему они так названы, хорошо?
1: Ну, все, если, играем если быстро. Я сумею.
0: Как этот? Блиц-турнир.
1: Давайте.
0: Полоцк.
1: Ну, река Полота.
0: Замечательно. Полота. Витебск.
1: Визьба река.
0: Минск.
1: Менка река.
0: Москва.
1: Ну, река Москва.
0: Внимание, финальный вопрос. Ростов-на-Дону.
1: Ну, Ростов. Дон.
0: На Дону. Ростов как бы на Дону. А жена сидит на водах. Это описание города Вавилона с одной стороны. Кстати, это же тоже не так просто. В другом месте еще один город описывает как духовный Содом и Египет, где и Господь наш распят. Да? То есть это же, понимаете, как это все работает. Да, возникает вопрос, а почему это Вавилон, великий мать? Да очень просто. Вы, историк, хорошо знаете повесть временных лет. Ну, самую древнюю и, пожалуй, наверное, самую важную летопись восточных славян. Смотрите, там есть такой... Помните, кто после Рюрика становится князем?
1: После вообще-то
0: да, Рюрика? Да, после Рюрика, да. Кто становится?
1: Олег.
0: Олег, молодцы. Да. Вот смотрите, он у вас тезка, вы должны просто знать. И вдруг однажды Олег говорит следующие слова, что Киев – мать городов русских. Ну, простите, Олег, вы не знаете русского языка. Олег, Киев, он мой, мужского рода. Чего же вы говорите? Киев – отец?
1: Отец, да.
0: Городов русских. Почему Киев – мать городов русских? Более того, с древнегреческого мы знаем метрополис. То, мать что? Городов. Вавилон – мать. Угу. Как город. Почему?
1: Да вы столица, знаете. Столица.
0: Столица она моя. А еще мы знаем, что и в древнегреческом, и в древнееврейском слово «город» не «он мой», а
1: женского.
0: «Она моя». Иерусалим – дщерь.
1: Да, дщерь.
0: Иерусалим – он мой. Сыня. Угу. Сын. Нет, дщерь. Вот, понимаем вот этот образ матери, города, как работает река. Почему воды, на которых она сидит, это не озеро, не пруд, не море, не океан, да? Не сажалка. Не какой-нибудь искусственный водоем, водохранилище. Вода, на которой она сидит, есть река Ефрат. Потом будет еще описание в язвах как раз-таки, в язвах, когда высохла река Ефрат. Так? Женщина одна и та же, это очень важно понять. Ее завладел дракон, ее соблазнил, и теперь она у него на побегушках. Она его обслуживает. А ненависть дракона переключилась с женщины на ее семя. Опять-таки, змея – жена. Змея хочет соблазнить жену, и у семени жены вражда со змеей. Бытие, 3 глава. Возвращаемся к реке. Нам нужно разобраться с семиотическим кодом реки у Иоанна. Вообще река, ну давайте откроем пару мест. Вообще река в Библии очень часто обозначает враждебные войска. Но вообще препятствия. Ну, давайте откроем. 7 глава Евангелия от Матфея. 4 текста откроем. 7 глава Евангелия от Матфея, 24 текст. Помните, рассказывает притчу о доме, который стоит, когда воды на него напирают, и о доме, который падает, когда воды на него напирают. 24 текст. Итак, «Всякого, кто слушает слова мои сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки,

0: и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Видим простую вещь. Река символизирует испытания, трудности, определенное давление. В Ветхом Завете это зачастую было давление военное. Ну, давайте два места все-таки откроем. Исаия, 8 глава. Книга пророка Исаии, 8 глава, известнейшее место, которое, наверное, больше всего известно из-за замечательного имени там содержащегося, Магершалал-Харпас. 8 глава, 7-8 текст. «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя ассирийского со всею славою его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи». Что здесь описывается под образом реки?
1: Трудности.
0: Какие трудности? Характеризуйте конкретно.
1: Ну, что вот придут и потопят.
0: Войска, да. Вооруженные город, силы, да, Ассирии город. Под командованием там, одного из там, генералов, мы бы сегодня сказали. Угу. То есть здесь армию Ассирии, угу, описывает река, разлив, потопление. Так? Давайте откроем Иеремии 47 главу. Это образность пророческая, привычная в принципе. Так, река, мы знаем, в целом описывает трудность, когда она нажимает. В частности, трудности вот такого вот военного характера. 47.2, например, Иеремия. «Так говорит Господь, вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны». Ну, в частности, речь идет о водах севера. В данном случае уже не Ассирия, а Вавилон, который придет на Иудею, на всю Палестину. Вот. Но, смотрите, то есть препятствия понимаем. Но следующая проблема у нас есть. 12 глава Откровения, вернулись. Дело в том, что откуда, где берет начало эта самая река, которая преследует...
1: В Откровении?
0: В Откровении. Которая преследует жену. Угу. Где она берет свое начало?
1: М? Да, ну где она берет свое
0: где
1: начало?
0: Где она берет свое начало?
1: В 12 главе.
0: 15 текст. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Слово «увлечь» не совсем
1: из
0: удачный
1: пасти,
0: перевод.
1: Да, получается?
0: Да, изо рта, стома в древнегреческом. Слово «увлечь» не совсем такой адекватный перевод. Ну как, сегодня он звучит, потому что «увлечь» — это ля-ля-ля, тра-ля-ля, там, ля-ля-ля. А смотрите, вот, например, Заокская Библия. «Изверг змей из пасти поток воды, целую реку послал вслед за женой, чтобы унесло ее течением». Сбить, унесло, как это в Матфея, да. Сбить, поглотить, нахлынуло, потопило.
1: Понимаете? Стихийное событие.
0: Да, вот какое-то, да, как нам представить бы хорошо образ мощной реки, несущейся какой-нибудь горной, сильной, быстрой. Вот, но она истекает из... пасти. Из пасти кого?
1: Дракона.
0: О, нет.
1: Нет, да.
0: Смотрите, вот давай. Ну, правильно, но не совсем. Не совсем. Правильно, конечно, дракон. Но смотрите, дракон в целом...
1: змей.
0: О, смотрите, змей, здесь, да? Дракон назван как?
1: Змей.
0: Змей. Давайте сыграем с вами в такую игру. Он же Гога, он же Гоша, он же Григорий Иванович, смотрите. Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. То есть для того, чтобы его описать, мы можем использовать и слово дракон, и слово змей, и слово дьявол, и сатана. Но эти слова несут разную нагрузку. Сыграем с вами в простую игру. Вот в элементарную. Я вам буду говорить слово, а вы охарактеризуете от

0: отношение между человеком, который говорит этими словами, эти слова, и человеком, которому он их говорит?
1: Ну, не знаю, давайте.
0: Иван Иванович пусть у нас будет, да? Здравствуйте, Иван Иванович, как ваши дела? Не помочь ли вам поднести сумочку?
1: Ну, вежливость и уважение.
0: Вежливость, то есть какие отношения?

0: которым обращается. То есть, ну, может быть, грубовато, дерзко. И, по крайней мере, нет, наверное, может быть, каких-то уважительных отношений.
1: Ну, на одной ноге, скорее всего. Приятельские отношения какие-нибудь, да?
2: Хорошо, давайте еще раз. Ванечка, Ванечка, ну что же ты тут разлил, а тут не убрал? Ну, Ванечка, ну как же так можно?
0: Ну, это, наверное, между мужем и женой отношения.
2: Да?
0: Да.
2: А не может быть между матерью и сыном?
0: Или ну, может быть, может.
2: Хорошо, то есть смотрите, Иван Иванович, там, Иваныч, Ваня, Ванюша, Иван. То есть в зависимости от того, какую форму мы используем, мы так или иначе характеризуем, это характеризует отношения. Так? Угу. Вот, смотрите, он говорит «змей», «змей из пасти». И у нас сразу рисуется картина, мы ее в самом начале обозначили. «Змей, пасть, жена». Это не могут быть никакие вооруженные силы, никакие люди. Ну, какие люди из пасти? То есть, о чем идет речь? Угу. Да? Кроме того, у нас есть протоситуация, к которой все это относится. Да? Мы с вами сказали, что то, что было, то, что написано в книге Откровения, уже когда-то однажды было.
0: Тогда хорошо, Александр.
2: Понимаете?
0: О чем речь тогда? Вот
2: ну, давайте разберемся. Да. Из пасти, изо рта. Угу. Изо рта, чтобы сбить ее. Трудности, напирает. Что это может быть?
0: Ну, из пасти и уста.
2: Змей, как это... змей, уста, жена. Змей, уста, жена.
0: Информация,
2: искушение,
0: может быть, какие-то
2: обман, заблуждение, ложь. Но нам еще важно посмотреть, как этот семиотический код работает у самого Иоанна. В частности, реки. А Иоанн его разрабатывает. Давайте Евангелие Иоанна откроем. Нам нужен именно Иоанн. Как Иоанн в своих 5 книгах, в своем корпусе книг в Новом Завете преподносит в разных местах образы реки. Не просто с разных мест, а как именно Иоанн эта мысль. Ну, давайте 2 места откроем. Нет возможности подробно и обширно об этом говорить, но 2 мест будет достаточно. Итак, 4 глава Откровения Иоанна. Вы помните, это известное место, разговор Иоанна. Иоанна, Иисуса.
0: Евангелие от Иоанна, да?
2: Да, Евангелие от Иоанна. Разговор Иисуса с самарянкой у колодца. Ключевая тема там становится как раз-таки вода. Но колодец – это стоячая вода. Или, иначе говоря, мертвая вода. Стоячая, мертвая вода. А Христос предлагает женщине, что Он даст ей какую воду?
0: Живую.
2: Воду живую. Так вот, мертвая вода и живая вода. Мертвой водой, мы с вами говорим, называли воду стоячую. Колодезную, да. А живой водой?
0: Ну, проточная.
2: Проточная вода. Река, угу. Ручей, неважно, проточная вода. Смотрите, вот мы видим, вода как река, вода как поток. А что же символизирует эта живая вода, которую хочет дать Иисус, предлагает дать Иисус?
0: Слово Божие.
2: Давайте.
0: Святой.
2: Вот, да, смотрите-ка. 13-14 текст. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять». Мертвую, стоячую. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ну, о Духе Святом. Мы помним перед этим разговор, я не планировал его вам напоминать, но тем не менее, с Никодимом. Помните, чтобы... попасть в вечность, чтобы наследовать вечность, как нужно родиться?
0: Свыше.
2: Свыше. А как это свыше передается? От воды и духа.
0: От духа.
2: Да, от воды и духа. Где вода и дух символизируют одно и то же. Еще 7 глава Евангелия от Иоанна. Опять-таки праздник, один из его дней. Последний, когда совершалось возлияние, помните, Христос приходит в Иерусалим и вдруг на возвышении говорит во всеуслышание следующие слова. 7 глава, давайте с 37. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». А в 4 главе помните, о чем шла речь? И сказали, 4 глава, помните, угу. Как это говорит? Тот сделается, сейчас, я найду. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Да, то же самое.
0: Да.
2: То же самое. И тут же нам объясняется,

0: Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Речь идет не просто о словах истины, да, записанных в Слове, а речь идет об этих словах как бы о духотворенных. Вода, утоляющая жажду, и вода, не утоляющая жажду. Так вот, когда змей из пасти своей в откровении Иоанна пускает воду как реку, символ соблазна, трудностей, то мы понимаем, змей, пасть, жена, тут же должно заработать. Как сбил с пути змей Еву некогда?
1: Обманом, ложью.
0: Битой бейсбольной.
1: Нет, ложь, информация.
0: Конечно, но информация — плохое слово, информация. Не, да, конечно.
1: Ложная информация.
0: Обман. Тоже не очень. Да. Ложью, ложь. Обманом сбил ее. Поэтому как? Что произойдет с церковью и происходит? Что пускает?
1: Ложь, обман.
0: Ложь, обман.
1: Заблуждение. Того, что
0: заблуждение. Притом оно подано ж красиво, в красивой обертке, в лесте и прочее, прочее, прочее.
1: Хорошо, Александр, маленький момент. Чуть-чуть давайте подытожим. У нас в 12 главе женщина встречается как в качестве гонимой, который преследует змей и дракон. Он пускает воду, но статус в 17 главе ее меняется.
0: Да.
1: Из гонимой она становится инструментом гонителя. Да. Правильно?
0: Как это произошло?
1: По причине вот этой воды.
0: Река настигла ее.
1: Что мы подразумеваем, вода и вот, ну, вот этот речной поток, ложь, заблуждение, обман. Да.
0: Смотрите, и больше того. Помните, вот держите сейчас в голове то, что вы правильно сказали, хорошо резюмировали. Она превратилась из гонимой в ту, которая гонит, в марионетку дьявола. И помните, она упоена кровью святых и свидетелей Иисуса. А что здесь делает дракон в 17 тексте? И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Почему его жена перестала интересовать?
1: Потому что есть какое-то вот еще
0: он
1: семя.
0: Он овладеет ею. Он овладеет ею. Она станет ему подвластна. И произойдет это овладевание при помощи лжи, обмана и прочее. Дьявол очень легко окутывает и обманывает. И иногда может показаться, нужны чудеса. Да не нужны никакие чудеса. Лесть очень здорово работает. Лесть, ложь проникает, раз, и человечек на крючке, и ничего. Поэтому это река, назовите ее, лжеучений, заблуждений, обмана. И вы раз, и сидите уже на крючке, и никуда вы не денетесь. И когда понадобится рыбарю, он возьмет вас и потянет.
1: Хорошо, Александр, осталось, знаете что? Я вспомнил фильм «Карнавальная ночь», это старенький советский фильм, и там сюжет, где есть два клоуна, они выходят и обыгрывают какую-то сценку. Ну и вот этот товарищ Огурцов, начальник этого всего мероприятия, организации, это там праздника, говорит: ну что ж вы там, кто вы такой там, что за тип, что за топ? Скажи фамилию, имя, выйдите, скажите нормально, чтобы все было понятно. Суть понятна, между этими женщинами дьявол и вот этот обман, и то, что вот в его руках этот инструмент становится. Вы можете по фамилии, по именам сказать, кто за этим всем стоит?
0: Ну, мы же видим изначально.
1: Более четче обозначить.
0: Смотрите, как все произошло. Вот христианская церковь появилась. Все вроде бы и хорошо. Вот и учение Христа, и следуют ему, стараются. Дьявол действует в истории. Появляется масса всякого рода заблуждений. И церковь, которую гнали, ну, вспомните, первую церковь гонят иудеи. Потом гонят язычники. Но мы смотрим на нее через некоторое время и видим, как эта церковь топит, сжигает, преследует, отнимает, убивает тех, кто тоже верит во Христа.
1: Становится гонителем.
0: Становится гонителем. Мы все это в истории видели.
1: И но несет еще и заблуждение, да?
0: Конечно. Так она, восприняв заблуждение, и стала гонительницей. Да, восприняв. Поэтому сегодня, когда любовь к Слову Божьему охладела, когда люди не имеют достаточного фундамента в своей жизни, когда их представления стали поверхностными,

0: как пыль на книгах. Сегодня очень замечательно дьявол осуществляет свою деятельность, и ему удается
1: осуществить.
0: Да. И дальше просто нужно время, когда он подсечет.
1: Но Господь своих не оставляет, верных детей.
0: Если они верны ему.
1: Если верны ему. Александра, спасибо вам, что помогли разобраться, слушайте, вот в этой тайне, которая стала явной понятностью. Вам все наилучшего, благословения вам от Господа. Будем ждать на очередных наших встречах вас. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу «Загадки древних рукописей». Пусть Священное Писание для вас будет доступным и понятным. Читайте его, и пусть Господь вас благословит в понимании Божьего Слова. Пусть сердце ваше будет открыто для Христа, а вам всего наилучшего и до новых встреч. До свидания.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещание, данное патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему. И еще сказано: радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом Его. И снова: воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят Его все народы. Исаия тоже говорит: от корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на Него. Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

верующие люди много молятся. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. А как наши молитвы доходят до Бога? И что для этого делает Иисус Христос?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать в нашей гостиной Александра Камнева, пресвитера церкви, специалиста в области IT-технологий, физико-ядерщика по образованию. Лена, очень интересная встреча, ты согласна?
1: Очень-очень.
0: Да?
1: Для меня вот прям откровение, хотя я уже много лет читаю Священное Писание, но вот святилище мне всегда было это трудной темой. И вот сейчас мне как-то открывается это более доступно.
2: Да, и мы стараемся на пальцах писать.
1: Да, да, да.

0: Вот расскажи, пожалуйста, как на данном этапе ты себе представляешь, вот, что делалось в земном святилище и для чего?
1: Ну, прежде всего, вот, как я сейчас поняла, что вот это так подробно описывается для того, чтобы мы понимали,
0: в пятикнижии Моисеева,
1: да, что происходит на небе. Что происходит на небе, потому что человеку это важно. Вот именно для его жизни, для жизни не только здесь на земле, но и для жизни вечной, о том, о чем мечтает, ну, практически каждый. Вот. И поэтому вот, действительно святилище, я всегда как-то, ну, вот, больше пропускала даже эти тексты, вот, а сейчас они мне открылись по-новому, и вот этой важности вот именно каждого предмета святилища, как это согласуется со служением Иисуса Христа. То есть это не просто служение в ветхозаветном святилище, а это служение Христа на земле и служение в небесном святилище.
0: Служение Его сегодня? И ведь служение, да, Его на небе-то сегодня, да, для, да, нас, да,
1: да, да.
2: То есть это иллюстрация того, что делает для нас сегодня Иисус.
1: Да, да. А это всегда важно, да, для человека, да, сегодня, да, потому что у него нет уже вчера и нет еще завтра. Да. А вот сегодня очень важно.
2: Сегодня мы живем, да?
1: Да, да. И слава Богу, живы еще. Да. Вот. И Господь нам показывает, что нет ничего второстепенного в святилище, а все
0: и
1: очень важно,
0: тоже,
1: да, потому что это связано все с Иисусом Христом.
2: Спасением нашим.
1: Да, и нашим спасением, и нашим единением, можно сказать, с нашим Господом и Спасителем, Творцом, да, и Создателем нашим.
2: И поэтому, наверное, мы так часто молимся Ему, да? То есть наша молитва возносится к Богу. Ну, как она туда попадает на самом деле, да? Вот мы с вами...
0: А про молитву немножко скажем, ведь вот даже когда, например, вот я что-то делаю на протяжении дня, и потом я говорю: Господи, ну никак не получается, ну помоги. Это ведь уже молитва, да? Я же ведь
2: это
0: не должна
2: молитва.
0: Идти в церковь для того, чтобы молиться.
2: Это молитва. Ну что такое молитва? Это обращение к Богу, это разговор с Ним, это получение не просто туда информации закидывания, не просьба, тем более. То есть многие люди просьбы закидывают Богу, там вот, пожалуйста.
1: Ну да, записочки.
2: Да, но молитва — это еще и обратная, это связь.
1: Это общение, да, все-таки,
2: это,
1: да?
2: Это надо услышать что-то, услышать что-то от Бога для себя. Вот. А как вам кажется, Бог постоянно готов принять нашу молитву? Или у него по расписанию, там, по личным делам, там, среда, там, во столько-то, во столько.
1: Но мы и говорили, что святилище, оно всегда, постоянно, вот, да, это вот служение в святилище было.
0: То
1: и
0: есть
1: поэтому
0: что-то...
1: И...
0: Непрерывное.
1: Да, непрерывное,
2: то есть,
1: да.
2: Иисус всегда готов ведь, да?
1: Да, да, да.
2: Вот знаете, есть такой документ Мишна, мы об этом уже говорили, да? По сути, это учение фарисеев, так называемая устная Тора, да? Ну, еще различные наставления, поучения, да? И там есть такое...
0: Но в Библию это не входит.
2: В Библию это не входит. То есть там то, что входит в Библию, это Танах. Вот. А Мишна — это как бы дополнение, то есть
1: повторение,
2: да, то есть комментарий. Вот. И там есть такой трактат Томит, называется. То есть там говорится о том, что должен делать священник, то есть коин, да, то есть во святилище постоянно, да. То есть одним из вот, то есть мы с вами уже говорили о чем, да, то есть что он должен делать: зажигать огонь жертвенника. Медного, да.
0: Это который вне,
2: да,
0: который во дворе.
2: Да. Приносить жертвы на нем, да, утром и вечером. Также, значит, поправлять и делать, обеспечивать работу светильника.
0: Это уже внутри,
2: да,
0: скинии во святом.
2: Которые также связаны с утренней и вечерней жертвой, да, то есть именно в это время зажигается.
0: Значит, то есть он утром и вечером поправляет?
2: Да, да, да, да, да, да. То есть надо же долить масло, он уже расходуется постоянно. Вот.
0: То есть, он не угасал никогда, этот святилище.
2: Не угасал никогда, и, знаете, там бросали жребий, ну, то есть между вот этими, там же был не один священник, был
1: череда,
2: один первосвященник.
1: 24,
2: да,
1: череды было.
2: 24,
1: да?
2: Череды, да, все правильно. Но было несколько священников, все равно, и бросали жребий, и тот, кто был достоин, у кого был вот жребий выпадал, и там удавалась честь, например, убрать пепел из жертвенника, представляете? Честь убрать пепел из жертвенника, то есть это честь была. Точно так же честь поправить вот работу этого самого светильника. И был у нас еще один жертвенник во святом, да? Помните, как он назывался?

0: Жертвенник курения.
1: Жертвенник благовонных курений. Mm-hmm. Там стоял как раз, вот давайте посмотрим на слайдик, да, сейчас. Вот это 30 глава книги Исход, 7-8 стих. Бог повелел создать и жертвенник благовонных курений. Туда клалась специальная смесь, то есть вот этот так называемый фимиам, который клался на этот жертвенник. И вот там написано, что на нем
0: Аарон... Что такое фимиам?
1: Ну, это специальность для курения.
0: Смесь трав?
1: Да, да.
0: Ну, смол?
1: Да, ну вот, значит, она очень специальная. Мы сейчас, кстати, текст прочитаем. Угу, угу. Вот, на нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро. Угу. Когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады...
0: Это, вечером, конечно, не курение, вот как
1: да нет,
0: имеется в виду воскурение...
1: Дым.
0: Да,
1: дым,
0: воскурение именно вот на поверхности этого жертвенника.
1: Благоухание, так вот, приятный угу. Господь, есть такие слова. Угу. То есть это ароматическая смесь, которая вот зажигается там угу. на этом... жертвенники, да, посмотрите, когда она делается. Когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им, да, и когда он приготовляет лампады утром, угу. то есть, а когда он лампады приготовляет?
0: Тоже непрерывно.
1: Ну, мы с вами только что сейчас вспоминали.
2: Вечером и утром.
1: Да, когда он ну, лампады приготовляет у светильника, когда...
2: Зажигается жертвенник.
1: Когда жертвенник, да, жертва приносит. Смотрите, как все связано. Утренняя и вечерняя жертва всегда связана с зажиганием лампад у самого светильника. А этот жертвенник благовонных курений, когда он курит, тоже когда зажигает. Видите, это все делается буквально.
0: То есть принесение жертвы – это вот Голгофа, это жертва Иисуса Христа, и потом зажигание лампады – это Святой Дух, да, и вот наши молитвы, которые вот тут вот принимаются на этом
1: жертвеннике. Это курение постоянно, видите, написано, всегдашнее курение здесь у нас, русско-синодальное. Это постоянное действие, да, пред Господом в роды ваши, да, то есть постоянно священник должен делать. Угу. Как жертвенник поддерживать медный, так, значит, вот этот жертвенник тоже постоянно, он утром и вечером, значит, курит на нем.
0: Причем, и что это значит для нас?
1: Вот смотрите, следующий слайдик, значит, 9 стих. «Не приносите на нем никакого иного
2: курения».
1: Тем более там всякого всесожжения, приношения хлеба и так далее. Угу. То есть он только для курения. Причем специально вот этой смеси, да, то есть она должна...
0: Для воскурения.
1: Для воскурения для этой смеси, да. То есть что это такое?
0: Да, что же это такое?
1: Вы знаете, что... Всегда народ молится при вознесении жертвы, значит, всесожжения. Вот. И мы сейчас воспользуемся подсказкой, которая у нас тоже...
0: А какой народ? То есть его для этого собирали?
1: Да, вы же видите, что значит, святилище начало работать. Да? То есть, знаете, что у нас сегодня с вами есть утренняя и вечерняя молитва?
0: Ну, мы, то есть не мы, а вот ветхозаветный народ.
1: Ну, у нас с вами же есть, да, утренняя и вечерняя.
0: Молитва, да.
1: То есть, и, значит, и Даниил тоже молился, да, утром и вечером, да, как обычно. То есть это утренняя и вечерняя молитва всегда есть, да. То есть это тоже связано с ритмом работы святилища, а в этот момент на жертвеннике, значит, выжигалось вот это курение. Вы знаете, мы тогда смотрели, когда картинку, да, мы с вами видели, что этот жертвенник находится непосредственно перед самой завесой. Угу. Как вы думаете, куда попадает оно?
2: Ну и в святое.
1: Во святое святых.
2: Да,
1: попадает,
2: во святое святых.
1: Во святое святых. То есть это, смотрите.
0: Ну то есть наполняется вот этим курением все помещение тогда скини, да?
1: Помещение и святое святых. И, значит, курит сам...
0: Воскуряет.
1: Да, воскуряет священник. Аарон, да, который символизирует
0: Иисуса
1: Христа. То есть первосвященник. Да.
0: То есть Иисус Христос воскуряет вот это вот курение.
1: Да, и давайте с вами посмотрим подсказку, чтобы нам с вами не путаться.
0: Да, что же это за курение?
1: У нас в Откровении 8 глава. Угу. Там говорится так, что пришел иной ангел, да, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, да, то есть в кадильнице тоже курение, да, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Да? Видите, как это все понимается? Золотой жертвенник находится пред престолом. То есть это курение, это молитвы всех
2: святых,
1: то есть народа Божьего.
0: То есть фимиам, он что, смешан, что ли, как будто бы, или символизирует?
1: Нет, это просто символ, восходящая молитва. То есть курение, оно что делает?
0: Да, поднимается. То есть это восходящее от человека.

0: только к Богу.
1: К Богу, да.
0: От святилища, от скинии наверх.
1: Да,
0: к Богу,
1: но мы же
0: да?
1: верим, когда мы молимся, да, то есть если даже песню мы поем, да, что гимн, если Божий народ молится, то Бог что?
2: Его слышит.
1: Его слышит, да. Вот он.
0: И
1: вот,
0: отвечает.
1: Вот, и отвечает, да. Угу. Вот это как раз символ молитвы. То есть, угу.
0: То есть священник возлагает молитвы всех святых вместе с фимиамом на жертвенник. Его воскуряет, и эти молитвы восходят к Богу.
1: К Богу, да.
0: То есть, опять же, роль священника выходит.
1: Опять же, мы вспоминаем, кто такой священник.
0: Иисус Христос.
1: Вот что он делает постоянно.
2: То есть он, вот он посредник. Занят, он является посредником между Богом и человеком. Да?
0: Да. Да.
1: То есть вот слова апостола Павла. Един Господь.
2: Единый посредник.
1: Посредник между Богом и человеком. Иисус Христос. Есть путь истинной жизни. И никто не приходит к Богу, как только через меня. Как только через меня. И у меня есть к вам вопрос.
2: И далее и ученики его сказали, да, что нет другого имени, через которое его можно спастись. И имя это Иисуса Христа.
1: Под небом не дано нам другого имени. Через который мы можем спастись, да, кроме имени Иисуса Христа.
0: То есть ветхозаветные священники, они были, ну вот я, честно говоря, путаюсь вот в этих словах, что образ, а что прообраз. Наверное, все-таки Иисус Христос прообраз, а они были образом.
1: Ну, то есть, как бы исполнение этого образа, то есть Иисус, когда уже воскрес,
0: да,
1: он стал.
0: То есть вот все ветхозаветные священники, они были символом будущего Иисуса Христа. И все то, что они делали в святилище, то, что нам так подробно описано, и как они были одеты, и какие действия они совершали, это все показывало символические действия Иисуса Христа.
1: Да, то,
0: вот в этом мы разбираемся.
1: Для нас Иисус,
0: да?
1: Христос, да. И вот теперь мы с вами выяснили, что наша молитва к Господу Богу Отцу только через нашего ходатая, он называется ходатай, да? Иисус Христос.
0: Вот, кстати, вот вы подчеркнули в библейском тексте «человек Иисус Христос», да? Потому что он человек, он знает человека, он знает человеческий язык, он понимает человеческие молитвы, да? Он сам молился как человек.
1: Да, давайте тогда текст прочитаем, раз уж мы подчеркнули, да? Это у нас послание к евреям, 2 глава, сейчас я ее открою, тогда. 2 глава, да? 17 стих. «Посему он и должен был во всем уподобиться братьям», ну, то есть воплотиться в человека, «чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». То есть Иисус страдал, Иисус болел, Иисус уставал.
2: То есть он был человеком.
1: Он терпел. Было тяжело и плохо, да. То есть...
0: Ну, он был, конечно, вот существуют эти споры, там, какова природа Христа. Конечно, он был стопроцентно Богом, но он при этом, это вот тайна, да, божественная, он
1: человек.
0: Был при этом стопроцентным человеком.
1: Человеком, да. То есть это было воплощение Бога в человека.
0: Да.
1: Вот. И поэтому он знает, как нам помочь. В 4 главе написано, что он был искушаем, да, ибо мы имеем не такого...
0: 4 глава к евреям,
1: да.
0: Это Новый Завет.
1: 15 стих, Новый Завет, да. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, да? Сострадать нам. В немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
0: Кроме греха, то есть он искушен был во всем. Но он сумел вот силой Божьей, которую он... Ну, с Богом же он был очень соединен,
1: Духом,
0: да?
1: Святым.
0: Духом Святым. Вот. И он силой Божией смог ни разу не согрешить.
1: Искушал во всем, кроме греха. То есть сатана серьезно искушал Христа. Никто не был так искушен, как Христос. Сатана очень хотел его победить, но у него ничего не получилось, потому что у него был характер Бога.
2: Да, ну вот интересно еще послание к филиппийцам, да, вот этот текст, ну как-то он не всегда, он, будучи образом Божиим, да, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек.
1: Человек, да.
2: Да, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестный.
1: Да, его как это работает.
0: И вот смерть это была настоящая, да?
1: Настоящая, конечно, настоящая. Бог умер на кресте за нас. Да. Бог умер на кресте вместо нас. То есть он получил эту смерть вместо нас. То есть наказание за грех.
2: Смерть.
1: Смерть, да. А жизнь
2: вечная. То есть это жертва.
1: Благодаря кому?
2: Благодаря Христу.

0: Христу. То есть, чтобы мы жили вечно, Бог умирает за нас.
1: За каждого.
0: Да. И вот как это работает. Это описано в послании, значит, апостола Павла к римлянам. Да? Это у нас 8 глава, 26 стих.
2: Да. Да. Да? Прочитать могу?
0: Да, да, да.
2: Да. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». И как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией.
1: Угу. Вот нам здесь Троица, да?
0: Открывается план спасения, что не только Бог Отец получает нашу молитву, не только наша молитва через Иисуса Христа поступает к Богу Отцу, но еще и третья личность Божества, это Святой Дух, участвует по воле Божьей в наших молитвах. Да? То есть мы даже не знаем, как молиться. То есть помните видение Исаии? Как там поют эти самые, значит, серафимы, да? А помните, значит, они же, то есть, ну, это же херувимы, да? То есть, как они, значит, в 4 главе от Иоанна тоже свят, свят Господь. Как мы можем говорить Богу? Как это возможно? Что мы можем ему сказать? А еще есть воздыхание неизреченное. Мы не можем не сформулировать, ну, как там, престол Божий? Оказывается, у нас здесь рядом находится ходатай, Святой Дух, который благодаря победе Иисуса Христа как раз исходит от Бога Отца через Иисуса Христа в наше сердце, в наш разум, читает наши мысли, наставляет нас, и мы можем через Него передается даже неизреченные наши молитвы Господу. Передается через Иисуса Христа, который ему протягивает свои пронзенные руки. На основании его победы, на основании его жертвы. Кто просит за нас Бога? Сам Иисус Христос. Бог, распятый на кресте, представляете, за нас. Умер за нас. Как там дальше написано, как с ним не даст нам и всего. Да,
2: да. Да.
0: Вот. И любовь Божия, и высота,
1: и долгота. Да. А наша часть – это вера. Да?
0: Наша часть вера, да.
1: Да, это единственное, что мы можем. Это, ну, это не какие-то вот специальные дела, которые надо совершать. Хотя от избытка сердца все равно мы совершаем добрые и хорошие дела. Да. Мы хотим это делать. Но главное, то, что соединяет нас с Богом, это вера. Вера во что?
0: Вера в жертву Иисуса Христа. Вера в то, что Он может нас очистить от греха. Вера о том, что нам наши грехи прощены, в конце концов, да, когда мы заключаем завет с Богом там, на основании жертвы Иисуса Христа, на основании Его пролитой крови, на основании Его ходатайственного служения. Наша молитва к Богу, наше прощение, обращение к Богу идет через Иисуса Христа.
1: Он наш ходатай. Наше покаяние тоже.
0: И наше покаяние тоже. Но есть и обратная связь, о которой мы будем говорить дальше.
1: Да. Ну что ж, спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена, спасибо вам, дорогие друзья. Очень рады были провести с вами это время. Ждем новых встреч. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Здравствуйте, друзья! Мы на программе «Тайна бессмертия». Рады, что имеем возможность продолжать размышлять над важными и серьезными вопросами, которые нас волнуют. Мы много говорили уже о том, что такое душа, и пришли к выводу, что душа человека смертна. И после смерти человек ничего не чувствует, не может мыслить, его нет. Он ждет второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь его воскресит.

0: В связи с этим есть еще вопрос такого характера. А как же относиться к тем явлениям, когда к родным и близким, знакомым могут приходить их умершие родственники? Если души нет, тогда как объяснить такие явления? Сегодня мы поговорим с вами об этом. Вместе с нами священнослужитель Андрей Юнак. Андрей, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Вот предлагаю сегодня обсудить такой вопрос. Итак, если души нет, как некой такой отдельной субстанции, которая там сама по себе, как же этот опыт, который пережил не один человек, о котором уже, наверное, даже как бы не спорят, что это явление ложное, его то есть не подвергают сомнению, критике, то есть принимают это как данное, что... Умерший человек может являться во сне, а может являться и наяву.
1: Сам факт этого явления действительно никто не оспаривает, оно происходит. Другое дело, что это за явление и как его объяснить. То есть, естественно, и у научного сообщества есть какие-то свои попытки это объяснить, у скептиков есть какие-то свои попытки это объяснить. И объяснения бывают самые разные, начиная от того, что это действительно душа человека живет и продолжает как-то общаться с людьми живыми, там, со своими близкими или не обязательно. Вот. Это противоречит Священному Писанию, потому что, как мы уже сказали, человек после своей смерти ничего не чувствует, и, как написано, нет ему уже части ни в чем, что делается под солнцем. Да? То есть даже если бы кто-то сказал, что нет, он все-таки там где-то с Господом находится, написано, нет уже ему части ни в чем, что делается под солнцем, это значит, что он не может участвовать в жизни живых при любом раскладе. Да? Но дополнительно в Священном Писании сказано, что вот вы уже процитировали, это, что он не чувствует, не мыслит, любовь, ненависть, его все это уже исчезло. Таким образом, мы понимаем, что его вот жизнедеятельность, она прекратилась. Она временно находится в небытие до дня воскресения.
0: Как объяснить вот желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
1: Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить, вот это неправильно, а потом посылать своих ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого. Тогда у нас появляется несколько других вариантов объяснения вот этого феномена, почему людям являются их близкие родственники, да? Вариант первый, которым пытаются объяснять многие скептики, это человек переживает эмоционально очень сильно смерть своего близкого человека, и из-за этого на фоне его переживаний, на фоне его мыслей, его мозг сам проецирует вот такие вот явления, да, будь то во снах, будь то даже наяву. То есть,
0: то есть это не буквальное явление, как будто, да?
1: Да, то есть как будто это ну, скажем так, проекция его собственного сознания. Но тут встанут другие вопросы, потому что одно дело, когда человек просто во сне увидел своего родственника. Вот. Ну, сон есть сон, сны бывают разные, и доказать наличием какого-то сна, какое-то явление, ну или отсутствие его, или правдивость его, не стоит, скажем так, это было бы неразумно. Но тут появляется ситуация, когда вот эти вот духи или я не знаю, как их назвать, да, духи, души, то явление, которое человеку является, да, его родственника, они начинают выдавать какую-то информацию, которую мог знать только умерший. И родственник его, понимая, что этой информации мог не знать вообще никто, даже он сам, таким образом, исключается вообще личная какая-то проекция, исключается вот такие вот игры своего собственного разума. на поверку этой информации выясняется, что да, так оно и есть. Например,

0: человек что-то ищет, не может найти, ему является его родственник, говорит, ну, вообще-то я его перепрятал или я его спрятал, и оно находится там-то, там-то, и никто кроме меня не знает. И идут, проверяют, да, там-то, там-то находится. Объяснение на самом деле этому одно. Мы живем на этой земле не одни. И я в данном случае сейчас говорю не о каких-то там инопланетянах, да, или еще там в этом роде. Мы уже много говорили о дьяволе, и мы знаем, что существуют и ангелы Божьи, и вот этот тот невидимый духовный мир, который сосуществует вместе с нами, как бы вот в такой... сказать параллельной реальности, не знаю, может тоже оказаться некорректно, сказать в каком-то соседнем измерении, да, там четвертом, пятом, кто как будет считать, с какой стороны, может быть даже более правильным, но мы до конца не знаем, потому что мы этот мир увидеть не можем. Но духи, живущие в этом мире, они могут являться нам по различным том или ином виде и взаимодействовать с нами по своему желанию или по тем возможностям, которые Бог, скажем так, им позволяет. Об ангелах сказано, что они суть служебные духи. Угу. Таким образом, духовный мир, вот, где есть вот подобные сущности, он существует, и он существует параллельно нам. И много в Священном Писании об этом сказано, об ангелах в частности. Но сказано также и о дьяволе, да, что он тоже был когда-то осеняющим херувимом.
1: То есть тоже ангел, так,
0: он тоже
1: рода.
0: Ангел своего рода, да. Соответственно, он и все те ангелы, которые встали на его сторону вот в этой войне против Бога, они как раз-таки и обитают вот в этом духовном мире. Поэтому вокруг нас, вокруг человека происходит вот эта вот великая борьба между Богом и его ангелами, и дьяволом и его ангелами. И эта великая борьба происходит вот здесь, вот параллельно с нами, как вот мы живем. Да? Поэтому та вот шутка, не шутка, мы уже упоминали об этом, да, присказка такая, когда на одном плече сидит один ангел и говорит человеку злое, на другом плече сидит другой ангел и говорит человеку доброе. Да? Человек мечется между этим и думает, что ему выбрать и как ему поступить.
1: Это буквальность.
0: Ну да, то есть, ну, плечи в данном случае условность, но по факту это буквальность. То есть мы живем в духовном мире, наполненном духовными сущностями, которые рядом с нами обитают и пытаются влиять на нас, на наши решения, на наше сознание. У них достаточно сил и возможностей, чтобы посылать нам какие-то зрительные образы или звуковые образы, будь то галлюцинации, будь то явные какие-то вот, образы. Они могут и сами являться в этих образах. Они могут посылать нам сны, порой внушать какие-то мысли. И во всем этом человек должен проявлять вот мудрость, как остаться собой, скажем так, да? Как отличать одно от другого, что является его собственными мыслями, да? А что прилетело извне.
1: То есть вы хотите сказать, что когда человек в реальности встречается с образом родственника умершего, он встречается с какой-то духовной сущностью, которая приходит в виде его родственника.
0: Да, да.
1: Ну и вы сказали, что есть, значит, ангелы Божии, а есть также дьявол, как он бывший ангел, там Люцифер или херувим осеняющий, да? И у него что, это он приходит или это все-таки приходят ангелы Божии?
0: Давайте посмотрим на плоды, да, то есть любое действие, чтобы понять, откуда ноги растут, да, откуда его корни, посмотрим на плоды, к чему оно приводит.
1: Да.
0: Если оно приводит к тому, что человек начинает верить в то, чему Священное Писание не учит, то явно мы понимаем, что это учение не может быть от Бога, и это действие тогда не может быть от Бога, потому что Бог не будет противоречить сам себе. Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить, вот это неправильно, а потом посылать своих ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном, своими вот действиями, поступками и так далее. Поэтому в данном случае мы имеем место с дьявольским воздействием на человека. То есть это не Божий

0: ангелы. У Божьих ангелов совершенно другая работа. В частности, они могут быть ангелами-хранителями. Как мы знаем, что у каждого человека есть подобный ангел-хранитель, который, по сути, и призван защищать нас от дьявольского воздействия. С другой стороны, ангелы являются служебными духами, которые общаются с Богом и контролируют вот события, которые происходят в этом мире. И наверняка у них там есть свои какие-то задания от Господа и все остальное. Поэтому работы у ангелов вот здесь, на этой земле, достаточно много, и не до того, чтобы вот такими несмешными шутками шутить с человеком.
1: Получается, человек, встречаясь с умершим родственником или вообще с любым умершим человеком, который приходит как бы на него, он встречается с проявлением дьявольской силы.
0: Да, напрямую причем, с проявлением дьявольской силы. Вообще, Библия говорит очень строго на этот счет, что любой гадатель, прорицатель, вызыватель мертвых, вот конкретно о нашей ситуации, и любые другие проявления вот таких вот колдовских сил, это проявление не божественное, и это для Бога мерзость, и от таких надо удаляться. Вот, в частности, я бы прочитал...
1: Да, давайте
0: прочитаем. Да, таких текстов много, но я бы прочитал вот из пророка Исаии. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть очень четко пророк говорит, что мы должны все то, что мы видим, все, что слышим, сравнивать со Священным Писанием. Обращайтесь к закону и откровению, то есть к Священному Писанию. Если то, что вы видите, то, что слышите, не соответствует Священному Писанию, то там нет истины. А здесь четко сказано, если вам скажут, обращайтесь к вот этим вот чревовещателям, вызывателям мертвых и так далее, он говорит, ну спрашивают ли мертвых о живых? Не очень должен ли человек странно обращаться к своему Богу? А почему сказано, не должен ли человек обращаться к своему Богу? Потому что это уже обращение к иному какому-то Богу в кавычках, да? То есть это противоположная сила, это не божественная сила.
1: Очень странно само вот это вот желание человека обращаться к дьяволу с какими-то вопросами. Ну, наверное, ни один нормальный человек добровольно, как там в здравом сознании, не захочет этого делать. Но мы знаем, что эта практика существует. Люди приходят специально, вот как их называют, там, к медиумам, да, там, к людям, обладающим вот этими сверхъестественными способностями, и просят о том, чтобы им вызвали какого-то человека. Как объяснить?
0: Ну, видите...
1: Как объяснить вот желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
0: Ну, желание человека общаться с мертвыми в некотором роде понятно по двум причинам. Во-первых, это желание продлить общение со своим близким человеком, который уже ушел из этой жизни. То есть это, ну, естественное желание, это утеря близкого человека, и хочется продолжить как-то с ним общение. Второе желание – это желание понять, что же там на той стороне за смертью. И попытка общения с мертвыми для человека является некой такой вот попыткой заглянуть в потусторонний мир и узнать, что его там ожидает. Но дьявол тут как раз играет злую шутку с людьми, потому что он, скажем так, подтолкнул человека к вот этой вере в то, что человек не умирает. По сути ведь, посмотрите, это тот же самый обман, который был сказан еще Еве в раю. Нет, не умрете, да? То есть смерть, нет, не умрете. Это переход в другое состояние, это все что угодно, но не смерть. Все что угодно, но не прекращение вот существования. Поэтому вы перейдете туда, там вас что-то ждет, там какая-то еще жизнь в той или иной мере. И человек пытается туда заглянуть, чтобы, может быть, приготовиться к этому как-то, или пообщаться с теми, кто уже там, чтобы они ему что-то рассказали, чего он здесь не знает. И другой момент. Вы правильно сказали, да, мало кто в здравом уме и трезвой памяти пойдет общаться напрямую с дьяволом. Угу. Поэтому дьявол...

0: не раскрывается то, что это он этим занимается, да, то, что он стоит за всеми этими спиритическими сеансами. Более того, большинство медиумов, большинство вызывателей умерших, они будут прикрываться где-то священным писанием, где-то молитвами, где-то...
1: Даже Богом.
0: Даже Богом, да, и говорит, мы вообще-то доброе дело делаем и так далее, и так далее. Теперь человек приходящий, если он сам не понимает, куда он идет,

0: ему, и причем сам не читает Священное Писание, не знает, что там написано, то, конечно, медиум откроет, может быть, где-то Библию откроет, может быть, где-то молитву прочитает, и человек думает, о, это святой человек, а Бог ему дал силы, видимо. А то, что эта сила исходит не от Бога, а то, что Бог это проклял, а то, что Бог говорит, это мерзость, это обращение к иным силам, человек не знает. И таким образом он попадает в ловушку, вот в зависимости от дьявола, еще больше подпадает вот в это убеждение, что душа бессмертна, что он тоже будет жить вечно. И он еще меньше старается понять Священное Писание, потому что кто-то ему уже объяснил, ему самому не надо вникать. Он еще меньше старается заботиться о своем духовном возрастании, потому что, ну, после смерти еще будет возможность. Вот, ну и так далее. То есть он попадает в такую дьявольскую ловушку.
1: А сами медиумы и люди, которые этим занимаются в плане оказания услуг, да, они-то как к себе относятся? Они-то сами знают, с кем они имеют дело?
0: Некоторые знают, а вот некоторые нет. То есть я слышал откровения некоторых медиумов, которые, узнав вообще, чем они, ну, то есть, с кем они на самом деле имели дело, ужаснулись и отрекались от этого, и вообще возвращались к Богу, к истинному Богу, к истинному поклонению. Но это на самом деле очень сложный процесс и для самого человека, который этим занимается. Потому что, став медиумом, вы представляете, да, одно дело, когда человек случайно сталкивается с этим проявлением, когда дьявол просто пытается так вот, приходя к нему вот в таких вот образах, пытается его в чем-то там убедить или еще что-то. А совершенно другое дело, когда человек становится вообще на службу к дьяволу, да, становится вот этим вот посредником между человеком и дьяволом, вызывая для него вот таких вот разных умерших. Как потом от этого, ну, избавляться? Дьявол своих так просто не отпускает. Если Бог предлагает свободу выбора, то дьявол всячески пытается эту свободу угнетать и убеждать человека, что все, ты уже переступил черту, у тебя выбора больше нет. Хотя пока человек жив, для него это
1: выбор
0: неправда. Да.
1: То есть эти игры с темными силами достаточно опасны?
0: Да, да.
1: Я думаю, что мы отдельно поговорим на эту тему, да? А сегодня вот еще такой вопрос. Предположим, человек осознает, что это, ну, что-то такое нехорошее. Может быть, знает всех таких деталей про дьявола, про бесов. И совершенно не желает иметь никаких вот таких вот контактов. Но он попал в такую ситуацию вопреки своего желания, вопреки своей воле. Такое бывает? И что в таких ситуациях делать?
0: Бывает в нашей жизни всякое. Ну и что делать? Однозначно обращаться к Богу. То есть Бог приглашает человека контактировать лично с Ним. Дьявол врывается в жизнь человека и чуть ли не заставляет где-то местами человека контактировать со своим дьявольским проявлением, тем или иным, в каком бы виде это ни было. Бог же не врывается в жизнь человека. Бог, наоборот, предлагает. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Естественно, человек находится в самых разных переживаниях. Человек ищет вот этого покоя и может, не понимая, приходить за этим покоем туда, куда не стоило бы соваться. Как только человек осознает, что он попал под, ну, мягко скажем, дурное влияние, да, попал под какое-то дьявольское влияние, первое, что надо сделать, это встать на колени и молиться. Молиться Богу, который выше всего. Молиться Творцу, который тебя создал. Молиться Христу, который за тебя умер и своей кровью тебя искупил. Он единственный, кто может тебя защитить. Мы встречаем в Священном Писании описание, как апостолы Христа в свое время радовались, когда Бог им дал силы чуть ли не изгонять бесов из людей. Да, они вернулись, говорят, Господи, тут такое вот происходит. И мы понимаем, что с дьявольской силой можно бороться только силой Иисуса Христа. И поэтому познание Иисуса Христа, о чем мы уже говорили чуть раньше,

0: это ключевой момент. Поэтому, если мы вдруг столкнулись с дьявольским проявлением, первое обязательно, что нам нужно сделать, нам нужно прийти ко Христу и сказать: «Господи, помоги, как от этого избавиться?» Ситуации бывают разные, мы все не озвучим и на все не дадим частных рекомендаций. Да? Хотя в любом случае я бы сказал так, что если что-то особенно беспокоит, то зрители могут нам писать, и мы можем что-то в индивидуальном порядке где-то попытаться ответить и, может быть, частные какие-то рекомендации дать. Но на самом деле всегда молитва и просьба о Божьей защите.
1: Прямо вот в момент, когда к тебе вот
0: в любой явление. В любой момент, когда ты это осознал, действительно, молитва. Причем эта молитва может быть разная, не всегда может оказаться, скажем так, уместно, или и не всегда будет физическая возможность, может быть, преклонить колени и помолиться Богу. Но Господь слышит даже те внезапные молитвы, которые происходят от нашего сердца, которые, может быть, даже не озвучены вслух. Но в любом случае обращение к Богу и просьба о защите от Иисуса Христа – это самый действенный метод в этом вопросе.
1: Просто почему я спрашиваю? Потому что люди к разным прибегают советам в этом вопросе. Я даже слышал, что нужно материться в этот момент, да, такой, предлагает такой странный вариант. Или нужно какие-то там совершать обряды, какие-то заклинания произносить в этот момент, какие-то особые слова. То есть не просто молитва, а вот какие-то вот особые слова, особые сочетания на этот случай. Вот. Но оказывается, все намного проще. Просто нужно...
0: Вы знаете, когда мы говорим о том, что нужен обязательно какой-то специальный обряд или специальное слово, опять же, мы как бы принижаем Бога и Его личность, и Его возможности. Я уже как-то говорил такое сравнение, да, мы имеем такую тенденцию к тому, чтобы делать из Бога какой-то вот автомат с кнопками, да, вот нажал нужную кнопку, получил нужное благословение.
1: Это же удобно.
0: Это удобно, это не соответствует действительности. Бог – это личность в первую очередь. Поэтому личность, она способна воспринимать и наши чувства, и наши, вот, ну, не знаю, крик души, что называется. Это гораздо сильнее, чем обязательный ритуал. Вы можете представить, да, что Бог ведь к нам относится как к детям. И когда ребенок попадает в беду, вы как родитель, вы на один какой-то крик обернетесь и побежите его спасать. И ребенку не нужно делать специальный ритуал или обязательно обращаться к вам там, это, по имени, отчеству, или «милый папочка, обязательно сделай вот это, вот это, вот это». Или не нужно там читать длинную какую-то молитву, чтобы вы к нему обратились и ему помогли. А вы, значит, как родитель, будете сидеть, смотреть на ребенка, попавшего в беду, и ждать, когда же ты, наконец, произнесешь все правильно. Но если там действительно беда, вы точно так делать не будете. Вы побежите спасать, может быть, даже до того, как он начнет кричать. Да?
1: Бог может, наверное, услышать даже безмолвный крик о
0: помощи. Да, именно об этом я и говорю. Он порой будет из сердца исходить, он порой будет каким-то корявым и неправильным, но Бог поймет вот это желание сердца. Поэтому важно, чтобы наше сердце в этот момент к Богу обратилось.
1: Но это в случае, если человек случайно встретился, да, с таким явлением, а если человек занимался этим профессионально или ходил на подобные вещи, к медиумам, и теперь хочет от этого избавиться?
0: То же самое. Во-первых, прекратить туда ходить или прекратить этим заниматься. Если вы для этого приобретали или получали какие-то книги, какую-то литературу, какие-то амулеты, какие-то еще что-то.
1: Символику.
0: Да, символику какую-то. Есть смысл от этого избавиться. Мы читаем в Священном Писании.
1: То есть все-таки есть смысл от этого избавиться?
0: Однозначно, да. Потому что, опять же, у нас есть примеры из Священного Писания, когда апостолы приходили и учили людей о Христе. Был такой момент, когда в каком-то городе было достаточно много вот таких людей, занимающихся колдовством, и разного рода вот дьявольскими такими вот проявлениями. Узнав о том, что это противоречит воле Божьей, они собрали все свои книги, все свои вот эти вот элементы, скажем так, вот этих неправильных действий, дьявольских действий, собрали это все и сожгли, и написано, не посмотрели даже на цену этого, потому что там подсчитали, огромная сумма выходила. Поэтому есть смысл от этого избавиться, потому что дьявол будет цепляться за все, что угодно, чтобы человека удержать.

0: держать в своей власти. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого. И он будет цепляться за все. Ага, ты от всего избавился, но вот эту себе книжечку оставил. Ну, слушай, ну, а эта книжечка моя, я там, значит, рядышком и буду, и будет продолжать докучать. Нам нужно отречься от всего этого, чтобы сказать: Господи, я не знал, но теперь я знаю, я не хочу с этим иметь ничего общего. И действительно показать всем своим видом, всем своим действием, всем своим сердцем, что мы не хотим с этим иметь ничего общего. Угу. И просить у Бога защиты, потому что дьявол будет пытаться отстаивать свою территорию, пусть уже даже бывшую.
1: Да, Андрей, спасибо большое за эти очень важные советы. Дорогие друзья, да, мы живем, получается, в эпицентре великой борьбы. И эта борьба, хотя, может быть, отчасти и невидима, но она очень буквальна. Мы будем молиться и надеяться на милость Божию, на его защиту. Мы желаем вам никогда не встречаться с дьяволом напрямую, но находиться под Божьей милостью и защитой его ангела. Спасибо за то, что вы были с нами. Сейчас хочется пожелать вам всего самого наилучшего. До свидания, до новых встреч.
0: Дьявол надеется, что он сможет заставить Бога отступить и оставить эту планету в покое просто под его водительством. Поэтому неудивительно, когда приходит кто-то в виде твоего умершего родственника и говорит те вещи, которые только он один мог знать. Нет, дьявол тоже это может знать. Дьявол не то, что не помогает тому, кто ему сейчас поклонился, он еще и издевается над ним.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет зарядка, плюс жители Эдемского сада. В прекрасном Эдемском саду Господь сотворил животных разных-разных. Пойдемте в этот сад и посмотрим, какие же животные там живут. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня, Вероника и Алиса. Девочки, давайте поздороваемся.
1: Всем привет!
0: Скажите, пожалуйста, а вы хотели бы увидеть животных Эдемского сада?
1: Да!
0: Ну тогда начинаем. Все животные в Эдемском саду живут мирно. И каждое утро приветствуют друг друга на своем зверином языке. Давайте и мы с вами их поприветствуем и сделаем гимнастику для губ. Первое упражнение – лисичка улыбнулась. Улыбаемся сомкнутыми губами широко-широко. Приготовились? Начали. Раз улыбнулись все, два расслабились. Раз, два. Отлично. Раз, два. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение – волк рычит. Давайте мы покажем, как свирепо рычит волк. На счет раз мы раскрываем губы и показываем свои зубы. Показали все свои зубы. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, показали.

кричали, порычали. Два. Молодцы. Раз еще разочек. Два. Отлично. Раз. Два. И последний. Раз. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение называется «филин ухает». Нам необходимо сомкнуть губы и вытянуть их в трубочку. Приготовились, начали. Раз вытянули губы, два вернули. Молодцы. Раз, два. Еще раз, два. И последний разок. Раз вытянули губки, два. Закончили. И последнее упражнение. Забавная мартышка. Необходимо 4 раза провести сомкнутыми губами по кругу в одну сторону и 4 раза в другую сторону. Приготовились, начали. 4 раза вправо. Раз, два, три, четыре. А теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили.

первом упражнении мы будем искать животных. Они все где-то попрятались. Исходное положение. Стоя, ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо по диагонали. Прикладываем ручку к колбу, как козырек, ищем животных. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три наклоняемся по диагонали влево, ищем там животных. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Спина ровная, колени не сгибаем. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, руки прямые. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили. А вот жук закружился вокруг нас, запутался в траве и упал на спинку. Следующее упражнение мы будем выполнять лежа на спине. Ложимся на спинку. Руки вдоль туловища, ножки согнуты в коленях возле себя. Можно их лишь слегка развести. На счет раз мы поднимаем ножки от пола и ручки и имитируем, как будто бы жук перевернулся, трясем ручками и ножками. Показали на счет раз. И на счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, отдыхаем. Раз, два, молодцы. Раз, два, раз, два, еще раз, два, умнички. Раз, два, закончили. Следующее упражнение. Кошечка. Исходное положение, стоя на коленях и ладонях. Поднимаемся, переходим на колени и ладони. Стоя на коленях и ладонях, ноги слегка разведены. Мы прогибаемся сначала вниз, тянемся макушкой к тазу. Шея длинная, живот тянется к полу. На счет два погибаемся наверх. Подбородок приклеиваем к груди, таз подкручиваем. Приготовились, начали. Раз, прогнулись. Два, выгнулись в обратную сторону. Раз, молодцы. Два, отлично. Раз, два, супер. А теперь добавляем дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Выше спинку поднимаем. За. Кончили. Вдруг крокодил вылез из реки и решил

Погреться на солнышке. Следующее упражнение называется крокодил. Исходное положение стоя на ладонях и стопах. Ставим стопы в упор. На раз, два, три, четыре мы шагаем руками, ногами вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, восемь мы шагаем назад. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Стой. Закончили. Молодцы. Можно сесть. Закончили. А вот навстречу крокодилу заспешил краб. Следующее упражнение называется краб. Исходное положение: руки сзади, ноги перед собой. Ставим. Поднимаем таз с пола. На раз, два, три, четыре мы делаем небольшие шаги вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, семь, восемь. Возвращаемся обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Дыхание свободное. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили. Опустили таз на пол. Следующее упражнение называется «Большой червяк». Исходное положение стоя на ногах. Встаем на ножки. Ручки стоят перед собой. Ножки широко друг от друга. На раз, два, три, четыре мы шагаем ручками вперед. Раз, два, три, четыре. На пять, шесть, восемь подходим ножками к рукам. Пять, шесть, семь, восемь. А теперь возвращаемся обратно. Ножки. Раз, два, три, четыре. И ручки. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Ноги. Пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили. Встали, вытянули спинку. А вот и утки прилетели и зашагали по дорожке. Следующее упражнение называется «Утиный шаг». Исходное положение: сед на корточках, руки на поясе. Шагаем в глубоком приседе один круг вокруг себя. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Встали и расслабили ножки. Можно ими чуть-чуть потрясти. И вдруг уток увидел заяц и запрыгал прямо за ними. Следующее упражнение называется «Заяц». Исходное положение – стоя ноги вместе, руки на поясе. Мы сейчас будем делать прыжки в глубоком приседе 4 раза и возвращаться обратно в исходное положение. Приготовились, начали. Сели в глубокий присед, прыгаем. Раз, два, три, четыре. Стоим, отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили. И вот красавец журавль тянется к солнцу, ласковому и доброму. Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем правое колено вверх, руки разводим в сторону, правый носочек у левого колена. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три поднимаем левое колено вверх,
левый носочек уже

у правого колена. На счет 4 возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Отлично. Раз, два, три. Закончили. А теперь самое последнее наше упражнение. Давайте позагораем на солнышке, восстановим дыхание и пульс. Ложимся на спину. Расслабляем ножки, расслабляем ручки, дышим ровно и спокойно под мой счет. Приготовились, начали. Вдох глубокий, выдох, вдох, выдох, молодцы. Вдох, выдох, еще вдох, выдох и последний разок. Вдох, глубоко вдохнули, задержали дыхание, выдох, закончили. Вот и познакомились мы с некоторыми животными Эдемского сада. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята! Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить манник.
1: Манную кашу?
0: Нет, манник – это такой вкусный, привкусный пирог.
1: Классно, я люблю пироги.
0: Хорошо, тогда приступим. В нашей книге кулинарных рецептов написано. Сначала нужно взять 1,5 стакан кефира и 1,5 стакан манной крупы. Так, давайте. Надюш, стаканчик. Насыпаем.

0: Пай. А Витя наливает нам кефир. Раз, два, полтора стакана.
1: Я люблю кефир.
0: Давайте.
1: Еще половиночку. Еще половиночку. Мне тоже полтора?
0: И Витя, да, выливай стакан целый.
1: Ой, что-то я переборщил.
0: Чуть-чуть поменьше. Ну, чуть-чуть поменьше. Ага. Готово. Еще половинку. Надюш, и добавь, пожалуйста, туда щепоточку соли.
1: Хорошо.
0: Так. Закрываем. И теперь мы это перемешиваем. Перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Кто хочет помешать?
1: Я.
0: Витя первый взял. Так.
1: Это будет тесто?
0: Это, да, это будет часть наше тесто. С него тесто начинается. Хорошенько-хорошенько, даже можно, знаешь, как примять ложечкой, вот так, смотри, на краешек, чтобы все было размято, чтобы комочков не осталось, а то они потом плохо будут промешаны. Вот так вот. Вот. Да, давай, теперь Надя помешает. Ну и после этого мы с вами поставим манку на 2 часа. Она будет стоять и будет хорошо-хорошо пропитываться кефиром. А потом мы его возьмем и продолжим. Все, давайте. Уберем в стороночку. А тем временем мы с вами продолжаем. Полстакана сахарного песка. Разбиваем 2 яйца. И смешиваем в миске. Конечно, можно побольше песка, если не было бы сладостей. Но у нас с вами есть сладости. Так, разбиваем яички.
1: Полстакана, да?
0: Да, полстакана. Раз.
1: Леша, а вы не порежетесь?
0: Мы делаем все аккуратненько. И 2.
1: Размешивать?
0: Да. Начинаю ведь. Полстаканчика, Надюш, да? Готово?
1: Да.
0: Высыпай. И надо хорошенько-хорошенько взбить. Прямо вот так вот, чтобы прямо пенка была. Ну, сможешь ведь? А можно, знаете, еще чем взбивать? Венчиком. Умеете делать это? Надюш, подай, пожалуйста, нам. Вот там венчик висит.
1: Хорошо.
0: Вот так, смотри, можно взбивать вот так. Так долго-долго надо взбивать, чтобы хорошенько перемешалось. А можно попробовать венчиком? Ну-ка, Надь, покажи, как ты. Да, вот так тоже. А ты вот сейчас еще так показала. Ну-ка, вот так вот можно делать. Смотри, как быстро получается, да? Здорово. Ага. А нам тем временем надо будет, Надюш, знаешь, что порезать курагу. Изюм мы резать не будем, а вот курагу, чтобы кусочки были поменьше. Займешься этим?
1: Хорошо. А на сколько частей примерно курагу резать? Ну,
0: так на 4, на 6. Если
1: хорошо.
0: Побольше, то поменьше кусочки, чтобы были. Так, а теперь мы все в одну миску смешиваем сухофрукты, выливай, Вить, яйца, взбитые с сахаром. Отлично. Давай я придержу. Угу. Изюм, Надюш.
1: Хорошо.
0: Это сюда убираем. А еще нам нужно сюда будет добавить, Витя, 1 чайную ложку ванильного сахара. Ну-ка. Ванильный сахар – это такой сахар, который придаст нашему маннику необыкновенный запах. Так что вы едва удержитесь, чтобы не вытащить его из духовки раньше времени. Хорошо. Теперь добавляем туда 0,5 стакана растительного масла –

0: и это дружно все перемешиваем. Итак, в нашей книге рецептов мы читаем дальше. Смешать сухофрукты, изюм, курагу, все уже здесь. Ванильный сахар. Ну и все. Мы его перемешиваем и выкладываем на сковородку. Я ее пока смажу растительным маслом. Так, готово у вас?
1: Да, мы здесь уже все перемешали.
0: Все хорошо перемешалось.
1: Да.
0: Ну, давайте, я выкладываю одну ложечку мне. Вот так. Какое тесто получилось, прям пушистое, да? Убираем. Все немножечко расправляем. И все. Наш манник будет стоять в духовке целый час. А температуру большую он не любит, поэтому мы его поставим на 160 градусов и оставим отдыхать в духовке. Вот так.
1: Дядя Леш, а давайте мы наш манник еще медом помажем, чтобы он был похож на ману, про которую в Библии написано.
0: А, это в книге рецептов для жизни.
1: Да.
0: Ну, ты знаешь, Надюш, даже если мы ее медом помажем, у нас не получится такого вкуса, как у настоящей манны. Потому что наша манка сделана из зернышек пшеницы. А манна, которая из Библии, похожа была на зернышки кориандра. И была дана самим Богом.
1: Да, я знаю, это было чудо. Все так удивлялись.
0: Конечно, как тут не удивиться? Представьте себе, столько народу. Взрослые, дети, старики, свои запасы пищи у них кончились, а другой нету.
1: Да, конечно же, в пустыне-то пусто. Ничего не растет, есть нечего.
0: Конечно, и весь народ так расстроился. Но Бог обещал накормить всех и каждого.
1: Да-да-да, я помню. Все люди легли спать. А когда проснулись, увидели, что земля наполнена вот такими маленькими крупинками. Похоже, на иней было все.
0: Все усыпано было. И они встали и говорят, что это, что это? А по-еврейски это звучит «мана, мана». И от этого слова и происходит название нашей манки.
1: Дядя Лёш, а может быть, мы все-таки намажем наш манник медом?
0: Ну, конечно, давайте попробуем.
2: Ну, там же в Библии сказано, что манна была похожа на лепешку с медом.
0: Верно, она похожа была по вкусу на лепешку с медом. Так что сейчас он допечется. Надо, кстати, температуру прибавить, потому что именно в конце, чтобы он подрумянился, надо чуть-чуть добавить температуры.
1: Дядя Лёш, а давайте мы еще фруктами украсим. Тут как раз у нас банан, киви, мандаринки.
0: Давайте, будет красивый такой рисунок сверху.
1: Их надо только на дольки порезать.
0: Давайте. А киви мы почистим и тоже на дольки порежем. Давай, Вить, ты что хочешь, мандаринку чистить или киви?
2: Мандаринку.
0: Давай, я киви. Пирог. Достаем. Так. Опа!
1: Вау! Первый раз такой вижу.
0: Мани, это красота.
2: Я все пироги пробовала. И, ну и даже манник я не пробовал, но только пшоник, если что.
0: Пшоник или из других каш тоже, да?
2: Да.
0: Так, молодец, Надя. Можешь кисточкой.
1: Угу.
0: Держи. И мы сейчас начнем его

0: украшать. Итак, какая у тебя задумка, Надя?
1: По краешку, я думаю, да эти бананы положить.
0: Давай, я дамажу чуть-чуть, а ты раскладывай.
2: Да, Лёша, а кстати, если мёд липкий, тогда всё хорошо прилепится.
0: Да, и не будет сваливаться.
1: Вот. Вот такие с краешку. Mm-hmm. Вить, помоги мне. Да.
0: Так, быстренько, быстренько их раскладываем.
1: Какой же он красивый получается.
2: Так не терпится его попробовать.
1: Угу. Ой.
0: В серединке вишенка, да, Надь?
1: Да.
0: Давай, вот так кладем. А ты давай, клади вишенку.
1: Так, посередине вишенку.
0: Вокруг нее тоже цветочек?
1: Вокруг нее такой цветочек из мандарина.
0: А, мандаринки. Я тоже к вам присоединюсь.
2: В одну сторону.
0: Yes. А дальше зеленые.
2: Так в другую же сторону.
0: Угу. Ага. Угу. Подожди. Зеленые.
2: Дядя Лёш, а давайте еще через один банан будем класть вишенку. Так красивее будет.
0: Давайте. Можно еще вот так вот украсить.
1: Угу. Ой, что-то они не прилепляются.
0: Скатываются вниз?
1: Да.
2: А может быть, медом намажем их?
1: Да не надо, мы их вот так вот для цвета через одну.
0: Покрасим.
1: Ага.
0: Раз они не прилепляются, тогда мы их покрасим.
1: Так.
0: Вот. Красота.
1: Вот так?
2: Да.
0: Вы запомнили, ребята, как приготовить манник? Не забудьте записать рецепт.
1: Дядь Лёш, а я придумала стихотворение, чтобы быстрее его было запомнить.
0: Ну, давай, мы послушаем.
1: Полтора стакана манки и кефира, и по полстакана масла и песка. Два яйца взбиваем, изюм мы добавляем, и тогда наш манник будет...
3: Вкуснота!

Привет, друзья! Мы рады нашей новой встрече с вами. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в нашей онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Давайте немножечко вспомним о том, что у нас было до этого. Павел Жуков, музыкант, композитор, молодежный пастор, разбирал такие важные темы, как отношения между парнем и девушкой, а также мы говорили об азарте и адреналине в современном мире.

0: мире. Мария Вачева, психолог, профессиональный семейный консультант, затрагивала такие важные темы, как интимные отношения, а также сексуальное воспитание, и мы говорили о нашем теле, о татуировках, о пластике и о красоте. Вадим Кочкарев, священнослужитель, музыкант и певец, а также молодежный наставник, раскрывал нам такие важные темы, как истинное призвание. А также мы разбирали важные темы, которые сегодня волнуют семью. Это одна семья, две религии, а также конфликты поколений. Также мы говорили о том, что такое истинное счастье. Сегодня у нас наш новый спикер. Профессиональный бизнес-коуч, бизнес-практик, а также коуч предпринимателей и управленцев, и также директор по корпоративному управлению. Руслан Ларин, встречайте. Руслан.
1: Привет, Вадим. Здравствуйте все, здравствуйте, телезрители.
0: Руслан, у нас в анонсах заявлено, что ты коуч и профессиональный бизнес-тренер, а также, что ты можешь видеть людей насквозь. Это так?
1: Ну, ты меня льстишь, конечно.
0: Расскажи немножечко, о чем мы будем сегодня говорить?
1: Ну, коль ты сказал про видеть насквозь, значит, будем учиться, как же, в общем-то, увидеть друг друга насквозь. Но если серьезно, конечно, мы поговорим на эту тему навыки влияния. Мы будем учиться находить подход к каждому человеку.
0: Спасибо. Я призываю вас быть активными. Вы можете поднимать руки, оставлять какие-то свои комментарии. Обязательно берите микрофон. Всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать сообщения в чате, вы можете писать комментарии к записи к видео. Пожалуйста, не будьте равнодушными, будьте активными, задавайте свои вопросы. И в конце программы мы обязательно на них ответим. Я передаю вам слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, друзья, у нас с вами прям очень-очень мало времени. Тема действительно интереснейшая. Навыки влияния – это тема, которая интересует, ну, практически каждого. И наверняка вы пришли, потому что тема действительно для вас тоже интересна. После нашего, ну, такого, да, шоу-тренинга, сегодня вечером вы точно станете намного влиятельнее. Я уверен, вы и так, в общем-то, хороши. Но те знания и тот навык, который мы отработаем с вами, он действительно поможет вам во всех сферах вашей жизни. В личных отношениях, на работе, в учебе, где бы вы ни были, вы сможете это все применять. Вообще, когда вы слышите про влияние, да, когда вы слышите про тему, там, навыки влияния, вот первое, что вам в голову приходит, о чем вы начинаете сразу же думать? Какие первые мысли возникают у вас? Влияние на людей.
2: Приходит на ум манипуляции.
1: Вот прям ждал это, потому что очень часто, когда спрашиваю про влияние, зачастую мне отвечают, что, ну, это же, наверное, то же самое, что манипуляции. Так вот давайте в самом начале нашего с вами на такого мини-тренинга, да, поставим точку и разберемся все-таки, что такое влияние, что такое манипуляция. Для меня это как белое и черное. Манипуляция – это, знаете, вот из той области, когда на что-то надавить, да, например, на совесть, на вину человека. Да, в общем-то, заставить человека принять какое-то решение можно по-разному. Да хоть пистолет у виска поставить, да, и можно его заставить принять какое-то решение, да. Так вот, для меня это приблизительно то же самое, что манипуляция. Когда человек не хочет, но из-за того, что давят на какие-то нюансы его жизни, он принимает то или иное решение. Об этом мы говорить не будем. Для меня вот это такая некая черная сторона, да? А влияние, то, о чем мы будем говорить, как найти подход к каждому человеку, тот, который человеку приятно. Смотрите, наверняка среди вас есть такие, которым комфортно достаточно общаться по телефону, там, в WhatsApp переписываться, и не очень комфортно там, с глазу на глаз какие-то вопросы решать. Есть противоположность этим людям, когда наоборот, вот, там, переписываться долго, общаться, не видя человека, не очень комфортно. Ему намного проще встретиться с человеком с глазу на глаз, там, перетерли, приняли решение, поехали дальше. И вот эти разные, в общем-то, люди, да, по-разному принимают решения, и к этим людям нужно по-разному подходить, если мы хотим что-то от них добиться. И вот мы сегодня будем с вами искать эти пути к каждому человеку.

человеку. Знаете, есть такое правило, правило коммуникации. Это очень известное правило коммуникации. Звучит таким образом. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Да? И это очень близко о том, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Мы будем искать, как же люди хотят, чтобы с ними поступали, для того, чтобы можно было к ним достучаться, для того, чтобы они свою точку зрения поменяли, для того, чтобы они не закрывались. Мы хотим прийти к ним с какой-то идеей, хотим продвинуть что-то им, да, а они, ну, не хотят нас слушать, не воспринимают нас. Значит, мы что-то не так делаем. И вот сегодня вы точно научитесь, как делать вот это правильное, чтобы к ним достучаться. Значит, с чего все начиналось? Немного теории, и потом перейдем к практике. Еще в 20-х годах прошлого века, параллельно с известными психологами, которые сегодня изучаются в университетах, работал не менее известный психолог в узких кругах Уильям Морстон. Часто произношу это имя, и многие не знают этого имени, потому что, ну, действительно, его, например, не изучают в университетах, как Юнга там, да? А Уильям Морстон, почему мы взяли его наработки и сегодня действительно используются в бизнесе его подходы? Потому что они очень практичные. И мы сегодня будем разбирать теорию влияния и подходы к людям на основании его исследований, те, которые он делал еще в 20-х годах прошлого столетия. Он изучал психологию нормальных людей. Тогда психологи занимались в основном различными отклонениями, а он занимался не отклонениями, а взаимоотношениями нормальных людей. Он хотел понять, почему один умеет повлиять на одного человека, а другой не может повлиять на одного человека. И он начал наблюдать за моделью поведения этих людей. И если наблюдать за людьми, можно сделать очень много интересных выводов. Оказывается, внешнее проявление поведенческое, да, может нам говорить о чем-то. Ну, согласитесь, что есть люди, которые очень быстрые, например, они там, не знаю, быстро ходят, да, и посмотришь, они там быстро ходят, они очень быстро решения принимают, они быстро говорят, а есть люди и внешне они более медленные, но они более, там, не знаю, качественно делают свою работу, сидят, более медленно там, над этим думают. То есть мы можем внешне наблюдать что-то, что, в общем-то, у них и внутри происходит. И вот Уильям Морстон, исследуя их, пришел к определенным выводам, и я хочу этими выводами с вами поделиться сегодня. Первый, самый основополагающий вывод, который он сделал, это, ну, знаете, так, аксиома сегодняшнего нашего тренинг-шоу такого, да? Первый вывод. Другой, если он нам кажется, ну, другим человеком, ну, какой-то, смотришь на человека, ну, он какой-то не такой, как ты, да? Он, не знаю, там, напрягает тебя. Бывает такое? Ты вроде бы, там, не знаю, вот такой, а он там совершенно другой. И ты не можешь с ним общий язык найти. Так вот, если он тебя напрягает, и ты не можешь с ним общий язык найти, это не значит, что он какой-то неправильный. Это значит всего лишь одно. Он другой. И это наша задача — найти к нему путь, да? Достучаться до него, чтобы повлиять на него. Когда он, Уильям Морстон, наблюдал за поведением людей, на что он обратил внимание? Первый момент, на что он обратил внимание, что люди по-разному относятся к тому, что происходит в окружающей среде. Есть одни люди, у которых очень много сил влиять на окружающую среду, им что-то не нравится, они даже приходят в коллектив, они только пришли в коллектив, им уже там, не знаю, что-то не нравится в коллективе, они хотят поменять, внести какие-то свои идеи, расшевелить коллектив. В общем, это люди, которых Уильям Морстон отнес вот к той стороне, где написано «больше сил», желание и стремление постоянно что-то менять. Вот есть такие люди. Им постоянно надо что-нибудь переделать. Если посмотреть на их противоположность, да, мы посмотрим, это люди, у которых меньше сил по отношению к нашему первому типажу. Это люди, которые, я их называю лично, люди, которые более гармоничны, что ли. Они любят
подстроиться под окружающую среду, они не хотят ее менять, она им нравится такая, какая она есть, им комфортно.

0: комфортно быть вот в той среде, которая есть. Не хотелось бы ее менять. Вот некая такая противоположность. Дальше. Он посмотрел еще глубже на людей и увидел, что есть разное мнение об окружающей среде. Есть люди, которые считают окружающую среду конкурентной. Знаете, люди, которые считают, что надо там локтями подвигать для того, чтобы достичь результата, не знаю, карьеру нужно сделать, для этого нужно шевелиться лучше, иногда нужно через кого-то там переступить, быть более агрессивным и так далее. То есть люди, которые воспринимают окружающую среду как некую конкурентную окружающую среду. Есть противоположность этих людей. Это люди, которые воспринимают окружающую среду как такую, знаете, добрую, доброжелательную. Люди, которые придумали фразу «улыбнись миру, и мир улыбнется тебе в ответ». Да? Скажите, чья точка зрения правильная, чья точка зрения неправильная?
1: Все точки зрения правильные по-своему.
0: Однозначно, все точки зрения правильные по-своему. Мы с вами сказали «нет». Неправильных, да, есть просто другие. Они так воспринимают. И нужно понять, что они так воспринимают окружающую среду. Если мы хотим достучаться к ним, мы должны понимать, что так они воспринимают. И если посмотреть на нашу вот эту вот, значит, геометрию, да, мы уже увидим с вами определенное пересечение, и мы будем говорить сегодня о четырех определенных квадрантах. В этих квадрантах, в этих пересечениях появляются некие типы личности. И мы сегодня с вами поговорим об этих ярких типах личности. Многие из вас найдут себя там, в том или ином квадранте. Кто-то увидит себя там, в одном, во втором, в нескольких из них. И потом мы с вами поймем, как же находить подход к этим людям. Итак, поехали. Наш первый типаж, который находится на стороне, у него много сил, он хочет менять окружающую среду. И к окружающей среде он относится еще с осторожностью, да? То есть для него окружающая среда – это некая конкурирующая среда, в которой нужно локтями поработать. Этих людей называют доминирующими, от английского слова dominant, доминирующий типаж, типаж, для которого ну, самый главный стимул, что бы он ни делал, для него главное побеждать. Понимаете, вот пробки для него, все, это пробки мешают, он будет ехать там обгонять, значит, всех подряд, ему нужно побеждать всех, он будет стоять на светофоре, рядом с ним кто-то будет стоять, он ему будет уже сигналить, типа, ну что, давай, кто кого обгонит. Вот, для него постоянно в учебе нужно с кем-то соревноваться, на работе нужно с кем-то соревноваться, ему важно постоянно побеждать, он чувствует классно, да, себя классно вот в этом состоянии, но он очень боится поражения. И для него, ну, это вообще смерти подобно, что называется. Даже если он там, не знаю, папа играет в шашки со своим ребенком, ребенку там, он маленький, еще только в шашки научился играть, ребенок там весь плачет, папа, поддайся мне. Нет, папа ему не поддастся, какие поддавашки, я тебе все равно побеждаю. И он будет играть, пока не победит. Пусть тут и зайдется слезами. Ну так, утрируя. Я специально буду вам эту модель, каждую модель поведения немножко утрировать, преувеличивать для того, чтобы нарисовать некого, ну, такой типаж определенный. Конечно же, в жизни не все так ярко может быть, да, мы все умеем там натянуть на себя маску вежливости, вести себя так, как нам нужно и так далее. Но вот эта вот поведенческая модель, почему я ее рисую такой яркой? Для того, чтобы вы в целом ее понимали, какое проявление этой модели, хорошо? Ну, это те люди, которые вот они пришел, увидел, победил. Да, я там специально написал, в стрессе они немного агрессивны. Это не значит, что они при этом там кого-то ненавидят, если они там орут и так далее. Просто они в стрессе, поэтому они повышают голос и кажутся агрессивными. Ну, вот. Если говорить про дело, они всегда сфокусированы на результате. Это бизнес, это работа, это учеба. Для них главное результат. Результат. Как думаете, где такие люди встречаются? Чаще всего, где мы можем их встречать? В каких профессиях?
2: Адвокат.
0: Адвокат? Ну, хорошо, да, там тоже, в общем-то, результат. Военные, финансисты могут, спортсмены. Там, где нужен результат. Среди врачей встречаются? Встречаются, хирург отрезал, выбросил. Набросаю вам некое описание этих людей для того, чтобы вы больше картинку себе понимали, кто эти люди. Они очень быстро принимают решения.

решения. Они вообще отличаются от всех тем, что они быстро принимают решения. Они любят изменения. Они очень часто генерят изменения. И если вдруг происходит какой-то застой, как они считают, не знаю, там в команде, среди друзей, как-то что-то как-то грустно, скучно, они будут провоцировать. Они даже могут прийти в новый коллектив и что-то как-то тухло, все так спокойно, неинтересно. И они будут провоцировать на какие-то разговоры, на более активные. Не потому, что

они хотят, значит, каких-то столкновений. Они просто хотят больше энергии, как они говорят. Вот. Кстати, они всегда говорят то, что думают. И даже если они считают, что балбесы, говорят тебе, ты балбес, при всем при этом ты, может быть, расстроился, обиделся, вообще там 3 дня в подушку, значит, рыдаешь, а он даже не помнит, что он так сказал. Но он просто в этот момент подумал, что ты балбес, он тебе сказал, но при всем при этом очень уважает тебя и считает вообще там хорошим своим другом. Вот, а мы можем на него обидеться. То есть, ну, эти люди достаточно такие громогласные, слышные, часто их там слышно, когда они могут и в общественном транспорте громко поговорить по телефону. Вот, иногда могут казаться грубоватыми, там, общаются по телефону, тут тебе не договорили до конца, все, пока, и положили трубку, ты думаешь, как же так, и вроде не договорили, уже трубку положил. Вот, очень рисковые, да, ребята, соревновательные, легко берут на себя полномочия, даже если вы не даете им эти полномочия, они все равно на себя их берут, они переступают через эти полномочия, вы вроде не договаривались об этом, а он сам принял решение, ну, то есть вот они такие. Ну, и то, что могут провоцировать конфликт, это вы уже тоже догадались. Поехали дальше. Следующий наш типаж, у него тоже много сил, да, он там же находится, у него много сил менять, но он живет в дружелюбной среде. Если наш первый типаж доминирующий был человек, который, в общем-то, среди конкурентов считает, что вокруг конкуренты, то этот типаж уже живет в дружелюбной среде, улыбнись, и они тебе улыбнутся в ответ, он живет вот такой, сказочник. Для него его стимул – это признание. Ой, как он любит признание. В связи с этим он любит, в общем-то, чтобы его признавали, да, очень много внимания уделять своему внешнему виду, такой типаж, да. Если вдруг его не заметили, он впадает в стресс. А в стрессе он какой, там написано, навязчивый. Что это значит? Пришел сегодня, значит, вечеринка была, надел, значит, модный костюм, значит, новые кроссовки, ходил там, а Света не заметила. Да что ж такое-то? Он пойдет к Коле, и будет своему этому другу Коле выносить весь вечер мозг. Ты прикинь, я же новый, значит, все там, все дела купил, а Света даже комплимент не сделала. И он будет тебе, значит, весь вечер навязчиво плакаться в жилетку. Потому что для него стресс, это, конечно, когда его не замечают, не признают, у него, знаете, теряется энергия, у него сил больше нет. Поэтому он навязчивый. Конечно, человек такой. Show must go on, да, для него должно вот шоу всегда продолжаться. Фокус для него всегда люди. И самое главное, не просто люди, а он в центре людей. Знаете, я звезда, да, вот. Это вот про этого человека. Он любит быть в центре внимания. Ну, тоже немножко о них, об этих людях. Вообще, это люди очень творческие. Они вот любят все сказочное, красивое, чтобы, знаете, вот даже делая что-то, да, ты ему поручаешь сделать презентацию. И вот наполнение презентации – это скукотища. А вот когда там, знаете, вот выскакивает вот здесь, вот в PowerPoint вылетело вот так, а вот здесь исчезло и мигало, вот это для него будет главное, да? То есть он сфокусируется на красоте, не на вот наполнении, да? То есть творческие люди, обаятельные, харизматичные, у них есть всегда аккаунты во всех соцсетях, они общаются со всеми на свете, у них такое количество друзей, кажется, когда он успевает с ними знакомиться, общаться. А он успевает. Как-то он умудряется, ему всего этого мало. Они очень доверчивые, кстати, легко вступают в контакт, классно рассказывают анекдоты. Ну, любят повеселиться, любят, чтобы, в общем-то, привлечь к себе внимание, поэтому все это они умеют. Если говорить о таких нюансах, как там непунктуальность, невнимательность к деталям, да, это такая вторая сторона медали, что называется, но это у них есть. Ну, то, что они творческие, я вам уже сказал. Если говорить о внешности этих людей, давайте вот эти два типажа, да, два типажа, которые много сил повлиять на окружающую среду, поменять ее. Если говорить про первый типаж, доминирующий, вот какую внешность, да, вот как мы, если бы мы только встретились с человеком, нам нужно определить, он еще, в общем-то, ничего не заговорил с нами, мы можем обратить внимание на какие-то признаки по одежде. Какие цвета такие люди выбирают, да, первый наш типаж, доминирующий, вот какие цвета они предпочитают в одежде, как думаете? Строгие цвета, что имеете в виду?
темный, да, да вот черный прям его.

красный и белый – это тоже его. Да, вот цвета таких людей, доминирующих людей, да, там красный цвет крови, белый цвет уверенности, там черный цвет доминирования. Ну, то есть вот эти вот цвета. И если говорить про этот типаж, про типаж влиятельного человека, какие цвета он предполагает в одежде и предпочитает, как думаете? Это более яркие цвета. Вот помимо цветов ярких, он любит комбинировать. Это вообще самые модники. Они любят комбинировать, придумать, что хотите. Вот все фенечки они придумали. Вот, там какие-то, вот все, что какие-то отличительные признаки в одежде, это все они придумали. Если говорить, там, не знаю, автомобили, тюнинг автомобилей тоже они придумали. Если доминирующие люди любят автомобиль такой, знаете, чтобы он ехал по дороге, и все так разбегались, какой-то такой серьезный автомобиль, то вот люди инфлюенсер, влияющие, это люди, которые любят, не знаю, там яркий автомобиль, стразы, блестит все, вот чтобы было очень эффектно. Поехали дальше. Наш следующий типаж. Мы перемещаемся по дружелюбной среде, да, это типаж, который живет в дружелюбной среде. Он очень любит окружающий мир, и он не собирается его менять. Он считает, что и так все классно, все очень гармонично. Да? То есть он в дружелюбной среде, но сил и желания менять этот мир у него и целей таких нет. Я его еще называю гармонизатор. Вот если наш первый типаж, вот этот доминирующий, он вбежит, значит, там, не знаю, в нашу команду, там, не знаю, в класс и скажет: ребята, давайте на выходных там, на шашлык. Значит, следующий наш типаж влиятельный скажет: классная идея, поддерживаю, точно, на шашлык. Вот этот типаж, это тот, который: так, кто идет, сейчас всех запишем, соберем, значит, там, поскольку по 50 копеек, да, значит, чтобы всем все хватило, помидорков надо купить, огурцов тоже, вот. То есть этот человек, я его называю еще такой гармонизатор и командный игрок. Он любит, что, почему он стабилизирующий? Он любит стабилизировать коллектив, отношения. Как только он видит, что наша Света и Коля где-то там поссорились, он подойдет к Свете и скажет: Свет, ты знаешь, Коля так вообще хорошо тебе отзывается, что-то так переживает, что там как-то у вас нехорошо все, а он прям реально переживает. Пойдет потом к Коле, то же самое скажет про Свету, и все будет пытаться, значит, их объединить, подружить. Он всячески убирает все конфликты, вот поэтому такой стабилизирующий. Но его стимул – предсказуемость. Он хочет понимать, что и зачем последует. То есть это люди, которые очень педантичны, они любят, знаете, так все, что было запланировано, чтобы было понятно, что завтра, что послезавтра. Если они едут в путешествие, значит, им нужно, чтобы четко по списку прописать, какие вещи им нужно взять. Вот, потом они все проверят, взяли или нет. Они, в общем-то, и в работе точно так же делают. Иногда они могут показаться немного медлительными из-за этого. Но вот эта их педантичность, отношение достаточно так вот детально все сделать, позволяет им делать это очень качественно, ну хоть и не очень быстро. Не очень любят перемены, в том смысле, что если вы придете и скажете: о, ребята, а завтра все будет по-другому, то вот эти люди больше всего напрягутся. Что значит по-другому? Ведь все было и так хорошо. То есть к таким людям не нужно подходить со стороны, что типа давайте все разрушим до основания и построим по-новому. Эти люди будут первыми, кто будет против такого подхода. В стрессе они соглашаются, но они очень часто говорят: да-да-да, мы согласны, только лишь потому, что не хотят конфликт. Но внутри себя они в реальности не согласились. Для них самое главное в бизнесе, в делах – это люди. Да? То есть они сфокусированы на людях, чтобы люди не пострадали. Это вот о них. Они очень дружелюбны, они дипломатичны, они, значит, находят подход к каждому, они очень чувствуют, знаете, как я их называю еще эмпатами, потому что они чувствуют ваше настроение. Они, если видят с утра у вас там плохое настроение, они тут же подойдут и будут очень внимательно, значит, выслушивать вас, что у вас там произошло, поговорить с вами захотят, и делают это очень искренне. Если наш предыдущий типаж, который тоже в дружелюбной среде, наш влияющий тип,

паш. Для него, знаете, как поговорить с кем-то, это на уровне «давай лучше я тебе расскажу», вот у него поговорить, это значит самому рассказать, то этот типаж стабилизирующий, он больше слушает, чем говорит. Он хочет услышать все о тебе. Да, вот у них есть такое, они обидчивы, потому что они же всегда с открытым сердцем, они действительно готовы тебе открыться, не боятся этого. Если их обидеть, они чувствуют фальшь, вот, и они могут обижаться из-за этого. Планомерные задают много уточняющих вопросов. Почему? Потому что они хотят разобраться в деталях. Да? То есть я вам сказал, они вот такие скрупулезные достаточно. Предпочитают говорить только тогда, когда полностью уверены. То есть ты их будешь, там, не знаю, спрашивать, они будут молчать, если вдруг у них есть сомнения. Потому что они не хотят выглядеть человеком, который там не понимает, не знает, а вдруг он что-то не знает. И знаете как? Чтобы никого не обидеть, это вот все про них. Командный, дипломатичный, это я вам все рассказал. И наш последний, четвертый типаж в наших квадрантах, да, это добросовестный типаж. Я его еще иногда называю такой аналитик. Он действительно добросовестный, потому что, наверное, вот такого перфекциониста поискать еще потрудиться нужно, что называется. Он аналитик, он предпочитает анализировать информацию, прежде чем, знаете, как один раз отрезать, и вот он 7 раз отмеряет. Это про этих людей. Для его стимул быть правым. У него много сил, мало сил менять окружающую среду. Видим, да? Немного сил менять окружающую среду. Да еще и вокруг все конкуренты. То есть вот, знаете, среди конкурентов жить, ну, это в его восприятии, да, да еще и нет, это, там, не знаю, харизмы переубедить всех, поэтому он, что называется, берет умом. Он лучше очень хорошо подготовиться, и для него очень важно быть правым, подготовиться, если вдруг его, там, не знаю, вот он вышел с каким-то докладом, рассказал, не убедил. У него есть еще про запас еще 3 дополнительных слайда, которые он покажет для того, чтобы убедить. То есть это человек, который настолько глубоко прорабатывает тему для того, чтобы все-таки оказаться и быть правым. Боится сделать ошибку, в стрессе уход. Что значит уход? Если мы хотим от него что-то, да, мы пытаемся там, добиться от него что-то, и для него это стрессовая ситуация, то он закрывается, он может сказать, дайте мне, мне нужно время подумать и так далее. Не нужно такого человека добиваться, чтобы он тут же принял решение. Вот для него это стрессовая ситуация. Пусть уйдет, что называется, пусть подумает, обдумает. Чаще всего после обдумывания они возвращаются с принятием решения. Фокус в бизнесе на результате. Для него тоже важен результат. То есть видите, да, есть люди, которые у нас фокусируются на людях, да? А есть люди, которые фокусируются на результате. Разный фокус внимания. И вот это все нужно использовать в том числе для того, чтобы понять, как повлиять на того или иного человека. Сейчас мы будем говорить с вами о том, как на них влиять. Вот. Давайте еще о некоторых внешних признаках этих людей поговорим. Если мы с вами про 2 наших первых типажа проговорили, про какие-то там внешние цвета в одежде, давайте про нашего S, предыдущего человека, который у нас стабилизирующий. Как думаете, какие цвета в одежде этот человек предполагает? Вот такой гармонизатор, командный, пастельные тона, спокойные, да, зеленые, коричневые. Это, кстати, вот такие натуральные тона. Даже если они выбирают какие-либо украшения, эти люди чаще всего выбирают из натурального камня, дерева, что-то такое вот комфортно-натуральное. Да? Эти люди какие тона в одежде предполагают, предпочитают? Как думаете? Аналитики, перфекционисты. Не совсем синие-белые их цвета. Эти люди не хотят быть заметными. Давайте немножко о них вам чуть больше расскажу. Эти люди
Я их еще и называю иногда такие, человек-футляр.

человек более закрытый, он не хотел бы, чтобы на него обращали внимание. Если первые два типажа у нас такие активные, харизматичные, влиятельные, когда они приходят и когда они здороваются, вот этот доминирующий типаж, как он здоровается обычно? Он так заходит, здоровается, так достаточно, может, даже надменно. Вот эти позы рукопожатия, когда там человек пытается доминировать, вот, да, даже и не со всеми здоровается. То следующий наш типаж, влиятельный типаж, он вообще придумал вот эти все обнимашки, целовашки, значит, там ударяшки. Вот, то есть вот эти все тактильные контакты. Доброжелательный типаж, он здоровается достаточно доброжелательно. Вот как ты с ним здороваешься, так и он. Ты идешь к нему, там, не знаю, обниматься, он к тебе идет обниматься. Ты, в общем-то, не протягиваешь ему руку, и он спокоен. То вот этот типаж, закрытый типаж, да, он вообще придет на рабочее место, или там, не знаю, в класс, чтобы его и не замечали. Это самое комфортное для него состояние. Тихо пришел, сел и сидит на месте, и ему хорошо, комфортно. Эмоционально закрытые люди всегда очень тщательно ко всему готовятся. Они такие системные. На качестве работы делают акцент. Об этом я вам сказал, да, перфекционисты. Они перестраховщики, анализируют, они структурируют. Нельзя сказать, что на рабочем месте у них порядок. У них может быть беспорядок на рабочем месте. Но в голове у них полная структура. Серые кардиналы, да, можно про них-то сказать, малообщительные, ну, это вот, это о них. Поехали дальше. Теперь посмотрим, как к тому или иному типажу можно находить подход. Вы, когда вот слушали об этих людях, появлялись какие-нибудь мысли, что вот у меня там знакомый вот к этому относится, а второй там знакомый к такому, да, вот появляются мысли. Еще появляются мысли о себе. Чаще всего думаешь, а я везде есть, и там есть, и здесь, и вот это у меня есть всего понемножку. Но я вам скажу так. Чаще всего проявление нашей вот модели поведения, чаще всего она где-то в двух квадрантах, в двух буквах. Да? Например, у вас может быть там, от доминирующего и от влияющего. Да? Там, часть такого, часть такого. Может быть, ну, приблизительно одинаковое. Ну, либо наоборот, там, от стабилизирующего и от нашего последнего, добросовестного, так хочется мне его назвать, аналитиком всегда, потому что вот есть такой образ аналитика. То есть чаще всего вот в двух буквах смешение происходит. Итак, как же к этим людям подходить? Подходить нужно к каждому человеку по-разному. То, с чего я с самого начала начинал. Мы только что говорили в общем, кратко, конечно же, у нас нет возможности там, с вами 8 часов заниматься этой темой. Мы очень быстро и бегло пробежались с вами, увидели эти 4 типажа человека, и каждый из них хотел бы, чтобы с ними по-разному общались, потому что они сами разные, они все отличаются, согласитесь, да? Они, ну, мало в чем похожи друг на друга. И если говорить про наш первый типаж, доминирующий типаж, если мы идем к ним, общаться с ними, и мы хотим достучаться, и мы хотим, чтобы они нас услышали. Так вот, запомните, с ними мы говорим только конкретно и по делу. Не нужно мыслью по древу расходиться. Конкретика. Помним, на чем они сфокусированы? В бизнесе, да? В делах. На результате. Они даже не на людях сфокусированы. Им важен результат. Какой результат будет? Если мы пришли к ним и хотим от них что-то добиться, мы говорим о результате. Фокусируемся на результате. Наше поведение открытое, прагматичное. Эти люди сами по себе достаточно, ну, сильные, доминирующие. Точно так же мы должны себя вести с ними. Как только мы начинаем перед ними заискивать, бояться их, если они нас, помните, да, там, назвали балбесом, и мы тут расстроились из-за этого, мы вообще не должны на это, что называется, реагировать. Потому что это все может быть там, на уровне юмора его и так далее. Как только мы где-то, ну, как я говорю иногда, переживаем, заискиваем перед такими людьми, все, мы проиграли. С ними всегда нужно быть открытым, уверенным в себе, и тогда они нас услышат. Ответ на стресс. Помните, какие они в стрессе, да? Они такие агрессивные достаточно. Но вот мы должны быть достаточно твердыми в общении с ними, с такими людьми. Они агрессивные, а мы спокойные, продолжаем свою линию. И тогда они нас услышат.

Возможно, не сегодня. Возможно, сегодня вам покажется, ваш разговор был ни о чем, вы не договорились. Но завтра вы поймете, что он согласился с этим, или она согласилась с этим. Почему? Потому что они уважают людей, которые уверены в своей точке зрения, хотят ее донести, и даже если сегодня они не согласились, то завтра приняли ее. Избегаем двумысленностей, ну, каких-то там, не знаю, моментов процесса, как мы будем это делать, пошаговости. Вот этого всего с такими людьми не нужно. Им нужно конкретно сроки, кто отвечает, что делаем, да, ну вот как-то так мы должны с ними говорить для того, чтобы достучаться до таких людей. Поехали дальше. Наши влияющие люди, как к ним? Ну, они у нас творческие люди, да? Точно так же мы должны с ними общаться. Наши фразы должны быть неформальными, легкими, простыми, не усложнять, не нужно, ну, вот по максимуму избегать, знаете, там, не знаю, каких-то точных цифр, 18,48, вот это вот не про них. Они вот в общем, да, они хотели бы легкости в общении. Фокусируемся, конечно же, на ком, на чем? На их самих. Вы можете им прям сказать: слушай, если это дело выгорит, ну ты прикинь, ты будешь какая звезда вообще. Ну все, он ваш. То есть, если вы поймете, где его собственная заинтересованность, для этого человека это самое главное в этом проекте. Поэтому, чтобы достучаться к нему, нужно показать его роль вот в этом деле, который вы хотите с ним обсуждать. Поведение открытое, ну, как я и сказал, общительное, да, он такой, вы такие же. Ответ на стресс. Помню, какой он в стрессе? Что там у нас пошел на цветы, Коли? Навязчивый, да? Что мы с вами должны сделать? Да похвалите его, поднимите ему самооценку, потому что он продолжит быть навязчивым. Если вы сможете поднять его самооценку, да сказать: да слушай, да ты вообще красава, да посмотри на себя. Все, у него включается мозг, он начинает быть живым, активным дальше, и все хорошо. Избегаем с этим человеком, вот, ну, конечно, там статистика, детали, цифры – это не о нем. Помните, да, это человек более творческий. Поехали дальше. Наш стабилизирующий тип. Фразы мягкие, точно так же, как и жесты. Да? С таким человеком, вот знаете, вот эти там рубящие жесты, вот это все с ним не пройдет. С ним мягко общаемся, точно так же и жесты мягкие. Фокусируемся на чем? На процессе. Вот этому человеку, чуть не сказал, этому людю, очень важен процесс. Что, зачем? Последовательность. Если предыдущие хотели бы сразу увидеть картинку, результат целиком, то для этого что, зачем, а дальше что, а к чему это приведет, для него это важно. Поведение наше спокойное, дружелюбное, ответ на стресс. Помним, какой он в стрессе, что он делает? Соглашается. Он очень соглашается со всем. Так вот, мы же понимаем, ну, видно, когда человек соглашается, он принял эту точку зрения, или он соглашается, лишь бы нам было хорошо. Ну, это заметно, да, по человеку обычно. И поэтому, если вы видите, что человек не очень-то согласился, хотя говорит, что согласен, да, можно с ним спокойно поговорить и задать ему вопрос, что я, Кать, все-таки вижу, ты не очень согласна со мной. Вот. Может, что-то тебя все-таки тревожит. То есть мы продолжаем спокойно с человеком говорить. И человек открывается и говорит нам: с таким человеком нужно так. Избегаем с ним непоследовательности, да, помним, для него важен вот этот пошаговый план действий определенный, да, там конфликтности, вот этого всего надо избегать с ним. Последний наш типаж, добросовестный, фразы, но он же у нас очень логичный, аналитичный, вот мы должны все, если мы к нему идем общаться, мы должны быть подготовленными, это вообще самое главное. Если у вас есть там аналитика, информация, цифры, все, вы победите в общении с таким человеком. Фокусируемся на плане достижения результата. То есть у вас есть четкий план, вы исследовали, вы знаете, и вы знаете, как достичь этого результата. Поведение закрытое. Вот ему не нужно, знаете, там ходить, значит, я это сделаю, все получится, ты что, да все хорошо. Ему вот эти эмоции точно не нужны. Вот твои циферки написаны, все четко продумано, план действий есть, вот это отлично. А поведение спокойное. Давать ему время подумать, да, потому что он может уходить. Помним, да, не догоняем его, не говорим: да нет, нам нужно сегодня, прими решение, сейчас же, мы нажимаем.

0: шашлык должен идти. Вот этого не надо за ним бежать. Ему надо подумать, такому человеку. Избегаем нелогичности, ну, отсутствия подготовки. Это очень важно. Это кратко. Мы с вами прошлись, ну, что называется, за 40 минут целую с вами такую вот толстую книжку. Конечно же, знаете как, это некая интрига вот в эту сферу для того, чтобы вы в нее более глубоко посмотрели, поизучали. Благо, сегодня есть очень много информации, но как только вы глубже поймете, с кем вы взаимодействуете, вы поймете, как с ними взаимодействовать, вы точно станете очень влиятельными, авторитетными людьми. Спасибо вам за ваше участие. И до новых встреч. Мой, кстати, Инстаграм. Подписывайтесь. Если будут вопросы, всегда готов на них ответить.
1: Руслан, спасибо за эту тему. Я сидел, слушал, я себя уже нашел в этих квадратиках.
0: Во всех?
1: Ну, не во всех, но как бы частично, наверное, в двух основных.
0: А, хорошо, потому что так прям часто люди находятся во всех. И говорят, как же мне быть и умным, и красивым?
1: У нас пришли вопросы за время нашей программы. Я хочу, прежде чем мы перейдем к вопросам, если у вас какие-то вопросы есть, вы можете подготовиться, поднимайте руки, задавайте, не стесняйтесь. Итак, первый вопрос. Работаю с доминирующим руководителем. Я, так как я очень мягкий и спокойный человек, мне очень трудно работать под его руководством. Что мне делать? Терпеть?
0: Ну, смотрите, мы говорим с вами о модели влияния. И мы говорим о модели поведения человека. Что значит терпеть? Мы же сейчас не говорим о ценностях человека, потому что доминирующий типаж — это не значит тот, который там постоянно на всех орет, гнобит и так далее. Это уже говорит о ценностях человека. Если человек с плохими ценностями, человек, который угнетает другого, не знаю, там, оскорбляет его, это не обязательно будет доминирующий. Он может быть любым типажом, но он будет там оскорблять. Вот. Доминирующий тот, который вот ярко вот так проявляет себя. Но он может быть очень интересной личностью, он может обладать классным, интересным опытом, который вот этому человеку стоит учиться у него. Вот. А с точки зрения терпеть, терпеть вообще не надо никогда. Мы на работе проводим очень много времени. И если всю жизнь там терпеть, то терпелка точно закончится когда-то. Я бы не советовал терпеть, а первое, что нужно сделать, нужно поговорить с таким руководителем. Иногда, ну, например, этот человек действительно мягкий, а тот человек доминирующий, и он с нормальными ценностями, да, но он просто действительно вот быстрее подгоняет и так далее. А этот человек не успевает, и он чувствует, что он постоянно в напряжении. Стоит поговорить с ним. Прийти и сказать там Николай, или там, если они по имени-отчеству, Николай Александрович, мне с вами очень интересно работать, но я хочу откровенно с вами поговорить и сказать этому человеку. Мы только что говорили, с ними открытое, прагматичное общение должно быть. Чем более открытым мы им говорим, тем более этот человек, доминирующий типаж, больше вас уважает. Потому что они как раз таки не уважают людей, которые вот такие тихони, боятся там за спиной что-то там обсуждают, боятся ко мне прийти сказать. Да лучше пришел бы, все высказал, и я его буду за это уважать. Вот так думает доминирующий типаж.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то? Комментарии?
2: Спасибо. У меня такой вопрос. А что все-таки делать, если не получается определить вот... А какой твой собеседник? Потому что такие разные бывают люди. А сегодня у него энергия бурлит, завтра он весь замкнулся, ушел в себя, и ты действительно не можешь понять, все-таки, о какой категории и как с ним работать.
0: Нужно с ним говорить так, какой он сегодня. Потому что действительно иногда в человеке могут быть совершенно противоположные, ну, скажем, это типы. Иногда так бывает. То есть, казалось бы, вот этот доминирующий тип и типаж вот этот вот сугубо аналитичный, закрытый, они какие-то противоположности. Но очень часто они могут быть в одном человеке. И то, что мы называем там смена настроения, это может быть очень похоже на эту ситуацию. И если сегодня этот человек весь сконцентрирован, не знаю, он очень аналитичен, он очень логичен, и он вот так себя ведет, то и мы

0: точно так же должны с ним вести себя. А если он сегодня пришел, рубаха, парень, весь такой разговорчивый, то и мы должны вот подойти через этот типаж, и тогда он услышит нас.
1: Спасибо большое.
2: У меня такой вопрос. То есть, получается, мы должны подстраиваться под настроение человека, но как же наше собственное настроение?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо большое. Здесь момент такой, если нам нужно на него повлиять, если не нужно, ну и пусть он со своим настроением будет, да? А нам же нужно на него повлиять. Мы же хотим, чтобы он все-таки пошел с нами на шашлык, ну так образно говоря. Поэтому, когда мы хотим достучаться в сердце человека, в разум человека, мы должны зайти через тот канал, который он сможет нас, через который мы сможем, в общем, зайти к нему. Только в этих целях. Иначе, ну да, ну вот мы вот и разошлись.
1: Есть немножко похожий вопрос. Часто говорят, что ты должен иметь четкую позицию в том или ином вопросе. И это плохо, когда ты поддаешься чужому влиянию.
0: Смотря какое влияние. Если это хорошее влияние, то почему бы не поддаваться под это хорошее влияние? Если это негативное, отрицательное влияние, которое подавляет нас, которое, не знаю, там, настроение нам портит, опустошает нас энергетически, конечно, такому влиянию не нужно поддаваться и нужно менять такое окружение по максимуму.
1: Ну вот следующий вытекающий вопрос. Как отличить влияние от манипуляции?
0: Попытался на него немного в самом начале отвечать. Манипуляция – это когда мы делаем все-таки не по своей воле. То есть мы бы не хотели так делать. Но на нас давят через какие-то вот эти, да, там, ниточки. Давят нам на нашу совесть, на нашу вину, на нашу ответственность. Да ты должен. И тогда мы делаем, мы чувствуем, что мы не хотим это делать. Вот это манипуляция. А когда мы хотим это делать, и человек пришел, рассказал мне, я загорелся, супер, классная идея, давай делать. Он на меня повлиял, но я вообще об этом не думаю, что он попытался сейчас на меня повлиять. Он вообще ходил на тренинг, учился влиять, но он просто правильно пришел, правильно донес. Я загорелся, хочу это делать. Ну и супер, мы вдвоем делаем дальше. Это положительное влияние.
1: Спасибо большое. Вопросы в зал есть? Вы можете пока подготовиться, давайте перейдем к следующему вопросу. Так, случается так, что в моей практике, что попадаются на пути профессионалы, которые все мои доводы разбивают в пух и прах, хотя иногда они не совсем правы. Это честно? И как с ними разговаривать?
0: Нам нужно становиться точно такими же профессионалами для того, чтобы разбивать их доводы. Смотрите, мои доводы разбивают в пух и прах. Значит, эти люди подготовились, у них есть что-то ответить вам. Значит, вы не очень хорошо подготовились. Если вы знаете, да, вы идете, не знаю, на встречу с каким-то сообществом людей очень профессиональных, и вы предполагаете, что они разбираются в этой теме очень хорошо, а вы на что надеетесь? На авось, на харизму, на то, что я там ему улыбнусь и все получится? Подготовьтесь более глубоко, предположите, какие вопросы могут быть от таких людей, заготовьте еще больше информации, даже если вам кажется достаточно, пусть она останется дополнительной и не воспользуйтесь ею, но с такими людьми нужно действительно чуть больше подготовки, не надеяться на экспромт.
1: Спасибо большое. Обо всем, что ты сейчас говорил, это поможет только в деловых отношениях?
0: Нет. Это поможет не только в деловых отношениях, это поможет точно так же в отношениях с самыми близкими людьми, потому что очень часто мы хотим повлиять, не знаю, там, на нашу маму, на нашу жену, на нашего парня, девушку и так далее. Мы хотим достучаться к ним, а у них может быть типаж характера не такой, как у нас, модель поведения другая, а мы пытаемся ведь чаще всего как влиять на человека? Как мы чувствуем себя, так мы пытаемся, да? Вот если нам кажется, что если я там буду, значит, вот так вот активно, громко, значит, убедительно говорить, я точно докажу. А человек не воспринимает такую речь, там, не знаю. Для него нужно спокойно сесть, разложить, написать, может быть. Он по-другому воспринимает информацию. А мы используем тот метод, который нам близок. И все, вот он провал. Поэтому это можно использовать в личных отношениях, в рабочих отношениях, в переговорах, не знаю, в учебе, с друзьями, где хотите.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала какие-нибудь есть? Давайте тогда зачитаем последний вопрос с Ютуба. Можно ли использовать юмор, чтобы находить подход к людям?
0: Нужно. Вообще юмор

0: такая опасная штука, надо уметь юморить, да. В первую очередь я бы рекомендовал все-таки самоирония. Когда человек умеет поюморить над собой, когда у него есть самоирония, тогда ему очень легко общаться с другими людьми.
1: Еще один вопрос, ты бежал. А может человек быть и доминирующим, и стабилизирующим одновременно?
0: Может.
1: Есть какие-то примеры?
0: Да, конечно. На самом деле, ну, можно массу разных примеров называть. Вот то, о чем вы говорите сейчас, полная противоположность, да, доминирующий, стабилизирующий, точно так же влияющий и наш добросовестный. Это полные противоположности. У меня у самого были знакомые личные, лично мои знакомые, которые вот у них эти два, казалось бы, разных типа личности, они нормально уживаются. То, о чем мы вот говорили, там, не знаю, поменялось настроение у человека.
1: Если вопросов зала больше нет, тогда спасибо, Руслан. Это были все вопросы на сегодня.
0: Упс, зацепился. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Тот лайфхак, который используют сегодня все коучи, бизнес-тренеры, тренеры – это золотое правило, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Использую сейчас, но был написан он в Библии уже давно. В Библии есть и множество других лайфхаков, поэтому дайте Богу действовать в вашей жизни. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те трудности и проблемы – это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Дайте Ему действовать в вашей жизни. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.

0: Человеку свойственно искать Бога. Это его природная данность, независимо от того, является он атеистом, агностиком или верующим. Но как человеку найти Бога? Где надо искать Его? Что говорит нам Бог о самом себе? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, литературовед, филолог и священнослужитель. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Рады вас вновь видеть.
1: Взаимно, как всегда.
0: Тема наша сегодня звучит как «Три круга божественного откровения». Некоторые богословы неоднократно высказывали мысль, что 18-й псалом на самом деле это не один, а два псалма, которые были неудачно объединены. Так ли это на самом деле?
1: Ну, знаете, как с псалмами действительно есть некоторые сложности. Потому что, например, в одних Библиях у нас 150 псалмов, в других 151, 152. То есть некоторые псалмы объединяются, некоторые разъединяются. Да? Греческая традиция не соответствует еврейской традиции после определенного псалма. Поэтому такие вещи наблюдаются в псалмах. Но когда мы говорим о 18-м псалме, то это один цельный, прекрасный текст. Например, Клайв Стейплс Льюис, известнейший христианский апологет, преподаватель, знаток литературы, он считал, что 18-й псалом один из самых прекраснейших, даже не один из самых, а самый прекраснейший псалом во всей книге Псалтыри. Поэтому нет, это единый цельный псалом. И вот здесь, знаете, как, чтобы это увидеть, нам хорошо научиться смотреть на тексты с высоты птичьего полета. То есть, видеть их чуть-чуть в отдалении. Помните такое знаменитое высказывание у Сергея Александровича Есенина есть? «Лицом к лицу лица не увидать». Да? То есть, некоторое расстояние нужно для того, чтобы посмотреть

0: Так вот, ну, мы называем это с высоты птичьего полета. Как бы, как карту сверху. Угу. Вот. Давайте это попробуем сделать. Но, давайте вот иллюстрацию вам. Есть такой замечательный город на севере Беларуси, называется Новополоцк. Он один из самых молодых городов Беларуси. Он был построен в результате всесоюзной стройки. Съехались и давай строить.
1: Город.
0: Да, и город.
1: Предприятие там, да?
0: Предприятие, город. Ну, да, два градообразующих предприятия, конечно. И вот если вы ходите, ездите по Новополоцку, вы никогда в жизни не увидите, как он смотрится сверху. А сверху...
1: Почему?
0: Вы не будете знать, на что это похоже. А если вы посмотрите сверху, то в замысле, изначальном замысле строителей дома были устроены так на улице Молодежной. По-моему, между Молодежной и Калинина, что дома образовали СССР.
1: Да.
0: Но Союз пал и осталось недостроено. И поэтому СССР есть, а третье С нету. Но если вы ходите, вот с эти дома, эти выходы, ну, не видно. Это нужно посмотреть сверху. И тогда вы увидите замысел строителей социализма. СССР. Вот. Точно так же и с псалмом. Чтобы понять, что он говорит нам, нужно понять, как это устроено, как это сделано. И 18-й псалом не исключение, а как раз-таки очень важный пример. Давайте откроем и прочтем этот небольшой, замечательный, яркий, жемчужину поэзии Давида. Начальнику хора, псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничего не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. А не вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали над мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Вот если вы посмотрите, вы не литературовед, вы не филолог. Вы это постоянно мне говорите, как будто я не знаю, что вы смеетесь надо мной. Но, прочитав псалом, я думаю, что любой человек, внимательно прочитавший псалом, увидит там так называемые швы. Увидит, что этот псалом можно разделить как бы на строфы. Вот вы прочитали и увидели?
1: Ну, бросается что-то в глаза.
0: Да, где? Да. Где? И что бросается вам в глаза? Вы читаете. Что вам бросается?
1: Ну, вот сначала нам псалмопевец повествует о творении, так о небесах, он так поэтически все это описывает.
0: Ну, неважно, шов.
1: Шов, переход от 8 текст, закон Господа. То есть вот этот
0: чудесно,
1: переход, зачем?
0: Чудесно.
1: Вот я когда-то его читал тоже.
0: Между 7 и 8 текстом есть как бы пауза, да?
1: Да.
0: Тематика несколько меняется. Угу. Так, замечательно. А есть еще или нету?
1: Да.
0: Есть. Так, где?
1: Описание вот идет закона Господа. Так, то есть вот что и как.
0: Так.
1: А затем? Так. А затем,
0: где,
1: затем?
0: Где, затем, зачем, зачем?
1: 12-й текст я, наверное, 12. Бы выделил, потому что раб. То есть так. Есть творение, закон и человек, раб.
0: Текст. Да. Это уже как бы другой.
1: Да.
0: Нет. Рядышком, горячо, но не то. Потому что раб охраняется ими. Чем ими? Повелениями, закон, откровение, страх, суды. Они, страх, суды, повеления, ими. Страх, суды, закон, повеления. Нет. Но шовчик рядышком в следующем тексте. 13. Между 12-м. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. Вот здесь меняется. Но вы были близки. В принципе, да, может дать вам время, вы бы разобрались. Видите? Что мы видим? Мы видим, как первое. Это псалом об откровении Бога. Бог рассказывает о себе. Как он рассказывает о себе? Смотрите. Первый куплет, первая строфа, это, я назвал его космический уровень откровения. Вселенский уровень откровения, доступный всегда, в любое время, всем, всему человечеству. Так? Все видят небеса, все видят звезды, все видят каждый день солнце, по крайней мере, его свет. Даже если само солнце не видно. Это вселенский уровень откровения, космический. Космос в древнегреческом – это вот наш мир. Дальше. Когда мы читаем с 8 текста, мы видим закон, откровение, повеление, заповедь, страх, суды. Где это? Кому это дано? Где мы об этом читаем? И здесь мы видим, я назвал это этносоциальный уровень откровения.
1: То есть, еще раз повторить, Александр?
0: Этносоциальный уровень. Да. То есть, если перед этим речь шла о доступности этого уровня Божьего откровения для всего человечества, то дальше говорится об откровении, которое дано Израилю, которое записано в книге. В первую очередь,
1: национальный,
0: в Торе.
1: Да?
0: Да, этносоциальный. Угу. Этносоциальный. Израиль. А дальше, с 13 по 15, я назвал этот уровень экзистенциальным. Здесь речь уже идет о человеке отдельно взятом. И это легко увидеть. Смотрите, здесь меняется... Происходит смена режима повествования. Если в первом и втором уровнях речь идет, повествуется в третьем лице, потому что закон – это он, они, да, день – это он, солнце – оно, видите, единственное число третьего лица, то, когда мы видим 13 от тайных моих, от умышленных удержи раба твоего, меня, да будут слова уст моих, первое лицо. Смена режима повествования происходит. Да? Таким образом, вселенский уровень откровения для всего человечества доступный, космический, да. Потом этносоциальный для Израиля, избранного народа Божьего, тогда в Ветхом Завете, сегодня это церковь. И потом личный.
1: Экзистенциональный, это есть личный.
0: Это
1: да?
0: есть личный. Таким образом, общее откровение, частное откровение и прикосновение Божие к сердцу отдельно взятого человека.
1: Поэтому было такое мнение, что он вот так вот сшит.
0: Да, это человек, плохо понимающий композицию.
1: Но вы поговорили с этим человеком уже?
0: Да, я, конечно, я позвонил ему, я ему оборвал все телефонные линии, дозваниваясь. Конечно.
1: Правильно, Александр, так и нужно было. Неужели мне это нельзя увидеть сразу?
0: Конечно.
1: Но, Александр, ну, неужели композиция играет вот такое важное значение? Не переоцениваете ли вообще вы его? Что дает нам понимание структуры вот этого текста и устройства?
0: Конечно, композиция играет ключевое значение. Фактически, если вы не понимаете композицию и пытаетесь читать, вы в лучшем случае какую-нибудь половину смыслов только вынесете оттуда. Ну, композиция, форма очень важна. Форма – это 50% смысла. Ну, я утрирую вот так, вот, да, грубо говоря. Да, потому что содержание, есть у нас форма, есть у нас содержание, и в комплексе их понимание создает текст. Конечно. Вот давайте мы посмотрим, как Давид поверяет гармонию алгебры. Один текст. Я хотел несколько, но я понимаю, что мы с вами не успеем. Вот смотрите. Давай. Второй текст только возьмем. Кажется, что тут такого? Второй текст. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Ну, смотрите. Прежде всего, обратим внимание на то, что это... Эти две параллельные мысли, они одинаковые мысли. Небеса проповедуют славу Божию. Потом то же самое, но другими словами. О делах его вещает твердь. То же самое, вы можете соотносить. Но этот маленький стих устроен по принципу хиазма. Смотрите, небеса, а что на другом конце? Небеса, а на другом конце твердь. Угу. Проповедует, а на другом конце вещает. Славу Божию о делах рук его.

0: А, Б, С, С, Б, А. Небеса, твердь, проповедует, вещает о делах рук его. Слава Божию. Раз, раз. Дальше.
1: Если бы так условно нарисовать, да?
0: Да, да, да. Да. Дальше. Это выстроено очень алгебраически точно. Артикль и существительное, ну, хашамаим.
1: Это вы в тексте
0: да,
1: оригинала?
0: Да, да, да, смотрите, в тексте оригинала. Хашамаим.
1: Небеса.
0: Артикль плюс существительное. Месаферит. Глагол. Дальше. Кевот эль. Существительное, существительное.
1: Проповедует славу.
0: Умаасе ядаин. Союз. Существительное, существительное. Магит. Глагол. Харакия. Артикль существительное. Посмотрим с точки зрения морфологии. Смотрите. Артикль существительное. Глагол существительное, существительное. Союз. Существительное, существительное. Глагол существительное. Артикль. Все.
1: Да, морфологически, вот это все расписали, разрисовали.
0: По количеству слов. Одно слово, одно слово, одно слово, одно слово. Два слова, два слова. Одно слово. Одно слово. Понимаете, как? И здесь 1-1, 1-1, 2-2.
1: Вот зря вы один. Взяли
0: теперь
1: с собой доску.
0: Ядро 2-2-4, 1-1, 1-1-4. Знаете, как я это? Я вот охарактеризовал даже эту особенность Давида. Не просто внутрифразовое равновесие внутри этого хиазма, а, например, квантитативная лексическая масса ядра равна квантитативной массе его периферии. В этом тексте просто...
1: Замечательно, Александр! Вот, вот все и на этом...
0: А теперь... А это ведь
1: Александр, а вы могли бы, на самом деле, я немножко утрирую, но чуть-чуть бы вот... Ну понятнее.
0: Да. Хиазм увидели.
1: Вот
0: это
1: последнее,
0: то, что вы
1: засчитали. Да.
0: Выстроено, увидели. Дальше каждая часть хиазма соотносится квантитативно по количественному слов. Не только морфологически, то, что мы с вами рассматривали, а и квантитативно. Квантитативно по количеству слов. 1-1, А-А-1-1, Б-Б-1-1,
1: С-С-2-2.
0: И С-С как ядро, центр хиазма, в общей массе 4 слова соответствуют периферии 1-1, 1-1, 4-4. Понимаете?
1: И в целом
0: какая просодия у этого текста.
1: Но все-таки
0: какая
1: была бы
0: лексика
1: была.
0: У этого текста. Вот смотрите, я вам прочитаю просто цитату Якобсона. Он пишет так, когда вот выстраивает человек, автор, поэт, все это, он пишет так. Глубинный параллелизм неизбежно задействуют все уровни языка. Фонологические, просодические, отличительные черты, морфологические, синтаксические категории и формы, лексические единицы, семантические классы, сходясь и расходясь, приобретают самостоятельное поэтическое значение. Так вот, когда Давид это строит, он это делает шикарно, с какой стороны не посмотри, на какой козе не подъедь, и так каждый текст.
1: И
0: каждый текст в отдельности.
1: Лингвистическое.
0: Это называется поверка алгеброй гармонии. В литературоведении такое устоялось.
1: Замечательное
0: поэтическое словосочетание. И отдельно взятый текст. И текст с текстом. И все вместе внутри композиции строф. И строфы в отдельности. И все это имеет значение. Понимаете как? Здорово сделано. Могу больше говорить, но просто загружу.
1: Александр, ну а есть ли еще какие-то свидетельства в пользу того, что вот этот псалом является цельным таким поэтическим произведением?
0: Конечно. Значит, проблема когда возникает? Якобы это разные рядышком поставленные псалмы. Ну не так это, не так. Ну не видит человек, не разумеет, и поэтому выносит свои поспешные решения. Смотрите, давайте посчитаем, сколько свидетелей у нас во второй части псалма, вот там, где описывается этносоциальный уровень, где свидетельство имеет избранный Божий народ. Сколько у нас этих свидетелей? Закон.
1: Закон.
0: Откровение.
1: Откровение.
0: Повеление.
1: Повеление.
0: Заповедь.
1: Заповедь.
0: Страх.
1: Страх.
0: Суды.
1: Суды.
0: Все. Они, вожделение золота, ими охраняется. Сколько?
1: Шесть.
0: Как-то неправильно.
1: Семь должно быть.
0: Должно быть семь, конечно. Вы же видели, как он математически выстраивает. Морфологически выстраивает, просодически выстраивает, фонетически выстраивает. Литература как бы использует тропы различные. Поэтому шесть нет. Чего-то не хватает.
1: Да,
0: а где седьмой свидетель?
1: Слуга, может быть.
0: Слуга это тот, который кому свидетельствует. Да, да, слуга это... Где
1: небеса?
0: А, замечательно! Да? Книга творения. Первый свидетель – это общее. Вот он, книга творения.

Парение, а дальше суды, закон и того, сколько их выступает? Семь выступает. Что это значит? Это значит, что первая и вторая часть взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Или, ну какое вам еще нужно свидетельство? Или, смотрите, почему такой акцент происходит на солнце? А солнце, он здесь, ох, здесь Давид заговаривает с Моисеем. И даже где-то это поспаривает почему? С ним. Это интересно, это можно подсчитать и доказать. Это очень любопытно. Сейчас, ну давайте, взаимосвязь, чтобы увидеть, хорошо, да, частей. Хорошо. Смотрите, смотрите. Значит, солнце, оно что делает?

0: Он поставил в них жилище солнца. Оно выходит, как жених из брачного чертога своего, и радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, ничто не укрыто от теплоты его. Солнце светит. Так? Вот здесь это не видно в этом переводе, к сожалению. Не видно. Ничто не укрыто от света его. Но вы можете света его.
1: Своими словами, да, если не видно вы вспомните,
0: это. Нет? В еврейском это одно слово. А дальше, смотрите, заповедь Господа светла просвещает очи. Фактически, лексическая здесь связь. Здесь очень много лексических связей. Те слова, которые используются в первой строфе псалма, используются и во второй строфе псалма. И они связываются. Но та функция, которую в общем откровении выполняет солнце, Шемеш. Заповедь выполняет в частном откровении, в книге, в Торе. Понимаете? Заповедь уподобляется солнцу, которое просвещает. И он связывает эти лексические ниточки очень, очень красиво, очень тонко. Все, он гениальный поэт. Поэтому здесь масса свидетельств взаимосвязи частей. Почему мы говорим, что это цельное произведение, а не разные, как сляпанные шты, ляпи, как говорят белорусы.
1: Может, не только так белорусы говорят.
0: Наверное.
1: Ну, хорошо, Александр, видите, может быть, конечно, не уловили мы и все термины, что вот озвучили, но, по крайней мере, замысел вот здесь заметен Божий, его вдохновение мощное, действительно уникальное и, ну, вот, воодушевляющее. Вот это весь сам текст, конечно, который вот представили. Но, а что вас удивляет, Александр, и в Боге, и в этом псалме, и чем они вас, в первую очередь, так притягательны?
0: Может быть, чуть-чуть еще о псалме, а потом о своих личных впечатлениях. Да? Да. Меня, конечно, очень удивляет то, насколько это продумано на совершенно разных уровнях. Насколько все это сложено, продумано, связано, зацеплено. Вот, например, смотрите, а еще удивляет, как Моисей, Давид здесь разговаривает с Моисеем. Вот, например, смотрите. Мы с вами знаем, что Псалтырь и Тора соотносятся. Пятикнижие и Псалтырь. В Пятикнижии сколько книг, вы скажете, как вы думаете?
1: 5 книг.
0: Правильно.
1: Хотя в иудейской традиции говорят, что 6. Еще туда добавляя...
0: Это не пятикнижие. Тора пятикнижие.
1: Ну, нет, Тора конечно.
0: В иудейской традиции Иов не относится. Он относится к Писанию.
1: Он относится, но есть такая точка зрения, что было написано Моисеем. Александр, есть такая точка зрения?
0: Что в пятикнижие заходит Иов?
1: Нет, туда
0: оно не входит. Вот, нет такой. Все вы сами сказали. Вы сами сказали. Я все слышал. Вы сказали, нет. Вот. Авторство нас в данном случае не интересует. Смотрите, и он беседует. А сколько книг в Псалтыре?
1: Книг в Псалтыре?
0: Да, книг в Псалтыре. Сколько в Тегелим?
1: Тегелим – это Сефер Тегелим, это одна единая книга, сколько которая подразумевает книг? Псалмы.
0: Пятикнижие – тоже одна единая книга. Сколько псалмов?
1: Да, кстати, есть...
0: О, да, вы что, да, сколько, да, сколько да. состоит? Конкретно состоит. Открываете, и там сколько книг?
1: 3, наверное, если не ошибаюсь.
0: Ошибаетесь.
1: Ошибаюсь, да.
0: Ошибаетесь, конечно.
1: Ну, напомните мне.
0: 5.
1: 5?
0: 5.
1: Вот,
0: книг.
1: Точно. Она идентична пятикнижию.
0: О, смотрите, значит, мы уже первое видим. Псалтирь – это как бы Тора Писаний. Тора Кетубим. Зацепились. Так, смотрите. А первая книга пятикнижия какая?
1: Баришит, Бара.
0: Бытие.
1: Бытие.
0: А 18-й псалом, как вы думаете, в какую книгу псалмов входит из этих 5?
1: В первую.
0: Конечно.
1: В первую.
0: О, зацепились, зацепились. Хорошо. Уже увидели эту связь. Слово «твердь» встречается во всем Ветхом Завете всего лишь 17 раз. Из них 9, как вы думаете, в какой книге?
1: Бытие.
0: Из них 9, которые в Бытие. 9, как вы думаете, в какой главе?
1: 9 в Бытие именно в виду?
0: 9 в Бытие и 9 в одной главе Бытия. Как вы думаете?
1: Первая глава.
0: Замечательно, в первой. Хорошо. А знаете, сколько раз слово «твердь» и «небеса» встречаются в пространстве одного текста? Всего 17
1: раз. Сколько раз?
0: Да. Эти два слова встречаются в одном тексте.
1: Я знаю, Александр, что вы знаете.
0: Я знаю. 5 раз.
1: 5 раз?
0: Первый случай. 18-й псалом. Небеса проповедуют славу Божию, и делах его рук вещает твердь. А 4 других случая в первой главе Бытия. Давайте откроем.
1: То есть такие параллели у нас получаются. Конечно. Мощно переплетены между собой.
2: Безусловно. Первая глава.

0: Смотрите, восьмой текст. Более того, все эти четыре текста из пяти, где встречаются два этих слова вместо, все они в первой главе Бытие, и все они в одном дне творения. Четвертый. Восьмой текст. Один не в четвертом, да. И назвал Бог твердь небом. Ну, твердь неба, да?
1: Да.
0: 14, 15, 17. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, для знамений и времен и дней и годов. Тверди небесной, да? Тверди небесной, пожалуйста. Да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. Ну, буквально надо переводить не существительное, прилагательное, а на тверди неба, чего? Существительное, существительное. И 17. И поставил их Бог на тверди неба, чтобы светить на землю. И так далее. Видите? Видим взаимосвязи, как тянется, тянется, конечно, тянется, тянется. Теперь, смотрите, а как Моисей называет это дело? Что это Бог сотворил?
1: Небеса.
0: Ну, на небе что светит?
1: Светило большое и маленькое.
0: А Давид говорит, солнце.
1: Солнце.
0: А почему Моисей не скажет, солнце и луна?
1: Ну, я могу себе представить,
0: потому что Шемеш, боится, да. Шемеш, Шамаш,
1: божество,
0: Шемеш,
1: да.
0: Божество солнца. А Давид не боится. А почему не боится? Да потому что это все сотворил Бог. Это не сам по себе Бог отдельный какой-то, а все это из рук Божьих. Итак, смотрите. Значит, мы видим, как этот псалом показывает три уровня откровения. Откуда человек может узнать от Бога? Первое. Всем доступен космический уровень, всему человечеству. Небеса, день, ночь, звезды, солнце, луна. Вижу, вижу, Господи, Ты сотворил этот мир. Второй уровень – это книга. Божья, богословенная книга. Мы сегодня называем ее Библией. Третий уровень – оно не работает. Все это не работает, если Господь не коснется вашего сердца, вашего сознания. Раз, два, три, красиво. А метафоры мы не берем, а эпитеты мы не говорим. Мы просто посмотрели кусочек маленькой структуры. Что меня впечатляет? Меня Давид впечатляет. Вы понимаете? Давид впечатляет. Давид сильный мужчина или нет?
1: Конечно.
0: Конечно. Догнал медведя льва, накостылял им обоим и... Помните, овцу отрывает. Давиду, да. Сильный мужчина. Давид красивый мужчина?
1: Конечно.
0: Красивый мужчина. Давид умный мужчина?
1: Ну,
0: умный мужчина. Давид умеет, Давид поэт, Давид умеет чувствовать?
1: Конечно.
0: Давид поэт. Давид музыкант. Давид занимает высокое положение и при этом может пасти овец. Вот когда я смотрю на Божий замысел, я вижу, насколько это идеально сделано. Это не значит, что... Ну, все должно быть так. Но к чему Бог прикасается, прилагает свои силы, насколько это весьма хорошо. И чем больше я в это вникаю, ну, как человек, к примеру, литературовед, или как богослов, я просто ну, и нельзя лучше сделать, и не может быть лучше. И это меня поражает в Боге. Вот эта вот красота идеала, которую осуществляет Бог, это удивительно.
1: Слава Богу. Слава Богу. Александр, спасибо вам. Пусть не только 18-й псалом вас вдохновляет так. Пусть каждый текст Священного Писания будет окрылением для вас, вдохновением для вас и вашего окружения, и в вашем служении. Будем ждать вас с удовольствием вновь на наших встречах. Александр, всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами на нашей программе «Загадки древних рукописей». Наш Создатель подарил две величайших книги, которые доступны для человека. Первая книга – это творение, которое мы можем лицезреть и обозревать, и постигать окружающую нас природу. А вторая книга – это Священное Писание, которое также доступно для нас при нашем внимательном и прилежном чтении. Пусть Господь благословит вас в жизни, открывая для себя удивительный замысел Божий, и в чтении Священного Писания открывать для себя любящего Спасителя Иисуса. Вдохновения вам, всего наилучшего и до новых встреч!

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядки, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанным с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей.

бойся его. Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто Ему доверяли. Если Он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение. Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет. И рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте. А предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто только магия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие

счастье делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы». В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуные видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов. Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творят чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Свое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То что есть спасение во Христе? Это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам возвестит». Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу –

0: магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной. Магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела, ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. «Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость.

0: Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
1: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое. А если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
0: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да? Вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
1: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты. А советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама, это 1942

0: год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать. И, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались, и вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
0: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: Mm-hmm. То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
0: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
0: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Богом заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, сильные, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее, либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
0: До 4 лет я очень сильно заикалась в силу определенных причин. С заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри

0: присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю, Господи, пойдем со мной. Это вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот все?
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
0: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите. Получалось иногда в жизни так. Я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон, это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки, вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие стороны. О, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет. Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала, может быть, какую-то духовную силу. А не просто я выше всех прыгаю, я буду вот такая. Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит, подожди.
1: Немножко. Всему свое время.
0: Да, да, да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
0: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Меня всегда удивляло, как Давид, царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, ты научаешь мои руки брать.

0: Яне. Ты моя сила, ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет, я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
0: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда я что-то, мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении, держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
0: Мягкая, как все. Женщины так говорят, мы говорим, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже муху убить. Да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так вот она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. Я это в голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины. Это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
0: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять?

опять-таки, надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня, ну, жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, ну, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты

0: Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим, поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
0: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать, вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то, чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
0: Да.
1: Получается так?
0: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
0: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, или только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг, извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
0: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
0: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, ну, потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну

0: одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет, можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства. Да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру? Вот она такая. Все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы.
0: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги, он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других в своем окружении, те, которые... как мы говорим, слабенький. Но, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять. Нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты. И женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают. Они выплескивают себя. Другой говорит, ты знаешь, а я вот так поступила. Попробуй так. Я и на работе. Вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце, ну, там другие процессы будут, простите, гнилостные. Открывайтесь людям, не бойтесь. Кто-то не поймет, но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться –

0: И иногда вот говорят: ты сильная, мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, что вот я один в поле воин.
1: Mm-hmm. Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение – я ж мать. Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, mm-hmm. из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает, когда человек привыкает получать помощь. Мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет, у тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь. Это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот... Мы так были воспитаны. Нас руководили слова «должен», «обязан», «можешь», «не можешь», «научим». То есть вот это... Чтобы человеку бывает безвыходная ситуация, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога: Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят: знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю: Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь Это потрясающее чувство осознания того, что ты находился в тот момент

0: в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде. Я думаю, Господи, великие чудные дела Твои, Господи. Они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила, Наташ, не говори много о своих негативных опытах, говори о позитивных. Я говорю, ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, им нужно почерпнуть, говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах, ну, точнее скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться? Ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда Он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что мне иногда бывает, я прихожу к Богу, я Ему говорю эмоционально, иногда я с Ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужно момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташа, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит, я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдоты, и он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит – видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет, потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове,

0: нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно, я хочу жизни полегче, может быть.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путем, который нам нужно пройти.
1: Который именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке. Та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы, вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой. Каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем, и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные. Аудиоверсии естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща, все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе. Оно до сих пор у нас атеистическое. И не читает, и не слушает никакого Слова Божия. И только какие-то потрясения всего общества,

0: заставляют людей обратиться к истокам. Ну что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясения? Видимо, они и будут.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Порой очень тяжело понять, чего от тебя хочет Бог. Но у Бога есть маркеры, которые Он расставляет в течение жизни, и если ты как бы наблюдателен, ты смотришь за этими маркерами и придерживаешься, как, знаете, в навигаторе той дороги, которую Он тебе предлагает, иногда бывает это очень лучший путь. Так вот, у меня есть в жизни несколько моментов, когда я стоял перед выбором определиться для себя, чем заниматься в жизни, какую профессию сделать основной для себя, да, чему посвятить свою жизнь, чтобы был результат. И, вы знаете, с детства я мечтал стать лесником или егерем, потому что мне очень нравилась природа. Как в старших классах, мне очень нравилась биология, анатомия, и я мечтал стать врачом. Но не сложилось ни в первом, ни во втором случае. По разным обстоятельствам, в каких-то родители переживали, что ты не тем занимаешься, займись другим. В каких-то случаях просто обстоятельства и возможности финансовые не позволяли пойти учиться туда, куда ты хочешь. Это было сопряжено с определенными сложностями. Но сегодня я понимаю, что это был некий Божий план, который раскрывался постепенно для того, чтобы я мог для себя определиться и понять, а в чем действительно на самом деле твое призвание. И когда я работал на заводе, мне достаточно нравилось там познавать новую какую-то науку для себя, какую-то новую профессию. И начальник цеха, в котором я работал, он достаточно уважаемый, такой пожилой уже предпенсионного возраста человек, опытный, мудрый в жизни. Он смотрел на меня и говорил: «Слушай, давай ты пойдешь учиться дальше, я похлопочу, чтобы от предприятия тебя сделали, ты будешь хорошим мастером, хорошим дальнейшим начальником цеха, ты как бы, ну, ты послужишь на благо завода, предприятия, то есть так как бы, ну, все будет классно, давай, ну, тебе сулит хороший карьерный рост и зарплаты, и всего остального». Но параллельно в тот момент я чувствовал, что Бог призывает меня немножко к другой деятельности. Параллельно я, изучая Священное Писание, хотел посвятить себя, свою жизнь служению Богу, проповеди Евангелия, к тому, чтобы действительно в разных уголках нашей страны свидетельствовать о Божьей силе, научиться проповедовать Слово таким образом, чтобы это было интересно слушающим. И на тот момент я проходил курсы, которые были в областном городе, где как раз углубленное изучение Священного Писания и то, как научиться выражать мысли и проповедовать Слово Божие. И самое интересное, на заводе начальник не препятствовал этому. Я мог получать 2 отпуска полномасштабных в году по 30 дней для того, чтобы ездить на эти курсы, для того, чтобы больше знать Священное Писание. 1 месяц, как положено, на предприятие отпуск, да, другой месяц я брал без оплаты, но тоже начальник без проблем просто-напросто позволял мне на целый месяц отлучаться для того, чтобы заниматься, можно так сказать, ростом в духовном. И параллельно он, с одной стороны, предлагал мне светскую карьеру, с другой стороны, я понимал, что я хочу чем-то

служить для Бога в большей степени. А еще раньше, чуть до этого, когда, будучи верующим человеком, находясь в армии, но командир части перед недавно, незадолго до моего дембеля, обращался ко мне и говорил: «Слушай, ты не хочешь остаться по контракту? Ну, ты как бы ответственный, нужный человек, как бы на тебя можно положиться, не пьешь, не куришь, положительный такой, да? Давай мы тебя здесь оставим, ты вот, я тебе тут, как говорится, сделаю тебя своим замом, будешь тут вот, и все, я тебе, закончишь офицерскую школу там, в общем, мы тебе там подтянем и звание, и все остальное». В общем, уговаривал как мог, но я в тот момент сказал: «Не-не, я все-таки больше хочу предоставить себя более широкому служению и вообще домой хочу». Вот. И действительно, Бог как-то усматривает эти моменты, когда нет-нет, но вставая перед этим выбором, каким идти путем, я в какой-то момент стал даже сомневаться, думаю, а каким путем идти вообще действительно, что хочет от меня Бог? Может, действительно мне нужно стать достойным начальником и хлопотать о том, чтобы завод, предприятие, на котором работает не одна тысяча людей, как-то посодействовать к тому, чтобы этот завод процветал и все остальное. Ну, был такой вот у меня младенческий максимализм. Но Бог предоставил и приготовил что-то другое. Я это стал понимать, когда молился об этом, чтобы Господь усмотрел в дальнейшем, что мне делать, как жить и чем заниматься. В один из дней мне просто совершенно неожиданно от человека, которого я даже не ожидал, пришло предложение о том, чтобы я стал пастором. Он говорит: «А что, если ты займешься служением Богу в качестве священнослужителя?» Я такой: «Где я священнослужитель, где я?» Молодой, толком не имеющий богословского образования, какой из меня священнослужитель? То есть мне еще расти и расти, учиться и учиться. Но, скорее всего, Бог уже в тот момент видел что-то доброе в моем сердце в этом направлении. И поэтому он мне дал несколько дней подумать. Говорит: «Вот тебе несколько дней подумать, помолись. Если ты скажешь «да», мы тогда начнем процесс». И я вот эти три дня, несколько дней у меня были днями молитвы, борьбы с самим собой, каким путем идти, что выбрать, где от меня больше пользы будет и ближнему, и Богу. А в конечном итоге служение перевесило свою чашу весов. Я пришел и сказал: «Да, я согласен, давайте попробую». Но он сразу предупредил о том, что ты понимаешь, что если ты встаешь на путь служения Богу, то это путь в одну сторону. Вот, потому что это непростой, это тернистый, это ухабистый, это эмоционально тяжелый, физически где-то будет иногда непростой, но путь, который будет благословенным. И я согласился. И в итоге потом я поступил в академию заокскую, заочно стал учиться. И по мере служения уже в церкви, сначала я поехал просто как миссионер для того, чтобы в новом месте помогать организовывать и укреплять веру небольшой группы верующих, чтобы их численность превысить уже до организации полноценной церкви. Но вот этот момент говорит о том, что когда ты с молитвой вверяешь себя в руки Бога, это еще раз подтвердило в моей жизни, что Бог способен все усматривать наперед. И когда я приступил к служению, я увидел, что действительно Господь руководит моей жизнью, Он указывает мне этот путь. И через те опыты, которые в дальнейшем у меня были в отношениях и с людьми, и с разными, в разных ситуациях, в разных случаях, это показывало то, что действительно Бог избрал меня быть священнослужителем, быть человеком, который указывает людям путь к Царству Божьему, человеком, который рассказывает об Иисусе Христе, который умер за грехи, который открывает Царство Божие, открывает небо. И действительно, нет, сегодня я отлично понимаю, что лично в моей жизни от меня больше пользы бы как раз и принесло бы Евангелие, проповедь именно Слова Его, но не работа на какой-то профессии.
и что исцелять человеческие сердца

от греха, указывая на Иисуса Христа, это, скорее всего, порой в моей личной жизни даже и больше играет роль, нежели если бы я стал врачом и исцелял человеческие тела. Вот. Но ясно одно. Доверие Богу, молитва к Нему, упование на Него – это то, что действительно самое лучшее и самое важное. И стоит только, уповая на Бога, полностью положиться на Него, всю жизнь Он будет рядом для того, чтобы вести, поддерживать, укреплять, благословлять, помогать, решать очень сложные подчас вопросы, но действовать со своей силой и мудростью для того, чтобы Его весть, Его Слово, Его любовь, она творила чудеса в этом мире, обращая сердца людей от тьмы к свету.

Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответы на вопрос: Иисус Христос, кто Он? Как Он представлен в Слове Божьем? Сегодня речь пойдет о одной из важнейших Его характеристик, которая называется следующим образом – Агнец Божий. Христос назван в Священном Писании Агнцем Божьим. В одном из залов Третьяковской галереи в Москве выставлена очень большая картина, пожалуй, это самое крупное полотно в этом музее – картина Иванова, известного русского художника. Называется она «Явление Христа народу» или «Явление Мессии». А в основу этой картины положен сюжет из Евангелия от Иоанна, первой главы. Я прочитаю эти слова, чтобы нам понять, о чем здесь идет речь. Первая глава Евангелия от Иоанна, 29 текст. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Здесь, в этом эпизоде, представлена картина крещения, которое осуществляет Иоанн по прозвищу Креститель. И толпы людей приходят к нему на берег Иордана, принимают крещение после того, как они исповедались в своих грехах. И вот появляется необычный человек, идет Иисус Христос, и когда Иоанн Креститель видит его, он заявляет следующее: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Естественно, у нас возникает вопрос, а что это значит? Христос – Агнец Божий. Слово «агнец» – это старое слово, старославянское слово, означает «ягненок». И применительно к Сыну Божию, к тому, кто есть Бог, вот такая характеристика, безусловно, она озадачивает. Почему? Сын Божий, тот, кто является Творцом Вселенной, кто является ее законодателем. Почему он представлен так необычно в Слове Божьем? Представлен как ягненок, агнец Божий. Конечно же, когда мы пытаемся осмыслить значение этого образа Агнца Божьего применительно к Сыну Божию Иисусу Христу, мы сразу же должны иметь в виду ту систему жертв, которая была предложена изначально в истории спасения, и которая красной нитью, буквально